Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернусь.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет.

Только память кинопленкою завертится и устанет имена перебирать. Просто были мы случайными прохожими, увидавшими друг друга

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Я сердце брошу на Алтай.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Москва.
1: 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч, за

0: увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Родные песни.

0: самба, так, так, так, вечно нам бы так, так, так, под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: всем.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Сожаление о потерянном времени» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов.

И ждут замысловатые сюжеты надежда. Мой компас земной, а удача — награда за смелость. От песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда.

0: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
4: Поющее сердце столицы.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесит совет.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесит совет.

бывает все, сынок. Быть может, ты устанешь от дороги.

0: 15 лет, а мне 17 лет.
1: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Каждый думал, что девчина улыбается ему.
1: Точно,
0: точно, улыбается ему.
1: Точно,
0: да точно, улыбается ему.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море бы.

говорит Москва. Прогулки по старой столице –

стараться, чтобы к девушкам добраться. Нет у вас деликатного подхода. Деликатного подхода.

0: Балом. Кони в воздухе мелькнули, только гривами махнули. Казаки стали с девушками рядом. Стали с девушками рядом. Покраснев ярче макового цвета, говорят им красавицы на это. Вашу удаль видим сами, и насчет знакомства с вами никаких возражений больше нету. Возражений больше нету.
1: Родные песни.

подарила теплый мой жакет. Не сказала матери про ее секрет. Лишь душа безгрешная, лишь

0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Корабли постоят.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Как незаметно наши дети вырастают, у них своя судьба, мелодии свои. Вас ваши внуки стариками называют, но не стареете, пока в сердцах звучит. Старого танго знакомый мотив, он в молодость вашу вас возвратил. Сердце наполнил знакомый напев,

морщинки, дай руку мне скорее, мой старый верный друг. Так приглашайте седовласые мужчины на старый танец нестареющих подруг.

болит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите «милит».
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 94,8
4: FM.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Я хожу в хороший час заката у тесовых новеньких ворот.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и свы.

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

0: стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Сожаление о потерянном времени» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры – бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
8: Каждое воскресенье после 17 часов.
4: Гость в студии.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
9: Рок-радар. Рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
2: Время начинать движение.
11: Мотор, мотор. Мотор.
8: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 7:05 в Москве. Дамы и господа, заводите свои моторы. Пятница, июль, день 10-й. Это радио «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Конечно же, дорогие друзья, в понедельник вы уже встретитесь с традиционным, так сказать, не то чтобы я не традиционный, но с ведущим программы «Моторы» Романом Щукиным. А пока я его, так сказать, подсидел временно. По приколу. Вот такие дела. Знаете, зашел, смотрю сообщения. У нас есть здесь чаты, вот, которые идут. Еще какая-то другая вечерняя программа, там, не знаю, Николай вот пишет. Он спрашивает вчера кого-то. Подскажите, пожалуйста, я живу отдельно от своих детей в разводе. Редко с ними общаюсь. Почему-то считаю, что они должны быть первые. Они должны первые спрашивать о моем состоянии. Прав ли я? Николай, конечно, меня не услышит, он писал это вчера, 18:25. Николай, вы не правы. Вы прям сильно не правы. Кто, дети должны вас искать? С какой стати они вас должны искать и спрашивать о вашем состоянии? Вы что, маленький, что ли, про ваше состояние спрашивать? Это вы должны спрашивать о состоянии детей. Это вы о них заботитесь. Приветствую. Сегодня в 5:30 утра спокойно полный бак залил на Роснефти, пишет Александр Первый. Ну, появились новые всякие разные приложения, там, у Сбера, у Яндекса, у всех. Они отслеживают разные заправки, показывают, где какой уровень топлива есть, какое топливо есть, что можно заправить, что нельзя заправить. И также показывают еще одну вещь, есть ли пробка или нет. А я использую это приложение из разряда для того, чтобы отслеживать ситуацию, и по моему наблюдению личному, как-то стало попроще. Ага, чуть-чуть попроще стало. Но есть прямо заправки какие-то, они, знаете, по основным таким направлениям. Там очереди как были, так и есть. В том смысле, что люди, ну, не знают о существовании других заправок. Поэтому такая вот специфика. Ездят там, наверное, по кругу, по 20 литров заправляют или что-то в таком духе. А вчера урвал дефицит своему железному коню. Всего 2 часа в очереди, приложение «Бот в помощь», пишет «Дело техники». Те приложения, которые я смотрел, «Дело техники», дают возможность вообще не пытаться по 2 часа где-то стоять, а приехать и заправиться. Не скажу вам, какое приложение, не скажу. Это во-первых. А во-вторых, я обнаружил, что у нас тоже есть частные заправки разные. И на этих частных заправках цена может быть космическая. Но, вы сами понимаете, если цена космическая, то ее никто и не покупает по такой цене бензин. А вы, если очень сильно богатые, идете, да и покупаете тогда. 10 минут на Роснефти, скажу, где только тебе, пишет Лонг, стоял. Всего 10 минут, ну то есть уже, видите, все потихонечку в этом смысле налаживается. Ну, первое, что должно пройти вообще во всех вопросах всегда, при любом кризисе, любой сложной ситуации, это истерия. Вот. К сожалению, истерия вещь такая сложная, работать с ней сложно, пока человек не перепугается и не успокоится после того, как перепугался, вот, ничего не меняется. Так что надо, чтобы люди поняли, значит, какие есть сложности, в чем они заключаются, и, так сказать, исходя из этого, уже поняли, как им действовать, и перестали по этому поводу нервничать. Видимо, это потихонечку и происходит. Доброе утро, Алексей, пишет Артур. Доброе утро, Артур. Виктор пишет: Алексей, приветствую. Тоже приветствую. Безумного Макса. А, это вчерашний, что про какого-то безумного Макса мне пишет. Радийный Гудошников гораздо лучше и ближе, и роднее, чем телевизионный, пишет Сергей. Ну, тут, знаешь, спасибо, во-первых. А во-вторых, есть одна условная проблема. Или, как это сказать, специфика. Жанр разный. То есть вам просто такой жанр больше нравится. А так-то Гудошников, давайте будем говорить откровенно, Сергей, везде хорош, везде. Доброе утро, предлагаю краш-тест. АК против Volkswagen Жук, пишет Гермошлем. А какой смысл проводить, так сказать, столкновение этих автомобилей в эфире, да, что лучше, что хуже, если их никто даже и не производит? Жуки реанимировать пытались, заводы Volkswagen, и, честно говоря, прикольную машину сделали, но Volkswagen умирает, и умирает настолько, что вчера я даже опять читал по этому поводу новости, у них программа сокращения персонала прямо-таки рассчитана на годы уже. И есть ощущение такое, говорят немецкие специалисты в вопросах автопрома, не сами представители, а прямо специалисты, наблюдатели сторонние, что прямо Volkswagen может перестать, внимание, существовать. В Мексике Volkswagen вовсю жуков клепает, пишет Йо. Да, ну и хорошо. Видите, в Мексике, значит, будут клепать. А немцам ничего не достанется. Я думаю, что Volkswagen и в Китае будут так или иначе собирать. И сейчас собирают в Китае Volkswagen. Другое дело, могут ли немцы собирать свои же автомобили? Вот это большой вопрос. Может быть, произойдет что-нибудь такое, что произошло когда-то с Volvo. Что-то китайцы выкупят, и будет Volkswagen китайский. Китайский, и все. Я, честно говоря, не против, потому что я так-то на китайских машинах покатался на разных и не имею к ним претензий. Я понял одну вещь. Если ты хочешь автомобиль какой-то, как говорят в народе, навороченный, тогда плати деньги. А если ты не хочешь автомобиль навороченный, то он хоть того производителя, хоть всего, он, ну, как бы, простой. По нижней планке он идет. И, в принципе, если так сравнивать по ценам, китайцы за одни и те же деньги дают больше всех. Вот прям так вот. Больше всех дают. Здравствуйте, о, Гудошников, пишет Андрей. Здравствуйте, здравствуйте, Андрей, и здравствуйте все. Перед утренней пробежкой съездил, заправил 30 литров 95-го на ближайшей заправке. Очереди не было, пишет Андрей. Да я вам говорю, нашел карту электронную, там нажимаю там и смотрю, где есть очередь, а где нет. Вот. Но лень ехать, мне честно говоря. У меня есть целый полбака. Знаете, такой американский актер полбака. Вот у меня есть полбака. И мне так не хочется никуда ехать и добивать эту половину бака. Так мне лень. Потом, когда уже надо будет, поеду и заправлюсь. Как вам такое? Алексей, пробовал китайцев ханчи... HS5, пишет Лонг. Слушайте, я не совсем знаю, HS5 или не HS5. Это седан или не седан? То есть я прям все их наименования до конца не знаю. Потому что на седане я ездил ханчи, который 5. Там было 5, но я не знаю, HS там было 5 или не HS. Я ездил на этом седане. И ездил я в нем на нем в каршеринге. Ну, так пойдет, ничего так, в принципе. Пойдет. Нормально. Ну, ощущение примерно, мое ощущение, вот как от какой-нибудь Toyota Camry или от какой-нибудь Kia такого же вот размера примерно, я их название не помню. Что-то в таком духе. Ощущение такое. Ну, не то чтобы «Вау!» вот так вот. Но если вдруг вы пересели с нашей классики боевой, то, в общем, вау, конечно, да, эффект будет. «Еду на работу по пути. 3 заправки. Все закрыты», пишет Влад. Влад, ну я еще раз вам объясняю. А вы меня не слушаете. Новости надо читать. Чинган А06. Прикольный гибрид, пишет Александр Первый. Да, но, по-моему, он только на заднем приводе. А и такой кроссовер гибридный, но, по-моему, только на заднем приводе. На нашем рынке вроде. Я не знаю, как на китайском. А все-таки кроссовер на заднем приводе, ну, как-то я перспективы в этом, откровенно говоря, не вижу. Все-таки желательно... А есть еще какая-нибудь подложка? Что-нибудь новенькое нам можешь иногда менять? Так себе она? Ну хорошо. Тогда потише сделай по-братски, пожалуйста. Чуть-чуть, пусть она там чуть-чуть. А то она прям ба-бам все время. И мне приходится под нее делать какие-то шокирующие заявления, ты понимаешь? Ну, по типу, мне нравится Volkswagen, да? Вот, ну, это шокирует. Kia Optima, типа, Сталиненок говорит. Ну, типа того. Не хотели заводить мотор, не хотел, но услышал: Алексей, динамики, съезжу на дачу, спалю безжалостно бензин, пишет Дмитрий. У-у-у, вперед, Дмитрий, на дачу! Так, значит, мы говорили про Чинган. Все эти Чинганы и все эти гибриды китайские плюс-минус в одну цену все, если просто сравнивать их по показателям. Вот, чисто физически ты сравниваешь, что машина могёт. И, соответственно, из этого исходя, вы скажете, не могёт, а могёт. Ты смотришь, а чтобы купить, исходя из цены уже, правильно? Ну, потому что машины-то все плюс-минус одинаковые. Ну, плюс-минус, я говорю. Где-то что-то получше, где-то что-то похуже. Вот, и поэтому, если будет какой-то гибрид, даже он очень приятно будет выглядеть, но он будет на заднем приводе, я думаю, что его покупать люди не будут, потому что люди будут покупать, чтобы был полный привод. Так уж жизнь устроена. Тем более, что если уж цена одинаковая. Если он, конечно, будет подешевле... Тут как бы можно вариант рассмотреть, но опять же, все-таки гибрид, все-таки зима, все-таки туда-сюда, задний привод, ну, такое. А, не, а 06 это седан типа D-класса, пишет Александр. Седан? Ну, я вот на него смотрел, мне показалось, что это какой-то паркетничек, не знаю, может быть, я что-то путаю. Ну, а давайте еще какие-нибудь машины обсудим с вами. Вот, правда, у нас же моторы, именно машины давайте обсудим. Давайте, может быть, вообще поговорим о том традиционном ощущении некоторых людей, что когда-нибудь они опять будут ездить на немецких машинах. Или я лучше буду ездить на столетнем немце, чем пересяду на китайца. Вот это. И начнем с вами спорить неистово. Потому что, конечно, столетние немцы ломаются они, короче говоря. Так-то есть такая уже история. Вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение говорит МСК-бот в Максе, говорит МСК-бот в Максе, говорит МСК-бот в Телеграме. Алло, здравствуйте.
10: Да, Алексей, добрый день, это Сергей, Москва.
12: Здравствуйте,
10: вот
12: Сергей.
10: Я выехал из Ростова вчера в 5 утра.
12: Это...
10: Я еще до Москвы не доехал, но уже заехал в Московскую область. Истерии нет, просто на заправках все, так сказать, не со злыми, а с угрюмыми лицами смотрят на тебя. Час простоишь, тебе заправят 20, в лучшем случае 30 литров.
12: Да.
10: Потом ты разворачиваешься, подъезжаешь к этой заправке еще раз, еще час стоишь, чтобы заправить 20.
12: Это так глупо, что ну людям же нужно побольше
10: поэтому
12: бензина.
10: Поэтому истерии нет. Вы говорите, нет истерии. Нет истерии, истерии все спокойно, нет. Все, бензин есть, замечательно. От Ростова до Москвы 25 часов, еще не доехал.
12: Но есть одна...
10: Удачи всем на дорогах,
12: да.
10: Удачи.
12: А вы в диалоге или вы в монологе?
10: Нет, я с вами в диспуте.
12: Да перестаньте, я такое не умею. Я говорю, глупо, что по 20 литров заправляют, потому что людям по два раза приходится заезжать. Зачем так?
10: Да.
12: Это же глупо. Странно.
10: Абсолютно.
12: Особенно если речь идет, спасибо большое, о том, что человек едет на, как говорится, на дальняк пошел. То есть я понимаю, когда речь идет о городском использовании. И я, конечно же, вам говорю про автомобильную ситуацию на заправках в городе. А когда мы говорим о других регионах и перемещении между этими регионами, уж тут извините, я в другой регион пока никуда не езжу. Вот. Это я с вами как бы вынужден соглашаться сразу, исходя из того, что вы говорите. В каком бы мы диспуте, как вы сказали, не находились с вами. Странно, что по 20 литров именно на трассе, потому что это просто приводит к тому, что удлиняется очередь. По логике, залили нормально бак и давай. Давай, до свидания. Доброе утро. Вот думаю насчет Волги К50. Что скажете, пишет Андрей. Волга К50, это ведь тот же самый Джили Манджаро, только если он подешевле продается, ну, относительно самого этого Джили Манджаро, то его и надо брать. То есть, смотрите, какая логика у меня. Она такая простая. Если передо мной стоит выбор между Волгой К50 и Джили Манджаро, что, в общем, одинаковые машины, ну, то есть, шильдики отличаются, я бы исходил из цены. Вот если мне говорят, смотри, это вот эта вот машина, она дешевле тебе достанется. Я говорю, на сколько? Они мне говорят, ну, там это, 100 тысяч, 200 тысяч. Я говорю, так. Ну, ладно, и беру на 100-200 тысяч дешевле, например. 100-200 тысяч на дороге не валяются. А что касается бренда Geely, или, как некоторые говорят, Geely, может быть, и правильно говорят, и Волга, мне бренд Волга, в силу моего, так сказать, советского происхождения отчасти, ближе. То есть у меня нет такого ощущения, что бренд Geely сам себя продает. Знаете, есть такое выражение, то есть какие-то бренды, они прям сами себя продают. Бренд Geely, я не думаю, что сам себя продает. Я думаю, что это нормальные китайские тачки. Все знают, что они сделаны там на одной базе с Volvo, и все знают, что Volvo выкуплены Geely в определенный момент были. Ну, вот такая вот история. Поэтому Волга или Geely Манджаро, или Волга К50, все зависит от того, с какой ценник нам поставят в магазин. Но, что касается самого этого автомобиля, как бы он ни назывался, Волга К50 или Джили Манджаро, я бы его не взял, вот, потому что я бы взял какой-нибудь гибрид, ну вот не знаю, такое вот у меня странное ощущение жизни, может быть, вы со мной не согласитесь, может быть, вы скажете, нет, это все, все эти гибриды не нужны, а мне больше нравятся гибриды, и мне кажется, что когда мы видим одну и ту же цену на автомобиль гибридный и не гибридный, лучше взять гибрид. Лучше кататься на 3,5-литровом моторе вокруг заправки, чем на Чингане, пишет Иван. Да, а или лучше, чтобы у тебя был мотор 6,2, и ты возле него стоял, а на нем было написано «Хэми», и ты стоял и думал, как же он, наверное, красиво звучит. А потом брал велосипед и ехал куда-то на работу или что-то такое. А вот вы все время восхищались европейцами, которые ездят на велосипедах на работу. И, наверное, думали, что европейцы ездят на велосипедах на работу, потому что они очень любят экологию. А они ездят на велосипедах на работу, потому что цены на бензин у них такие, что можно просто с ума сойти. И машины у них все старые, маленькие, с маленькими движочками, по 1 литру, ну, по 1,5 литра. А вот таких вот наглых автовладельцев в этом смысле, как у нас, когда плевать на экономию топлива, у них уже давно нет. Ну, в силу того, что у них нет, в общем-то, полезных ископаемых, которые есть у нас, и у них нет, конечно же, бензина, который есть у нас. Вот. Они сейчас все делают для того, чтобы у нас не было бензина, как вы понимаете, да, эти чертовы европейцы. Но если кого-то привлекала сама идея кататься на велосипеде по городу, ездить на работу, как в Голландии, то, пожалуйста, вот оно, берите велосипед и вперед, катайтесь, какие проблемы. Ну, то есть, ну, просто, чтобы вы понимали. Почему никто не спорит со мной относительно того, что между автомобилем обычным, с обычным ДВС и гибридом, если у них примерно одинаковая цена, вот я говорю, лучше, я бы выбрал гибрид. Почему мне никто не говорит, что я дурак, почему никто не написал это? Я немножечко расстраиваюсь, поэтому надо же написать мне, что я не прав, мол. Нет, кому нужны гибриды? Или все уже поняли, что гибрид — это прикольно? Все уже такие, ну да, вообще-то, конечно. Если уж примерно в одну цену... А как Россия может нанести ущерб энергетике США, пишет В? Никак. Вот, пока, во всяком случае. А в Венеции вообще на лодках ездят, там сзади мужик с веслом стоит, как рикша, пишет Дмитрий. Да, я еще и бывал в Венеции когда-то, в те достопамятные времена, когда еще европейцы не хотели нас убить, ну или хотели, но скрывали это. Сейчас они не скрывают, а тогда они еще скрывали. Я бывал в Венеции. Ничего, мне понравилось, поел там какие-то равиоли, я помню, погулял, нормально, в принципе. Ну, так вот, такие впечатления. И поддельные сумки Louis Vuitton продавали местные торговцы. 100% только гибрид, поддерживаю полностью, пишет Денис. А для города, Денис, если уж прям откровенно, можно и электричку. В электричке, в ней обычно батарея побольше, чем в гибриде. И вот взять какую-нибудь электричку хорошую в городе. И бед не знать. Где, кстати, гелики со своими огромными движками? Что-то как-то на дороге я их не ощущаю. Где все эти кадиллаки с 6-литровыми двигателями? Что? Куда? Куда пропали, ребята? Что, надоело? Интересно, как они рассуждают, какую им лодку купить, пишет Дмитрий. А, вы говорите лодка. А это называется не лодка, это называется гондола. Да, вот так вот о гондолах мы европейских и начали говорить в эфире, понимаете? Это ведь называется именно так, не лодка. Лодка это у вас из ПВХ или из чего там. А там, ни много ни мало, гондола. И они уж в них разбираются, поверьте мне. Алексей, простите, попросите позвонить владельцев гибридов, спросить, сколько стоит ТО и что и как обслуживают, пишет Алекс. А все зависит от бренда. Уважаемый Алекс, и зависит от того, официально или неофициально обслуживается. Но, уважаемые владельцы гибридов, если есть такие, и вас не затруднит проявить свое внимание драгоценное к вопросу Алекса, который спросил вас, что там по ТО на ваших гибридах, по-братски наберите 7373948, понятно, код города 495, и расскажите, если не сложно, сколько стоит ТОшка. Вот что интересует людей. Видимо, потихонечку начинает прицениваться Алекс. В моделях гондол не разбираюсь, пишет Андрей. Это удел европейцев. Такая уж у них политика. Зачем вы неприличное слово произносите? Оно приличное, Андрей. Вот. Что вы начинаете? Автомобили АК на дорогах стал чаще встречать, пишет В. А помните, В, мы когда-то удивлялись, а что происходит с двигателями в немецких автомобилях? И почему они все меньше и меньше и меньше? А потом еще на дорогах у нас появились вот эти Volkswagen и прочие с движками 1,2. Ну, то есть 1,2 литра. И, в общем-то, продажа этого, она в России не пошла. То есть люди, вот эти турбированные движки 1,2 литра покупать не захотели. Ну, то есть это уже совсем какой-то... То есть 1,4 это был последний... Я бы сказал, даже роковой предел того, что, на что человек соглашался. Но когда он видел 1,2, боже мой, все. Это мы брать не будем. Это не автомобиль, это газонокосилка. А сейчас, наверное, эти ребята с двигателями 1,2, если они такие есть, вот, очень радуются. Сидят и друг другу улыбаются. Возможно, в одном автомобиле. У меня гибрид Lada Largus, мотор бензиновый, но колеса крутятся по воле, ну, небес, так скажем. Денис, я понял. Гибрид. Я вчера Москвич 3 ТО сделал за 6 написано. ТО 6 сделал за 80 тысяч, пишет Алексей. Шестое ТО, это значит, вы проехали, наверное, я не знаю, какой там период у вас ТОшек. Если раз в 10 тысяч, значит, вы проехали уже там 60, да? А если раз в 20 тысяч у них ТО, тогда вы проехали 120 тысяч. И, наверное, вы к чертовой бабушке там все поменяли. Тормоза поменяли, жидкость тормозную поменяли. Во всех этих дифференциалах, если они там нет, не знаю, поменяли, наверное, жидкости тоже, вот это вот масло. Наверное, обычное масло поменяли, воздушный фильтр поменяли, внутрисалонный этот воздушный фильтр поменяли. Что там еще? Свечи, наверное, поменяли, да? 60, это пишет Алексей. Ну так и что, я правильно перечислил все, что вы поменяли? Даже, наверное, тормозную жидкость меняли, да? Очень бы хотелось услышать пилюлю от Алексея Гудошникова. Ну, в смысле, в программе «Моторы» традиционно, когда Роман Щукин ведет свою программу здесь, вы слушаете всякие музыкальные композиции. Но это же надо заранее эти композиции готовить. Здравствуйте, дорогой ведущий. Здравствуйте, дорогой Вячеслав Сергеевич. Я ездила, не понял. Вячеслав Сергеевич, почему ездила? Наверное, ездил на гибрид Toyota Camry 2, новая. Скажу вам честно, мне понравилась она. Расход 5 литров бензина, она на малой скорости электропривод, а когда набираешь скорость бензин, хорошая экономия, к сожалению, была не в личном владении. Вячеслав Сергеевич, уважаемый, да, но это немножко отсталая история, эти камрюхи, но это прикольно, они медленные. А вот эти вот все ваяхи, лишки, значит, что там еще, аиты, сересы. Сирис. Звучит, конечно... Слушайте, когда на наш рынок выводили автомобиль под названием Сирис, о чем вообще думали наши уважаемые партнеры, наши уважаемые друзья, братья-китайцы? Я просто не понимаю, как может... Почему им никто не подсказал? И все такие, не Сирис, а Сирис. Ну где же вы видели, чтобы в России говорили букву Е? Сирис. Ну, Сирис и Сирис, понимаешь... А машина-то классная, я вот на ней катался, например, на Сирисе М5, катался на Сирисе М9, вот, М9 такой большой, красивый, некоторым не нравятся его фары, а мне нравится, вижу в этом какой-то old school, как говорится, старая школа, красивый автомобиль, большой, удобный, там много места, руль такой они... По толщине, как в BMW сделали. Прям кайф, посадка более-менее хорошая. А М5, который поменьше, он такой под Porsche, как он называется там, Macan сделан. Вообще, мне еще больше понравился по итогу. Удобнее. Дорогие друзья, сейчас мы должны сделать перерыв, а после этого вернемся.
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
13: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
14: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая. Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
15: Михалыч, а как Нихао с китайского переводится?
16: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, Нихао.
17: СТО Фильтр понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим Нихао, Хеллоу, привет, любым автомобилям. И даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО Фильтр. Подробности на сайте stofilter.ru.
18: Семья. Там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
19: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
20: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
21: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
22: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
22: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
23: намеренного, неправедного и пагубного.
22: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
25: Марин, ну куда ты опять собралась?
26: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
27: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
25: Рассказываем по пятницам после 12.
27: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
28: Имена. Поверх времен.
22: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
28: «Имена. Поверх времен».
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
11: Моторы.
12: 7:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Это «Моторы». Если у вас 1.2 и при этом машина нормального размера и веса, значит, у вас турбина. Это означает, что у вас сильно более высокие требования к топливу, так как двигатель работает в более агрессивных расчетных режимах, пишет Кип. Absolutely right, Кип. Как говорится, турбированные двигатели гораздо более заинтересованы в качественном топливе, чем атмосферники, которые могут... Просто нефть в них заливаешь, а они... На бензаке ездите, я знаю все про вас, поэтому нет проблемы. Кстати, подумал тут, в Европах любят говорить про биотопливо и биодизель. Они покупают наше отработанное во фритюре масло и делают из этого дизель. Ребята, а может быть и мы будем ездить на масле из-под картошечки? Как вам такое? Картошечка. Новые авто, не отечественные, вообще не обслуживают с момента покупки. Серьезная поломка в современном авто – это из области фантастики. Под видом сохранения гарантии людей обдирают завышенными ценами на ТО. пишет 48-й. Есть такое. Значит, вы хотели пилюлю, и вы ее получите. Значит, я вам гарантирую, что вы знать не знаете, что это за группа, и вообще это типы странные, но музыка интересная. В общем, заключается она в том, что один гитарист и один барабанщик в странных костюмах, в горошек, играют свою странную музыку. Ну-ка, давайте-ка мы их сейчас будем слушать. Сейчас это они вас приветствуют. Это будет мощнейшая вещь. А ну-ка, пишет Антон. Готовьтесь, дорогие друзья. Вот. У гитариста двойная гитара. Снизу бас, сверху обычная. Знаю их, пишет Апочкикс. А?

Ну, вам же нужно было что-то такое, что типа, а что же слушает гудошников там, допустим? А вот так вот. Такое движение.

По пятницам из хэви-металла были пилюли, пишет Антон. Это интереснее. Хэви-метал это все... О, вот эта тема. А хэви-метал это мы уже давно такое, знаете, прошли. Еще в школе. Алексей, ну правда, вы любите такие песни, говорит Виктор. Ну, вообще-то, это не песня, это мелодия. Вот. А во-вторых, конечно, вы сами послушайте ритм. Это что-то из 70-х, пишет Сергей. Нет, современное. 2026 год.

0: Добрейшего, думал, что-то не то включил, а тут не протазы и музыка какая-то. Во-первых, протазы и музыка не какая-то, а такая, чтобы вы, так сказать, просветлялись, просвещались. Добавляй, добавляй. Хотел бы вам, как бы, обратить ваше внимание, что гитара непростая используется гитаристом, а та, у которой в четверть тона лады.
1: Угу.
0: Поэтому такой звук. Это нейросеть, пишет Forgotten. Нет, это живое выступление.

Вот это я понимаю. Вот на что способен человек. Ну-ка, а нам нужно сразу следующую композицию включим. Я понял. Вы кайфуете, вам понравилось. Вы как и мы. Как и мы. Как и мы. Вот это еще лучше будет сейчас. Ну это, пилюля вам. Вот честно вам скажу, вот такие вот композиции любит моя дочка 100%, потому что она играет рок на гитаре, пишет Виктор. Это не рок. Раз говоришь, что это мелодия, можешь ее напеть, пишет Денис, конечно. И поехали!

Мозг вообще молодец. Вообще молодец. Кайфую с него. Зеркала в приборке и ультрафиолетовая лампа. Тест нового Hyundai Santa Fe. Кто вообще покупает эти корейские машины? Выросла стоимость установки ГБО. Сервисы фиксируют дефицит компонентов. А вы мне об этом сказали дня два назад примерно. Mercedes AMG представил 671-сильный CLA-45 с фейковой вибрацией мотора.

Электрический, наверное. Да, полностью электрический, но вибрирует, чтобы вы думали, что есть мотор. Прикол.

0: О, Алексей Валерьевич, пишет олененок. Вчера со мной разговаривал мотоциклист. Стою в туннеле на Волоколамке. Смотрим одним глазом в телефон. Смотрю. Пробка. В упор у разделительной полосы. Останавливается мотоцикл. Обычно они газуют от крыла. Это культурный мотоцикл с коробками, а-ля дом-мотоцикл. Говорит, что же ты, в скобках, тварь, мешаешь мне проехать в междуряде? Я сначала растерялся, но ответил, ну я же в полосе как-никак, а вы мимо прете. Вставайте передо мной или за, и мы потихоньку поедем в ряду. Он мне, если я в ряду встану, все встанут. И уехал. По поводу мотоимитаторов разнообразных, значит, хочу сказать следующее. Не борзейте, не выпендривайтесь. Это всем тем, кто любит зеркала сбивать, сигналить, что-то там показывать. Раздавят вас, да и все. Культурные мотоциклисты так не делают. Культурные мотоциклисты читают дорожную обстановку, знают, что они идут с опережением потока и превышают скоростные, как бы сказать, показатели, доступные на дороге. Специально они это делают. И поэтому не имеют претензий ко всем остальным, потому что понимают, что все остальные не могут с такой скоростью ориентироваться в пространстве. А все эти странные люди, которые портят чужие машины, вступают в конфликты, это от того, что у них комплексы какие-то, я думаю. Но в итоге все равно их раздавят, вот, к сожалению, для них. Поэтому и говорю, не надо выпендриваться, дружить надо. Что можете сказать про Volkswagen Terramont Pro, пишет Apache Kicks. Я так понял, собирают его в Китае тоже. Большой такой, для семьи, наверное, подойдет. Видел, что он полноприводный. Также в нем посидел. По тому, как он выглядит, и потому, что внутри, так сказать, автомобили китайские в эту же цену его превосходят. Но поскольку он Volkswagen, и это может вам греть душу, вот, возможно, вы его возьмете. Но, скорее всего, логичнее было бы предпочесть какой-нибудь китайский гибрид. Все-таки, я так думаю, он будет и побыстрее, и помощнее, и понавороченнее. Но он не будет Volkswagen. С другой стороны, скоро Volkswagen, судя по всему, вообще не будет. Поэтому стоит ли поэтому, ну, как бы париться? Так что, нет среди слушателей владельцев гибридов? Ой, черт! Мы же... Подождите, все, подождите. Мы же просили владельцев гибридов позвонить, а потом начали слушать музыку. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте.
1: Я не владелец гибридов.
0: Собираетесь?
1: Я с газовым оборудованием, но у нас газок-то подорожал.
0: Так оно ж понятно, почему...
1: Ну... За ту неделю был 28, ну. А сейчас 37.
0: Ну, конечно. А причина, вы же знаете причину?
1: Причина?
0: Да.
1: Пары и наживаются.
0: А?
1: Вот сейчас. Пары и наживаются.
0: Да, причина в том, смотрите, какое дело, что как НПЗ наши атакуются, так же и газзаводы наши атакуются.
1: Я не согласился, конечно, газа все-таки поменьше возят, но...
0: Ну, а вот так, такая вот история. Ну, вот, знаете, спасибо большое. Помните, когда наши враги, используя территорию Прибалтики, атаковали порт в Усть-Луге? Например. Ну, вот. И, наверное, этот порт каким-то образом плюс-минус связан, наверное, с нашим сжиженным газом и так далее. И, например, с Новатеком, да? Как мы можем себе предположить. Поэтому причина подорожания топлива, какая бы она ни была, и какого угодно топлива, она, конечно, возможна отчасти и в спекуляции, и в истерии, но первопричина заключается в том, что европейцы, внимание, подчеркиваю, и американцы, подчеркиваю, руками Украины атакуют наш топливно-энергетический комплекс. А топливно-энергетический комплекс, он касается не только бензина, дизеля и чего бы еще там ни было, а еще и газа. Поэтому надо снести к чертовой матери эту Европу. Как вам такой вариант? Ну, я имею в виду военные заводы их, конечно же. Исключительно. Ювелирно и скальпелем. Так на МНПЗ тоже газ производится, пишет Михаил. Ну, естественно, не все знают, как устроены ректификационные колонны и что из нефти производится. А из нефти производится далеко не только бензин и дизель. Там эти ректификационные колонны выдают сразу много чего интересного, что используется в разных сферах. И авиатопливо, и газ, и что только там. И какие-то всякие странные названия, которые мы даже не знаем.

Алексей, чтобы снести всю Европу, эти заводы военные, нам нужно более 200 ракет «Орешкины». Орешкины? Орешники, наверное, вы хотели сказать, Виктор. По поводу 200 ракет «Орешкины». А мы не знаем, сколько у нас ракет «Орешкины». Может, мы и копим? Европейцы нам свои рынки закрывают, свою экономику от нас отрывают, нашу от их экономики отрывают. И я считаю, что это один из главных признаков того, что они готовятся к полномасштабной войне с нами. Ну и, собственно говоря, теперь они, видимо, уже ощущают себя настолько независимыми от наших энергоносителей, что стали по этим энергоносителям руками Украины бить. Да-да, они зависят от американских энергоносителей. Американцы сейчас зарабатывают очень много денег на этом. Очень много денег. А европейские производства из-за этого рушатся. Но им плевать. Потому что они готовятся к войне. А на войне они хотят не зависеть от наших.

как бы нет, она как бы не выживет. Поэтому они замещают наш газ, который традиционно поставлялся в Европу, например, по трубопроводам, и нефть. Чужой нефтью и газом, не своей. Своей не заместят они. Вот, это дороже. Это приводит их к убыткам, это приводит к разрушению производств и переводу этих производств на рельсы войны. О чем, кстати, вчера, например, в парламенте Германии сообщалось некоторыми участниками. По-моему, кем-то от АДГ. Так они и так и объяснили, что, мол, товарищ Мерц, а вы же нашу экономику превращаете в военную, вы же разрушаете производство, вы же эти все в оружие превращаете, все. Масло на пушки у вас пошли. Масло идет на пушки, а потом это все отправляется на Украину. Ну и, в общем-то, все люди с этим согласны, понимаете, в чем дело? Потому что это, судя по всему, абсолютная правда. Это абсолютная правда. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, Вячеслав. Давайте сначала разнесем у Украины все мосты, железнодорожные и прочие мосты, пишет Вячеслав. А может быть и надо. Например, по Днепру немножко освободить течение реки. Может быть и надо. Почему бы и нет? По данным на 1 января 2025 года в США работало 131 активное нефтеперерабатывающее предприятие. НПЗ, пишет В. Ну, это там, далеко в США. Кстати, обратите свое внимание в нашей автомобильной программе на один непреложный факт. Американцы говорят о том, что они будут выводить свои войска с территории Европы. И будут делать это аккуратно, и чтобы это никому не навредило из их союзников. Но ведь получается какая история? Европейцы отрываются от зависимости от наших энергоносителей, диверсифицируются, хоть и втридорога, милитаризируют экономику, а американские войска потихонечку сматывают удочки и уходят с европейского континента. Что это как не подготовка к полномасштабной европейской войне? Ну, либо мы все подружимся скоро. Мы все скоро подружимся. В говорит, а что, если Иран получит дальнобойное оружие? Может быть такое, но прикол в чем? Европейцы, например, сейчас выступают против войны в Иране. И вы знаете, какое дело? С одной стороны, один там голландский, чуть не сказал штурвал, руководитель, и вы можете найти эти его высказывания у меня в канале в Макс. Макс, канал называется Гудошников, говорит, это премьер-министр Нидерландов, Роб Йеттен. Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ее темпов нанесения ударов вглубь России. Очень важно, говорит он, чтобы мы поддержали Украину, чтобы страна могла сохранить темп при нанесении более глубоких ударов по территории России. Это премьер-министр Нидерландов, которого мы знать не знали. Вот такой вот весь воинственный в нашу сторону. Это Нидерланды. А вот Бельгия. Если кто не знает, Бельгия это внизу. Если вот едешь сверху вниз, вот по западу европейского континента, то, собственно, за Нидерландами идет Бельгия. Бельгия это полуфранция, полуголландия, так, собственно, полунидерланды. Да, вот. Так вот, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил европейскую точку зрения на войну с Ираном. Мы видим крайне непостоянную динамику, не ведет никуда. Вот, невозможно уследить в наших интересах, чтобы этот конфликт прекратился. То есть, европейцы не хотят прекращать конфликт с нами, а с иранцами они хотят, чтобы американцы перестали воевать, потому что энергоносители, которые они в том числе получают из региона, европейцы, им необходимы для того, чтобы продолжать конфликт с нами. И поэтому европейцы против Ирана не говорят плохо и не делают. А если американцы говорят, что делали-делали, базы давали, а те начинают резко отрицать. Поэтому причин, по которым Иран мог бы ударить, например, по европейцам, как бы не наблюдается пока. Европейцы говорят, нам нужен этот регион и это топливо, потому что без него мы не сможем победить Россию. Вот и думайте.

0: Две трети Нидерландов ниже уровня моря, пишет В. В случае начала большой войны США не должны в третий раз отсидеться за океаном, пишет В. Тем не менее, США именно этим сейчас и занимаются, рассказывая о том, что они будут выводить свои войска. В нужный момент американцы покинут этот регион. И я полагаю, что когда они его покинут, вот тогда-то начнется самое яркое. Надеюсь, что я не прав. И все будет хорошо. Поэтому я бы все-таки рекомендовал покупать китайский автомобиль, а не немецкий. А еще лучше наш родной, отечественный. Иран имеет полное право наносить удары по материковой части США, пишет В. Да, но такого оружия у них, как известно, нет. Потом, я не уверен, что американцы, если по ним вдруг каким-то оружием, которое внезапно появится у Ирана, Иран нанесет удар, что американцы не применят ядерное оружие в тот же момент. Я полагаю, что применят. Для Ирана гарантией его существования и безопасности было бы сочетание двух факторов. Дальнобойные ракеты, не перехватываемые американцами, которые способны достать до американцев, и ядерная компонента. То есть у них должно быть дальнобойное, межконтинентальное фактически, ядерное оружие. И вот тогда все меняется. Если один из этих факторов, не выполняется, то до свидания. Поэтому американцы, я подчеркиваю, атакуют ровно две иранские программы. Первая программа ядерная, вторая ракетная. Почти все китайские автокомпании – это совместные предприятия с европейцами, американцами и другими азиатами, японцами, пишет 48-й. Другое дело, что 48-й по итогу Китай поглотит эти предприятия, хоть они и совместные, и европейцы могут делать вид, что они якобы что-то такое имеют, чего Китай не имеет. И раньше так оно, может быть, и было, и Китай выкупал эти производства, потому что у него не было соответствующих технологий. А теперь технологическая база у Китая-то наработана. 8.00 новости. Это была программа «Моторы». В понедельник встретитесь уже здесь с Романом Щукиным. Традиционно с 6 утра вы начинаете. Все мы это знаем. А мы после новостей с вами начнем мою программу. Называется она «Программа Алексея Гудошникова». Так что давайте новости и поехали.
1: «Моторы». Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о ликвидации 14 летевших на Москву беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков БПЛА, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Росавиация вводила ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово. Особый режим устанавливали для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Телеканал CNN сообщил о приостановке США ударов по Ирану. Вашингтон делает паузу, чтобы избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом американцы в случае необходимости готовы нанести новую серию ударов по Исламской Республике, отметили источники. По их данным, ранее экипаж авианосца «Авраам Линкольн» загружал боеприпасы на истребители, а пилоты отрабатывали маневры, готовясь к возможным обстрелам. Иранские СМИ, прошедшие ночью, сообщали о взрывах в Бушере, Канараке и Чогадаке. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Ведомство выступило с идеей ограничить время, которое несовершеннолетние проводит со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами. В письме ведомства говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, в том числе подвижными играми и творчеством. Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день. для детей 3-7 лет – 1 часа в день, для детей 7-11 лет – 1,5 часов, а для подростков 11-16 лет – 2 часов в день. Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. Спортсмены со счетом 2-0 обыграли команду Марокко в четвертьфинальном матче. Встреча прошла в Фоксборо в США. В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча между командами Испании и Бельгии, который пройдет 10 июля. Встреча следующей стадии с участием французов состоится 14 июля. Чемпионат мира по футболу завершится 19 июля. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 16 копеек, доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, пасмурно, ветер восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 26-28, вечером до плюс 25, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Имена. Поверх времен.
8: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8:06, пятница, июль, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Один балл пробки в Москве, 20 градусов, ощущается как 20 градусов. Фанаты сборной Марокко устроили массовые беспорядки в Лондоне и Париже после проигрыша сборной на чемпионате мира. Ой, вообще, конечно, просто информирую, обсуждать здесь нечего мне, если честно. Но про Париж конкретно шутка была такая: как будет выглядеть Париж, если проиграет Марокко, там горящий Париж. Как будет выглядеть Париж, если Марокко победит, если выиграет, они с французами играли. Все равно Париж горит. Но, честно, плевать на этот Париж. Горит он там или не горит, это его дело. Тем более, что причины вот этого расстройства и счастья мне вообще неведомы. Какие-то сборные что-то там проиграли, выиграли. Так, Алексей, а вам доплатят за моторы или вы по доброте душевной, пишет Сталиненок. Сталиненок, какие некорректные вопросы вы задаете? Мы с Романом Щукиным коллеги, которые друг друга поддерживают. Понятно? Он меня, а я его поддерживаю. Это братство эфирное. Не путать с другим словом на ство, так сказать. Братство. Зеленский поблагодарил Турцию и Азербайджан за сотрудничество в обороне. Интересно, турки С-400 Украине передадут в обмен на поставки F-35? Всяко может быть, Empty Words, всяко может быть. Но лишний раз можно посмотреть на то, кто такие турки и, собственно, какие цели они преследуют. Эрдоган, да, вот за эти F-35, которые ему пообещали американцы, он заявлений понаделал, что он там будет поддерживать Украину, и надо поддерживать, и в оборонной этой инициативе, так называемой Pearl, он собирается участвовать и вообще все дела. Раньше таких заявлений вроде не делал. Все как бы понятно. Поэтому, когда и если мы видим, как украинские террористы бьют по хабам газовым, которые, собственно, газ поставляют в Турцию, имейте в виду, Турция молчит, потому что ей нормально. Так вот. Я, конечно, не уверен, что ей будет нормально, если, допустим, сделать так, чтобы ничего не поступало туда. Ну, тоже ситуация, вы знаете, этот узел сложный. Турция контролирует вход в Черное море, там, ну, в общем, все не так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Так. А вы фильм «Гражданин Мститель» смотрели уже? В некоторых странах Европы фильм запретили, пишет Станислав. Честно, не смотрел и, ну, первый раз слышу об этом фильме и не знаю, о чем он. И поэтому, соответственно, не собирался даже смотреть. А надо посмотреть? Или, ну, а о чем он, Станислав? Доброе утро! Вот, до вас была передача на радио, такой там хороший ведущий, вот, пишет Петр. Ну да, да, смешная шутка. Получается, что я там был, да. Так, Иран и США наглядно показали, что с Западом договариваться смысла нет, только сапог нашего солдата, выбивающий им зубы. Про что Лавров и сказал. Всем доброго утра, пишет Алекс Поляков. Да, вчера Сергей Викторович сказал вещь абсолютно доступную, как мне кажется, да, всем для понимания, особенно даже нашим упертым западным неприятелям, что Западу мы верить более не будем. Весь запас, так сказать, доверия исчерпан. Доброе утро. Но я так понимаю, что с денацификацией на Украине мы ничего не сможем сделать, если они пантеоны Бандеры строят, пишет Василий. Во-первых, никогда не поздно пантеон Бандеры сравнять с землей. Василий, Бандеру еще туда не привезли, поэтому, может быть, есть смысл дождаться, когда привезут, вот, и потом там же это и закопать просто, перепахать и до свидания. Это первое. Второе, что касается денацификации на Украине. Специфический момент, который некоторые не учитывают. Обратите, пожалуйста, свое внимание, как европейцы действуют по отношению к украинцам. Они их бросают в топку. Ну, понятно. Особенно тех, которые находятся на территории Украины. Но уже пошел разговор активный о том, что пора бы бросать в топку и тех, которые успели уехать в Европу. Почему? Потому что есть дефицит живой силы у ВСУ. Дефицит такой, что где-то надо брать наемников от 30 до 50% в пехоту. Об этом сказал министр обороны Украины, террорист, негодяй и подлец Федоров. То есть где-то надо брать живую силу, людей надо где-то брать. И все, уж все активнее и активнее уже идет разговор о том, что пора бы этих людей брать в Европе, потому что они в Европе сидят, денежку получают европейскую и все такое. А как бы было бы замечательно, если бы они отправились бы в окопы, и там бы они бы и сгинули, говорят европейцы. Если вы думаете, что я как бы, ну, передергиваю факты, преувеличиваю какие-то вещи. Ничего я не преувеличиваю. Вот сейчас будут цитаты. «Военно обязанных украинцев нужно лишить временной защиты в ЕС», заявил глава МВД Эстонии. Цитата. «Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы», говорит глава МВД Эстонии Игорь Таро или Тара. Он отметил, что эта мера необходима, ее введут быстро, если одобрит Еврокомиссия. Конечно же, Еврокомиссия одобрит. Добавляем сюда следующее заявление. Глава украинской оружейной компании Firepoint назвал перемирие наихудшим сценарием для Киева. Цитата. Денис Штилерман заявил, что в таком случае западные партнеры быстро забудут об Украине, перестанут переводить деньги, а все мужчины сбегут из страны после открытия границ. То есть, иными словами, Штилерман докладывает, украинцы не хотят воевать за украинский режим нынешний бандеровский. Украинцы при первом же удобном случае, как только откроются ворота, убегут из этого концлагеря. А сейчас они убежать не могут. И это очень хорошо, считает Денис Штилерман, глава украинской оружейной компании Firepoint, Фламинго и все такое. Знаете, да? Вот тебе и все. Соответственно, на Украине, внутри, бандеровские власти, в лице в том числе и Штилермана, что, конечно, поразительно, да, что вот такие у нас, сказать, пошли бандеровцы, но, тем не менее, что есть, то есть. Значит, в лице Штилермана, Зеленского, Буданова и всех остальных, они прекрасно понимают, что если открыть ворота, люди убегут. Не хотят они потому, что умирать за Зеленского и всю эту сволочь бандеровскую. Люди убегут, некем будет воевать. Поэтому ворота закрыты. И каждый, кто пытается пересечь границу, подвергается, ну, фактически иногда прямо казни на месте. То есть вот было видео, где человек пытался перелететь, и по нему прям стреляли. Он, по-моему, на параплане летел, по нему стреляли. Прямо из огнестрела по нему палили. Судьба неизвестна. Но я думаю, что судьба его понятна. Его убили прямо в полете, вот и все. Тонули там многие в реке, и много еще разных было случаев. Ну, вы это все знаете. Короче говоря, с Украины сбежать никаких вариантов. Никаких. Те, которые уехали, когда это можно было сделать, они сейчас находятся в таком положении, когда европейцы о них знают все. Знают, где они, что они, чем заняты, и могут их отправить назад. Что мешает? Некоторые технические, юридические тонкости. Вот, потому что вроде как нельзя по законам, которые есть в Евросоюзе, брать да и отправлять. Но есть специфический момент. Если этот человек не соблюдает законодательство той страны, в которой находится, его могут отправить назад. А несоблюдение законодательства той или иной страны – это сугубо технический момент. Не там перешел, не доплатил где-то каких-нибудь там взносов, налогов, еще что-нибудь, где-нибудь покурил в неположенном месте, матюкнулся, и давай вперед в окопы на Украину. Так и происходит, и будет происходить. Не уверен, что это будет происходить массово и по приказу, и сразу всех их соберут, посадят там в вагоны и привезут на поезде. Нет, по одному. Понимаете, да? Вот со всей Европы будут собирать и отправлять. Но вылавливать будут по одному, чтобы не создавать истерии. Потихонечку. Один отправился, второй отправился, третий отправился. Если со всей Европы собирать, достаточно быстро можно будет эту живую силу поставлять бандеровскому режиму. А когда живая сила будет поставлена бандеровскому режиму, когда вот эту живую силу перевезут через границу, назад уже эта живая сила никуда и никогда не сбежит. Все, она уже находится тогда в рамках концлагеря. Значит, что подтверждает мое мнение относительно концлагеря на Украине? Вы знаете, что накануне произошел бунт во Львове, где некие люди, мы не знаем, кто они, решили отбивать одного из своих друзей, так, видимо, от ТЦКшников. Отбили такие, ТЦКшникам сожгли, сломали машину, перевернули, разбили. Все. История широко освещалась в средствах массовой информации. Многие из наших слушателей мне написали, мы это тоже обсуждали, что, мол, не надо обольщаться. Я с ними абсолютно точно согласен, с этими слушателями, и об этом мы говорили, например, вчера, что, мол, обольщаться не надо. Короче, всех, кто участвовал в этом бунте, выловили. Собрали, поставили перед камерой и заставили кричать их «Слава ТЦК!». Есть видео, показывать видео на радио смысла, наверное, большого нет. Ну, вот сейчас мы это видео.
10: Слава ТЦК! Слава ТЦК!
0: Ну вот дальше они приносят извинения. Теперь отдельное видео, видимо, с тем человеком, который был главным в этом вопросе, да, вот координировал тех, кто отбивал там, их товарища. Давайте посмотрим, что он говорит и как он говорит.
11: Игорь Магитарьевич, вчера вы зробили прям месть дідей. Трогав машину ТЦК, був в алкогольному сп'янінні. Чіпав військового службовця, який виконував свою задачу. Тим зробив бунт перед достихою, щоб зібрався всі люди. Я не хотів того зробити. Дійсно, я щиро вибачаюся перед всіма народом України, перед всіма військовими. Вибачаю перед своєю мамою і сестрою, що я чудові такої фігні, я більше не буду. Клянусь чудити такої. Вибачаю ще раз українському війську, всьому народу України. Я більше не повторюся така. Я готовий внести любе покарання, які мені скажуть. І...
0: Ну вот, это он так извиняется. Какие-то слова вы поняли, какие-то, может, не поняли, это не сильно важно. Сейчас я разъяснительную работу проведу. Значит, первое, как он выглядит? Он выглядит как футбольный фанат, на всякий случай, сразу. Он выглядит как кто-то из ультрас. Может быть, он и так из них. Какой-то провак, короче говоря, львовский. Такое ощущение. В том смысле, что националист, бандеровец. Но львовские бандеровцы, они, похоже, думали, что до них ТЦКшники не дотянутся. Потому что они вот, там, важный ресурс для поддержания стабильности вот, бандеровской власти на Украине. Это, вероятно, очень большая ошибка была с их стороны, потому что ресурсы, опять же, людские заканчиваются. Всех тех, кто не был бандеровцем на Украине, но способен был держать оружие в руках, их уже нашли и отправили. Да? Первое, где производилась насильная мобилизация на Украине, и первые, кого пустили на убой, это были жители регионов традиционно наших, русских. Это были не вот эти вот бандеровские пристанища и цитадели бандеризма, такие как Львов. Но ситуация плохая для киевского бандеровского режима, и приходится в том числе уже среди бандеровцев, ну, так сказать, отлавливать этих бандеровцев и отправлять на фарш. То есть бандеровцы уже одни ловят других бандеровцев и как бы предоставляют им возможность исполнить пророческую песню, которую они все пели, что они за Украину будут умирать. Им говорят, все, настало время умирать. Они, значит, думают, что это какая-то ошибка, и это местные ТЦК, значит, лютуют, и надо их просто попинать, и на этом все закончится. Нет, сейчас мы своими глазами видим, что бандеровский киевский режим стал пускать под нож бандеровцев молодых. Значит, вылавливают они всех этих бандеровцев, которые считали, что будут умирать только русские, которых будут насильно мобилизовывать и отправлять на фарш. Вот их выловили всех и говорят им, ну что, бунт вы устроили, извиняйтесь. Значит, ставят главного из них перед камерой. Еще раз, выглядит как футбольный фанат. Отдельно хотелось бы отметить его внешний вид с точки зрения растительности на лице. Борода, ну вот знаете, есть такое выражение «ваххабитское». То есть борода есть, усов нет. Не знаю, что это может вообще значить. Может, ему так больше нравится. Вот, ну и костюмчик такой вот, традиционный для фанатья, кто любит там подраться на улице, еще что-то подобное. Дальше, как он излагает свои мысли на камеру? Он очень сильно боится. Очень сильно. У него всплеск адреналина, он в ужасе. У него дрожит голос, он срывается фактически на ноты, которые говорят о том, что он уже плачет. это, мы говорим о взрослом, на самом деле парне, и все такое, вы сами понимаете. Он уже плачет. Он приносит свои извинения, ну, понятно, ТЦК, войсковым, то есть он говорит, прошу прощения у всех, кто, мол, на фронте, приносит свои слова извинения маме и сестре и говорит, что он больше так не будет. Он, конечно, больше так не будет, потому что он труп. Он труп. И ему это предельно четко объяснили бандеровцы из ТЦК. Ему, этому молодому бандеровцу, который подумал, что у бандеровцев все еще есть какой-то льготный суперстатус, ему объяснили, что все, ты труп. Другое дело, что я так полагаю, что ему объяснили какую вещь. Либо ты один труп, либо всей твоей семье кранты. И, собственно, поэтому он настолько сильно нервничает. И поэтому он про маму вспоминает, извинения приносит и так далее. Потому что, давайте будем говорить откровенно, киевский режим по семьям, как это, знаете, говорят, работает. То есть производит репрессии не только того, кто, там, скажем, противодействует бандеровскому режиму киевскому, но и семей, против семей этих людей. Короче, этот тип попал, он, понятно, мертвец. Все, можно даже ни о чем здесь как бы не спорить. Сейчас выберут форму его уничтожения и уничтожат его. На этом все закончится для него. И он это уже понял, и он поэтому, по сути, как человек, который перед смертной казнью что-то говорит, очень сильно нервничает. И это, в общем-то, ясно. Теперь важный момент. Раньше был расчет на то, что, возможно, здоровые силы на Украине смогут взять оружие в руки, обернуться против ВСУ и против националистов в рядах ВСУ и, ну, так скажем, очистить Украину от этой скверны, и мы бы им в этом помогли. Вы помните, это в начале СВО еще. Естественно, это уже, ну, не сработало, это все понимают, поэтому идем дальше. Были разговоры о том, что националисты украинские, разнообразные, все эти ультрас и прочие, это на Украине власть, в том смысле, что вот эта партия националистов, она может, ну, таких ультраправых, она может диктовать свою волю Зеленскому и вот этим вот, так сказать, бандеровцам, засевшим в верхах. Не может. Уже нет. Все. Такие пироги. То есть, если мы исходим из вопроса о том, кто из этих нацистов держит в своих руках власть, то это именно те нацисты, которые сегодня представлены верховной властью, так называемой, нелегитимной абсолютно украинской. Все. То есть, уличные нацисты должны понять предельно простую вещь. Все. Они пушечное мясо. Все. Возвысить свой голос, рассказать, что во Львове не рабы, что вот на Востоке рабы, а на Западе не рабы. Все, рабы. Рабы. Да. Любая попытка противодействовать одних нацистов другим нацистам будет заканчиваться вот ровно так, как она заканчивается. Вот и весь разговор. Да? Мы эту всю историю описали, при этом заявления европейские некоторые я вот вам прочитал. И, соответственно, переходим к вопросу о денацификации. Возможно, мысль моя прозвучит парадоксально, но поведение европейцев по отношению к украинцам, вне зависимости от того, какие там политические взгляды у этих украинцев, приводит к уничтожению украинского населения и не то что денацификации, а де все вообще Украины как таковой. Ну, вот такая вот специфическая история. Ну, то есть, европейцы, ну, Запад, они очень, я говорю, выгодно устроились на данный момент. Вы видите, что по ним удары не наносятся нами, да? Мы же не наносим удары по Европе, очевидно. Европа по нам наносит удары через Украину. Вы это знаете. Это тоже не секрет. При этом они контролируют процесс поставки живой силы в ВСУ. И контролируют процесс, чтобы никто там не сбежал. У них есть Зеленский, который изначально-то, конечно, и не прорусский, пророссийский, и не бандеровец, в том смысле, что он вообще, скорее всего, не идейный даже. Но он встал на бандеровские рельсы, по одной простой причине. Ему так сказали сделать, он так сделал. То есть, если мы говорим о Зеленском, это вообще абсолютно беспринципное существо. Да? Это просто надо понять. Ну, это человек, который рассказывал, что у него дедушка, да, там, в Великой Отечественной войне, русские должны говорить по-русски, ну, все вы знаете. В итоге перезахоранивает Мельника. Это беспринципное существо. Все. Но это беспринципное существо идет по рельсам глорификации, то есть возвышения нацизма, прославления нацизма, и он выбрал. Он опирается на бандеровцев. Но, тем не менее, все равно, опираясь на бандеровцев, ему придется этих бандеровцев пускать под нож. Никуда он не денется от этого. И парадоксальным образом получается, что Украина не только денацифицируется, она вообще аннигилируется. В руках Зеленского. В любом ее виде. В адекватном виде. Я имею в виду тех людей, которые помнят нашу общую советскую историю, помнят нашу общую имперскую историю и вообще помнят, что мы один народ. Этих людей в концлагере стали ликвидировать первыми. Ну, вы это прекрасно знаете. Теперь, поскольку ситуация такая, какая она есть, есть нехватка живой силы, они ликвидируют своих, которые попроще. Естественно, этот процесс в определенный момент будет втягивать все более непростых людей в этот водоворот. В том числе и бывших соратников Зеленского, которых кто-то в тюрячке сидит, кто-то еще чего-нибудь. Это тотальный геноцид русского населения и всей его, так сказать, украинской ветви. Цель понятна, максимальный геноцид. Именно геноцид, пишет Ники. Да. Было бы, конечно, неплохо, чтобы вся украинская ветка это сообразила и оружие свое направила против реального врага, а не против России. Потому что реальный враг Украины и всех людей, живущих на Украине, это Запад. Потому что именно Запад превращает Украину в ничто. Именно Запад ее аннигилирует. Это, ну, так получается. На Украине нацизм, но не только украинский, ветхозаветный нацизм ничуть не меньше, пишет Сергей. А теперь вспомним вчерашнюю дамочку и сравним эти два видео. Правильно, Марго, вчера мы показывали видео, где поймали террористку, наши сотрудники ФСБ, которая готовила теракт против высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации. И как она отвечала на вопросы наших силовиков. Она была абсолютно спокойна, она была расслаблена, она все рассказывала, она не дрожала и все остальное. О чем это говорит? Мы вчера сказали, это говорит о том, что те террористы, которые действуют на нашей территории, предатели, которые действуют на нашей территории, они прекрасно знают нашу гуманную систему наказания. А те, кто противодействует там, в Киеве, киевскому режиму, знают, что там гуманизм отсутствует. Именно поэтому необандеровец малолетний, плюс-минус, пойманный другими бандеровцами постарше, стоит сейчас перед камерой и на мове, не на русском он говорит, на мове, он и не знает, наверное, русского нормально, на чистой мове, очень сильно извиняется от всей души и дрожит, и понимает, что он себя фактически все приговорил. И это так и есть. Вот такая вот специфика. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 8.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении 376 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника в период с 8 вечера 9 июля до 7 утра 10 июля, уточнили в ведомстве. Там добавили, что БПЛА были нейтрализованы над территориями 13 областей, в том числе над Московским регионом. Кроме того, летательные аппараты были ликвидированы над акваторией Азовского моря. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Санкт-Петербурга, Краснодара, Череповца, Ярославля, Пскова, а также в Домодедове и Жуковском. Израиль поделился с США разведданными о возможном покушении на Дональда Трампа. Конфиденциальная информация указывала, что атаку готовили иранцы. статье газеты Wall Street Journal отмечается, что израильская дипмиссия в Соединенных Штатах не уточняла подробности. Представительство Исламской Республики при ООН запрос журналистов не комментировало. Президент США ранее заявлял, что вероятность его гибели на посту составляет более 5%. По словам главы Белого дома, он остается целью номер один для Ирана. В Калмыкии в ДТП с микроавтобусом и грузовиком пострадали 10 человек. Среди них двое детей, сообщило региональное управление МЧС. Там уточнили, что лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля произошло в Ешкульском районе. В ведомстве добавили, что к месту ЧП были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Минздрав разработал программу профессиональной переподготовки нутрициологов. В нее внесли в том числе основы оказания экстренной медпомощи по профилю. Кроме того, в документе содержатся принципы питания беременных и детей, передает ТАСС. Согласно проекту ведомства, врачи будут осваивать традиционные рационы питания, особенности религиозных постов, а также учитывать рацион человека при неблагоприятных воздействиях окружающей среды. В программу также войдет модуль по основам технологии приготовления блюд здорового питания. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, пасмурно, ветер восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 26-28, вечером до плюс 25, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. 94,8.
12: Реклама.
13: Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся.
14: Начни реобслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В «Фильтре» все материалы в наличии. Бесплатная замена. Гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
15: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина». «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
17: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
18: Сложно!
17: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
20: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
21: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: «Право знать», говорит Москва.
0: 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Так, а наши, вот что Останина такое говорит? Надоели эти дармоеды, пишет Наталья. Подождите, а что Останина говорит? Кстати, по-моему, Останина сегодня будет в эфире у Евгении Волгиной. Вы сможете ее спросить лично. А что, что вас, конкретно какое высказывание Останиной вас так задело? Просто я не слежу за ее высказываниями, если так вот честно вам сказать. Может быть, что-то действительно важное? Вот. Алексей, гуманность — это не сила, она ведет к смерти моих детей, даже если за мной будет победа, пишет Сергей. Понимаете, какое дело, Сергей? Я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю. И также вот сейчас мы видим заявление, да, на высоком уровне с нашей стороны о том, что гуманизм наш, он считывается, видимо, не как гуманизм. Эксперты об этом говорят. Наш гуманизм считывается Западом как нерешительность, слабость. И что-то в таком духе. То есть это проблема когнитивного восприятия, то есть умственного восприятия самого Запада. Запад не понимает гуманизма, потому что он, видимо, сам к гуманизму не склонен никогда был. И, соответственно, проявление гуманизма он даже не считывает, поскольку он это считывает... Он не знает, ну, Запад не знает, что такое быть гуманным. Судя по всему. Почему я говорю, Запад, судя по всему, не знает, что такое быть гуманным? Ну, во-первых, потому что, когда мы говорим о геноциде, так или иначе, мы будем говорить о западных странах, в первую очередь. То есть, тотальное такое уничтожение населения других стран, это, в кавычках, привилегия Запада. Во всяком случае, последние несколько столетий. Даже те же самые европейцы, которые убили и устроили геноцид на североамериканском континенте и так далее, это ведь тоже европейцы, это ведь тоже Запад. И это, наверное, ну, судя по тем оценкам, которые есть, самый страшный геноцид, который вообще когда-то был в истории человечества. То есть мы просто, от нас это далеко, и мы этому, может быть, не придаем такого значения, которое вообще-то должно многое нам говорить о самой сути этих народов, этих стран, о том, какова их история и о том, каково их понимание того, что правильно, а что неправильно. И сожалеют ли они по поводу того, что они там убивали миллионы людей? В общем-то, нет. Судя по всему, они не сожалеют. Вот в чем дело. И поэтому, к сожалению... Видимо, мы всегда исходим из... Знаете, как это? По себе людей не судят, есть такое выражение. Но все, и они, и мы исходим из собственного понимания мира в своих действиях. И они думают о нас так, как они думают о себе. То есть они принимают поэтому нашу доброту за слабость. И мы думаем о них... как о себе, через свою призму мы это, да, сознание своего проводим их действия, и нам вот кажется, что они там, ну, не могут же они быть настолько плохими, то есть все-таки они же вот, ну, там, люди, и они, наверное, как мы, не хотели бы, а они хотели и хотят и делают, вот в чем дело. Я скажу одну понятную вещь, никому не открою здесь глаза сейчас, это не то чтобы какая-то секретная информация. Удары по нам вглубь невозможны без тех технологий, которые предоставляет Запад Украине. То есть имеется в виду спутниковое наведение и имеется в виду машинное зрение у тех самых беспилотников. Это невозможно. То есть, если нет этой связи, все. Никаких ударов вглубь России быть не может технически. Они могут быть, но они будут вот... Они могут быть такими, как они были в какой-то момент. Ну, что-то они куда-то там стреляют, куда-то оно летит, что-то оно долетает. Сейчас вы видите, что история совершенно иная. То есть это прицельные, четкие удары в нужные места для них. И это все абсолютно точно координируется с Западом. Без Запада, без западных технологий это невозможно. От слова «совсем». У Украины нет своей спутниковой группировки, Украина не создавала свои боевые ИИ, ну, может, что-то там и пыталась изобразить, что создавала, но это все чепуха. Так что мы имеем сейчас ситуацию, при которой все больше усиливаются удары европейские. И давайте будем говорить откровенно, американские по нашей территории. Да, это делается через Украину, но вот это вот так. Вот. Они играют в юридические всякие разные хитрости, изображают, что это не они, но по факту это они. Мы это знаем, и, судя по всему, опять же, я скажу из заявлений нашего руководства, все это знают, все это понимают. Другое дело, что мы стоим сейчас еще пока, видимо, перед определенным выбором. И выбор этот заключается в том, ну, начать отвечать напрямую или нет. Вот и все. И, соответственно, связанные с этим сложности и риски. Я так понимаю, что когда и если совокупность тех проблем, которые нам приносит Запад своими ударами по нам через Украину, эти проблемы, вес их перевесит опасность наших действий и возможных последствий от прямых ударов по ним, мы придем к этой ситуации. Вот в чем дело. И я так понимаю, что мы всячески изо всех сил пытаемся сделать, чтобы этого не произошло. А они, к сожалению, не пытаются сделать, чтобы этого не произошло. Поэтому мы говорим им о том, что это провоцирует начало Третьей мировой. А они говорят, что нет, нет, не провоцирует. А оно провоцирует, на самом деле. Угу. Вы смотрели интервью с Маргаритой Симонян? Она очень четко объяснила нашу позицию западному журналисту, да и всем европейцам в целом. Вопрос, поймут ли, пишет Серк. Я смотрел, не полностью, но некоторые цитаты я смотрел. Из них у меня сложилось впечатление, что вот там была фраза такая у Маргариты Симоньян. Она сказала, это разговор слепого с глухим. Она говорит, мне кажется, что это какой-то разговор слепого с глухим. На самом деле не кажется, это так и есть. Если посмотреть на этого журналиста, на его вопросы, на его попытку, да, каким-то образом так нарисовать ситуацию, что есть какая-то замечательная Европа, которая вообще, ну, как бы ничего. А Россия могла бы, может быть, свою, так сказать, не идти по лестнице эскалации. Россия и счастлива была бы идти не по лестнице эскалации. Проблема заключается в том, что по лестнице эскалации идет Европа. Это, ну, очевидно. Да, небо над Прибалтикой, которое они открывают фактически для ударов по нашим, ну, по Санкт-Петербургу. И все остальное тому в доказательство. Да, заявление властей Нидерландов, вот я вам читал, премьер-министр, который говорит, надо поддержать максимально темпы ударов по России, внутрь России, которые идут. То есть, к сожалению, эскалация в этом смысле, это не процесс, который мы контролируем, это процесс, который контролируют они. Эскалацию наращивают они. В данный момент это так. Разные периоды жизни есть, мы можем как угодно, что угодно судить об этом, но конкретно сейчас эскалируют ситуацию европейцы. Ну, Запад. Почему они это делают? Я думаю, что потому что они уверены, что мы, ну, так скажем, по ним не ударим. Мы по ним не ударим. Они в этом уверены. Вот. Хотя есть интересное заявление, тоже вот вчера оно было, сейчас я открою свой канал, канал называется «Гудошников» в Макс, подписывайтесь. Президент Чехии Петр Павел, русофоб, сразу подчеркну, много было. Один из тех людей, у него идея была одна, например, концлагеря для русских, которые на территорию Европы приехали, и не только в момент начала специальной военной операции, концлагеря сделать. Такая идея была у этого человека. То есть это русофоб страшный. Но, цитата, у Украины и стран-партнеров есть два месяца на возобновление переговоров с Россией, чтобы конфликт не перешел в масштабную эскалацию. Почему два месяца? Вот вопрос. Да? Я предполагаю, что на Западе считают, что Россия не пойдет на эскалацию до проведения выборов. И я полагаю, что они считают, что мы проведем выборы, а после этого, если они не успеют к этому моменту изменить свое поведение, будет масштабная эскалация. Вот так они считают о нас. И, собственно, об этом говорит Петр Павел в интервью The Telegraph. У Украины и стран-партнеров есть 2 месяца на возобновление переговоров с Россией, чтобы конфликт не перешел в масштабную эскалацию. Удары вглубь России натовским оружием – это уже масштабная эскалация. То есть мы на самом деле сейчас находимся не в ситуации, когда Россия и Европа столкнулись над Украиной или на Украине. Мы находимся в ситуации, в которой уже Европа с нами воюет. Уже воюет. Не в полной мере, то есть они не включены в это сами физически, то есть они там не идут войсками, не летят на своих самолетах и все в таком духе. Но максимум, что можно выдавить на фоне вот этих всех юридических хитростей, которые они устраивают, они выдавили уже. Все, ну дальше некуда. По ядерной державе, и не просто ядерной державе, то есть есть страны, у которых есть ядерное оружие, у нас есть сокрушительное оружие, все это прекрасно знают, они бьют вглубь. Для понимания, то есть это безумие абсолютное, это абсолютное безумие. Это, в общем-то, если посмотреть на эту ситуацию трезво, ужасно страшная ситуация для всего мира, прямо сейчас. И это делают они. В расчете на то, что они где-то как-то нас могут вот там продавить, потому что мы, в том числе, по их мнению, слабые. А слабостью они называют наш гуманизм. Дальше вопрос, мы правда гуманны или нет? Ответ – да. К счастью или к сожалению, я не знаю. Мы, да, действительно, исторически так сложилось, гуманны. К своему противнику относимся мы с, ну, так скажем, даже иной раз с сочувствием. Даже бандеровцев гнусных мы все еще считаем заблудшими братьями. Вот так. При ситуации, когда мы и дальше будем проявлять гуманизм, их модель поведения, скорее всего, не изменится. Гуманизм с нашей стороны потребует от нас уступок им. Они считают, что они, пользуясь нашим гуманизмом, могут выйти на более сильные позиции, то есть, поскольку их позиции менее гуманны, они эти позиции считают сильными. Выйти на сильные позиции, когда они будут диктовать нам свою волю, а мы не сможем переступить порог нашей гуманности. Я полагаю, что, скорее всего, мы сможем переступить этот порог. Вот в чем дело. И я полагаю, что, к сожалению, кроме меня мало кто так полагает в этом мире. Во всяком случае, Запад точно так не полагает. А я полагаю, что все идет к тому, что Россия, наша страна, мы либо уже, либо совсем скоро будем находиться в ситуации, когда нам будет необходимо принять это решение и осуществить его. Вот так. Не только европейцы, но и граждане видят, что мы не ударим, пишет Алексей. Я бы так не думал насчет наших граждан. Я вижу, как в обществе формируются определенные или сформированы определенные взгляды, которые я бы назвал куда более радикальными, чем те, что транслируются вовне от, ну, туда, на Запад, от наших властей. То есть, в некотором смысле, я полагаю, что нашим властям приходится сейчас, Ну, остужать пыл, я бы так сказал, народонаселения. Объясню. Я думаю, что на Западе считали, что своими вот этими ударами и всем остальным, и в том числе созданием сложной ситуации там на заправках и всем и прочим, они создадут ситуацию, при которой русские сожрут сами себя, сожрут свою власть изнутри. Я думаю, что они на это и рассчитывают. Они рассчитывают, что мы здесь сойдем с ума, друг друга начнем бить, да? Они пользовались разными способами для того, чтобы достичь этой ситуации. Вот сейчас они думают, что таким образом они к этому придут. Я полагаю, что ситуация складывается иного характера. Я думаю, что ситуация складывается следующая. Консенсус в обществе, либо назрел, либо он уже давно даже перезрел, заключается в том, что... наших обидчиков надо покарать. Другое дело, что у общества нет полноты информации, конечно. Мы с вами не представители спецслужб, нам разведки не докладывают. И мы не можем с вами, как общество, оценить последствия, да? То есть ждать, что европейцы после...

собой, даже политики стран, которые находятся в, ну, так скажем, противоборстве, если не прямом, то косвенном, договариваясь о чем-нибудь, не могут не учитывать мнение людей, проживающих в стране. Если мы говорим о странах независимых, понятно, что Украина это не страна, там вообще ничего мнение не учитывается. Если мы говорим о Соединенных Штатах, если мы говорим о том же самом Евросоюзе, если мы говорим о нас, хотя Евросоюз, конечно, зависим от США, но понятно, что это не такое концлагерное положение, как у Украины. Когда мы говорим о нас, мнение народа невероятно важно. И сегодня наш народ, давайте будем говорить откровенно, мы все фактически находимся в ситуации, когда мы приняли бой, и мы сражаемся с машиной информационной, военной, технологической Запада. И, в общем-то, если мы не учитываем только там каких-нибудь совершенно глупых людей, которые чего-то до сих пор не понимают, все это понимают. Вы это понимаете, там, я это понимаю, власти это понимают, все все понимают, все, всем все ясно. Вот. Что, ну, нам сказали, что нас будут убивать. Другое дело, как нам сделать так, чтобы они разубедились в том, что они сами будут при этом очень хорошо себя чувствовать. Вот. Дипломатия – первый способ, да, то есть ты говоришь о том, что, ребята, ну, давайте уймитесь, вот у нас же то, все, пятое, десятое, вы же сами понимаете. Судя по словам Сергея Викторовича вчерашним, они, с одной стороны, я с радостью воспринял это заявление министра иностранных дел, потому что я люблю прямоту, вот эту понятность. Он говорит, ну все, доверия нет абсолютно, то есть исчерпан лимит доверия, в принципе. С другой стороны, я также понимаю, что речь идет о том, что словами, по сути, уже нашего противника, уже неусловного, убедить не получается. То есть объяснить что-либо как-то не получается. И это большая проблема. Большая проблема. Не только для нас. Это проблема для всего мира. И для того, как пойдет ситуация дальнейшая развиваться. А сейчас все говорит о том, и пока ничего не говорит об обратном, что ситуация будет развиваться именно по плохому сценарию. По плохому. То, что она развивается для нас по сценарию, в котором они прописали убийство нас, это понятно. Все, сейчас фактически уже, ну, как бы, над чем на самом деле Россия думает? Вот если задуматься так, да, над чем Россия думает? Я думаю, что Россия думает над тем, чтобы, вступаем или не вступаем, как бы. Если не вступаем, то что? А если не вступаем, тогда усиление их ударов и все в таком духе, судя по всему. А если вступаем, то что из этого? Вступать надо, конечно, наверняка, да? Ну, в смысле, наверняка, если вступаешь, то наверняка. Наверняка в таких ситуациях не бывает. Есть еще, конечно, один механизм, вроде бы, который мы с вами раздумывали над ним вот вчера. Раз они боятся с нами воевать напрямую, а воюют через хитрости на Украине, значит, нужно уничтожить этот инструмент. Значит, Украины как таковой не должно быть. То есть вот такой вариант. Но это тоже эскалация. Это тоже эскалация. Дальше тогда встает вопрос, если по такому сценарию идет разговор, дело, то после уничтожения этого инструмента вступят ли они напрямую или нет? Ну, давайте подумаем, вступят они напрямую или нет. После нашего удара по ним им, наверное, придется ответить нам, да? А если мы уничтожаем инструмент в их руках,

0: они врубятся за этот инструмент, пойдут умирать. Вот здесь уже как бы получается вроде бы сомнительно, да, что пойдут. Следующий вопрос. Если с территории Прибалтики прилетают к нам беспилотники и бьют по нашим, по нашей портовой инфраструктуре, если мы снесем всю портовую инфраструктуру Прибалтики, это вызовет коллективный ответ НАТО или нет? Вот вопрос. Украина — это инструмент, Европа — инструмент, весь Ближний Восток — инструмент, пишет Ники. Тут полностью согласна с позицией Караганова, пишет Анна. Проблема в том, что когда Караганов высказывал эту позицию, она казалась совершенно радикальной. Я понимаю, какую позицию вы говорите, я думаю, что и остальные наши слушатели тоже прекрасно понимают. Она казалась радикальной и казалось, что есть другие варианты. Окно возможностей сужается, судя по всему. И мы все ближе именно к тем методам, о которых говорил Караганов. К сожалению. Прям я говорю искренне, к сожалению, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы каким-то образом Европа изменила свои решения, но судя по тому, что происходит, они менять своих решений не собираются, и они только наращивают давление на нас. Не все в курсе, пишет Олег. Ну, он говорил о том, что мы по лестнице эскалации сразу должны резко взвинтить удары, там, ну, мощь ударов, и мы должны применить такие средства, которые приведут Европу в ужас. То есть мы должны прямо сразу на несколько ступеней вперед, и все. Ну, козырь, так скажем. Ну, жутко, честно говоря, говорить об этом, обо всем, и понимать, что пока, ну, я не вижу оснований, по которым мы могли бы надеяться на какой-то позитив в кругах европейцев. То есть, вот что там что-то произойдет. Я не знаю, что там должно произойти, чтобы это безумие с их стороны прекратилось. Не, ну, погонь такая. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
2: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ заявили о срыве атаки Украины на аэродром Ростов-Центральный. ВСУ планировали применить 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше 1 килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, сообщили Федеральной службе безопасности. Целью удара было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава, а также подрыв самолета. В ведомстве подчеркнули, что атака была сорвана благодаря россиянину, которого Киев хотел использовать для нападения, но он добровольно проинформировал об этом. Украина не сможет выпускать ракеты «Патриот» по лицензии США до 2029 года. В нынешней фазе конфликта обещание президента США не поможет Киеву против российских атак баллистическими ракетами. Даже если украинской стороне удастся быстро построить необходимые производственные мощности, на создание снарядов уйдет 2 года, а на двигатель 2,5 года, говорится в статье немецкого издания «Юнге Вельт». Журналисты отметили, что сейчас многие страны испытывают дефицит ракет-перехватчиков. В том числе их не хватает и у самих Соединенных Штатов, у которых запасы сократились почти вдвое за время конфликта в Иране. В Москве в ДТП с автобусом и «Газелью» пострадали 10 человек. Травмы получили водитель и 9 пассажиров. Авария произошла на улице Нижегородской, уточнили в госавтоинспекции столицы. В телеграм-канале Дептранса отмечается, что «Газель», нарушив правила дорожного движения резким маневром и не убедившись в безопасности, подрезала автобус. Движение на Нижегородской улице в районе дома 9Г по направлению в центр временно затруднено. Оператор системы «Честный знак» указал на преимущество маркировки лекарств. Разрешительный режим на кассах в аптеках с июня прошлого года помог заблокировать продажу 21 миллиона препаратов с нарушениями. Из них 300 тысяч оказались просроченными, рассказал председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. В комментарии РИА Новости он объяснил, что если упаковка заблокирована по решению органов власти, Минздрава или Росздравнадзора, то лекарство получает статус «оборот приостановлен». Маркировка позволяет отслеживать движение препаратов по всей цепочке от производителя или импортера до конечной продажи, добавил Дубин. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 16 копеек, доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей и 59 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, пасмурно, ветер восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 26-28, вечером до плюс 25 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Москва. 94,8 FM.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 5 минут, уже почти 6. Пятница, июль, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

0: 2 балла пробки в Москве, 21 градус, ощущается как 22. Турция перепродала российские комплекты С-400 либо Объединенным Арабским Эмиратам, либо Катару, пишет Хюриет. Понятно. Будут защищать ОАЭ и Катар от дронов иранских. Интересно, конечно. Угу. Трамп сказал, что после саммита НАТО позвонит Владимиру Путину, но не звонит. Со стороны это выглядит как демонстративное пренебрежение. Может, конечно, сказать, что не было времени, пишет Сергей. Я обратил внимание, что не было этого разговора. Не исключаю, что этого разговора не было, потому что с нашей стороны посчитали, что не о чем разговаривать. Заявления Трампа на этом саммите, они были крайне агрессивны по отношению к нашей стране. Заявление главы Госдепартамента Рубио были крайне агрессивными. Трамп сказал, что удары вглубь России – это эскалация, но она может привести к миру. Рубио сказал, что они вместе обсуждают с Украиной планы по нанесению глубоких ударов по территории России. В принципе, о чем говорить-то? Так. Но факт остается фактом. Трамп очень широко рассказывал о том, что будет разговор. А разговоры этого, во всяком случае, если он и состоялся, то итоги этого разговора не были публичными. Да? Мы не знаем, не обо всех разговорах нам докладывают. То есть, может быть, действительно, наш президент и Трамп поговорили. Но если это такой вариант, как бы, действительно реален, что они поговорили, но об этом ничего не сказано, значит, разговор был, ну, так скажем, не самый веселый, да? То есть, чего-то такого прорывного сказать здесь нечего. Ну и как раз заявление Сергея Лаврова вчерашнее, оно как бы подсказывает, что речь-то не только о Европе по поводу того, что запас нашего доверия исчерпан. Он же сказал о Западе, Сергей Лавров. Так что вот так. Да. Так. Так. Так, а зачем нам выборы, если впереди война, зачем тратить на это деньги, пишет Дмитрий. Смотрите, какое дело. Поддержка народа, это очень важно, я же вам сказал. Поскольку мы, что бы там ни говорили западники, как бы они у нас пальцем не тыкали, поскольку мы самостоятельное государство, для нас важно понимать волю народа. Да, вот для власти важно понимать волю народа. Украина может вообще плевать на волю своего народа по одной простой причине. Власть Зеленского, она определяется не желанием украинцев. Она вообще определяется в других кабинетах. Вот. Наша власть, она обеспечивается волей народа. Вот так. Все. Так, а Эрдоган интересный партнер, конечно. Наградные пистолеты всем раздал, и Урсуле, и Мерцу. Да-да-да, я видел это, Василий. Честно сказать, неинтересная тема с Эрдоганом про наградные пистолеты. Я понимаю, что эти формальные какие-то вещи забавные, они могут привлекать внимание, но, на мой взгляд, они не просто привлекают внимание, а они отвлекают от сути процесса. А суть процесса говорит о том нам, что наши С-400 передают какой-то третьей стране, турки, а сами будут вооружаться F-35-ми. Вот. Суть процесса заключается в том, что Трамп нашел подход к Эрдогану, а Эрдоган и рад, что к нему нашли подход. И определенное противоречие, которое существовало между Турцией и США, преодолено. И суть в том, что турецкий лидер сделал ряд определенных заявлений антироссийского характера, которые раньше он не делал. Значит, меняется сам характер отношений. Во-первых, Америки и Турции, во-вторых, России и Турции. Ну и характер отношений России и Америки тоже, вы видите, в динамике находится. В негативной динамике. А согласие России не требовалось на перепродажу С-400, пишет Empty Words. Не могу знать, не могу знать. Возможно, существуют какие-то договоренности, да, изначально, при продаже, при каких условиях и как, и по каким контрактам можно что-то перепродавать или давать, или арендовать. Я вчера краем глаза видел, что есть определенные специальные договоры, которые вроде бы не дают такой возможности кому-то отдать то оружие, которое ты купил у нас. Но также я видел, что турки ищут, опять же, юридические лазейки для того, чтобы эти вещи обойти. Ну и судя по тому, что пишет турецкое издание, турки либо уже нашли, либо в ближайшее время найдут, как бы по-хитрому, по бумагам это все провести. Вот. А легенда о том, что турки после покупки С-400 хотели залезть в мозги комплекса, и он превратился в кирпич, так и осталась легендой, пишет Максим. Не знаком с этой легендой, вот сейчас от вас ее услышал, и, в принципе, не исключаю, что возможно. Поэтому без разницы, куда они их там передадут. Вот. А как Россия будет действовать? По-прежнему в повестке врагов, постоянно отвечая или неожиданно для них парадоксально? Вот что интересно, пишет Олеся. Олеся, дело в том, что сегодня в том состоянии, в котором находимся мы, в состоянии, да, противостояния, каких-то неожиданных ответов на самом деле, как мне кажется, быть не может уже. Все ответы ожидаемые. Другое дело, что Запад, эскалируя ситуацию, считает, что эти ожидаемые ответы не будут даны. Вот примерно, что мы с вами обсуждаем. Вот. А так все ясно, как и где может ответить Россия. Вот. Никаких каких-то вот дополнительных хитростей для Запада в этом смысле, я так понимаю, не существует. Все, Россия показала свои новые виды вооружений, Россия показала, что она может достать что угодно и где угодно. Все Россия продемонстрировала. Показали координаты заводов, сказали, что знаем, что там производится. Показали те ИИ-компании американские, которые занимаются, по сути, убийством нашего народа. Все показано, все. То есть карты, вот они на столе разложены, и вот мы говорим, вот мы все знаем. И, соответственно, исходя из того, что мы все знаем, они тоже примерно понимают, какие ответы мы будем давать, если будем. Другое дело, что они считают, что мы не будем их давать просто. Вот в чем дело. Об этом мы говорим. Вот. «Добро пожаловать на курорты турецкого края, хомяки», пишет Александр. Ну, это вчера первые шутки в комментариях по поводу С-400. Типа, надо еще как-то там безопаснее отдыхать на территории Турции. Мы туркам, конечно, много денег приносим. Я не имею в виду конкретно меня или каждого из вас, но я имею в виду тех людей, которые везут деньги туркам из года в год. Что с этим делать, понятия не имею. Ну, так. Ну, раз так, то так. Ну, что теперь? Может, они Ирану продадут, так обычно стреляются из наградных. Какой контекст подарка, пишет АК? Контекст подарка такой, что... Я так понимаю, Турция производитель оружия, и вот они производят это оружие, и он эти пистолеты подарил. Рекламирует свою военку Эрдоган. Сказано, что эти пистолеты не будут, скорее всего, храниться в личных коллекциях европейских, в кавычках, лидеров. Эти пистолеты изъяты на экспертизу, ну и, скорее всего, не будут возвращены. Ну, не будут их забирать их. Так сказать, новые хозяева. Вот. Я думаю, что контекст такой. Я не думаю, что контекст, мол, вам, вот вам по пистолету и застрелитесь. Нет. И я бы не искал здесь какого-то троллинга со стороны Турции. И не рассчитывал бы на какой-нибудь троллинг и на то, что Эрдоган там ненавидит эту Европу, и он там в связи с этим их так подкалывает. Не думаю, что это так. Было бы приятно так думать, но я заметил одну вещь. Когда тебе приятно как-то думать, попробуй так не думать. Потому что, может быть, ты впадаешь, да, в прелесть в какую-то. Тебе кажется, что вот оно где-то. Кто-то кому-то руку как-то не так пожал, кто-то отдернул, кто-то там спиной кому-то повернулся, кто-то еще что-то. Это все так, чепуха. Гораздо важнее, я понимаю, что политика — это все равно отношения между людьми, я понимаю, но гораздо важнее обращать внимание на конкретные, важные, фундаментальные дела, вещи. Да. Угу. Производство ракет для Патриот на Украине может начаться уже через несколько недель. Это министр обороны Польши Косиняк-Камыш. Врет, не может. А другое дело, что европейцы будут по этой лицензии собирать просто где захотят, и все. Либо таким образом поставки ракет будут прикрыты якобы производством этих ракет на Украине. Вот. Да, если кого-то интересовал разговор про Volkswagen и то, что на милитаристские рельсы переходит Германия, да, про выступление в парламенте я вроде уже упомянул вчера от АДГ. Volkswagen начнет закрывать свои заводы на год раньше, чем планировалось. Шпигель. В 31 году прекратят работу предприятия в Цвикау и Эмдене. Через год в Ганновере. В 34-м упразднят производство Audi в Неккарзульме. Также производство компании планирует сократить сотрудников на всех производствах до 30-го года. До 30-го, подчеркиваю. Опять 30-й год. Ранее Шпигель писал, что Volkswagen считает, что существование концерна находится под угрозой. Под угрозой. Такие дела. А вот и мясо для похода на восток, пишет Миша Николаев. Нет, это другого характера рабочая сила. Это для заводов по производству оружия и для милитаризации Запада. Я вот не могу найти просто эту цитату вчера, которую говорила, по-моему, Вайдель, по-моему, говорила про Мерца. Не могу, вот ищу, никак не могу найти. Сейчас найду. Видимо, я себе ее в архив не положил для эфира. Я так, знаете, архивчик себе собираю на темы, которые мы обсуждаем в эфире. Так, Вайдель вроде бы. Вот, сейчас попробуем найти. Так, призвала прекратить бойкот российского газа. Так, сейчас. 30.06. Нет, это не то. Так, милитаризация. Если вы понимаете, о чем я, не могли бы вы скинуть текст ее заявления мне, пожалуйста, друзья, в бот, в Максе или в Телеграм, если вы понимаете, о чем я говорю сейчас. Угу. Так, милитаризация Европы может обернуться трагедией для Запада. Это антидипломатика, пишет. Угу. Так, это другое. Это не то. Ребята, своей политикой, вот Нилс прислал, да, короткую вот стату дали, там есть большая, значит, она обращается к Мерцу. Своей политикой вы служите не Германии, а, возможно, обеспечиваете себе высокооплачиваемую работу после окончания полномочий, оставляя после себя выжженную землю. Это эмоциональное высказывание, там есть сущностное высказывание. Там есть то, что она говорит, конкретно Мерц, правительство немецкое сегодня делает. Именно в плане милитаризации и уничтожения производств автомобильных, например, то есть производственных мощностей мирных в Германии, и перевод на военные рельсы для того, чтобы снабжать оружием Украину. Вот. Зато АвтоВАЗ сказал, что завод не предназначен для производства БПЛА, пишет Empty Words. Конечно же, завод не предназначен для производства БПЛА никакой, который производит там автомобили и все другое. Но это он, смотря какое время. Когда прижимает, все вдруг становится предназначено для того, чтобы добиться цели, добиться победы. Поэтому сейчас не предназначен. Дело же не в том, что он не предназначен сейчас, а дело в том, что АвтоВАЗу и другим автопроизводителям, наверное, стоит не то что задуматься, а уже сейчас начать работу по освоению производства оружия. То есть мы об этом говорим. И об этом говорят многие мои коллеги, на самом деле, старшие товарищи и так далее. Это действительно то, над чем стоит задуматься. Потому что рабочая сила есть, специалисты есть, есть 4-дневная рабочая неделя, потому что не можем, да, загрузить производство в этом смысле. Значит, в другом надо загружать производство. Смотрите, немцы под нож пускают Volkswagen. Немцы под нож пускают Volkswagen. Вы запредельно раздуваете военные расходы, хотя безопасность Германии от этого никак не выигрывает. Вы строите управляемую и финансируемую государством оборонную экономику взамен разрушенной реальной промышленности, оборонную промышленность, продукцию которой вы дарите Украине. Вот цитата. Как раз спасибо большое вам, Нилс, что помогли мне. Иногда довольно сложно найти в потоке, вот, да, если себе не отметил эту цитату. Я почему-то думал, что я отметил, наверное, как-то... Дрогнул палец в определенный момент. Но спасибо вам огромное за помощь. Вот эта цитата. То есть в Германии есть силы политические, которые прекрасно понимают, чем сегодня занимаются власти Германии. Власти Германии сегодня занимаются тем, что уничтожают промышленность реальную и производят милитаризацию страны. То есть и тех людей, которых они будут вышвыривать на улицу с Volkswagen и так далее, они будут загонять на оборонные заводы. Вот так. Кто-то пригодится, кто-то не пригодится, кто-то действительно пойдет просто воевать, именно вот пешком пойдет воевать в таком смысле. Но смысл происходящего, сам процесс заключается именно в этом. Что все, как бы времена, когда Германия делала автомобили и весь мир восхищался ими и ездил на этих автомобилях, они довольно быстро заканчиваются. В автомобильной промышленности Германии, и это, ну, будет, может быть, некоторым людям, которые сейчас едут на немецком автомобиле и все еще про китайский говорят плохо, смешно вам будет, но, видимо, автомобильная промышленность Германии заканчивает свое существование. То есть, несмотря на то, что она там 100 лет, ей 130 лет, там, Мерседес даже больше уже, чем 130, наверное, 140 уже. Все, вот такие процессы. Такие процессы, ребята. И они это понимают. Они понимают, что они напрямую не могут конкурировать с Китаем, то есть китайский автопром, вы можете смеяться, можете держаться за пузико, китайский автопром абсолютно убил любой другой практически автопром на планете Земля. Дешевле, людям нравится, все, прямая конкуренция невозможна. Немцы уходят в оборонку. Провайдер не слышал ранее, пишет Нилс. Немцы просто так ничего не делают. Если так решили, то по-любому пойдут на нас войной, пишет Антон Андреевич. Ну, естественно, если мы говорим о милитаризации, если мы говорим о переходе на военные рельсы, то ты не можешь перейти на военные рельсы и просто так. Типа, мы будем делать очень много беспилотников и ракет и всего остального, и что, будем складировать их? Военные рельсы — это военные рельсы. Да? Раскручивание вот этого маховика ВПК очевиднейшим образом делается под военные, ну, создается, да, под военные действия. Американцы расширяют производство, строят новые заводы и все остальное. Они открыто готовятся, говорят об этом открыто. Непонятно, правда, зачем говорить. А мы что, на спецсредства надеемся? Пишет АК. Ну, насколько мне известно, наша оборонная промышленность работает в режиме постоянства вообще. То есть максимально мы что можем, жмем в этом смысле. Понятно, что всегда есть скрытые резервы. Да? Футболистов иностранных можно, например, не финансировать, которые у нас тут играют в футбол, развлекаются. Есть скрытые резервы. Нам тоже есть чем заняться. И АвтоВАЗ может вдруг обнаружить в себе способность производить оружие. И нефтяные компании могут обнаружить в себе желание защищать свои нефтяные объекты, которые, в общем-то, от которых зависит многое, да, в нашей стране, вы знаете. Все вдруг могут в какой-то момент понять, что, оказывается, война идет. Вот так. Вот так. Больше сожженных леопардов, пишет Конь Огонь. Да понятно, что больше сожженных леопардов. Понятно, что это путь в никуда для них. Все понятно. Дело не в этом. Дело в том, что каждый сожженный леопард требует от нас напряжения сил. И в войне на истощение они считают, что нас победят. И они переходят в режим войны на истощение с нами. Ну, пока у них есть ресурс в виде Украины. Вот. И они его используют максимально, отжимают все, что можно оттуда. Я хочу подчеркнуть эту вещь, меня не услышат и не поймут, но украинцы и те, кто считает себя украинцем, или по какой-то причине их называют украинцами, хотя они украинцами себя не считают, ну, в общем, все те, кто находится сейчас на Украине, и те, кто находится в Европе, вас хотят убить. И все говорит о том, что вас убьют. Вы можете считать, что вас хотят убить русские, то есть мы. Но нет, вас и нас хотят убить европейцы. Цель – отсутствие возможности сопротивления с нашей стороны и разделение всех ресурсов бывшего Советского Союза или Российской империи между странами, которые отчаянно в этих ресурсах нуждаются. Это Европа, это США и все остальные. Без получения этой ресурсной базы они не конкурентны с Китаем. Они хотят наших ресурсов, потому что при неполучении этих ресурсов они не конкурентны, они не могут ничего сделать с развитием Китая. Они проигрывают и отправляются на свалку истории. Мы кость в горле. К сожалению, без разницы, какую политику мы проводим, без разницы, имперцы мы, советские мы люди, демократы мы, республиканцы, либералы, вообще никакой разницы. Даже если какая-то часть нашего исторически народа вдруг решила, что они бандеровцы, это тоже подходит Западу. Без разницы, вас надо всех истребить. Вам подписали смертный приговор. Я говорю конкретно для всех жителей Украины и всех тех, у кого украинские документы, находящихся в Европе. Вы пойдете под нож первые. Естественно, мы там же, как бы, нас туда же определили, на Западе. Но нас они определили напрямую и говорят, мы враги. А для вас более хитрая схема. Вам рассказывают, что они ваши друзья. Ну и вы там думаете, что это ваши друзья. Нет, нет. Вы для них ресурс, вы для них пушечное мясо. Цель, контроль всего пространства бывшей Российской империи, Советского Союза и так далее. Все. Вода, земля, полезные ископаемые, нефть, газ. Вся та классика, которая была известна еще во времена Второй мировой войны. Ничего в европейцах не изменилось с тех пор. К сожалению... К сожалению. «Долой уныние», пишет Антон. Это не уныние, Антон. Это, на мой взгляд, реальная оценка действительности. То есть, теперь перейдем к воодушевляющим речам. Европейцы, не думайте, что не настанет того времени, когда вы получите по зубам. Вы получите по зубам, европейцы. Понятно вам? И... Настанет тот час, когда из концлагеря Украина будут освобождены те люди, которые в этом концлагере вынуждены находятся, и они встанут в наши ряды. И мы вам, европейцам, ваши задницы порвем на тот самый британский флаг. Понятно? Готовьтесь, как говорится. По-другому, видимо, не получится, к сожалению. Вот. Но мне бы очень хотелось, чтобы европейцы вдруг внезапно сейчас сказали: «Боже мой, да зачем нам это все?» Да зачем нам это все? Но они, видите, не говорят. Дей-30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ростовской области после атаки БПЛА начался пожар в двух хранилищах нефтепродуктов. Объекты, расположенные в городе Азов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В своем канале на платформе «Макс» он уточнил, что пострадавших нет. В По словам главы региона, в селе Кагальник в результате атаки беспилотников ОСУ произошло возгорание административного здания. Погибших нет, пожар локализован. Слюсарь добавил, что в настоящее время на территории морского порта в Таганроге идет ликвидация возгорания. Данные о пострадавших не поступали. Контроль МАГАТЭ при поставках британского урана Украине обязателен. Это не нарушает режим нераспространения при условии, что к этому материалу будут применяться гарантии Международного агентства по атомной энергии, заявил поспред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, серьезных рисков отправка партии не создает. На текущий момент каких-либо инцидентов, которые позволили бы усомниться в достаточности механизмов МАГАТЭ, не происходило. Ранее в канцелярии уходящего премьера Великобритании Кира Стармера заявили, что компания по обогащению урана при поддержке властей будет поставлять украинскому энергоатому сырье для обеспечения работы АЭС на протяжении 2 лет. Турция перепродала российские системы С-400 одной из стран Персидского залива. Речь идет о Катаре или Объединенных Арабских Эмиратах. В статье газеты «Хюриет» уточняется, что в обмен на это Соединенные Штаты обещали снять санкции с Анкары и продать ей истребители F-35. О сделке будет объявлено сегодня, пояснил журналист Абдул-Каир Селви. Источники подчеркнули, что страны-получатели ракетных систем нуждаются в них из-за обострения в регионе на фоне конфликта Соединенных Штатов и Израиля с Ираном. В Миноборнауке заявили об отсутствии у вузов планов отменять письменные работы из-за искусственного интеллекта. «Сейчас очень важно наращивать личное устное общение преподавателей и студентов», отметил замглавы ведомства Константин Могилевский. Письменная работа способствует тому, что человек учится формировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них, пояснил он. По словам Могилевского, искусственный интеллект колоссальными темпами меняет жизнь людей, в том числе подходы к решению тех или иных вопросов экономики, промышленности, управления и образования. Тем не менее, основной целью высшего образования остается стремление дать человеку знания, навыки, а также научить думать. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве +22, облачно с прояснениями. Ветер восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают +26-28, вечером до +25, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
3: Михалыч, а как «нихау» с китайского переводится?
4: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «нихау».
5: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «нихау», «хеллоу», «привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Сожаление о потерянном времени» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва».
0: 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все. Вот говорим мы о том, что европейцы очевиднейшим образом двигаются по лестнице эскалации, да, в противостоянии с нами, провоцируют нас, и вроде бы с этим все согласны, слушатели, но вот Дмитрий пишет о чем? А мы пока бордюры поменяем в Москве, логику объясните, пожалуйста. Объясню, Дмитрий, спасибо вам за этот вопрос. Часто видел этот, ну, так сказать, эту претензию, этот лозунг, в комментариях, в разговорах. Знаю, что этот лозунг и этот как бы довод в споре, он рожден не на территории нашей страны. Это один из элементов вражеской пропаганды. Это просто нужно базово понимать. Смысл такой, показать россиянам и показать другим регионам, что Москва жирует в то время, как страна воюет, что Москва – это не остальная страна. На самом деле, теперь по пунктам, почему этот тезис про бордюры – это попытка нас обмануть и разобщить. Дмитрий, да? Теперь, соответственно, переходим к объяснению. Вы говорите, логику объясните. Поехали. Первое, что нужно знать о Москве. Москва один из самых задействованных с точки зрения обеспечения всего, что нужно и необходимо фронту регионов. Москва один из самых крупных регионов по количеству тех людей, которые подписывают контракт с Министерством обороны и идут защищать свою родину. Это москвичи. Москва – это, как вам известно, административный, политический и много какой еще центр нашей страны. Без Москвы и без управления, которое осуществляется из Москвы, страны не будет. Один из тезисов о том, что Москва и, вот, и добавим туда специально, чтобы было совсем понятно, как это работает, москали. Они действуют в своих интересах, а все остальные регионы под ними стонут. Это тезис бывших советских республик, которые рассказывали, что без административного управления из Москвы они станут вторыми, третьими и десятыми Швейцариями. Как видите, Швейцариями они стали колониями Запада вооруженными, людей которых пускают на убой для того, чтобы добить Москву. Приняли, да? Теперь конкретно бордюры. Зачем же меняют бордюры? Я посмотрел, какой бетон используется для бордюров. Вибропрессованный бетон марка М350-М400. Производство его, большими буквами говорю вам, непрерывное. Непрерывное. Если вы остановите это производство, вы с большей долей вероятности не сможете его запустить заново. То есть, если вы говорите, так, мы бордюры больше не делаем и не кладем, то у вас завод уходит в простой, у вас люди с этого завода отправляются в никуда, и когда вы, и если вдруг внезапно захотите новых бордюров, их не будет. И надо будет заново либо отстраивать, либо ремонтировать завод, внимание, за бюджетные деньги. Бюджетные, те же самые бюджетные деньги. Существуют некоторые производства, которые непрерывны. И прерывание этих производств приводит к катастрофическим последствиям не только для конкретно этого производства, но и для отрасли, и для экономики в целом. Поэтому, когда ты научился делать бордюры, и ты делаешь бордюры, и у тебя есть заводы по производству бесконечному, так скажем, да, непрерываемому этих бордюров, ты их должен делать бесконечно. Для понимания. Теперь некоторые социальные факторы, которые нужно знать. Сохранять хозяйство московское в порядке необходимо. Любая разруха, которую человек видит своими глазами и общество наблюдает своими глазами, неминуемо производит ощущение социальной нестабильности и волнения. Пример. Постоять в очереди на заправке. Разбитые бордюры по всей Москве, старые, производят точно такой же психологический эффект на людей. Это и о социальных, и психологических эффектах. Дальше. В Москве строительный сезон и сезон по замене там, асфальта, бордюров и всего остального короткий. Москва уникальный город с точки зрения его величины, при том географическом расположении, которое у Москвы есть. То есть Москва находится в настолько северной точке относительно других мегаполисов мира, что таких крупных городов, как Москва, на этой широте вообще нет. То есть это мега-мегаполис, где живет официально 12 миллионов человек, а некоторые считают, что до 20, который находится в таких северных широтах, в которых ни одного такого мегаполиса подобного размера просто нет в мире. Очень короткий сезон, по сути, летний. Вот как мотоциклетный, так и строительный. Когда ты можешь исправить бордюры, когда ты можешь заменить асфальт, когда ты можешь произвести обслуживание водопровода. Поэтому воду отключают летом на 2 недели, да, а не зимой. Поэтому бордюры перекладывают летом, поэтому асфальт ремонтируют летом. Короткое окно. Если ты пропустил это окно, ну, ты не попал в это окно, то тебе приходится откладывать плановые ремонты на год. За год то, что уже было не в самом лучшем состоянии, ухудшится состояние этого еще больше. За 5 лет оно вообще все развалится. Чем сильнее это развалится, и чем реже будет производиться плановый ремонт, тем сложнее потом будет произвести ремонт всего этого, и тем больше потребуется вам денег, бюджетных, опять же подчеркиваю, потому что все эти ремонты осуществляются из бюджета Москвы. Бюджетных денег потребуется для того, чтобы это восстановить. Иными словами, понимая, что процесс производства бордюров и всего другого, сделанного из бетона, он фактически беспрерывный. Мы понимаем, что эти бордюры мы делать все равно будем. Есть 2 варианта. Мы их кладем вместо старых бордюров, которые потихонечку выходят из строя, либо мы их, например, складируем где-то, что тоже, в общем-то, очень странно. Ну, можно, конечно, складывать ровно там, где ты это производишь. Но в итоге, чем дольше ты тянешь с плановым ремонтом, тем дороже он тебе обойдется. Поэтому лучше производить профилактический ремонт. Пример бытовой. Ходить к стоматологу на плановые процедуры, а не прийти тогда, когда тебе нужно поменять всю челюсть. Все. Дмитрий, я искренне надеюсь, что вы слушали мой ответ. Ну, то есть, я надеюсь, что вы не ушли, потому что вы написали это сообщение до новостей про бордюры. И я искренне надеюсь, что я донес до вас мысль и логику того, что происходит. И почему это так происходит. Все. Вот. А может не производить бордюры, как не в себя, пишет Аксель. Я еще раз говорю, непрерывное производство. То есть сокращение производственных мощностей за счет выключения этих мощностей из процесса производства приводит к выведению этих мощностей из строя. Вы знаете, какая интересная штука? Вы, наверное, обратили внимание, что у нас дороги очень хорошо строятся. Например, красивая, прекрасная скоростная дорога М-12, которая строится с такими темпами, с какими никакие дороги никогда в жизни нигде не строились. Ну вот, казалось бы, зачем же нам строить М-12 сейчас так вот усиленно? Ну зачем? Ну потому что у нас есть асфальт, который мы производим, и, вероятно, это производство тоже непрерывное, плюс-минус. Потому что у нас есть бордюры, которые мы производим, и производство это беспрерывное, плюс-минус. Потому что любое производство практически вот таких вещей и в таких объемах, оно лучше, чтобы было беспрерывным. Любое прерывание приводит к простою и приводит к выводу техники из строя. И приводит к тому, что вы и ничего не сделали, и на большие деньги в итоге, как говорят в народе, попали. Поэтому, если ты делаешь асфальт беспрерывно, тебе его надо куда-то класть и строить дорогу. Если ты делаешь бордюр, тебе его надо куда-то класть. Какая же чушь про непрерывное производство бетонных изделий. Вся непрерывность, которую декларируют производители этих бордюров, связана с непрерывным желанием не прерываться на высасывание бюджетных городских денег. Точка, пишет Валентин. Никаких точек, вы можете посмотреть сорт этого бетона и посмотреть, как он производится. Если вам, Валентин, нравится пребывать в состоянии, ну, как бы сказать, прелести, опять же, ну, вы можете дальше в нем пребывать. Но помимо Если, допустим, вы не верите в непрерывность производства, хорошо, отсекаем этот вариант и говорим о других вариантах. Еще раз, ремонт сломанного стоит дороже, чем плановая замена. Точка. Ремонт сломанного дороже. Если у тебя весь город развалится, тебе потом это все будет сделать гораздо дороже, чем это делать планово. Я вообще не совсем понимаю людей, которые атакуют у нас производство. В информационном смысле. Вот это зачем мы производим, вот это мы зачем производим, а это зачем делаем. Вам не кажется, ребята, что наши враги сегодня нацелились на наше производство разнообразные? Вам не кажется, что когда и если враги пытаются уничтожить все, что мы производим, так или иначе, чего бы это ни касалось, а вы говорите, что какое-то из производств не нужно, что вы с врагами, в общем-то, заодно, просто этого понять не можете, наверное, до определенной степени. Потом, нефть имеет отношение к производству асфальта? А, ребята, если вы перекладываете асфальт и не трогаете бордюры, это возможно? Или когда мы говорим о замене дорожного полотна и о том, что производится плановый ремонт работы, плановый ремонт дороги, эстакады, то мы говорим о том, что лучше комплексно производить этот ремонт. Об этом вы задумывались? Или как, у вас, грубо говоря, один зуб будет очень белым и красивым, а все остальные гнилые, или как? Ну, это же дорога. Дорога – это асфальт, это бордюры, это тротуар, это, ну, допустим, если это не городская дорога, то это бордюр, это разделительная полоса, это металлический отбойник, это свет. Кстати, на Западе не сильно освещают свои трассы, у нас вот освещение еще проводят, электричество. Все, это комплексная работа. Вот. Кладут бордюры плохо, не будут класть бордюры, будут говорить, почему нет ремонта, не угодишь, пишет Сергей. Но это я сейчас не про угодишь или не угодишь. Я про то, что когда наши враги очевиднейшим образом выносят наше производство, ракетными и ударами беспилотников. Они это делают, потому что понимают, что это очень больно. Простое производство, ремонт производства, плановые ремонты производства, которые нужно откладывать, они понимают, что они наносят нам болезненные удары. Вы, которые выходят и говорят, а зачем мы производим бордюры? Ну, потому что у нас есть производство, которое производит бордюры. Есть два варианта. Не производить их, а производить. Если вы их перестанете производить, у вас встанут эти производства. Если они встанут, многие из них потом не войдут в строй. Никогда. Заново придется делать. Это большие траты. Что? Все же элементарно. Элементарно. Нужно строить дороги разные, новые, они перекладывают по три раза за сезон асфальт на одно и то же. В этом разница, пишет Алексей Тарасов. Нет, разница не в этом, а разница в том, что нагрузка на дорожную сеть в Москве, она колоссальная. Она колоссальная. И асфальт кладут, а он постепенно приходит в негодность. Те же самые платные дороги, в принципе, которые строятся по тем же самым технологиям, они не так быстро продавливаются, обратите внимание. Ну, не так быстро они продавливаются. То есть, я так понимаю, городские дороги, они сложнее в этом смысле. Городские дороги сложнее еще и в других смыслах, потому что они идут между домов, потому что под ними находится метро, потому что под ними находятся трубы разнообразные с водой, с электричеством. То есть коммуникации городские проходят под дорогами. И, кстати, в этом смысле, когда я говорю «бахнуть по Банковой», я имею в виду, чтобы бахнуть основательно. Основательно. Меня как бы здания мало интересуют там. Да? А вот привести к коллапсу систему водоснабжения, электроснабжения и всего остального, почему бы и нет? Те люди, которые у нас, я не понимаю, по какой причине, не понимают, что плановый ремонт дешевле, и он дает возможность не усугубить ситуацию с их непосредственно жизнью, вот, ну, как бы, комфортом жизненным. Вода, свет, все остальное. Это связанные между собой темы. Ну, я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Обратите внимание, что эти темы связаны между собой. Дорожно-транспортная инфраструктура – это комплекс. Комплекс. Все вместе и сразу. Так, подожди. Как объяснить, что меняют новые бордюры и новую дорогу без дефектов в асфальте на то, что такие же новые бетонные бордюры и асфальт, пишет Кирилл. Есть договор. Есть компании, которые осуществляют ремонт. Договоры в бюджете закладываются, ну, вообще, траты на те или иные вещи в бюджете московском закладываются на долгое время вперед. Многие договоры долгосрочные. Какую-то часть дороги продавили, а какую-то часть дороги за время ее работы не продавили. Можно куском вырезать ту часть, которую продавили, ее отремонтировать. Тогда следующая часть... сроков этих уже не выдержит, которые новая часть выдержит. Чего непонятного? Ну, что непонятного? Все, по-моему, понятно предельно. В конце концов, любое производство – это рабочие места и доход наших граждан, пишет Михаил. В том числе. Это последнее, о чем я говорю, хотя, в общем-то, это, наверное, первое, о чем стоит говорить. А зачем слушатели посещают-то, если их машина едет? Не понял. Какие-то, видимо, опечатки у вас. У нас часто рассинхронизация ведомств. Из-за трубы электросетей приходится заново менять асфальт и бордюры, пишет Гермошлем. И это тоже. И это лишний раз подчеркивает одну простую вещь. Это комплекс дорожно-транспортной, и не только, и вообще городской инфраструктуры. И так вот бывает, что положат очень хорошую дорогу с прекрасными бордюрами, а внутри труба взорвалась, там прорвалась, и начинает вода, не частота или вода, хлестать. И очень хороший асфальт с очень хорошими бордюрами. Росковые.

Зачем? Хорошая же, можно 10 лет на ней ездить. Зачем вы это делаете? Вот тоже как вариант такого бытового объяснения других уже не совсем бытовых, а комплексных, важных, фундаментальных вещей там, в сфере строительства, в сфере производства бетона и всего остального. Ребята, давайте так. Зачем Китай строит города без людей, безлюдные города? Никогда вы не видели такого? В Китае есть города, которые выстраиваются, просто вот не было города, выстраивается целый город. Там никто не живет, там нет людей. Что, зачем они это делают? Китайцы бешеные, сумасшедшие, денег некуда потратить. У них вон американцы вооружают Тайвань рядом. Япония милитаристская уже практически сейчас заявляет о каких-то вещах. Постоянное давление. Трамп говорит, Китай враг номер один, все в таком духе. А они города строят, города-призраки. Многоэтажки стоят такие, роскошные, прекрасные. Вы бы в таких жили, и за них еще много миллионов бы отдавали, чтобы жить. Но никто не живет в этом городе. Почему китайцы строят город-призрак? Пожалуйста, я даю вариант, чтобы вам возможности, время ответить. Вот у нас наверняка есть люди, которые прекрасно это знают. Но больше хотелось бы услышать это именно от Валентина, который не понимает про бордюры. И вот от Дмитрия, который вопрос по бордюрам мне задавал. Ну? Готовиться к войне, пишет Алексей. Нет. Нет. Не только строят, но и сносят новые, пишет Супер П. И сносят. И строят, и сносят, и строят, и сносят. Делают все. Строят. И не живут там. На Украине городов-призраков миллион, пишет Конь-огонь. Да, там причина другая. Там народонаселение вымирает. А в Китае просто отстраивают, ну вот, на пустыре город с многоэтажками. Такой вот, не знаю, какой-нибудь небольшой городок на пару миллионов населения. Берут и отстраивают, и не живут там. Так и что? А в Китае нет войны, там есть куда деньги потратить на обустройство, пишет Валентин. Вы, Валентин, глухой, что ли? Я же вам говорю, не живут они в этих городах, города-призраки. Давайте, причину назовите. Ее все знают, кто интересуется вопросом. Дальше прочитай сообщение. Нет, не буду, Валентин, читать я ваше дальше сообщение, потому что вы уже в какой-то тон приказа перешли. Вы мне ответьте на один простой вопрос. Зачем Китай строит бетонные города огромные и там не живет? Хотя можно потратить эти деньги на все, что угодно. Поддержка строительной отрасли, пишет Строгинский. Инфраструктуру отрабатывают, пишет Алексей. Ну, в общем, да, вы все правы в этом смысле. Бетон в Китае делают, и бетон, и его производство беспрерывное. И ты можешь остановить эти заводы. И тогда это все потом умрет. И поэтому тебе необходимо куда-то этот бетон девать и что-то делать. И как-то поддерживать эти отрасли. И вот они строят города-призраки. В интернете найдете спокойнейшим образом эти города. О, не знал, пишет Алексей. Информация, как говорится, к размышлению. Поэтому каждый раз, когда вы вдруг увидите, что в Москве или где-то еще в городах какие-то бордюры, что-то бетон куда-то везут, кладут, заливают. Хотя зачем? Это нам не нужно. Такое уж это производство, ребятки. Ну, либо как бы и без них можно. Но тогда мы будем соответствовать тем картинкам, которые вот сейчас ностальгически рисуют, знаете, создают мини-игры, где ты можешь погулять по двору своего детства. Вот, вот такая картинка и будет. Ну, типа как в фильме пропагандистском, западном, низкопробном, низкосортном, комедийном «Евротур» описывали бывшее советское пространство, так скажем, постсоветское. В частности, они там Братиславу рисовали, где стоят пятиэтажки, вот, разрушенные полностью, и грязь вокруг просто, и все, и ничего нет. И какие-то люди в трусах ходят, и один из этих туристов платит доллар, и тот человек превращается там в какого-то там миллиардера абсолютного, увольняется, все, потому что ему цент дали. Вот, вот такая картинка. Снималась, по-моему, если я не ошибаюсь, в Латвии. Там тоже много городов-призраков. Вот. Я еще смотрел в 2002 году, там и светофоры работают даже, пишет Телеграм. Вот. Пустыню в бетон можно закатать, пишет

0: Рогинский. Ну, примерно. Вот. А вообще дожили, мы стали жаловаться на благоустройство. Совсем, что ли, с жиру бесимся, пишет Максим. Да есть такое. Некоторые люди не понимают, что тот же самый бетон, он, например... Ну, знаете, вот этот Валентин мне пишет, что на дроны можно было бы направить. Ну, конечно, можно было бы на дроны направить. Но Москва, я еще раз говорю, один из самых, если не самый, участвующий в этих вопросах регион вообще, в принципе. Очень много денег, средств и сил собственных, и люди, которые вкладываются в нашу победу. То есть прям много по-настоящему. Москва — город-герой. И сегодня тоже. Бетон для военных, ну, что тоже необходим. Будете смеяться. Вот. Враги наши в бетон закатали славянско-краматорскую агломерацию и вообще весь Донбасс, который был им подконтролен. И вы знаете, как сложно через это пробиться. Хоть дронами, хоть чем. Бетон — обалденная штука с точки зрения обороны и создания линии обороны. Тоже не забывайте об этом. Бетон нужен. А производство беспрерывное, потому что он застывает и превращается в камень. Есть такой прикол с бетоном. Может, слышали? 10:00. Прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Таганрога сообщили об эвакуации жителей из зоны ЧС после атаки БПЛА. Беспилотная опасность сохраняется, отметила глава города Светлана Камбулова. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что в Таганроге идет ликвидация возгорания на территории морского порта после удара дронов ВСУ. США сообщили о запуске пилотной зоны для вывода войск Израиля из Ливана. Планируется, что контроль над территорией, оккупированной Цахал, будет передан Бейруту. Информацию опубликовал телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. Центральное командование координирует свои действия с обеими странами для дальнейшего продвижения, пояснил он. В материале также отмечается, что Вашингтон вскоре начнет работу с международными партнерами для оказания помощи ливанскому правительству в восстановлении суверенитета в этих зонах, а также по всей стране. В СКР назвали предварительную причину смерти двух девочек в Туве. Они утонули, пояснили в региональном управлении Следственного комитета. Школьницы пропали 1 июля в Кызыле. В последний раз камеры видеонаблюдения показали, что они направлялись в сторону Енисея, к дамбе. 9 июля днем в ходе поисков в районе разных сел были обнаружены их тела. Предварительный осмотр экспертов показал, что следов насильственной смерти нет. Болельщики Марокко перекрывали улицы Гааги после поражения сборной на чемпионате мира. Фанаты заблокировали часть кварталов в районе Схилдерсвейк на окраине города. Многие участники акции передвигались на автомобилях и скутерах. Были слышны взрывы пиротехники, передает ТАСС. На месте находились значительные силы полиции, в том числе подразделения мобильной бригады особого назначения. Марокканские болельщики также устроили массовые беспорядки в Лондоне и Париже. Во французской столице фанаты поджигали мусорные баки и разбивали машины. Накануне вечером в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2-0. Встреча прошла в Фоксборо в Соединенных Штатах. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Юань – 11 рублей 16 копеек, доллар – 75 рублей 93 копейки, евро – 86 рублей и 59 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер восточный – около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы – 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 26-28, вечером до плюс 25 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня поговорим, как всегда, в это время о Соединенных Штатах Америки, анализируем, пытаемся, по крайней мере, характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в целом в мире, ситуацию в Соединенных Штатах, ну и, конечно же, прежде всего, нас интересует, каким образом это отражается на нашей жизни, здесь, внутри нашей страны, России. У нас передача «Диалог». Буду рад услышать ваше мнение в форме СМС 925-888-894-8. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал МСК. Ютуб-канал у нас работает. В Дзене нас можно увидеть. В Максе, нашем любименьком, прелюбименьком отечественном. Заходите, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии, критику. Мы открыты, как говорится, для абсолютно любой информации от вас, если она выражена в куртуазной, соответственно, грамотной форме в русском языке, и если она не содержит критику ваших же коллег-радиослушателей. Остальное у нас все открыто, и никаких запретных тем нет. Так что, пожалуйста. Соединенные Штаты Америки. Я убежден, что за последние дни на вас обрушился буквально шквал информации по поводу саммита так называемого НАТО в Анкаре, события, которые происходят в Иране. Как всегда, я постараюсь вам дать немножко другую перспективу, хотя, конечно же, если у вас будут вопросы, я с удовольствием отвечу на них по поводу этих событий. Но я, как вы знаете, хочу все-таки вам предоставить некоторую альтернативную информацию, альтернативную и по теме, и по содержанию. Так что я думаю, что это в очень большой степени даст нам, ну, с моей точки зрения, более развернутую картину того, что происходит внутри Соединенных Штатов Америки, и, соответственно, как это будет влиять, безусловно, на внешнеполитический вектор Соединенных Штатов Америки, в какой форме это будет отражаться. Я постараюсь дать некоторую такую историческую перспективу тоже, чтобы показать, насколько все-таки тема, которую я вам сейчас предлагаю, она важна. Мы поговорим с вами о социализме. Недавно, ну, достаточно часто уже мы здесь упоминали о том, что вот социалистические идеи, тенденции, которые сейчас происходят, политические тенденции, которые мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки, они носят характер социалистический по сути своей. Собственно говоря, именно вот с этим посылом США отмечают свой 250-летний юбилей. И в определенной степени многие специалисты отмечают неуверенность в собственных силах, величии. И насколько вообще сейчас снизилось количество людей, которые, ну, просто гордятся своей страной. Это вот, так сказать, такой термин. Он очень часто в вопросах и Гэллопа, и самых разнообразных других служб присутствует. И вот по последнему опросу, допустим, это Anxious Generation Lab. Я не буду называть источники, уважаемые радиослушатели, если кто-то захочет. Вы знаете, я всегда ссылаюсь вот в своем телеграм-канале, я всегда вам даю первые источники как таковые. Так что, поверьте, ресурс здесь есть, если кто-то захочет узнать или кто-то захочет усомниться, может быть, в моих, так сказать, словах. Я всегда готов предоставить источник, достаточно надежный, с моей точки зрения. Не всегда получается. Иногда, конечно же, как вы сами знаете, ссылаясь на New York Times, на CNN, ну, нет такой стопроцентной гарантии, что они говорят правду. Да, но тем не менее, по крайней мере, ссылаешься на это все-таки. Казалось бы, были еще серьезные все-таки ресурсы. Так что вот я хочу сказать, что сейчас неудовлетворенность своей страной и не испытывают, допустим, гордость за свою страну половина населения, 50% Соединенных Штатов Америки. Это с одной стороны. Еще совсем недавно недовольство высказывало чуть меньше 40%. 37-38%, остальные все-таки более-менее еще вот были. Это вот до Нового года. Всего с разницы в полгода у нас идет. Более того, 67% студентов в колледжах, это вообще отдельная тема кампуса, они достаточно позитивно относятся к самому термину социализм. И 39% населения видят положительную коннотацию в слове социализм. Вот это завывание Трампа по поводу коммунисты идут, социалисты идут. Это не на пустом месте все-таки было сказано, понимаете? Так что в данной ситуации мы с вами можем говорить о том, что происходит определенный ренессанс идей социализма. И причем самое интересное, что и давайте мы не будем, я думаю, такое упрощение, скажем, этого понятия, оно приводит к определенному диссонансу у многих политиков, потому что они ошибочно полагают, что современный социализм в том проявлении, в каком мы видим его в Соединенных Штатах Америки, это отсылка к учению Маркса, Ленина, Энгельса, Троцкого, в крайнем случае, как вариант такой. Здесь ситуация гораздо более, скажем так, более сложно и более серьезно. Дело в том, что, как ни странно, многие деятели, которые, также Бенни Сандерс, допустим, небезызвестный, они ведь апеллируют не к марксистско-ленинской традиции, а апеллируют к традициям Соединенных Штатов Америки, а именно Франклина Делано Рузвельта, демократа, безусловно, одного из самых ярких президентов Соединенных Штатов Америки, единственный, который был избран 4 раза, 4 срока он был избран американцами, человек, который провел страну через Великую депрессию, через Вторую мировую войну. И, конечно же, вот опыт этот, который тогда был, он сейчас вот становится востребован, да, потому что что из себя представляет новый экономический курс? У нас была передача где-то 3 года назад, я специально по вашим, кстати, просьбе готовил как раз именно вот это. Тематика такая была, это новый экономический курс Франклина Делано Рузвельта, который в очень большой степени спас Америку, помимо всего прочего, от Великой депрессии, экономического краха и, конечно же, прежде всего, от социального взрыва, от социального бунта самого настоящего, потому что то, что творилось тогда в Соединенных Штатах Америки, это беспрецедентно для любой страны 20 века на тот момент, понимаете, когда были случаи, ну, голода, каннибализма самого натурального, то есть настолько была ситуация, что миллионы людей на улице, абсолютно разнузнанная преступность, ну, я думаю, что вы по очень многим, так называемым, гангстерским фильмам помните этот период, как раз вот после, во время сухого закона, после сухого закона, отмена сухого закона, да, вся эта, все эти мафиозные разборки, и вот именно этот опыт сейчас востребован, а смысл, суть этого нового экономического курса, это как раз были социалистические преобразования, ведь Франклин Делано Рузвельта, его именно таким образом и считали, и тогда называли коммунистом, социалистом, самым настоящим. Так что это все не в прошлом году произошло, а это все было, собственно говоря, вот именно в традициях Соединенных Штатов Америки, социалистические преобразования. И в очень большой степени, как бы там потом не хаяли, извините уже за такое выражение, многие представители политического истеблишмента США, Советский Союз, не хотели устанавливать отношения, но в 1933 году все-таки установили отношения. Это, конечно же, было влияние именно социалистических реформ, которые тогда происходили внутри Соединенных Штатов Америки. Я объясню сейчас, почему я сейчас беру вот этот период, потому что то, к чему сейчас приходит постепенно Запад и Соединенные Штаты Америки, это не исключение, это как раз в очень большой степени показатель тех тенденций, которые тогда были. Они в какой-то степени, с моей точки зрения, они повторяются. Я уж не знаю, в какой это форме будет, но есть совершенно конкретные представители, люди, партийные группы, которые, собственно говоря, проповедуют именно это. С учетом ошибок, которые допустил в свое время Советский Союз, ну, в области идеологии, в области партийного строительства, экономические реформы, которые не были вовремя произведены. Сейчас это все, тем не менее, разворачивается именно в этом русле. А смысл его заключается вот в чем. Я вот сейчас вас предлагаю подумать вот над чем. Государственный контроль над экономикой, основными сферами. Почему сейчас вопрос вот так встал очень остро, он стоит сейчас и перед Западом, и перед нами? Мы же сейчас с вами видим прекрасно, что, ну, скажем так, мягко, бизнес ведет себя в очень сложных ситуациях, в критических ситуациях, в предвоенной ситуации, абсолютно совершенно непатриотично, по сути своей. Капитализм – это движение и идея непатриотическая, по сути своей. Почему? Потому что она представляет интересы различных групп, частная собственность, частное восприятие. Я сейчас ни в коей мере не хочу там замахиваться на принцип частной собственности. Нет, ни в коей мере. Но посмотрите, как сейчас, вот даже в нашей стране, по мере того, как мы продвигаемся сейчас достаточно сложно, и, как вы сами прекрасно понимаем, в ближайшее время нас ожидают серьезнейшие испытания. Не хочу даже загадывать, какого смысла. Мы с вами прекрасно понимаем, что единение, объединение общества в той форме, в какой оно должно было быть, вот в такие критические моменты, оно необходимо, и, безусловно, элементы вот такого социального, социалистического базиса для этого, они существуют абсолютно повсеместно. Это и Америка, и Европа, и, собственно говоря, для Китая это совершенно норма, здесь не нужно ничего говорить, но это как раз единственный тот случай для того, чтобы дать отпор в той или иной степени своему и внешнему, и внутреннему врагу. Рузвельт прекрасно понимал, что с теми идеями частной собственности капитализма он далеко не сможет пройти, продвинуться. Он не сможет вытащить страну из этой трясины, куда загнал именно капитализм. Давайте не будем спорить. Сейчас, если мы с вами посмотрим тенденции, которые происходят сейчас, ну, можно как угодно относиться. И к финансовым структурам, я сейчас даже не хочу особо говорить об этом, потому что это, я уже неоднократно говорил, вы сейчас видите, что происходит с нашим центральным банком, с финансовыми институтами. Это люди, которые живут абсолютно параллельной жизнью, которые ничего общего не имеют с интересами нашей страны. Точно так же, как, собственно говоря, и на Западе сейчас мы с вами видим, что очень многие капиталистические структуры, по сути своей, может быть, еще не осознавая, может быть, не понимая, но они тоже живут абсолютно параллельно и исходят не из интересов своей страны. Ну, кто может сказать, что, допустим, Volkswagen, Mercedes там и остальные, допустим, немецкие концерны, которые сейчас трусливо бегут из своей страны, оставляют немецких рабочих без работы и бегут куда? Бегут за океан. Почему? Кстати, сейчас вот пришла статистика, больше половины нынешних стартапов перебирается из Азии, из других стран перебирается в Соединенные Штаты Америки. Это что, патриотизм? Нет, просто там на 20 копеек что-то дешевле можно купить, и на что-то на 20 копеек дороже можно продать. Вот и все, вот и вся философия. Как вы сами понимаете, с такой философией великие победы не одерживаются никогда. Поэтому сейчас мы все с вами подходим к тому, что да, мы должны быть готовы. Я неоднократно говорил о том, что сейчас перед нашим политическим руководством, вне сомнения, наступает период очень жестких, может быть, непопулярных даже на первый взгляд решений, которые надо принять обязательно. То же самое стоит сейчас и перед Западом. То же самое сейчас стоит и перед Западом. И суть, смысл этих движений, они будут иметь именно вот такой социально-демократический, социалистический характер. И здесь вот я еще раз хочу повторить, что, как это ни странно, ни парадоксально, я обращаюсь к опыту именно Соединенных Штатов Америки, когда это было осуществлено абсолютно в полной мере. В Америке сейчас, допустим, число партий демократических социалистов, оно увеличится, в 3 раза увеличилось сейчас, и ни много ни мало сейчас порядка 120 тысяч членов. В том числе многие из них выдвинуты были, вот мэр Сиэтла, крупнейший город, мэр Нью-Йорка, они являются не просто демократами, или, допустим, Окасио-Кортес, допустим, это радикальные, это люди, которые себя социалистами именно считают. Так что в данной ситуации самое главное, что подача социалистической вот именно этой традиции, это становится уже рутинным элементом политического дискурса внутри Соединенных Штатов. И апеллируют, как я еще раз сказал, они это очень хороший ход, очень разумный ход, апеллируют не к российской, не к социалисте, не к советской традиции, не к марксизму-ленинизму, а к Франклину Делано Рузвельту. Причем, когда консерваторы начинают говорить, что это все не так, что это совершенно не соответствует действительности, я вам хочу сказать, что именно республиканцы обзывали, называли Франклина Делано Рузвельта социалистом и коммунистом. Предыдущий президент Гувер, он как раз и построился, собственно говоря, на этом, всю свою карьеру. Потому что, когда началась Великая депрессия, я хочу вам сказать, что Гувер, это ярый сторонник был капитализма. Даже когда наступил кризис, и вот со всеми этими ужасами, он говорил, что нет, рынок поможет, рынок сделает это. Вот почему этот талант Рузвельта, почему он стал великим президентом, человек, который понял, что надо. И он отрешился от всех этих, знаете, политических шор, от этой политической риторики и делал то, что нужно было делать на тот момент. А именно, создавал социальные фонды, обеспечивал государственное устройство на работу, социальные проекты, строительство дорог, вот о которых мы говорили, эти хайвеи, строительство самых разнообразных сооружений, портовых. Это все за счет делалось вот за счет как от частного капитала, которому Рузвельт объявил тотальную войну. Скажите, вам не напоминает это определенную ситуацию даже у нас в стране сейчас? Ведь тогда многие банкиры, которые говорили, они же, ну, там доходило до того, что готовилось покушение на Рузвельта, называли, что он все куплен уже Советским Союзом в полном объеме. Тем более, что тогда была очень хорошая витрина, это первые годы наших, вот первые пятилетки, когда было потрясающее развитие нашей страны, индустриализация, строительство новых заводов. Безусловно, американцы смотрели на это как на нечто невообразимое. Тогда не было, конечно, такого информационного пространства, и не так быстро все это доходило. И тогда уже была, конечно, стопроцентная цензура. Но, тем не менее, ведь много американцев приезжали к нам, работали и рассказывали, как это происходит и что там происходит сейчас. На фоне, с одной стороны, полная депрессия на Западе и строительство, которое происходит сейчас, тотальное государственное строительство, которое происходило в Советском Союзе. Если мы с вами экстраполируем эту ситуацию сейчас, вот спустя 90 лет, скажите, пожалуйста, а разве у Америки нет примера страны, которая динамично развилась за последние буквально 20-30 лет, которая из третьесортной страны третьего мира превратилась в лидера, который опередил Америку по очень-очень многим показателям и которая придерживается в основе своих социалистических идей? Ну, конечно же, это Китай. И это тоже видно, и это тоже совершенно четко, так сказать, осознается очень-очень многими американцами, в том числе и политическим истеблишментом. Поэтому, почему я сейчас поднимаю этот вопрос, почему я считаю, что он важен? Мы должны учитывать этот фактор, это раз. Нас не удивишь сейчас социалистической, коммунистической пропагандой, мы достаточно хороши в этом. У нас есть мощнейший союзник, это Китайская Народная Республика. Мы стоим сейчас, хотим мы того или не хотим, мы стоим на пороге достаточно серьезных государственных реформ внутри нашей страны. Потому что если мы их не сделаем, а то, что мы, ну, возвращаясь уже вот к нашей теме, конечно, Анкара, НАТО, нам уже давным-давно объявили войну. Наконец-то вот сейчас, после этого так называемого саммита, мы это осознали. С нашими интересами считаться никто не будет. Это ясно и понятно. Никто нам вот эти анкорические, так сказать, устрицы больше не предложит. Более того, это уже все забывается, как в свое время забылись нормандские форматы, минские договоренности, стамбульские соглашения. Все это ушло в небытие. С нами никто не будет совершенно, так сказать, по этому вопросу считаться. Это принципиальная позиция Запада. Она не зависит от того, насколько мы будем сильны в данной ситуации. Это экзистенциальное противостояние, которое Запад выбрал. Мы этого не выбирали, но они это выбрали. Более того, даже такие наши так называемые, ну, нейтральные партнеры, которые в свое время выказывали достаточно здравомыслие, сейчас мы видим с вами, что, допустим, вопреки договоренности, чего стоят договоренности, да? Я думаю, что мы оговаривали, когда продавали С-400 Турции, что, наверное, все-таки этот комплекс не подлежит реэкспорту. Но вот сейчас, видите, приходит информация, что Турция продает его кому-то. Я не знаю, это достаточно, это как это, в духе соглашения, что ли, там ничего не нарушается. А если это не нарушается, значит, мы что, вот такое соглашение заключили, что Турция может продавать кому угодно, что ли, наше суперсовременное оружие, которое, кстати, мы даже 300-й не в свое время, это С-400, это мы даже 300-й не поставили более лояльному нашему, как выясняется, союзнику и по стратегическому партнеру Ирану. А у кого-то есть сомнения по поводу того, что будет ли Турция выполнять обязательства по атомной станции Акую, которую мы сейчас строим, за свои деньги причем? Ну, нас уверяют, что это будет обязательно, что это будет, так сказать, они будут покупать, они будут нам платить. А вы уверены, что Турция завтра скажет, да я вообще не знаю, о чем речь идет. Построили и построили, спасибо. Ну, по мере возможности будем там вам что-то выплачивать помидорами, абрикосами и так называемыми, так сказать, отелями. Там кредит вам дадим, приезжайте в эти наши картонные коробочки. Можете покупаться у нас в Анталии. Есть эта уверенность такая? А ведь мы очень многим пожертвовали тогда ради этого. Наверное, была бы, так сказать, более бы лучшее применение было 20 миллиардам долларов, которые мы судили за наш счет Турцию и построили им. А может быть, надо было бы мост на Сахалин построить вместо этого? Договориться с китайской компанией, совместно построить, наконец, это. А я думаю, что этих денег хватило бы и на мост на Сахалин, а еще на этот туннель, если уж так хочется прорыть этот туннель на Аляску. Очень много вопросов. Очень много вопросов, когда мы исходим из какой-то сиюминутной капиталистической выгоды, рыночной какой-то выгоды. И мы совершенно пытаемся отстранить политику из наших экономических решений. Это недопустимо абсолютно. Просто недопустимо, по сути своей. Все должно быть... Ну, это не мы политизировали это, понимаете? Я думаю, не нужно объяснять характер этих так называемых экономических санкций, которые мы сейчас испытываем с вами. Опять там очередной какой-то 123-й, 38-й, я уже там запутался, какой-то, так сказать, пакет они опять готовят. Это что, экономика, что ли? Там экономика и не пахнет. Это чистая пропаганда. Причем методы, которыми они действуют, они приходят, знаете, вот в эпоху военного коммунизма. Это абсолютно такие, знаете, вот террористические методы, которых придерживались очень многие. Не только у нас в стране это было, и во время революции во Франции в 18 веке. То же самое все было. Вот то, что сейчас они делают, это абсолютно то. Политика идет впереди абсолютно всего. С этим врагом надо бороться, соответственно, используя и это оружие тоже. Сейчас происходят новые какие-то такие всполохи внутри Соединенных Штатов. А я думаю, что нам надо обратить самое пристальное внимание прежде всего на Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп, хотим мы того, не хотим, но это, безусловно, уже уходящая натура, вне всякого сомнения. И действия его абсолютно непредсказуемы. Мы должны думать дальше, мы должны смотреть, что будет после Трампа, потому что Трамп будет нас удивлять еще года два, но это как минимум, если ему, конечно, здоровье позволит все это делать. Мы прекрасно понимаем, что слово Трампа ничего абсолютно не значит. Ну, я не хочу сейчас, знаете, говорить традиционно, но я думаю, вы прекрасно помните, об этом я говорил уже очень и очень давно, по поводу того, по поводу вот сейчас звучат уже на официальном уровне. Мы говорим «война», мы говорим о том, что надо отзывать послов, закрывать наши посольства. Уважаемые радиослушатели, просто будьте свидетелями, я об этом уже два года тому назад начал говорить. Политика ограниченного дипломатического представительства, 100 раз я об этом на эту тему говорил. Мы имеем дело с нашими врагами. Мы должны использовать все методы, и мы должны вспомнить то, что было еще вот до этого, и мы должны использовать все эти факторы, все эти тенденции, которые происходят, учитывать тенденции, которые происходят внутри стран наших врагов, и, соответственно, выстраивать нашу, прежде всего, пропагандистскую, агитационную политику, о которой я, кстати, сейчас уже, правда, практически я не вижу этого, но некоторые из вас иногда присылали мне сообщения, я пропагандист, и это, уважаемые радиослушатели, я с гордостью ношу имя пропагандист. И агитатор. С гордостью нашей. Меня этому учили. Я этому учился на факультете журналистики МГУ. Поэтому, естественно, конечно, спасибо. Не надо напоминать врачу, что он врач. Не надо напоминать летчику, что он летчик. Безусловно. Но я думаю, по характеру моих выступлений, моих передач, вы прекрасно знаете, я пропагандист и агитатор, чего я являюсь. за что я ратую в каждой своей передаче, в каждом своем выступлении, не только на радио, но и на телевидении и везде. Это очень плохо, очень, так сказать, все очень просто, не хочу даже, так сказать, особо и говорить. Евгений, доброе утро, Рафаэль, наши интересы не учитывают руководство. Ну, я вам хочу сказать, что при всей моей критике, я, безусловно, буду всегда придерживаться этого тренда, и сколько у меня будет сил, возможности, я буду говорить об этом, когда ошибки, ну, явные ошибки допускаются. Вот. Тем не менее, говорить о том, что это не делается, ну, это, конечно же, абсолютно несправедливо. Понимаете? Так что, конечно же, есть наш президент, есть верховный главнокомандующий, есть премьер-министр Мишустин, есть очень много министров, его сторонников, которые, ну, действительно подвижники, которые, ну, я просто это знаю, ну, 24 часа на 7, значит, вот 7 дней в неделю люди работают, не покладая абсолютно рук. Другое дело, что у нас есть, конечно, и другие деятели там. У нас есть Министерство культуры, которое у нас очень культурно умеет отдыхать, а ничего не делать. У нас есть финансовый наш департамент, Центробанк, Министерство финансов. При всем том, что я не хочу всех огульно говорить, но мы с вами прекрасно, знаете, что называется, почувствуйте разницу. Видим, насколько отношение этих людей, оно очень и очень разное к тому, что происходит сейчас. Поэтому, конечно же, здесь в области пиара, имиджевых характеристик нашей страны, как внутренней, так и внешней, огромное еще поле деятельности. Вот, лимузин спрашивает, наверху тоже считают, как вы? Ну, я вам сказал, что в основном, конечно же, считают именно так, а иначе как же тогда? Но давайте не будем забывать о новостях, я предлагаю вместе со мной послушать очередной выпуск новостей, а потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области за сутки перехвачено более 100 дронов ВСУ. Один мирный житель погиб и 10 получили ранения, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что противник также произвел 5 артиллерийских обстрелов. Ударам подверглись Белгород и 8 округов. В оперативном штабе региона добавили, что в городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона были повреждены многоквартирный дом и грузовой автомобиль. А в районе села Казмедьяновка БПЛА нанес удар по микроавтобусу. СМИ сообщили о начале переговоров Эстонии о поставке ракет большой дальности. Власти республики ведут диалог с рядом компаний о выпуске, в том числе снарядов, которые могут запускаться с РСЗО «Хаймарс». Речь идет о приобретении у американской фирмы крылатых ракет «Барракуда», сообщила телерадиокомпания «Р». Это один из возможных вариантов, однако решение будет зависеть от цены и потребностей эстонских сил обороны, отметил глава ведомства Хана Певкор в комментарии журналистам. Владельцы иностранных сим-карт больше не могут зайти на заблокированные в России ресурсы. К зарубежным абонентам применяется общий режим фильтрации, действующий на территории страны, сообщили в Минцифры. В комментарии «Известиям» в ведомстве уточнили, что доступ пользователей с иностранными сим-картами к разрешенным в Российской Федерации ресурсам сохранится, а ограничения направлены на обеспечение безопасности в цифровом пространстве. В Ассоциации туроператоров России назвали необходимую сумму для отдыха на Черноморском побережье. 10-дневный отпуск в июле обходится в 50-60 тысяч рублей на человека. Повышение цены составило около 5% по отношению к аналогичному периоду 2025 года, пояснила исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Речь идет об отдыхе с размещением в комфортной гостинице 3-4 звезды с завтраками либо без них, сказала она в комментарии ТАСС. Ламидзе добавила, что в этом месяце не произошло ожидаемого сезонного повышения стоимости туров на 25%, так как снизился спрос. Только в июле туристы, наконец, осознали, что все-таки лето проходит и надо куда-то ехать, подчеркнула исполнительный директор. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 26-28, вечером до 25 градусов, вероятны осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шизовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
7: Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное — не останавливайся. Начните обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. Фильтры, все материалы в наличии. Бесплатная замена. Гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: «Право знать», говорит Москва.
13: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах и не только. Передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, вопросы. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». В Дзене нас можете. И, конечно же, заходите на сайт, иконка Макса нашего в социальной сети, тоже заходите. В общем, все для вас ВКонтакте, все абсолютно для вас. Позвольте зачитать ваши сообщения. «Лимузин, может лучше агитировать тех, кто рулит процессом?» А, «Лимузин, а это эфир, понимаете? Он, как говорится, до всех доходит, и все слушают. А то, что там наверху слушают, поверьте мне, слушают. И, так сказать, совершенно верно, так сказать, знаете, учитывают, скажем так, да?» Так, Артур Гурьев пишет: «Рафаэль, а может сейчас в виде санкций отменить АЭС?» Нет, уже ничего нельзя отменить, а нужно, что называется, с этой ситуацией жить. Расскажите про красную, Ромео спрашивает, про красную карточку Трампа. Ну, вы знаете, это войдет, конечно, в аналы, я думаю, спорта, когда президент страны отменяет красную карточку фактически. Но самое главное, вот поведение этого так называемая ФИФА принципиально, которая отстранила нас от всего этого, это, конечно же, просто, знаете, вот омерзительно на это смотреть, на этого лысого, ну, я не знаю, как его уже назвать, я его даже фамилию не хочу называть. Это просто настолько недостойно, это такая проститутка, что, ну, я не знаю, как этот, вот как он, как мужчина будет после этого жить? Ну, топни ты ногой, скажи нет, ну, потом там как-то договорит. Нет, он даже, он ему своего спрашивает, он говорит: да это нормально, это мы так решили, это так вот, как, ну, так, и именно так мы и хотели поступить. Ну, что вы, как, ну, конечно же, нельзя. Это проститутки, у меня другого смысла нет, и я и прощу, то, извините, настоящих представительниц этой древнейшей профессии, извините, что я вас сравниваю с этими, которые вы, по крайней мере, телом торгуете, а эти совестью, честью, всем абсолютно. Кто знает, может, и телом. Так, здравствуйте, Рафаэль. После саммита НАТО, Эрдоган и Трамп, новый союз. Почему новый? Тот же самый союз и остался. Просто сейчас Турция показывает, кто она реальная, набирает силы, получает поддержку сейчас от НАТО. Я думаю, что дано самое главное, мы там очень много говорим о том, что Турция будет закупать F-35, там еще что-то. Дело в том, что Турция, судя по всему, получила добро на Туранский проект. Потому что влияние Китая на Среднюю Азию, на тюркские народы, которые раньше были в составе Советского Союза, конечно же, прежде всего, Азербайджан, посмотрите, насколько нагло сейчас они себя начинают вести, протесты заявляют там и прочее, что с этим связывается в той или иной степени. Турция получила добро на Туранский проект. Поляна расчищена, Армения полностью при Пашиняне стала, так сказать, вилаятом уже, тут совершенно ясно уже Азербайджан, понятная позиция. Ну, судя по всему, вот Грузия, как ни странно, еще какой-то островок, так сказать, христианских каких-то традиций там, но насколько все-таки там тоже, я был относительно недавно в Тбилиси, в Баку, но там все куплено-перекуплено практически или Ближним Востоком, или Турцией уже, особенно в Батуми. Так что расчищен путь, и это, конечно же, нас отрезает от нашего стратегического партнера Ирана. Так что здесь совершенно конкретный вектор, и Турция, собственно говоря, не всегда и говорила об этом, она и не скрывала никогда. Просто мы это не слушали, мы это для какую-то иллюзорную для себя картину рисовали. Да нет, они, вот мы сейчас их помидоры запретим, и они сразу, так сказать, это на нашу сторону встанут. Угу, встали. Так. Андрей. Туранский проект возможен только при лидерстве Узбекистана. Ну, это любопытно, конечно, заявление. Вам виднее, Андрей, не знаю. А, Нигматуллин, Рафаэль Никитич, как же я рад вас слышать. Спасибо большое вам за добрые слова. Жестко вы сегодня высказались по поводу Путина за последние 4 года. Уважаемый радиослушатель Олег, я высказываю свое мнение не против какого-то конкретного или чего-то. Я указываю на те проблемы, с моей точки зрения, на которые надо обращать внимание. Трамп стал работать футбольным судьей. Ну, вот, господи, он у нас танцор, он у нас все что угодно. Так, Дмитрий Катков. Обычно не считается интересными слабого, аллюзия вам понятна. Вместо того, чтобы осыпать проклятие Америку, может быть, нужно говорить о том, что надо быть сильными и что нужно сделать, чтобы стать сильными. Дмитрий, совершенно верно. Надо говорить о том, что как стать сильными. Но вам не кажется, что это вопрос, ну, немножко не на мою зарплату? Как стать Россией сильными, да? Победить своих врагов. Вот так становятся сильными. Внутри и снаружи. Вот и все. Чего хочет Трамп? Трамп хочет, чтобы все вернулось к 2000 году, когда Америка доминировала во всех сферах. Трамп хочет, чтобы ВВП Китая составлял не больше Соединенных Штатов по паритету, а меньше. Трамп хочет, чтобы новейшие виды вооружения появлялись не в России, а появлялись в Америке. Так что здесь более-менее понятно. Андрей, сегодня будет наш любимый Грегушка? Да, Андрей будет. Да, приезжает, так сказать, а Грег, он уже придет обязательно. Я надеюсь, хотя вот, ну, он вроде бы уже приземлился. Все нормально. Так что он будет. Это не отчаивайтесь, если кто-то не дозвонился по тем или иным причинам. Я обязательно потом, мы с Грегом обязательно возьмем и побольше будем отвечать. А Грег ответит на мой вопрос, который я ему сразу задал. Война, Грег, грядет между нашими странами. За кого будешь воевать? Ну вот, посмотрим, что он ответит сегодня нам вечером. Так, вы не путайте, 3991, вы не путайте социалистический строй и государственный капитализм. Путин сейчас строит госкапитализм. Я не хотел бы сейчас ввергать всех нас в экономическую дискуссию, можете называть это как угодно, социалистический строй, госкапитализм. Я сейчас говорю об элементах социалистического государственного строительства, которые используют все страны сейчас, и от которых мы по какой-то причине сейчас почему-то отказываемся, понимаете? А я думаю, что это несправедливо, это неверно. Мы никуда от этого не уйдем. Потому что консолидация может быть только на основе социалистических идей, вне всякого сомнения. Так, давайте возьмем. Да, слушаю вас. Говорите, вас слушают.
14: Алло.
4: Да, пожалуйста.
14: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
14: Вот был опрос среди школьников, и никто не знал, чем социализм отличается от капитализма. Это вот современное образование. И вот мой вопрос насчет Международного олимпийского комитета. Вот что-то я так и не поняла, что произошло. Снимаются какие-то временные санкции, например, по футболу. А, в общем, оказывается, что донецкие спортсмены могут выступать, луганские, Крым там, еще что-то. Вот ничего не поняла.
4: Я понял. Вы знаете, я не могу вам сказать, что я все прекрасно это понимаю. Вот. Но мне непонятно вот эта эйфория наших чиновников, особенно от спорта, которые говорят, нам разрешили, нам, так сказать, все уже снимают санкции, но там пока без гимна, без этого, но все. Понимаете, очень такая сложная ситуация, потому что я попытался тут одному спортсмену это сказать, он говорит, ты не понимаешь, у нас там век короток, может быть, тут у каждого человека свои, как говорится, предпочтения и свои приоритеты в этой жизни. Но настолько более унизительной страницы в истории нашего спорта я не припомню. До какой степени надо унижаться, просить, клянчить что-то? Но не пускают вас туда на Олимпийские игры, на это. Но неужели совершенно с точки зрения политологии, политтехнологии, вот наше правительство, допустим, да, не такие уж это великие деньги, наверное, были бы. Надо было бы в тот же момент, когда проходили Олимпиады, куда нас не пускают, или чемпионаты мира, куда нас не пускают, мы должны были параллельно организовать у нас суперолимпиады, назовите ее спартакиады, с огромным призовым фондом. Мы бы вот денежки бы, которые Силуанов и компания угрохали у нас в Евроклир, которые сейчас сотни миллиардов зависли, мы бы хотя бы парочку бы миллиардов бы оттуда бы откусили бы и сделали бы призовые фонды для тех, кто приедет к нам. $1 000 000 за золотую медаль. Миллион. Можно даже в виде золота выдавать это. Ничего не обеднели бы, потому что имидж, реноме, авторитет страны гораздо дороже, он несопоставим ни с чем. Если не пускают на футбольные какие-то, значит, нужно организовать футбольные матчи, футбольные, так сказать, какие-то баталии именно вот под таким делом. Потому что спортсмены, но это люди, которые тоже, они зависимы, они зарабатывают деньги, это понятно, профессиональные люди, в том числе у нас, допустим, какими-то там тропами пытаются куда-то выехать в Европу, там играть, где-то это. Ну, сделайте здесь вы. Что мы не можем у Уимблдона? Кубок Кремля есть. Сделайте призовой фонд в 10 раз больше, чем в Уимблдоне. И тогда сразу, поверьте мне, когда они увидят, что ведь, ну, не все же поедут туда, приедут и сюда, когда они увидят, что мы альтернативу предложили, по-другому бы они уже запели. Они бы нас упрашивали, чтобы мы пришли к ним. В свое время Государственный банк Англии, это было в начале 19 века, такая полулегенда, они, так сказать, не выдали кредит под обеспечение Ротшильдом. И Ротшильд тогда приказал всем своим служащим, который раздал им 10-фунтовые купюры, тогда это были огромные деньги, и они приходили в Центральный банк Англии и меняли купюры на золото, потому что банкноты были обеспечены золотом. И он, так сказать, это были, можете себе представить, сотни людей каждый день приходили и получали золото вместо этих бумажек. Только после этого банк понял, что Ротшильд настоящую войну начал против них. И они, так сказать, конечно, прислали сразу к нему гонцов и сказали, что не перестаньте, вы же нас разорите. Неужели вы сомневаетесь в нашем банке? Ротшильд сказал тогда, что если я буду сомневаться в английском банке до тех пор, пока английский банк будет сомневаться в Ротшильдах. И сразу потом все это утряслось, вы понимаете? По-другому разговаривать с этими людьми, так называемыми, невозможно. Это люди, они работают против нас системно. Не надо рассматривать санкции, которые против нас в спорте. Это, как знаете, в отрыве такие. Вот вы понимаете, там вот был один, допустим, председатель Международного олимпийского комитета, а вот сейчас другой придет, будет... Это не работает так, понимаете? Есть каток, который закатывает все в асфальт, и неважно, кто за рулем этого катка. Этот каток не станет, так сказать, автомобилем-кабриолетом, который выделывает, так сказать, какие-то пируэты во время там дриблинга или еще чего-то. И бороться надо с этим именно точно таким же образом. Тем более, что у нас есть же опыт такой. И старшее поколение, вы наверняка помните, 1980 год. Бойкот, первые санкции, которые ввели, это Джимми Картер ввел против Олимпиады нашей 1980 года в Москве. Великий американец Тед Тернер, основатель того CNN, не этой помойки, которая сейчас, а того 24-часового канала, круглосуточного канала, он сказал, что я буду спонсировать игры доброй воли, Goodwill Game, мы все, наверное, это помним прекрасно, взамен того, что было, чтобы спортсмены могли выступить. Это американская была инициатива. Ну что мы сейчас не видим? Тогда этот, как говорится, как началось, так и закончилось. Потому что все прекрасно понимали, что мы можем в ответ что-то сказать. А что мы сказали в ответ? Помилуйте, дяденька, не наказывайте. Мы же хорошие. Да, что мы там еще говорили? Ладно, это такое, знаете, в пользу бедных все. А Лимузин, у нас не хотят побеждать внутренних врагов. Чубайса, например, отпустили запросто. У меня тоже вопросы по поводу Чубайса. Почему этот человек находится? Как, кстати, и многие другие, там всякие Кохи, Пугачевы, мне вот совершенно непонятно. Это люди, которые до сих пор льют грязь, которые, ну, вот просто вражины самые натуральные. Причем там даже не вопрос к эстеблишменту. Против России это все. Ну, а понимаете, ну, а как? Я вчера включаю, так сказать, канал «Театр» называется. Там иногда хорошие спектакли провинциальных наших театров, молодежные коллективы показывают. Вдруг вижу эту харю, этого подонка, извините, потому что я ему это в лицо уже сказал, Гонопольски. Иноагент, террорист, человек, который призывал свергать власть, человек, который призывал убивать русских на Донбассе. Это ведет передачи с его участием. Причем это там не какая-то там, знаете... Вот продюсер телеканала, этого театра, я не знаю, вот вы когда ставили эту передачу, вчера это было, вы что, не знаете, кто такой Гонопольский, что он делал, что он говорил? Вы считаете его там показать даже 20-летней давности, это что, нормально, что ли? Причем передача была политическая, там не то чтобы, знаете, театральная какая-то или еще что-то. И это была такая общественно-политическая передача. Это вот к вопросу Министерства культуры и всего остального, понимаете? Против нас работают системно. А у нас не, мы не работаем системно. Мы не наблюдаем это. Совершенно нормально появление иноагентов в фильмах, которые сейчас здесь появляются. Они там учат нас, как жить там, допустим. Даже фамилии не хочу называть. Если кого-то интересует, могу ссылочку дать. До сих пор эти четыре недоростка, которые учат нас, как себя вести с женщинами, они, так сказать, кочуют из одного фильма в другой, так сказать, и говорят нам о своих авторитетах. Мы не защищаемся, понимаете? Мы не защищаем наши нефтеперерабатывающие заводы, мы не защищаем нашу культуру, мы не защищаем нашу страну и идеологию, мы не защищаем наш авторитет и имидж. Когда, наконец, наше руководство поймет, что это должно быть системное противостояние? Вы знаете, по какому-то космическому совпадению, моя дипломная работа на журфаке была, она как раз была связана с некоторыми аспектами пропаганды и контрпропаганды, которая идет. Вот. Я, кстати, не Пугачеву имел в виду, когда говорил, а Пугачева имел в виду этого банкира, который, так сказать, сбежал с деньгами. Я об этом говорил, который считает, который говорит всем, что он там друг Путина был, там и другие такие. Ой. Так, да, слушаю вас.
15: Добрый день.
4: Добрый.
15: Рафаэль, спасибо за эфир.
4: Да, пожалуйста. Спасибо.
15: Вы знаете, вот, когда любят у нас сравнивать очень сильно, как там у них. Как в Америке. Угу. Вы-то знаете, что в Америке так вот скажи, чтобы убивали американцев, либо против власти вот так вот призывая к тому всему, к свержению
4: срок,
15: и прочее.
4: Сразу срок.
15: Там весь административный ресурс вас просто уничтожат.
4: Правильно? Просто сотрут в порошок. Просто
15: все, причем моментально, все счета, недвижимость.
4: Абсолютно. Все. Абсолютно согласен.
15: Но у нас почему-то это выборочно, понимаете? Почему-то вот сеньки можно, а прошки нет. Мы как-то вот это реально напрягает это.
4: Ну, потому что у нас, спасибо вам большое, потому что у нас никто системно не работает, понимаете? Системно занимается вопросами контрпропаганды нет. У нас на какие-то, понимаете, все ездят, так сказать, симпозиумы, встречи какие-то, понимаете? У нас считается совершенно нормально, что ответственная чиновница, у которой детей нет, она выступает во время, так сказать, встречи с многодетными семьями. И она там учит их и говорит там какие-то красивые слова. Я вот не знаю, вот кто-нибудь думал об этих составляющих? О том, что надо политтехнологии немножко по-другому. Ну, не этот человек, понимаете, должна говорить об этом. При всем уважении, там, считается, что у нее там какие-то есть деловые качества или еще что-то. Но надо же немножко думать своей головой, когда вы предлагаете ту или иную политическую теорию, политическую или политтехнологию какую-то молодым там людям, допустим, или что, чтобы это был пример для подражания какой-то, понимаете? Нет, совершенно все, как говорится, нормально. и представители министерств, и администрации президента в какой-то эйфории, понимаете, в каком-то другом космосе существуют. А у нас, оказывается, вот сейчас Песков сказал, да, пресс-секретарь, он сказал, что у нас идет война. Спасибо, господин Песков, спасибо, а то мы не знали. Знаете, мы не живем здесь, мы не заправляем машины, мы не смотрим, что происходит, мы не скорбим по нашим людям, которые погибают, а то мы не знали. Спасибо, Господи, слава Богу, мы что, тебя можем называть? Ой, ура, оказывается, не СВО, оказывается, война. Что за детский сад? Кто этим занимается? Абсолютная вульгаризация политтехнологии и политологии как таковой. Безграмотный, дешевый подход. Считают всех за идиотов, что ли? Меня это возмущает очень возмущает, и я считаю это очень большой проблемой. На это надо посмотреть руководство совершенно с другой стороны, понимаете?

0: очень сильно упал. Это первое. И второе. Мне очень, значит, я считаю, что очень правильно вы начали говорить о наших взаимоотношениях с Турцией. И в этой связи сказать то, что вы не сказали. А возможно, потому что просто не знали. Жители Крыма, которые в советское время там, значит, проживали, они прекрасно знали, что Турция имеет в планах сделать Крым своим протекторатом. И вполне возможно, что Турция будет воевать нашим же оружием с нами, с Российской Федерацией, за Крым. Это очень опасная штука. Поэтому нашим тем самым внешнеполитическим тем руководителям нужно на эту тему очень серьезно задуматься. Спасибо.
1: Ну, я не хотел бы сгущать краски. С-400, собственно говоря, комплексами ПРО сложнее будет воевать с нами. Вот. Но то, что вектор политики Турции, ну, явно не дружественный к нам, я думаю, мы это все прекрасно видим. И нас не должно смущать, и в каким-то образом, знаете, мы не должны, так сказать, воспринимать это не иначе, как вот то, что Турция не поддержала санкции, допустим. Ну, не поддержала, не поддержала. Мы сами прекрасно знаем, почему. Не потому, что они не согласны. Они постоянно выказывают поддержку Бандаржим. Ну, экономика, это Восток. Здесь, как говорится, люди торгуют. Понимаете? Так что здесь, я думаю, все более-менее понятно. Евгений, аккуратнее, Рафаэль, а то мы без вас в передаче. Ну, Евгений, что? Евгений, у нас свободная страна. Я высказываю свое личное мнение согласно Конституции Российской Федерации и закону о печати. Мы с вами не на Западе, где действительно за какое-нибудь оброненное неожиданное слово, когда скандал разразился потому, что там один журналист вместо Камала сказал Камала, допустим, там Харрис по поводу этого, так там его чуть с эфира не сняли. Нет. Я говорю о совершенно разумные вещи, которые я могу и доказать, и объяснить на любом абсолютно уровне. И, кстати, это, знаете, не только вы, уважаемые радиослушатели, это знают и те люди, от которых, может быть, в какой-то степени это зависит. Так что буду рад открыть дискуссию по этому поводу. Уже этим, так сказать, буду доволен как журналист, как гражданин России. Слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
2: Подскажите, вы так рьяно выступаете и довольно смело.
1: Простите, пожалуйста, но вас не слышно просто. Перезвоните или там как-то перенаберите. Да, слушаю вас.
3: Алло.
1: Да, слушаю вас, говорите.
3: Здравствуйте, Николай, здравствуйте. Москва.
1: Да, Николай.
3: Спасибо за передачу, спасибо за то, что даете сказать. А вот такой вопрос у меня. Так получилось у меня в моей жизни, что приходится летать и на тот берег, кстати говоря, и здесь, в Европу. Дороги сейчас дальние.
1: Только побыстрее, то, пожалуйста, потому что время. Да.
3: Короче, летают разные люди, в том числе. Люди из Крыма, люди из Донбасса, люди из новых территорий, и так далее. Угу. И разговариваешь, а получается так. Вот Крым. Если бы мы знали, мы бы за что не проголосовали. Донбасс. Хорошо, что у меня 3 паспорта. Говорю, какие? Ну, один, говорю, украинский, другой российский, да. А третий, а паспорт еще Донбасса у нас есть. И вот мы летаем, женщина это мне говорила там одна. Там я пособие получила, сюда прилетела.
1: У меня, ради бога, извините, я понимаю, так сказать, в это, ну, надо, я же попросил вас немножко подинамичнее, потому что так невозможно. Вы рассказываете какую-то историю, я, ну, второй паспорт есть, а что вы в Крыму, там, Донбассе? У нас что здесь мало, что ли, с 2 паспортами, что ли? Кстати, на всякий случай, у меня один паспорт, хотя была возможность их кучу иметь, в том числе и американский. Я один паспорт, я гражданин только России и никакой другой даже дружественной страны, поэтому говорю об этом. Ну, есть это, конечно же, люди имеют 2 паспорта, ну и что? Если это не запрещено законом, что у вас так здесь это? Вот, благодаря Пескову мы можем назвать войну войной, помнится, что это... Понятно. Если бы телевидение начало говорить правду, на нас уже всем уже давно плевать. Аленка, никому не плевать на нас, поверьте мне. Так что здесь, так сказать, я с вами не соглашусь, пожалуй. Так. Так, ну, вы здесь говорите о, так сказать, отношениях Пескова с Пугачевой там и прочее. Там кто кому ручку целовал, ну, личное дело каждого, понимаете. Спасибо за эфир, пора уже говорить об этом. еще непонятно назначение директорами школы, людей, у которых, и так далее, и так далее. Ну, здесь, я вам еще раз говорю, конечно же, здесь вопрос политтехнологии. Уважаемые радиослушатели, ради бога, извините,

0: отключаю звонки ваши, и, так сказать, сегодня вас всех в 20:00 ожидаю на встречу с Грегом Вайнером. Продолжим наш разговор, спросим Грега, с кем он будет, за кого он будет воевать, если в случае чего. Так что надеюсь, что мы продолжим наш все-таки разговор, немножко попытаемся полегче это сделать. Но я вот по вашим сообщениям рад, что вы... и вам интересна именно вот эта тематика, а я, как всегда, стараюсь вам давать информацию, которую, ну, практически нет в нашем мейнстриме, да и не только в нашем мейнстриме. Всего доброго, до вечера, 20:00, Америка Лайт. Ждем вас с Грегом Вайнером.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Краснодарском крае заявили о ликвидации пожара на территории Ильского НПЗ. Возгорание началось после падения обломков БПЛА. В оперштабе региона уточнили, что на месте работали более 70 сотрудников МЧС и 21 единица техники. Утром представители штаба отмечали, что в результате атаки противника пострадавших нет. Израиль готов присоединиться к США в нанесении очередных ударов по Ирану. Власти еврейского государства могут пойти на это, если Вашингтон обратится к ним за помощью. Мы доказали, что поддерживаем Соединенные Штаты и готовы сделать это снова, если потребуется, сообщили израильские источники газете «Нью-Йорк Пост». В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Исламской Республике. Командование утверждали, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекли Ормузский пролив. В КСИР заявили об ответных ударах по американским базам в Бахрейне и Кувейте. В Госдуме сообщили об оснащении аэропортов медпунктами по единому стандарту. Требования установлены с 1 сентября. За это будет отвечать руководство авиагавани, рассказал зампред комитета по охране здоровья Алексей Куриный. Парламентарий отметил, что оказывать медицинскую помощь должны будут всем – пассажирам, встречающим, провожающим, сотрудникам, находящимся в здании аэропорта или на прилегающей к нему территории. До сих пор наличие и оснащение таких медпунктов могло сильно различаться в разных авиагаванях, но теперь будет стандарт по всей стране, добавил он. Депутат сообщил, что медпункт – это не поликлиника и не стационар, получить там больничный не получится. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту в 100 рублей. Она посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс и оформление лицевой стороны соответствуют купюре этим же номиналом выпуска 2022 года, пояснили в ЦБ. На оборотной стороне обновленной банкноты размещено стилизованное изображение карты федерального округа по аналогии с ранее выпущенными модернизированными купюрами в 5 и 1000 рублей. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 16 копеек, доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей и 59 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 26-28, вечером до 25 градусов. Вероятны осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Сожаление о потерянном времени. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки у...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
8: Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
5: Ну что, друзья, дожили. Пятница, 10 июля. Всем отличного, хорошего дня.
3: Дожили.
5: Дожили. А как угодно, можно и так, я думаю.
3: Это такой контекст, да?
5: Ну да, да, кстати. Я и в том, и в другом хотел сказать. Хорошее сегодня настроение. Я так смотрю, погода, конечно, странная. Такое ощущение, как будто мы начинаем жить, вот климат меняется, как субтропики.
3: Слушай, я жду момента, когда вот просто можно в футболке прийти на работу и не думать о том,
5: ты
3: что...
5: А ты сегодня не в футболке, ты в кофте?
3: Я, вот видишь, я кофту надела, потому что обещали какой-то 28. Ураган. 28, это понятно, но обещали ураган очень сильный. Ой. И я боюсь прийти в футболке на работу, потом подмочить репутацию. Ну зачем это?
5: Боишься, она намокнет и будет слишком сексуально?
3: Ну, не знаю.
9: 11.07 в Москве.
3: Да. И, в общем, это ладно, что я все жду момента, когда можно спокойно выйти в футболке.
5: Выйти в мокрый футбол.
3: А когда еще можно не брать зонт с собой, вот.
5: Вот это. Ну, зонт не самый... Надо иметь компактный хороший зонтичек.
9: А вы носите с собой зонт?
5: Да, да. А ты нет?
9: Не, и никогда с собой зонт не ношу.
5: Ну, подожди, подрочи я... тоже
3: это
5: будешь.
3: Это возрастное, Гера.
9: Почитаю просто насквозь промокнуть, потому ну, чтобы ходить с какой-то палкой вот, в руках.
5: Да почему право в палках?
3: Проблема маленьких зонтиков в том, что они уворачиваются.
5: У меня прекрасный компактный зонт.
9: Он вот, не, у меня красивый, с деревянной ручкой, желтенький, размером... как я встретил вашу маму. А, я другие зонтики не признаю, да.
5: У меня вот размером со страницу А4 в длину.
3: Это
5: такой.
3: Очень успешно.
5: И очень хороший зонт, угу. Очень помещается. У него кнопочка.
3: У меня, знаете,
5: нажмешь,
3: зонт...
5: он откроется, нажимаешь, оно закроется.
3: Да.
5: А нажмешь, откроется, нажимаешь, закроется.
3: Это клёво. Тебе повезло, у тебя автомат. У меня да. Полуавтомат. У меня только Ча. Открывается, а закрывать нужно самостоятельно. И он такой тяжелый, что мне кажется, им можно убить кого-нибудь. При желании. Или приседать с ним можно.
5: Знаешь, я однажды его... получилось так, что я случайно, спускаясь, поднимаясь по эскалатору, нажал его и попал в ягодицу впереди стоящей даме. Угу. Вот, он был связан, и он так выстрелил ей. Она так вскрикнула...
9: И все, кто перед тобой на эскалаторе были, как доминошки повалили.
5: Нет, она вскрикнула так, как будто ей вонзили нож в ягодицу. Я так посмотрел, извинился, говорю, простите, ну да ладно. Так, что нас ждет сегодня? В этом часе, друзья, мы поговорим о том, шумно ли нам вообще живется в Москве. Это первое. Плюс хотят ввести в России новый семейный налог. позвоним специалисту, узнаем, что это за новый семейный налог. Так, в Лондоне появился, извините меня, но так новости пишут, секс-коворкинг. Вот, ну и, значит, так, что еще интересно? А, эпидемия обмороков началась в России, говорят врачи. Ну и, да, еще вот такой диагноз стали ставить — смартфоновая кисть. Вот, людей массово, значит, ставят такой диагноз где-то от 18 до 35 лет. В следующем часе к нам заглянет арт-директор фестиваля «Русский кот». В рамках фестиваля «Лето в Москве» поговорим о том, куда пойти, что посмотреть. Программа «Выход в город» 12.35. Расскажем о ярких и интересных культурных событиях этого лета. И в 13.05 долгожданная программа «Народный психолог». Елена Соловьева и Марина Александрова обсудят, Марин,
3: интересные темы.
5: Сожаление о потерянном времени.
3: Сказка о потерянном времени.
5: Да, сожалеете ли вы о потерянном времени или нет? Вот так вот.
8: Макс, Марина и Герман. Это на радио. Говорит Москва.
5: Ну, расскажем давайте о средствах связи.
3: Ну, конечно же, у нас есть смс-портал +7 925 888 894 8, телеграм говорит МСК-бот, есть Макс, есть телефон прямого эфира 7373-948, код города 495.
9: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Делать это вы можете в трансляции «Макс, Марина и Герман» сразу одновременно в Ютьюбе, Рутюбе и ВКонтакте.
3: Так, да.
5: Ну и, конечно, читайте нас в Дзене, это полезно, и вообще читать полезно. Вот, что сегодня за день и какие сегодня праздники-то происходят? Смотрите, сегодня, во-первых, Всемирный день жареного мяса, День красивых цветов, или его еще называют День роз, День племянниц и племянников.
3: Максим.
5: Вот, да, что у меня есть племянники.
3: Да.
9: Вот. Мне тоже. Ура, поздравляем.
5: Надо поздравить их, да. А еще сегодня день победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. Ну, слава тебе, Господи, 317 лет прошло. И день Николы Теслы. Ну, день Николы Теслы.
3: Зажгем сегодня,
5: ну,
3: короче,
5: потремся. Да. А, еще сегодня день капибар, оказывается.
3: Так.
5: И день, Герман, по твоему поводу, футбольного свистка.
9: Да, сегодня впервые был использован футбольный свисток, да, на футбольном матче.
5: Интересно. Ну, вот такие вот, друзья, сегодня события. Всех поздравляем, кто с этим связан и как-то причастен. Ну, поехали по новостям, пробежимся,
3: ну, давайте,
5: да?
3: Давайте.
5: Смотрите, на госуслугах предлагают гражданам России делиться своей геолокацией с полицией.
3: Функция могла бы называться «Безопасный маршрут». По словам депутатов, пользователь сможет включить ее перед выходом из дома, если он нажмет тревожную кнопку или не доберется. Извините. В общем, не дойдет до назначенной точки, его местоположение автоматически отправится в службу 112 и в полицию.
5: Мне кажется, это очень хорошая, полезная история. Я все время своих родных очень долго приучал именно к тому, чтобы вот включили функцию «радар». Знаете, вот как дети, папа, брат, мама, вот когда кто-то куда-то едет, чтобы можно было посмотреть, потому что кто-то не услышал телефон, у кого-то стоит виброзвонок, а кто-то не может ответить. А чтобы не волноваться, ты тут же смотришь, где находится человек, движется он, не
3: на
5: движется.
3: Филет.
5: Да, на филет, и все, и вполне себе очень разумно и удобно.
9: Теория функция звучит как действительно полезная, хорошая функция, потому что, ну, правда, да, бывает такое, что надо знать, где человек, за которого ты переживаешь. Но у нас вообще-то в Москве проблемы с геолокацией.
5: Но не всегда, согласись, можно.
3: Я всегда в Шереметьеве, не знаю.
5: Ты
3: вот
5: всегда
3: сейчас, может быть, не в Шереметьеве, только
9: сейчас
3: не
9: тут, с нами.
3: Сейчас с вами, да.
5: Вот у меня, как ни странно, работает в последний месяц очень все хорошо.
3: У тебя вообще все замечательно, Максим, у тебя есть заправки без очередей.
5: Да, и как
3: вообще,
5: ни странно,
3: конечно,
5: около моего
3: все
5: дома
3: все стоят
5: заправки,
3: в очередях, заправиться не могут.
5: И пусто.
3: У всех проблемы с геолокацией, с навигаторами, а у тебя все прекрасно.
5: Ну вот я открываю, сейчас смотрю. Давайте все вместе откроем и посмотрим, где мы сейчас находимся. Доброе утро, Герману нужен микрофон, чуток потише сделать, рвет голос, говорят.
3: Душу, так, душу рвет.
5: У меня вот предлагает программа показывать, где лестница на моем пути до дому. Вот, так, где я нахожусь?
9: Хотите,
5: Метро Новокузнецкая, метро Новокузнецкое, правда, да. Я нахожусь в фонтане.
9: Я тоже.
5: Ты тоже в фонтане?
9: Коллега.
5: Здравствуй, поплыли, Гер, поплыли.
3: Главное, не всплывите.
5: Вот, там, да. Я в фонтане до нашего здания, еще метров, он говорит, 58 метров. Ну, нормальная геолокация, что мы мучаемся?
9: Ну, плюс-минус.
5: Плюс-минус. Да. Не потеряемся, не потеряшки мы. Так, еще тысячи зрителей со всего мира наблюдают за блогером, который уже неделю пытается убить редкого клеща. Этот человек использует все методы от утопления до заморозки, но ничего не помогает. Зовут этого парня Бенджамин Руссель. К чему я это вообще эту новость взял? Показать именно то, что как, лишь бы дитя, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не повесилось.
3: Ну, лишь бы были просмотры.
5: Да, конечно. Он уже несколько дней мучает одинокую звезду, это так клеща называют, от укуса которого возникает синдром альфа-гал. Это такая аллергия на красное мясо и молочные продукты.
9: Он пробовал его топить, душить, вешать, замораживать и скидывать с высоты стола. Ну, можно было и с побольше высоты скинуть, да, но все тщетно. В комментариях ему советуют применить гильотину или просто раздавить насекомое.
5: Ну вот, и посмотрите, друзья, и смотрят миллионы просмотров, тысячи. Вообще, на самом деле, он музыкант этот Руссель, перформансер, да неважно, автор комиксов, ну и вообще известен своими провокационными и кровожадными работами. Ну,
3: как-то это очень жестоко, мне кажется, и то, что люди за этим наблюдают, им это нравится, тоже как-то настораживает.
5: А людям чем жестче, чем страннее, да, тем интереснее всегда.
3: Я-то думала, обычно все любят что-то спокойное, предсказуемое. Нет, без эмоций.
5: Вообще нет.
3: А оказалось, нет. А что
9: клеща жалеть? Еще и такого противного клеща.
3: Понимаешь, не то, что жалеть. Красное мясо. Да, я понимаю, но просто сам процесс вот этого вот умерщвления клеща, ну это как-то очень, знаешь, клещ, видно, какой-то садизм каким-то попахивает. Да.
5: Клещ
3: чем
5: живущий,
3: за этим наблюдать? Ну, как смотри, мучается кто-то?
5: Замораживает он его, ну, ужас, да. Ну ладно. Добрый день, Макс, Марина и Герман, очень люблю Макс. Ой, Макса, слушаю вас давно, но только решил написать и поздороваться. Белая волчица. Белая волчица. Я, кстати, нет, я не волк.
9: Ты не волк?
5: Нет.
3: Шакал?
5: Что, Марин, это ну, оскорбление что? Практически.
3: Почему? Это же красиво.
5: Вообще некрасиво. Я не люблю этих животных вообще.
3: Ну, у них гиены, просто с характером.
5: Шакалы.
3: Ну, нет, гиены это вообще мое. Другое.
9: Андрей пишет, Макс, вы котик.
5: Ну, и я не котик.
3: А кто?
5: Не знаю, я какой-нибудь лабрадор. Я что-то доброе.
9: Голден ретривер,
5: да. Вот. Контент для извращенцев, пишет Эдуард. Вот он нас так называет, я надеюсь. Но нет, это он про этого, значит, блогера Бенджамина Руссела. Дальше идем. Смотрите, появился доширак с кониной у нас.
9: За бюджетные деньги его производят в Бурятии.
5: Минпром республики выделил на разработку национального фастфуда около 1,5 миллиона рублей. Ну, не так много.
3: Еду придумал студент технологического факультета Альберт Найданов. Он запустил производство сублимированных супов и по бабушкину рецепту без всяких ГМО. В основе бурятского блюда сушеное мясо, готовить его просто, нужно залить кипятком и все.
5: Называется, кстати, блюдо борсо. Я ел такой суп, он правда, это просто вода, ну, бульон, и в нем кусочки мяса с зеленью. Это достаточно вкусно, похоже, знаете, как на... Ну, я не знаю, вот отвариваешь говядину, и вот этот бульончик можно пить потом. Вот смотрите, комфорт-фуд из коня уже оценили бойцы СВО, сказали, что от него веет теплом и семейным столом.
3: Кочевые народы, буряты, монголы, казахи, Макс, очень уважают лучших людей. Для них это и надежные товарищи в степи, источник пропитания, потому что идея с кониной так откликается людям. Сейчас студент хочет масштабировать проект на всю Россию и добавить в меню еще блюдо быстрого приготовления.
5: Ну, вы знаете, это...
3: Стартапер такой получился.
5: Да, это, да. Кстати, очень даже... Я не люблю, например, не могу есть крольчатину. Вот
3: не
5: кролика,
3: мучай,
5: я
3: делай из них шапки.
5: Не знаю, ну не вот как-то не могу я. У меня вот ассоциации не откуда-то из детства идут, я вот не
3: я. Я тоже кролика не люблю, кстати.
5: Да.
3: Но вот я могу его, знаете...
9: А есть.
3: Я
5: есть
3: сейчас, подождите, я много хочу рассказать, я просто не успеваю за свои мысли.
5: Мы мысли лезут из-за всех
3: в детстве
5: дырочек.
3: В деревне выращивали кроликов у меня. Я помню просто этих пушистиков, вот как они сидели в этой траве, в этих клетках, с этими ушами шевелили. А потом из них делали шапки и готовили какое-то рагу. Я это рагу до сих пор есть не могу. У меня ассоциации неприятные. Вот, у меня то есть тоже. Я их видела вот до и потом после. Вот. Но после они выглядели не очень хорошо, мягко вот. Говоря.
5: Марина, ты мне
3: а
5: напомнила.
3: А шапка у меня до сих пор перед глазами стоит.
5: У меня была бабушка.
9: Плохо приготовленный рагу был, если они выглядели наверное. Не очень
5: у меня была или моя бабушка, или не моя, звали ее Дуся, я помню. Ага. Имя еще такое забавное, Дуся. Дуся. Мне всегда почему-то казалось, что она Дульсинея, а оказалось, что она... Дуся, это кто полное имя?
3: Агриппина?
5: Нет, сейчас я вспомню.
3: Почему Агриппина?
5: Напишите, Дуся это сокращенное от какого имени?
3: Дуся.
5: Да. Анна вроде... Нет, не Анна. Подождите.
3: Максим.
5: Ну, неважно, да. И она при мне...
9: Евдокия.
5: А, Евдокия,
3: спасибо.
5: Да, точно. Она при мне щелчком пальца убила кролика. Из клетки достала, взяла
9: это
5: за уши.
9: Не Евдокия, это Дуся.
5: Да, это Дуся. И потом взяла его, ободрала его шкурку и поставила готовиться. А мы приехали в гости.
3: Тарковского
5: я когда это увидел,
3: все.
5: Да, вот, похоже. Я этого больше не могу есть. А конина это очень вкусно. Да, вот пишут, что есть колбаса
3: бастурма.
5: Такая, казы, да, бастурма это немножко другое, но вот чужуку есть еще тоже разновидность колбасы лошадиной, ну, вот, потом курт, знаете, что такое курт?
3: Кобейн.
5: Нет, курт.
9: А, это народность Курдистана.
3: Да.
5: Ой, господи.
3: Вот еще варианты.
5: Еще варианты, давайте накидывайте ваши глупости.
9: Незаконченное слово куртка.
3: Да.
5: Понятно. Имя еще, ну, курт Кобейн, да, Марина сказала. Курт это такой спрессованный соленый творог, он делается в виде шариков и очень классно
3: утоляет жажду.
5: Да. Немножечко специфический вкус, но это как можно сказать между творогом и сыром. Вот очень удобно.
3: С собой брать.
5: Да, брать с собой все кочевники, казахи, вот киргизы, да.
3: Вот у Василия тоже травма, абсолютно такая же история с кроликами. Я им травку раскладывал, воду наливал, гладил, а потом, как у забора увидел горку кроличьих голов с открытыми глазами, ну, из папы шкуры сдавать ездил на сокол. Ну, вот.
5: Вот понимаете, все из детства. Я раньше, когда слушал программу «Народный адвокат», психолог, думал, ну, какое что-то мы из детства, ну, забывается, ну, а все равно на подкорке остается. Вот просто, ну, небывалая ситуация. Вот правда, я сейчас вспомнил, и вот я нашел ответ, почему я не люблю крольчатину.
3: Боже мой, ну это же на поверхности лежало, Максим.
5: Да нет, может быть, оно и лежало на поверхности, но я как-то
3: подзабыл. Обращайтесь ко мне.
5: Да.
3: Обращайтесь.
5: Ладно, давайте перейдем к другой теме.
3: Давайте, да.

0: Немного финансовых новостей. Смотрите, лучшие места для заначки нашли финансисты. Они считают, что деньги лучше всего прятать в мужскую обувь, также полку для зонтов. А как это выглядит, полка для зонтов?
1: Полка для зонтов?
2: Я не знаю, у меня зонта нет.
1: А у меня нет полки для зонтов.
0: У меня тоже нету полки для зонтов, но, ну ладно. И гитара.
1: У меня гитары тоже нет. Получается, мне не нужна заначка. Класс! Мне
0: купи мужские ботинки и поставь.
1: Ну, я не знаю, не уверена, что это очень гигиенично. А представляешь, я туда положу деньги, а потом эти ботинки уйдут из дома куда-нибудь в неизвестном направлении. И что?
0: Да, вот. Не
1: странные,
0: знаю.
1: Странные места. Странные,
0: ну, говорят, вот, мужская обувь, полка для зонтов и гитара. Лучшие места для заначки. Так, еще одна финансовая тема. Вот тут вообще черт ногу сломит. Вот послушайте меня. Семейный налог предложили ввести в Думе.
1: Сейчас объясню. Депутаты подготовили законопроект, в котором прогрессивная шкала НДФЛ применяется в сумме доходов семьи, поделенной пополам. Это новая опция по добровольному заявлению супругов. Я же обещала, что объясню.
0: Короче, мы ничего не поняли, правда, Герман?
2: Ты тоже пока? Ну да, смутное какое-то
0: представление. Короче, давайте попросим помощи. К нам присоединяется наш коллега, а также финансовая аналитика Екатерина Астахова. Екатерин, добрый день.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, здрасте. Кать, объясните нам, что это за семейный налог? Во-первых, в котором прогрессивная шкала НДФЛ применяется в сумме доходов семьи. Это что значит?
3: Это, конечно, интересная история. Как это? Все очень интересно, но ничего не понятно, да?
0: Да, вот да, да. Катя сейчас скажет, я тоже сама не понимаю.
3: Базово, нет, понимаю, но не очень могу найти, честно вам скажу, полезность данного предложения. Ну, возможно, единственное, что можно покрутить, это историю, что если у нас одинаковые виды доходов, например, зарплата мужа, зарплата жены, так. Если кто-то один, например, получает высокую зарплату, то второй, а второй получает более низкую зарплату. И вот тогда, если сложить и поделить, то можно чуть-чуть подснизить общий уровень, и тогда, может быть, можно будет заплатить чуть меньше налогов. Но это не точно, потому что мы не знаем, что там будет внутри и как это будет влиять на расчеты. Да, уже сказали,
0: так, подождите,
3: что только
0: Кать,
3: по одному
0: это
3: типу.
0: Делается для народа, чтобы не каждый из нас платил, например, вот там мы с Мариной, муж и жена, и мы не каждый будем платить налог, а мы общий налог на семью, да? Так получается?
3: Да, предлагается так, но сейчас...
0: И пополам
3: если,
0: еще.
3: Если смотреть вот прямо, то... Никто из нас ничего не платит. За нас платят наши налоговые
0: работодатели.
3: Агенты, то есть наши работодатели. Да, как здесь будет двигаться история, то есть нам надо будет считать самостоятельно, отдать кому-то это на откуп, чтобы это считалось. Как будут между собой обмениваться работодатели данными, или это отдастся на откуп в ФНС, Федеральной налоговой службе.
0: Все мужья и жены будут работать на одной работе. Это же прикольно. Да. Ну, короче,
3: наверное,
0: да, как...
3: да.
0: Все так интересно, но ничего не понятно. Кстати, и еще вот такой вопрос. Это новая опция по добровольному заявлению супругов. Типа, если мы не захотим, мы можем так и не платить.
3: Да?
0: Да. Ну, в принципе, Кать, все понятно. Спасибо огромное. До встречи на следующей неделе.
2: Спасибо.
3: Да, пока-пока.
0: Екатерина Астахова, финансовый аналитик, была с нами в эфире. Ну, объяснила, в принципе, Катя, что это такое.
2: Теперь
0: более-менее понятно.
1: Можно жить.
0: Да, поехали.

0: Такая хорошая новость к нам прилетела.
1: Давай, какая?
0: Пивной кризис начался в России.
1: Да.
0: В прошлом году потребление напитка пробило дно в кавычках, упав до 60 литров в год. Это антирекорд.
1: Подожди, 60 литров на человека или на кого?
2: Нет, на страну.
0: Спасибо,
1: 60 литров всего? На 140 миллионов?
0: Ну, конечно.
2: Пробило дно индустрии.
1: Да, ну 60 литров это вообще ничто, это капля в море.
0: Ну вот видишь.
1: Ну ладно.
0: Отрасль пива испытывает тяжелый кризис из-за тренда на ЗОЖ и резкого подорожания на 15%.
1: Ну, чего все мы ждали, что вы хотите. То и получилось.
0: Как раз этого и хотим.
1: Тренд на ЗОЖ, да, он прекрасно побеждает. Плюс, по последним данным, зумеры вообще алкоголь не употребляют. Угу. Если предыдущее поколение пивко нормально шло, у них пиво, то вот у нынешнего поколения для них это не напиток, им не нравится. Ну и резкое подорожание тоже дает о себе знать. А люди или начинают приобретать подешевле и качество похуже, а в данном случае вообще отказываются.
0: Или пореже.
1: Или пореже, да. Вот.
2: Ну и правильно. Молодцы, зумеры.
1: Молодцы.
2: Решили проблему.
0: Да.
1: Хорошо, ладно. Так, еще по поводу различных продаж и магазинчиков. Вот смотрите, вкус Уилл массово теряет магазины.
0: Уилл. Из-за падения спроса закрылось уже около 300 точек.
1: Как будто дверь закрылась.
0: Уилл. Также массово закрываются Gloria Jeans, Concept Club, Акула... Зенден,
1: да.
0: Модис, Остин и Летуаль.
1: А, жалко, да. Я, правда, ни одним магазином не пользуюсь, только Летуаль.
0: Кроме первого.
1: Ну, первый и последний. Да, ну вот первый и последний. Ну, почему?
0: Я думаю, что вкус, действительно, почему. Ну, в ЦА уже все прекрасно, да, мы помним. Я думаю, что вкус Вилл делает ставку на доставку.
1: Да все делают ставку на доставку, но...
2: Ставку на доставку.
1: А все вот эти магазины, это же наши российские, да, Gloria Jeans, Zenden, Modis, Austin, это все наше. Да, да, да, это российские. Ну, или, может быть, это какие-то франшизы куплены. Ну, хорошо, что скажешь, друзья, ничего хорошего. Но вот хорошая новость следующая. Поезд со смешариками и фиксиками будет курсировать по Арбатско-Покровской линии все лето.
0: По просьбам пассажиров его работу продлили до конца августа. Москвичи и гости столицы уже совершили на нем порядка... А 3 миллионов поездок.
1: 3,5 почти. Я не ездил в таком поезде.
2: Мне тоже не попадался.
1: Да.
0: Арбатско-Покровская. Вы знаете, чем заняться.
1: Арбатско-Покровская это какая?
2: Темно-синяя.
1: Я понял, куда идет-то?
0: Куда тебе надо? Щелково, Строгино.
1: А, Щелково.
0: Щелковская.
1: А, Арбатская?
0: Да, да.
1: А Покровская ли есть там станция?
0: Нет, Покровская там нет.
1: Найдем, хорошо. Но, друзья, вам повезло, кто по этой линии ездит. Смешарики, фиксики. Надо покататься. Я тут помню специально, перед 9 мая я поехал на кольцевую линию, перешел, вот, и дождался поезд, посвященный Дню Победы, вот, и в нем так прикольно, я переходил с вагона в вагон, так сказать,
2: читал. Прочитал.
1: Да.
0: Умеешь развлекаться, Максим.
1: Ну, а что, надо же быть в тренде. Так, ладно, Гер, я тебя поздравляю, или ты не болел за Францию?
2: Нет, я исключительно против Франции болел, но матч был...
1: Ленивый, говорят.
2: Да, не очень интересный.
1: Ладно, давайте про футбол сразу же после новостей поговорим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. 21-й пакет санкций против России ослаблен по сравнению с предложением Еврокомиссии. Из списка исключили или смягчили ключевые меры, в том числе запрет на въезд в ЕС для российских военных и ограничения на поставки сжиженного природного газа. Как сообщило издание «Евроактив», европейские государства готовятся утвердить пакет ограничений с изменениями. В статье отмечается, что первоначально предполагалось ввести автоматический визовый запрет для всех военнослужащих, участвовавших в СВО, однако мораторий сузили до краткосрочных виз. Разногласия вызывала и инициатива заморозить потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Силы обороны Финляндии вводили ограничения на полеты около границы России. Особый режим также устанавливался для морского сообщения. Он действовал около 4 утра у побережья Котки в течение почти 2 часов, говорится в сообщении военных в соцсети X. Аналогичные меры вводились в понедельник. Тогда в Генштабе уточняли, что ограничения связаны с украинскими атаками БПЛА на российскую территорию. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над территорией региона было ликвидировано 62 дрона. Посольство в Испании не получало данных о пострадавших при лесном пожаре россиянах. Возгорание зафиксировано в районе населенного пункта Лос-Гарьярдос в провинции Альмерия. В дипмиссии в комментарии ТАСС подчеркнули, что информации о пострадавших соотечественниках не было. Лесной пожар в Андалусии начался накануне. СМИ сообщали, что он мог произойти из-за падения электрического кабеля. 12 человек погибли в результате распространения огня. По данным региональных властей, все жертвы или большинство из них могут оказаться иностранцами. В Минфине назвали срок установления предупреждения о риске азартных игр. Организаторы будут обязаны с 1 сентября 2026 года устанавливать информацию о рисках на главных страницах своих сайтов. Подобные данные также нужно будет размещать при входе в букмекерские конторы и пункты приема ставок, рассказали в министерстве. Там добавили, что цель подобных мер – повысить уровень финансовой грамотности и предупредить граждан о возможных негативных последствиях азартных игр. Ранее замминистра финансов Иван Чебисков сообщал, что жители страны тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 26-28, вечером 23-25, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Михалыч, а как нихао с китайского не переводится?
6: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, нихао.
7: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим нихао, хеллоу, привет любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
3: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Мы вас услышали.
1: 11:35 в Москве, наш эфир продолжается. Всем доброго дня, в студии Марина Александрова.
0: Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
0: Сегодня минутка футбола.
1: Пятница, 10 июля, да.
0: Гер, давай.
1: Футбола. Вчера играли Франция и...
2: Четвертьфинал чемпионата мира. Франция-Марокко.
1: Марокко, да.
2: Матч, да. И на самом деле, принципе, особо нечего вам рассказать.
1: Нет, сказали, что очень скучный, спокойный матч.
2: Да, такой матч, под который хорошо поспать. Первый тайм был вообще...
0: Как под шум дождя.
2: Вообще омерзительный. Во втором тайме за 10 минут французы закинули 2 мяча, что было очень грустно, потому что в первом тайме Килиан Мбаппе бил пенальти.
1: И промазал.
2: Не промазал. Вратарь Марокко Буну отлично этот пенальти потащил. Ну, при том, да, что Мбаппе очень круто бьет пенальти.
1: А ногу он повредил где?
2: Наступили ему.
1: А, просто во время игры?
2: Да, это был обычный игровой момент. Я со стаканом у рта сижу, как дурак какой-то. Обычный игровой момент. Промассировали ему шпами голеностоп. Ничего, я думаю, ему после замены лед приложили к голеностопу. На следующий матч он... Я думаю, будет уже как огурчик.
1: Да. А второй, кстати, гол забил Дембеле.
2: Да, Усман Дембеле.
1: Вот. И самое интересное, что хорошим надо сказать в этом матче, что это был 20-й гол на чемпионатах мира у Мбаппе, и он почти догнал Месси.
2: Да, они на данный момент идут 8-8 по забитым мячам на этом конкретном чемпионате мира. И делят первое место в списке бомбардиров. И да, у Месси 21 гол.
1: Мбаппе 20-й.
2: Мбаппе 20-й, да.
1: Прекрасно.
2: Или у Месси 22, вот то ли 21, то ли 22. А до этого чемпионата мира просто рекорд по забитым мячам на чемпионатах мира был 16. А на этом чемпионате мира появилось два игрока, которые этот рекорд побили. А рекорд держался с 2014 года.
0: Посмотрите, прекрасно. Вот Гера может говорить бесконечно про футбол, да. Я про еду. Макс, ты про что? Про одну свою подругу?
1: Да, про мою подругу вот. И про что-нибудь эротическое, сексуальное.
0: Ну, сегодня, мы так и подумали.
1: Сегодня интереснее будет, пишет Нильс Майкл, Испания-Бельгия играть.
0: Будешь смотреть?
2: Я не уверен, что это будет интереснее.
0: Ну, кстати, в Лондоне там же были беспорядки, если я не ошибаюсь, да? А, Марокко. Там как-то...
2: Лондон, да. Интересно. Я видел очень забавную картинку, что, мол, если Франция выиграет в матче Франция-Марокко, и там Эйфелева башня, которая падает, и если Франция проиграет в матче Франция-Марокко, и там Эйфелева башня падает. Потому что Париж в любом случае разносит всегда.
1: Вот говорят, Андрей пишет, что рекорд у Клозе был, нет?
2: Мирослав Клозе, да.
1: Клозе, извините.
2: Да, немецкий был нападающий.
1: Я почему-то на французский манер сказал.
0: Да мы подумали,
2: он установил этот рекорд в полуфинале чемпионата мира 2014 года в матче против Бразилии, который Германия выиграла со счетом 7-1.
0: Тут тебя память, я поражаюсь, конечно.
1: Елена пишет, пенальти-то несколько раз откладывали, просматривали момент, Мбаппе ждал, представляю, какие нервы, перегорел, наверное.
2: А нет, я, кстати, почти уверен, что он, когда выходит на точку пробивать пенальти, вообще почти не нервничает. Это такое, Мбаппе железная выдержка, он убийца.
1: У меня...
2: Он ультимативный нападающий.
0: Тоже
2: я думаю, что он не перегорел.
1: Не, у меня, да, знакомый есть, но когда я включаю один домашний кинотеатр, ну, там вот эту вот систему, заставка первая идет, смотрим футбол в нашем кинотеатре, и там на заставке Мбаппе стоит, Месси и Роналду. Вот, и я долго не мог понять, кто этот Мбаппе. Я его не видел, не помню внешне. Этих-то я знаю, как они выглядят. И вот только сейчас я разглядел, что это Мбаппе.
2: Мбаппе. Да, он Мбаппе. Похож на черепашку-ниндзя. В следующий
1: точно,
2: раз, когда
1: да, точно.
2: Обрати на это внимание.
1: Идем дальше.
11: Макс. Марина и Герман.
1: Это что? Так, ужасная история произошла. Прям надо сказать,
0: ну,
1: старенькую
0: давай.
1: Чихуахуа оставили под дождем в коробке с запиской.
0: Ужасно,
1: хозяева
0: ужасно.
1: Насыпали рядом корм, оставили воду в пакете, плед и уехали
0: Уроды.
1: Да, дальше.
0: В общем,
1: письме
0: да,
1: написали, что их выселили из-за питомца.
0: Хорошая собака, нас выселяют из-за животного, заберите, только сухой корм. Любит гулять на улице, зимой пеленки или лоток. Плачем, но нет выхода. Я не верю, что нет выхода.
1: Вот именно,
0: вообще это ужасно.
1: Поверить.
2: Когда беднягу нашли местные, пес был очень напуган и нервничал.
0: Ужасно,
2: что жители
0: не
2: оставили собаку в беде и передали волонтерам. Сейчас Чихуахуа находится в безопасности в приюте.
1: Как ты назвал?
2: Чихуахуа.
1: Чихуахуа?
2: Чихуахуа.
1: Прекрасно. Но, да, я вообще солидарен с Мариной в этом плане. Это ужасное поведение. Люди, вы когда берете животное, но это же как, ну, ребенка взять и оставить так же. Вот вы родили,
0: просто, знаешь,
1: а потом поняли, он орет, он требует есть, он писается, какается, и
0: да.
1: Можно его посадить в коробку и оставить.
0: Но, к сожалению, есть люди, которые, правда, этого не понимают. Понимаешь?
1: Да.
0: Это называется, я даже не знаю, как это называется. Тупость — это мягкое слишком слово для таких людей.
1: Бессердечие.
0: Нет,
1: какое-то.
0: Нет, я бы сказала жестче, но мы в эфире.
1: Ну и мы поняли тебя.
0: Да.
1: Давай микрофон выключим, скажешь?
0: Я прям негодую, не могу.
1: Негодую.
0: Не могу прям.
1: Нет, но это правда, поведение не, скажем так, ну, не взрослых людей, не
0: ну,
1: умных.
0: Ну просто вот представьте, что это существо от вас зависит.
1: Самое интересное,
0: ну,
1: да.
0: Ну пристройте вы его туда, где о нем будут заботиться. В чем проблема? Огромное количество вариантов.
1: Когда ты бросаешь, оставляешь жену или мужа, да, даже когда ты оставляешь ребенка, человек будет боль, останется в душе, но он, может быть, поймет, может быть, он как-то простит.
0: Такими, кажется, ничего не поймут.
1: Нет, простит, кого оставили? Но собака, она не понимает, ты ей не объяснишь, что она гавкает, что она гадит, что она рвет обои, ей не объяснишь, что ты ее...
0: кота писал сейчас.
1: Ну вот, но он только не гавкает, что мы
0: он
1: тебя
0: так
1: оставляем...
0: Он так орет, что, знаешь, иногда лучше собака.
1: Понятно. Мы тебя оставляем, потому что ты дискомфорт приносишь нам и окружающим. Ну, вы бы знали до этого, что ну, не сможете, что она будет гавкать. Я не знаю.
0: Слушай, более... бывают разные ситуации в жизни, когда, правда, ты понимаешь, что не справляешься с собакой, да, ну, что-то там начинается, не знаю, там, ребенок появился, аллергия открылась. Это бывает и с собакой, и с кошкой, не знаю, времени у тебя не хватает, ну, и так далее. Обстоятельства бывают совершенно разные. Но сделай ты так, чтобы твоя собака была пристроена, твой кот или кошка были пристроены. Вот и все. Нужно оставаться людьми, ну, правда.
2: А Андрей вот героическую историю рассказывает.
1: Да.
2: У меня
1: да.
2: на родине в Оренбургской области потоп был в 24-м году, и тетя с дядей да, на лодке по дачным массивам плавали, спасали собак на цепи.
0: Ужас, вообще,
2: люди побросали.
1: Да, тяти, можно было сказать, это слово от тети и дяди.
0: Почему-то
1: да,
0: я
1: да.
0: сразу Максима Горького вспомнила.
1: Да, тятя, да, да, тятя, наши сети притащили мертвеца.
2: Будет вам уже, ребята.
1: Да, Эдвард пишет, а самим нельзя было в приют отдать бред же? У нас такой же вопрос, и дальше добавляет, у меня две собаки-девочки и два кота-пацана. Классно, только не оставляйте их, Эдвард, пожалуйста. Вот для этих случаев и нужна обязательная регистрация поголовная часть. Чипирование. Если бросил животное, то тебя найдут и накажут. Да, Игорь Владимирович, я с вами совершенно согласен
0: да.
1: тоже, потому
0: да.
1: что это не человеческое, скажем так, отношение. Вы бросаете друга, вы бросаете животное, которое с вами прожило, тем более, видите, написано
0: уроды.
1: Старенькую чихуахуа, значит, она уже
0: всё,
1: не первый год.
0: Не люди.
1: Да, не первый год там живет.
0: Негодую.
1: Марина, держись.

0: Сухарики пишут. Многие заводят собак вместо воспитания собственных детей. Я такое осуждаю. Где я такого не, сроду не видел?
1: Что за бред?
0: Вот именно. Обычно получается таким образом, что появляется собака в семье, а затем дети. Или наоборот.
1: Такая репетиция, да, небольшая?
2: Часто такое бывает.
0: Что, завести собаку вместо ребенка, да, как одно другого замещает?
2: Вот это мой сын.
1: Да, это я вообще не переношу вот тоже, именно. Да.
0: Это глупость какая-то.
2: Ну, только бывает же такое.
0: Нет, Эдвард, не бывает. Нам,
1: да
0: бывает.
1: Эдвард, господи, я вам так скажу. У меня есть кот Шпинат, а у этого кота есть телеграм-канал. Он называется, не поверите, «Молодой Шпинат». Вот вы туда заходите, и вот Шпинат, он любит фотографии ваших домашних питомцев. Там, да, он даже собак переносит нормально, понимаете, хотя казалось бы. В общем, туда присылайте, порадуйте моего кота и вообще подписывайтесь. Кот у меня очень веселый и рассказывает о своей непростой жизни.
0: Да, он сегодня назвал себя снежным барсом.
1: Ну да.
0: Вот, да.
1: Следишь?
0: Ну, почитываю так иногда. Приходит же оповещение.
1: Ну, да.
0: А, Марина, их тоже когда-нибудь бросят, этих людей. Белая волчица опять тебе пишет. Таких людей полно, ребята, пишет наш слушатель. А вот Андрей Че говорит, только не в приют. Это жестокий бизнес, сталкивался.
1: Но все приюты,
0: вы знаете,
1: это
0: Андрей
1: жестокий бизнес.
0: Че, да, но на улицу
1: на передержку
0: не
1: иногда.
0: Выход.
1: Например, вчера вот с подругой именно переписывалась, там такая ситуация, в общем, Джек Рассел, умерла хозяйка. Забрали, забрали на передержку в какой-то приют и сейчас пристраивают. Вот, возможно, моя подруга в понедельник встретится и заберет себе эту собаку.
0: Ой, это хорошее дело. Тоже в одной, ну, в одной из соцсети была информация, я прочитал, у тоже также умерла хозяйка, и остался 8-летний мопс, мальчик. Но я принципиально не беру кобелей, потому что, ну, девочки преданнее. Девочка никогда не убежит, но девочка как-то по-другому относится к хозяевам. Кобель, ну, понятное дело, может втопить, и потом бегай, лови его.
1: Ну, жизненно все, в общем, да.
0: Да, и это правда. Я, начали люди писать, давайте мы возьмем. И я тоже написал, я долго думал, написал. У меня вот есть собака, я вот такой-то раз такой, а вот тоже могу взять, обеспечить собаке, как бы не бедствую, вдвоем им скучно не будет. И мне перезванивает девушка и говорит, хорошо, давайте мы вот посоветовались, выбрали вас, но вы должны заплатить деньги. Я говорю, я за что? Кому? Ну, дело в том, что как вот хозяйка умерла, мы собираем еще на памятник. Вот, я говорю, благодаря мопсу? Она, ну да, почему нет? Я так посмотрел, мне показалось, это такая разводка странная. Я сказал, вы знаете, я не буду участвовать в этой истории, как-то очень странно. Вы пристраиваете собаку, да, и при этом вы собираете деньги на памятник хозяйки за то, что вы отдадите мне собаку. Ну, короче, полный бред, мне это так не понравилось. Ладно, давайте еще поменяем тему.
1: Давайте.
0: Вот смотри, про здоровье поговорим.
1: О,
0: эпидемия обмороков началась в России,
1: это
0: уверяют врачи.
1: Да.
0: И все из-за хронического переутомления и отказа от летних отпусков.
1: Организм просто не выдерживает такой нагрузки, и человек внезапно теряет сознание посреди дня. Ну, как-то, да. Немножко за уши это притянуто, мне кажется.
0: Нет, ну почему?
1: Ну почему? Потому что можно упасть в обморок от чего угодно.
0: Можно от недоедания упасть, можно от недосыпа, да. От недосыпа у тебя возможно. Ты вот сегодня не выспалась, ты говоришь. Кстати, вот следующая новость сейчас. Ну подождите, про обморок. Я просто хочу еще раз ко всем обратиться. Мы не раз уже говорили, что отдыхать нужно. Нужно отдыхать нормально.
2: Нужно, это очень мягко сказано.
0: Да, выходные просто от решаться от работы и в отпуск. Марин, помнишь, мы с тобой обсуждали, что 2 недели минимум.
1: Хочется на 3.
0: Да, хочется на 3, но у кого-то не получается, ну, 14 дней подряд, вот чтобы, потому
1: хотя
0: что на какой там, на 7 или на какой-то день, да, там.
1: Приход, значит, да, такой случается, более-менее, что могу теперь отдохнуть, наконец.
0: Перестаешь думать о проблемах на работе, да. Так, вот это сообщение хочу прочитать. Привет
1: как будто, всем. Извини, пожалуйста, как будто бы, знаешь, твои коллеги тоже понимают, что ты в отпуске, и перестают тебе писать и звонить. Привыкают,
2: да. Перестают уже в эту закрытую дверь.
1: Да.
0: Привет всем, ребята, подскажите, куда пристроить взрослых кота и кошку, не моих? 734-й. Напишите какое-нибудь сообщение, мы в эфире сейчас скажем, может, кто-нибудь захочет взять.
1: Вообще обычно же об этом в соцсетях
2: Отпишите
1: пишут.
2: Своих котов.
0: Да, да, в соцсетях попробуйте, да. Посмотрите, вбейте в интернете приют для кота и кошек. Если честно, так как я собачья, ну, люблю собак больше, побольше, конечно, кошек я тоже люблю, я, если честно, не знаю, куда можно пристроить.
1: Ну, так же, как наверняка и собак их пристраивают, так же есть приюты,
0: ну,
1: есть
0: приюты,
1: объединения,
0: конечно.
1: Есть какие-то места, где кошек можно оставить
0: свой...
1: На передержку.
0: Помнишь, у нас была филинолог?
1: Да.
0: Дама в эфире, помните? Она, у нее, она выходила в эфир по Ютубу, и он запрещен? Не, он не запрещен. И на фоне огромного количества кошек. Можно ей позвонить, узнать.
1: Меня, конечно, такое пугает.
0: Меня тоже. Но она работает, это ее работа. У нее там свой приют. Давайте мы выясним, если что. А вы пока расскажите, кто эти кошечки и кот, где, ну и так далее.
2: Белая волчица вот нам пишет, а мы взяли взрослую кошку, а то бы ее выкинули. Так сказали, берите или выкинем.
0: Здорово, ну, это о чем мы говорим, да, такие люди, они все-таки есть. Смотри, а Сухарики пишет, ну, в принципе, прям трагедии нет, наверное, породистая собака долго не будет гулять на улице, но это же факт, правда? О чем это речь?
1: А собаки, которые оставили на улице, Максим.
2: Нет. Чихуахуа, наверное, быстро заберут.
0: Или она быстро умрет там.
2: Вот одно из двух, да.
0: Понятно.
2: Домашняя собака не выдержит жизни.
0: Породистая не может долго, да, она не привыкла.
2: Угу.
0: Всех не спасешь, к сожалению. Эдвард, это правда.
1: Но сердце должно быть все-таки чутким, мне кажется. Игорь Владимирович пишет, я своих собак брал в приюте, деньги приют давал, чтобы возместить им затраты на стерилизацию, чипирование и вакцинацию.
0: Прекрасно, Игорь Владимирович.
2: А на памятник не просили у вас ничего?
0: На какой-нибудь, да. Так, продолжаем про здоровье говорить. Взрослым с нормальным режимом не нужен дневной сон, говорят терапевты.
1: Можно прикорнуть, как говорит терапевт, на 30 минут в обед, терапевт. Если человек не добирает положительные 7-8 часов сна в сутки. И важно устраивать такой отдых до 17, чтобы он не повлиял на ночной сон.
0: Меня вот, извините за слово, рубить начинает в районе с 7 до 9 вечера. Я прям в это время даже себя загружаю всякими делами, которые надо делать стоя. Mm-hmm. Ну, потому что я как лошадь не усну стоя.
1: Как вот. Пони.
0: Как пони, да, mm-hmm. может быть, такая вот большая, увесистая
1: такая,
0: пони.
1: Крупная такая, Прижевальская.
0: Да. Пони Прожевальского, пони не
1: новое.
0: У Прожевальского не пони
1: будет.
0: Были, а лошади.
1: Не было, будет.
0: Да, будет. Поэтому меня прям, ну, сил нет. Я думаю, господи, я уже даже с сомнологом разговаривал.
1: Максим, говорю, может быть, потому что ты ложишься в 3-4 утра, дело в этом?
0: Ну, я высыпаюсь, я нормально. Я просто вспоминаю, у меня у мамы было то же самое. Она вечером приходила домой, делала дела, а потом ее прям вот рубила, и она там 15-20 минут, ей хотелось прилечь.
1: Ну, это возрастное, наверное.
0: Но, может быть, я тоже думаю, со мной мне так сказала.
1: Не всегда так было.
0: Нет, это началось вот даже, ну, где-то с год назад, полгода. Я говорю, что это? Может быть, мне попить витамины какие-то? Она говорит, да, ну, во-первых, прийти на прием, поговорить с ней вживую, она позвала. А во-вторых, если хочется, ну, приляг. Говорит, ложись на 15-20 минут.
2: Ну, главное не переборщить.
0: Да, в том-то и дело. Я потом поднимаюсь, и я как вареный, я не могу, меня прям голова...
1: Потому что
0: голова,
1: если
0: как...
1: ты ложишься спать на 30 на час, нужно ложиться до заката, вот и все.
0: Да, а я, ну, вот с 7 до 9, видишь, а тут пишут до 17 еще. А закат как раз вот в районе 9.
1: Ну, потому что, да.
0: Я не люблю летом отдыхать, люблю осенью в отпуск ходить, пишет наш, опять же, белая волчица. Но прекрасно. Я тоже, кстати, летом не очень люблю в отпуск ходить, потому что в Москве тоже тепло, ярко, классно. Терять это время в Москве жалко.
1: Ну, как раз после 15 часов обещают просто какой-то очень сильный ветер, дождь,
0: тропический
1: ливень.
0: Ураган будет, да, у нас. Да, вот да, я говорю, тропики пришли к нам. Тропики,
1: так что,
0: тропики.
1: Друзья, берите сегодня зонтики с собой и помните, что после 15 может что-то начаться очень серьезно.
0: А может и не надо зонтики. Знаете, найдите открытую площадку и снимите обувь и побегайте по лужам,
1: будьте как
0: в детстве.
1: Новый российский самолет, которому запретили летать в дождь, в жару и в холод. Ил-114-300 получил сертификат от Росавиации с серьезными ограничениями по погоде. Самолет Капризуля оказался пригоден только для температуры от минус 9 до плюс 25 градусов. Также, да, его нельзя эксплуатировать во время грозы и обледенения, а также в условиях мокрой и загрязненной взлетно-посадочной полосы.
0: Вот какая фифа, да, да, и цаца, боже мой. Вот создали самолет. А как он туда поднимается? Там минус 40, минус 50 наверху.
1: Как-то невысоко, видимо.
2: Ну, он пониже, видимо, летает, там где потеплее.
0: 100 метров над землей, что ли? Где потеплее? Такого,
2: ну, плюс,
0: не может.
2: Минус, да.
0: Какой, зачем такой самолет? Может, он ездить будет из города в город?
2: Он еще турбовинтовой. Что-то нереактивный.
1: Ну, в общем,
2: самолет.
1: Как-то не хочется на этом самолете.
0: Я понял, лететь. Он будет не летать, он будет ездить.
1: Ну да.
0: Из одного в другой город. Знаешь, специально такая трасса. Ну, странно, конечно, какое-то изобретение, друзья, и получил сертификат. Может быть, его просто Росавиация так, как это сказать, обозначила, а на самом деле он не такой.
1: Унизил.
0: Капризный, да.
1: Да, да, да. Обесценила, да?
0: Вообще много непонятного. Давайте разберемся, потом мы вам расскажем. Ну и еще одна последняя тема. Про здоровье. Смотрите, диагноз смартфоновая кисть массово ставят людям 18-35
1: симптомы.
0: Лет.
1: Симптомы. Боль в руках, онемение пальцев, щелчки в запястье. Причина, не поверите, привычка часами держать телефон одной рукой и печатать большим пальцем.
2: Из-за этого нагрузка на сухожилия и связки вырастает в 3-5 раз, они воспаляются. Для профилактики врачи советуют менять руку каждые 20-30 минут. Не держать смартфон на мизинце, пользоваться голосовым вводом и делать

0: своим едет. Кстати, Москва будет бороться с транспортным шумом с помощью камер, сообщили в мэрии Москвы. Есть большое количество обращений граждан по снижению, значит, шума от автомобилей, мотоциклов. Правительство заказало разработку специальной камеры, они фиксируют конкретную машину, которая издает сверхнормативный звук и создает неудобства участникам дорожного движения, людям. Участникам-то ладно, они сами друг другу сигналят.
1: А соучастникам,
0: да. А когда ты в 10-11 вечера сидишь дома, и у тебя под окном, не дай бог, еще и светофор, и где тормозные люди останавливаются, и начинается какофония, да, бип-бип-бип, и вот это бесконечно.
1: Какой сейчас я был? Удивлена, что в ЦАУ не все прекрасно.
0: Хватит! Я живу на окраине ЦАУ, это еще хуже, чем у вас.
1: Я неплохо живу,
0: около третьего транспортного. Чтобы прибор заработал, необходимо ввести изменения в законодательные акты. Короче, мы очень ждем, господин Лексутов, ваши камеры. Если они помогут и будет тише в городе, это правда. У меня вот Москва всегда ассоциируется по звукам с этой...
2: Сиреной,
0: да.
2: Уильямс.
0: Да, да, Уильямс. У нас сейчас проект «Русские женщины». Вот, далее новости. Ну, а затем программа «Наша афиша».
3: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
4: Алия Молдагулова по воспоминаниям ее однополчанки была хрупкой и очень симпатичной девочкой. И несмотря на совсем не солдатские характеристики, 18-летняя девушка стала снайпером и ефрейтором во времена Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова родилась 20 октября 1924 года в Казахской ССР. Она рано осталась без родителей, и ее отдали на воспитание к бабушке, а затем в семью дяди по материнской линии. Позже он вместе с Алией отправился на обучение в военно-транспортную академию сперва в Москву, а потом учреждение переехало в Ленинград. В 1939 году, когда Алие было 14 лет, дядя устроил ее в школу-интернат. В начале войны родственникам Молдагуловой удалось выехать из Ленинграда, а подростку захотелось остаться в городе. У Алии было желание окончить обучение. Подруга Молдагуловой по интернату Раиса Красник вспоминала, что при общении с ребятами и со взрослыми она отличалась необыкновенной искренностью. Девушка много рассказывала о Казахстане, своем ауле, родственниках. Иногда ее воспоминания были грустными. В 1942 году воспитанников интерната эвакуировали по дороге жизни в Ярославскую область. Молдагулова окончила там 7 класс, а летом того же года подала документы в авиационный техникум города Рыбинска. Учреждение готовило только технические кадры для авиастроения, а Алия мечтала быть летчицей. По этой причине она забрала документы из учебного заведения. Девушка хотела отправиться на фронт и попросила зачислить ее в ряды Красной Армии, но из-за хрупкого телосложения она могла бы не пройти отбор. Поэтому Алию сперва направили учиться в первую женскую стрелковую школу. Она находилась в Вишняках. Сейчас в районе есть улица, названная в честь Алии Молдагуловой, и снайперский проезд. Будучи одной из лучших выпускниц школы снайперов, девушка могла остаться в тылу инструктором, но настояла на отправке на передовую. За 2 первых месяца на фронте она ликвидировала 32 фашистских солдата. В январе 1944 года войска СССР вели ожесточенные наступательные бои под Ленинградом. Молдагулова участвовала в сражении за деревню Казачиха в Псковской области. Алия одной из первых ворвалась в деревню, увлекая за собой бойцов. Когда она достигла немецких траншей, из блиндажа появился немецкий офицер. С ним девушка вступила в рукопашную схватку. Алия сумела дать отпор, но почти одновременно выстрелил и гитлеровец. Это сражение стало последним для Молдагуловой. Бойцу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Молдагулову на родине называют великой дочерью казахского народа.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте.
2: Кабмин выделит 2 миллиарда рублей предприятиям, выпускающим высокотехнологичную продукцию.

0: Деньги будут перечислены из резервного фонда в 2026-м. Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. В пресс-службе Кабинета министров пояснили, что с помощью этих средств будет профинансировано не менее 5 инвестиционных проектов, которые относятся к транспортному машиностроению, радиоэлектронике, станкостроению, химической и легкой промышленности. Дополнительная помощь со стороны государства позволит усилить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологических производств на территории страны, отметил премьер-министр. Суд вынес приговор жителю Джанкойского района за призывы разрушить Крымский мост. Он получил 4 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в региональном управлении ФСБ. По данным ведомства, мужчина 1976 года рождения был задержан за публичные призывы к совершению теракта, передают РИА Новости. Он размещал тексты в Телеграм в открытом доступе. Также он призывал к убийству русских и политических деятелей. Власти Новосибирской области из-за нехватки топлива рекомендовали перейти на удаленку. Это касается фирм и компаний, не связанных с жизнеобеспечением. В постановлении правительства области введен режим повышенной готовности из-за дефицита бензина и дизеля. Жители региона попросили ограничить поездки на личных автомобилях. Если они необходимы, советуют заранее убедиться, что топлива хватит на дорогу туда и обратно. Местным органам власти предписано экономить ресурсы и использовать их только для первоочередных задач. Британская группа Rolling Stones выпустила новый альбом. Пластинка под названием «Иностранные языки» станет 25-й по счету. Сегодня альбом появился на стриминговых платформах, а также в продаже на физических носителях. В нем 14 песен, общая продолжительность 1 час и 2 минуты. В создании альбома приняли участие Пол Маккартни, Роберт Смит, Бруно Марс и Стив Уинвуд. Продюсером выступил Эндрю Уотт, который также был ответственным за прошлый альбом группы, вышедший в 2023 году. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Юань 11 рублей 16 копеек, доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей и 59 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 26-28, вечером до плюс 25 градусов. Вероятны осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8 FM.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне милит.
4: Рекламирует.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
5: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
1: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Афиша.
1: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
3: И Макс Челноков.
1: Ну что, лето в разгаре. Вот буквально еще пару дней будет середина, да, лета. А Москва окутана практически различными культурными событиями. Если в театры позакрывались и закончился сезон, а вам хочется какого-то искусства, выходите на бульвары, идите на какие-то площади, в скверы.
2: Звучит везде. Так себе, как будто, вы знаешь, выходите на бульвары.
1: Не, имеется в виду, там везде проходят различные культурные события. Можно посмотреть какой-то спектакль, можно выставку, принять участие в лекции. 500 площадок в этом году было организовано в рамках проекта «Лето в Москве». И вот одна из таких площадок – это, значит, сад музея, Всероссийского музея декоративного искусства. Там открылся фестиваль еще в июне, да, насколько я понимаю, «Русский кот». И у нас, причем кот не Д, не Д на конце, а Т.
2: Что очень приятно.
1: Да, и у нас в гостях арт-директор фестиваля «Русский кот» Мария Гальперина. Мария, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Добрый день.
1: Мария, ну что вам не сиделось-то тихо, спокойно? Поехали бы к морю, а вы какой-то фестиваль вдруг придумали. Еще и столько смыслов туда.
2: Почему
1: кота,
2: кот-то, да?
1: Да, кота почему? Поставили в центре.
4: Но мне каждое лето не сидится, поскольку я давно уже занимаюсь летними городскими событиями, ну, не только летними. Почему кот? Потому что, когда мы говорим про наши традиции русские, про наши корни, очень часто возникают скучные, неинтересные, заученные слова-фразы, сразу интерес публики пропадает, и нету внутреннего огня. И я думала, как говорить на эту тему, потому что тема, безусловно, очень глубокая и интересная, тем более с музеем декоративного искусства, который хранитель всех, ну, многих ценностей, кодов. Как говорить об этом интересно, как говорить об этом живо, привлекать и в том числе молодежную аудиторию, что важно. И поэтому родилась у меня вот эта игра слов про кота. И тут история в том, что кот – это действительно еще помимо того, что это игра слов, это носитель традиций, потому что это кот Баюн, у нас, который сейчас у нас один из основных арт-объектов в нашем саду. Это огромный кот, внутрь которого можно зайти, сделанный по технологии Полисского. Вот он вчера как раз-таки был у нас, рассказывал про свое творчество. И там связана история архитектуры, архитектурных стилей. И нашего кота Баюна, который рассказывает истории, байки, сказки, передает их от старшего поколения к младшему. И этот кот, он тоже трансформируется с течением времени. И если вам интересно увидеть, какой этот кот современный, то можно прийти к нам и посмотреть на самого большого кота с самым длиннющим хвостом.
2: А он из каких материалов изготовлен? Я просто видела фотографии, он выглядит очень симпатично, красиво.
1: Эффектный такой.
4: Из орешника. Это орешник, который срезался в Никола Ленивце, который был покрашен, специально привезен, потому что часть кота делалась там, на месте, на его родной земле, где он родился. Потом он был к нам доставлен и немножко доделан, уже демонтирован на месте.
1: Вот. Но недаром музей, господи, музей декоративного искусства доделать-то могли.
2: Николай Полисский, да, делал этого кота?
4: Это по его технологии, да. Это делала команда, которая с ним работает и которая делает Никола Ленивец уже последние там 15 или больше лет. Это архитектурное бюро «8 линий». И мы с ними, собственно, думали.
1: Мария, да, шикарная задумка. Я просто вот, глядя на вас, я не был еще, мы не были в саду вашего этого музея, не были на вашем фестивале, но вы с такой энергией, с такой теплотой рассказываете, что обязательно схожу, посмотрю. А скажите, пожалуйста, вот почему такое сегодня, да и в последнее время, многие зацикливаются на русском коде? Почему многие ищут вот этот русский код, русский стиль, русскую какую-то душу мы все начинаем искать. Что раньше-то мы этого не делали? Это какой-то новый тренд?
4: Нет, я думаю, что это мы делали всегда. Это делал каждый писатель, который писал о чем-то, что у него...
1: Но это так не афишировалось, по крайней мере.
4: Да, это не было так сформулировано. Я хочу сказать, что появилась эта формулировка, это какие-то новые слова, которые акцентируют наше внимание на том, что же происходит в творчестве в любой стране. Потому что творец, я просто параллельно, когда... А я делаю много лет подряд проект «Пастернаковские чтения», mm-hmm. фестиваль, и там я рассуждала на тем, что есть творец, вот миссия творца. И действительно, каждый творец, если он талантлив, он улавливает из времени, ну, транслирует ему серьезные смыслы, и он их формулирует для нас.
2: Адаптирует.
4: Адаптирует, формулирует mm-hmm. для нас, доносит нам, чтобы мы понимали, как мы живем, в какое время мы живем, что нас действительно волнует. И это не про патриотизм, как вот такое слово, вот патриотизм.
2: Тяжеловесное такое, да.
4: Да, mm-hmm. да, тяжеловесное. А это действительно получается... И про наше детство с вами, ну, про то, что мы читали, какие мы фильмы смотрели, про эти все цитаты, которыми мы все...
2: Пушкина все же, конечно.
4: Пронизаны, пропитаны. И это не только Пушкина, это и все, и большое количество юмора, которое пришло к нам из кинофильмов. И это вообще про нас, вот про наше настроение сегодняшнего дня, про то, как с классикой работают современные режиссеры.
1: А мне еще кажется, знаете, можно как... Почему такой интерес к русскому коду? Потому что мы сами идентифицируемся. Нас отклоняют, нас удаляют, нас не хотят видеть, не дают там визы, сокращают, увеличивают сроки выдачи этих виз. А мы как бы в своем соку, в своей стране вот создаем культуру. Культивируем, мне кажется, вот это вот настроение...
4: Импортозамещение.
1: Да, импортозамещение. Мне это совершенно нормально.
4: Не, ну, мне кажется, что вне зависимости от контекста политического, ну, от которого мы не можем не зависеть, понятно.
1: Конечно.
4: Но у каждого народа есть необходимость понять, чем же он особенный, чем он уникален. И есть две тенденции. Тенденция унификации, глобализации всего мира, и при этом запрос на то, чтобы сохранять разные языки, разные культуры.
1: Тем более у нас их там почти 180.
2: Как сейчас вы адаптировали наш русский код для своих выставок? У вас выставки, у вас какие-то мероприятия,
4: да,
2: лекции?
4: Да, у нас получается, у нас есть очень четкая связь между выставками, которые проходят внутри музея. Они сейчас разные, там очень интересные, большой спрос, интерес вызывает выставка, посвященная творчеству Мухиной. И там есть выставка эмали, ну, очень mm-hmm. разные наполнения.
1: Но это концерты проходят, у вас лекции.
4: Да, я сейчас говорю про музей. И в саду у нас очень мощное наполнение. У нас 40 мероприятий в неделю. И у нас у каждой недели 13 недель получилось, 13 тем. И вот скоро у нас день рождения музея будет в июле, 21 июля, и эта неделя, это будет пир на весь мир, и мы всю неделю празднуем, говорим про традиции праздников, про застолье, и вот, например, такая неделя, была неделя свистопляски, там мы говорили про танцы, про фольклорные современные танцы, и всегда у нас есть связь, переплетение традиций современности, но мы больше в сторону смотрим современности, потому что мне интереснее то, как с традицией работают современные, талантливые и режиссеры, mm-hmm. и хореографы, и художники. Каждую неделю у нас появляется по новому арт-объекту. И это не только кот. С кота мы начали, у нас есть огромный красный металлический конь, у нас вчера прибыл новый прекрасный объект, это такая кукла, но это что-то очень необычное тоже.
1: Куда вы их потом девать будете?
4: А вот вообще музеи, мы думали...
1: 13 объектов.
4: Да, мы думали о том, что это все временное, но когда появился кот, сразу мы посмотрели на него и думали, как, неужели мы будем это демонтировать, такой замечательный кот. Потом сразу первый, еще один из первых объектов появился наш богатырь Дмитрий Аске, известного художника, и тоже мы так посмотрели, он так идеально встал, как будто всегда там стоял. Ну, неужели мы будем его увозить? И так происходит с каждым объектом.
1: Места скоро не останется.
4: Не, останется, останется.
0: А свадьбу уже сыграли?
4: А свадьбу нет. Свадьба у нас будет как раз-таки на нашей неделе, которая пир на весь мир.
1: Угу. Надо объяснить слушателям, что в рамках фестиваля вы преподносите настоящую свадьбу, будет сыграна, но по русским национальным традициям, верно?
4: А, нет, ну это не совсем, это спектакль. Это один
1: в смысле,
4: из...
1: это не настоящая свадьба?
0: Бракосочетания не будет?
1: Это не жених?
2: Это перформанс какой-то?
4: Нет, нет, это перформанс. Это перформанс по традиционной, да, свадьбе. И у нас есть большая театральная программа, очень большая программа мастер-классов и лабораторий. То есть у нас каждую неделю можно записаться и поучаствовать в создании mm-hmm. объектов. У нас молниеносно расходится запись на мастер-классы. Мы просто не успеваем, я даже не ожидала, что такой интерес. Это традиционные материалы, которые тоже с современными мастерами каким-то образом интересно обыгрываются.
2: А что вы что-то изготавливаете на этих мастер-классах?
4: Да, да, на этих мастер-классах есть крупные какие-то угу. формы, ну, роспись там каких-то да. объектов, и есть малые формы, которые всем оказались безумно интересны.
1: Например, роспись эмали, я знаю.
4: Да,
1: вот
4: роспись эмали.
1: Мастер-классы
4: там,
1: были.
4: Да, сожжение побели, я вообще не представляла, что это значит.
1: Что еще раз, простите?
4: Ну, это из бисера, ну, это так вот называется красиво.
1: Как?
4: Из бисера. Сожжение побели.
1: Сожжение побели?
4: Да. У нас бисером создаются какие-то интересные аксессуары. Угу. И на этот мастер-класс люди прибыли за 2 часа до начала его. И уже
1: собирать
4: начали.
1: Бисер.
4: Да, потом какие-то истории у нас уже заканчиваются в мастер-класс, а люди все равно продолжают, и мы их переносим на поляну, потому что там идет дальше программа, но потому что им интересно. И для меня самое прекрасное и то, что радует лично меня, когда я вижу такой интерес, или когда дети делают разных котов. И с нашим педагогом, который объясняет, как сделать живой взгляд у кота, как сделать ему зрачки. И вот эти моменты, они делают для меня фестиваль необыкновенно привлекательным, и я понимаю, что работает тема, и людей все больше и больше становится.
2: Ну, коты всегда хорошо продают, нужно сказать, да.
0: Но, особенно из орешника.
2: Да.
4: Ну, вот получается, что этот кот, который вот из архаики, да, да. перетек и в современное пространство, и куча котов, и эмоджи, и все остальное, поэтому символ сработал. Но, конечно же, работает не только это, работает у нас большая музыкальная программа. У нас, например, завтра выступает Евгений Цыганов с группой «Мечта». И для многих это...
1: Мы рассказывали в нашей программе да. «Выход в город» о его концерте, да.
4: Вот, но есть еще, ну, у нас огромное, у нас там более 20 звездных таких имен. Я все перечислять не буду, но и есть моменты более для меня интимные, но которые для меня не менее значимы. Например, я обожаю уже давным-давно контрабасиста Волкова, mm-hmm. и он участвует в огромном количестве экспериментальных проектов, и где я не бываю, на разных фестивалях, он просто великий экспериментатор, и он у нас тоже выступает с концертом в рамках Urban Ethno проекта, и это будет в воскресенье 12-го, то есть у нас прямо день за днём.
2: Каждый день, да.
4: Да, день за днем. много событий и театральных.
1: Мария, а у вас это уже спланировано до конца лета? Или, например, вот раз вам приходит какая-то идея в голову, ну, пригласить, я не знаю, орфисток, не знаю, сделать какое-нибудь еще там не бисероплетение,
2: кто придумывает,
1: а янтарное плетение, да.
4: У нас вот сейчас мы доформировываем программу. Это же живой такой материал, инструмент. То есть в начале, когда мы начинали этот фестиваль, я больше была сфокусирована именно на ньюфолке, на этнике, но mm-hmm. я тоже люблю это направление, посмотрела отклик. И мы поняли, например, что надо менять, надо добавлять и современной музыки, потому что и музей, ему очень важна публика молодая, в том числе. И мы стали понимать, что разные форматы под разную аудиторию, и был замечательный эксперимент, который мне безумно понравился недавно. Мы приглашали проект «Hot Horest», они поют с людьми.
1: Так.
4: И они открыли регистрацию. Угу. И за буквально, наверное, минут 15 полностью закончились места. Это 400 мест. Люди, которые приходят, собираются специально под них. И это такой микс очень разных песен, наших хитов, но собранных так очень странно. Припев, кусок один, потом в другой какой-то песни перетекает. Мы все знаем эти песни. И вот люди вместе поют, и им просто хорошо.
1: Караоке под открытым небом, короче.
4: Ну, такое,
1: да,
4: очень необычное.
1: А по поводу спектаклей. Что вот было, что будет, что можно еще посмотреть?
2: Можно ли вообще на что-то попасть? Потому что я так понимаю, что уже все, все регистрации что, все? Пройдены,
4: нет,
2: да?
4: Нет, нет, нет, нет, на спектакле
1: что, все.
4: Все. Нет, на спектакле можно прийти, и у
1: но
4: нас...
1: это драматический спектакль.
4: Это драматический спектакль. Это угу. спектакли, которые адаптированы под формат, который смотрится на такой площадке, что непросто, потому что не каждый спектакль можно перенести.
1: Конечно.
4: И посмотреть под открытым небом очень много, много всяких нюансов. И я зову и хочу работать с режиссерами, ну, которые я считаю необыкновенно талантливыми и интересными. Какие-то спектакли создаются специально или восстанавливаются. Вот, например, у нас талантливый молодой режиссер Александр Пронькин. И когда-то мы с ним сделали спектакль «Дракон» по Шварцу. И он показывался только один раз несколько лет назад. И вот мы сейчас его восстанавливаем, ну, делаем по новой. И это будет второй показ вообще в жизни этого спектакля, который мне очень тогда понравился. Он меня задел, затронул какие-то вещи. Вот спектакль «Три половцевые», который у нас уже был, он всего несколько раз тоже показывался, и на него нельзя было достать место. Спектакль будет и Земляковы, и Тарасовы. Ну, это какие-то знаковые режиссеры, не только для меня, которые какие-то интересные вещи. Вот Оскар Галимов, я тоже люблю его творчество. Он будет у нас в один день с Цыгановым. Это будет завтра.
2: Ну вот, например, сегодня я смотрю у вас, вот меня очень заинтересовала мастерская «Красный конь. Традиции современности». Mm-hmm. Там можно будет как раз коня раскрасить, я так понимаю, да? И вот есть
1: вот
2: еще...
1: Вот того железного?
4: Нет, нет, железный...
2: Можно зарегистрироваться как раз, да, и раскрасить кота. Еще перед этим будет лекция «Культурный код России. Образы котиков в декоративном искусстве» от Ирины Батьковой. То есть вот сначала про котика послушать, потом сходить коня раскрасить, потом еще сходить на концерт группы «Полынь фолк». Хоть разорвись, извините.
4: Да, еще спектакль про Миронова будет. Вот, например, как формируется иногда программа, но я обожаю театр, да, я театрал, я все время хожу, и если я вижу, что этот спектакль возможен перенести, да, я просто начинаю переговоры. А недавно я просто встретила моего соседа.
1: Так.
4: Он актер театра «Вахтанг». Он говорит: так, посмотрите, на кого я похож. Я вам никого не напоминаю. Я говорю: так, не знаю, ну как? Ну посмотрите внимательнее, я же вылитый Миронов. Я говорю, ой, да, действительно. И у меня есть моноспектакль по Миронову, где я пою, и он мне присылает свои материалы. Угу. И я думаю, ну отлично, это необычная тема, она, ну, не так часто встречается. Ну, и вот сегодня будет этот спектакль по Миронову, который случайно возник из того, что человек мне помогал переставлять машину во дворе.
1: Вот такие вот уличные знакомства приводят вот к таким глобальным мероприятиям. А, Мария, есть понимание, что на следующей неделе, чему она будет посвящена?
4: У нас следующая неделя, вот как раз-таки, так... Я забыла, чему будет...
2: Я вам сейчас расскажу. Я смотрю здесь расписание.
4: Такое количество информации в голове,
2: так, что я... Так, сейчас, подождите, у меня эта неделя, я просто уже стала листать, я не знаю, как это все можно посетить. На самом деле, очень много мероприятий.
4: Потому что я сейчас скажу вам, я открою секрет, на чем я сконцентрирована.
2: Потехи час у вас на следующей неделе.
4: Да, потехи час, сейчас я расскажу.
1: Это что значит?
4: Это, ну, дело время потехи час, и там про разные тоже материалы, про... игрушки, ну там смесь тоже.
1: Ремесленная
2: Городецкая дымковская игрушка.
4: Да, про игрушку, Городецкая дымковская игрушка, потому что схожая выставка скоро открывается в музее, поэтому мы связали эти темы. А очень интересно, это роспись. Смотрится в современном пространстве, и к нам приедет скоро дракон Филимон, это роспись под филимоновскую игрушку, которую сделала художник Дарья Фурсей.
2: Откуда он летит к нам?
4: Он едет.
2: А, едет
4: он? Едет,
1: но он же
4: едет.
1: Дракон, значит, СВ. Летит.
4: Да, летит. Да.
0: Иногда можно и поехать.
4: Да, из-за нижегородских земель. Угу. И сейчас я почему сразу не нашлась и не вспомнила, что на следующей неделе, потому что у меня сейчас внимание приковано к дате день рождения музея. Там мы готовим очень особенную интересную программу, и которая завершать будет концерт Хибла Гирзмавы.
1: Ух ты!
4: С джазовым оркестром.
1: Это шикарно.
4: Да, поэтому и там большое количество и детских писателей, и взрослых писателей.
1: 21 июня, прям день в день.
4: День в день, мы празднуем день рождения, поэтому я сейчас там будет еще специальный хореографический перформанс, и у меня голова... погружена.
1: Понятно. Ну, конечно, такое огромное количество. Вы говорите, 40 активностей за неделю у вас проходит.
4: Каждую
1: неделю, огромное,
4: да,
1: количество. Конечно, все не запомнить. Я не знаю, почему Марина сидит, у осталось полторы минуты, не задает этот вопрос. А что у вас с едой?
4: У нас есть...
1: Я знаю, у вас там есть
4: маркет. У нас есть, да. У нас есть фудкорт.
1: Это тоже все народное?
4: Да,
1: Под народ, под традиции.
4: А у нас кухни народов разных, народов, да, России.
1: Ага.
4: И у нас продажа, там у нас есть любимые лавки, мы самые частые посетители, очень вкусные сыры, вяленое мясо, разное. И есть маркет российских дизайнеров, и... интересные появляются.
1: Дизайнеров имеется в виду одежды?
4: Там аксессуары, одежда, какие-то украшения. Например, были украшения дизайнера Сашайской. Это очень необычные авторские вещи. И проявляется к ним большой интерес. Потому что нам очень важно помогать молодым дизайнерам. Это участие для них бесплатно. И они могут представить свои изделия.
2: Рассказать о себе,
4: Рассказать о себе, да.
1: У вас не просто интересно, у вас еще и благородное мероприятие. Друзья, во дворе, в саду, вернее, Всероссийского музея декоративного искусства проходит фестиваль «Русский кот». Все это в рамках проекта «Лето в Москве». И идите, вот знаете, как я понял, скучно не будет. На любой вкус, на любой цвет, на любое увлечение, любой возраст, любой пол вы найдете себе чем заняться.
4: И
1: Мария,
4: еще параллельно
1: спасибо.
4: Потом можно в музей сходить.
1: Отлично, еще и в музее, можно сказать. Мария Гальперина, арт-директор фестиваля «Русский кот», была сегодня у нас в гостях. Зарядила страшно хорошим настроением.
2: Спасибо.
1: Удачи и хороших вам следующих, последующих недель. Новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
5: В Москве 12.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о предотвращении контратаки робототехнических комплексов ВСУ. Противник планировал использовать наземные системы при ударах на Ореховском направлении Запорожской области. В ведомстве уточнили, что выдвижение в сторону передовых позиций российских сил двух робототехнических систем зафиксировала воздушная разведка. Оба аппарата двигались вдоль одной из лесопосадок и вели прицельный огонь по позициям десантников. Украинские комплексы были ликвидированы ударными беспилотниками российской армии. В МВД сообщили о депортации более 14,5 тысяч мигрантов за первый этап операции «Нелегал-2026». Пресечено свыше 60 тысяч правонарушений в сфере миграции, отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк. В своем канале на платформе «Макс» она написала, что выявлено и привлечено к административной ответственности около 10,5 тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности. Возбуждено 2000 уголовных дел в сфере миграции, установлено более 300 человек, находящихся в розыске, добавила Волк. СМИ сообщили об экстренном возвращении самолета «Ренэйр» в аэропорт вылета в Салониках. Это произошло после того, как оторвавшийся фрагмент двигателя разбил иллюминатор при снижении. Как сообщило издание «Катимериния», лайнер отправился из Греции в Монако. Когда он пролетал над Скопье, пилоты обнаружили серьезную проблему с двигателем и решили вернуться в аэропорт вылета. После инцидента 4 человека были доставлены в больницу для оказания первой помощи. Один из них был госпитализирован. Суперджоб зафиксировал снижение спроса на персонал во всех ключевых сферах. Число вакансий на портале за 2 года уменьшилось на 28%. При этом количество резюме выросло в 1,5 раза. Это следует из аналитического обзора компании, который есть в распоряжении «Говорит Москва». Отмечается, что в логистике и здравоохранении вакансий стало меньше на 14%, а в банковском секторе на 22%. В персонале больше всего нуждается розничная торговля. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают 26-28, вечером до плюс 25 градусов, вероятны осадки. Ночью и утром в субботу плюс 19-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начни обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. Фильтры, все материалы в наличии. Бесплатная замена, гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
6: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: имена поверх времен.
11: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
10: «Имена. Поверх времен».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: «Право знать». Говорит Москва.
13: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
14: Марин, ну куда ты опять собралась?
15: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
11: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
15: Мы плохого не посоветуем.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
0: И Макс Челноков.
1: Программа «Выход в город», где мы расскажем о ярких и интересных культурных событиях этого лета, предстоящей недели и этих выходных. Вот на улице уже плюс 26, а в эти выходные будет еще жарче, а на культурных площадках столицы будет вообще жарище,
2: друзья.
1: Будет
2: очень много всего интересного. Ясно, и чтобы не откладывать все эти мероприятия, извините, в долгий ящик, мы прямо сейчас переходим к анонсам. Чтобы выиграть билеты на эти мероприятия, да, вам нужно услышать вопрос от Геры и написать ответ на этот вопрос. И в этом же сообщении, помимо ответа на вопрос, написать свое имя, фамилию и номер телефона. Наши координаты: смс плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Вот. И в Макс тоже можно писать.
1: «Тоска о тоске» – пластический спектакль, состоящий из 12 новелл. Каждая из них рассказывает о грусти и боли, которые беспокоят нас в течение жизни. Тоска по несбывшимся мечтам, ушедшим людям, мудрости старших, дорогим воспоминаниям, запоздалым словам. Смешной и грустный документальный спектакль о жизни. Режиссер-постановщик «Тоска о тоске» Надежда Щербакова. 24 июля в 19:00 Театр живого действия. Вот такой маленький анонс, но рассказывает
2: в самую суть проникает, да?
1: О том, что должно будет происходить. Если хотите немножечко потасковать, так вот, может даже поплакаться, идите. «Тоска о тоске», 24 июля. Два билета у нас есть. Герман, пожалуйста, ваш вопрос.
0: Сегодня день победы в Полтавской битве.
1: Да.
0: Да, когда Петр разгромил шведов. И вопрос, на самом деле, несложный. Как звали короля Швеции, который вел армию шведов в это сражение?
2: Друзья, пока вы отвечаете, да, вы все знаете, знаете. Не будем на это тратить время. Цирк, театр и чудеса. Летом в Москве проходят показы уникального шоу «Сны Пушкина». Нашумевшая постановка стирает границы между цирком и драматическим театром, классикой и авангардом, новаторскими техническими решениями и пластикой человеческого тела. До 27 сентября в универсальном спортивном зале «Дружба», это в Лужниках, проходит новый сезон шоу «Сны Пушкина», который меняет само представление о цирковом искусстве. Это театрализованная постановка без животных, которые воспевает безграничные возможности человеческого духа и тела. «Сны Пушкина» — это не иллюстрации всеми любимых сказок, а цирк смыслов, интеллектуальный аттракцион премиум-формата, где в зрелищных трюках зашифрован русский культурный код. Давно мы о нем не говорили, вот опять вспомнили. Друзья, если хотите пойти на это уникальное шоу «Сны Пушкина», вы можете это сделать совершенно бесплатно. Для этого вам нужно ответить на вопрос от Германа. Но сначала...
1: Мы узнаем, кто у нас отправляется на спектакль «Тоска о тоске» 24 июля, Театр живого действия. Так,
0: вопрос был. Короля Швеции звали Карл XII, и первым нам правильный ответ дал Пафнутий, если конкретнее, Петр Попов.
1: Петр Попов, вы идете на спектакль «Тоска о тоске», я театр, театр живого действия. А теперь кто у нас идет на сны Пушкина?
0: Тот, кто нам скажет, в рамках какой войны случилась Полтавская битва.
2: Друзья, отвечайте, а Макс расскажет вам о чем-то еще очень интересном.
1: Да, на следующее событие я приглашаю вас. «Ничего не бойся, я с тобой». Финал. Легенда прощания со сценой. Герман схватился за голову. Почему?
0: Можно мне?
1: Тебе билеты, я тебя обязательно туда свожу. 6 сентября последний спектакль мюзикла, ставшего культовым. 4 года, 800 показов, 1,5 миллиона зрителей, абсолютный рекорд России. Ленинград 80-х, песни бит-квартета «Секрет», история любви и смелости быть собой. А вдруг и вдруг выяснилось, что именно этого люди и ждали. Не просто спектакль, а возможность на несколько часов перенестись в счастливое время и забыть об окружающих неприятностях. 7 июня мюзикл сыграл свой как раз вот 800-й спектакль. За этой цифрой многолетний ежедневный труд сотен талантливых профессионалов, включая лучших артистов мюзиклов, 8 раз в неделю выходящих на сцену театра МДМ. Десятки перемен, ярких декораций, мгновенное переодевание, ну и, конечно же, зрелищный золотой номер. А троллейбус, который летает в питерском небе, это вообще нечто. Очень красиво и интересно. Ничего не бойся, я с тобой, друзья. Финал. Приходите последние недели 8 раз в неделю. У нас есть билеты 2, но прежде мы узнаем...
2: Узнаем, кто пойдет на шоу «Сны Пушкина».
0: Полтавское сражение произошло в рамках Северной войны, разумеется. Так. И первый нам правильный ответ дала Алевтина Ширяева.
2: Алевтина, поздравляем вас.
1: Ну, а на мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» отправляется тот, кто ответит сейчас вновь на вопрос от Германа.
0: Сегодня день, когда впервые был использован свисток футбольным арбитром. Угу. Я не мог не придумать вопрос про футбол, раз уж такое событие. Вопрос следующий. Кем работал футбольный судья, который впервые засвистел свисток?
2: Друзья, отвечайте.
1: Без, в обычной жизни?
2: Вот просто, да. Вот просто взял и засвистел.
1: Друзья, цирк, да, пишите.
2: Цирк «Театр чудеса» летом в Москве проходят показы уникального шоу «Сны Пушкина». Нашумевшая постановка стирает границы между цирком и драматическим театром.
1: Марин, ты же только что рассказывала об этом.
2: Ой, извините.
1: Мы уже билеты разыграли.
2: Я на «Чайку» хочу вас отправить. Я не туда улетела.
1: Я думаю, друзья, это не запись, это не повтор. Это Марина просто немножко во сне Пушкина побывала.
2: Подождите. Мы летим к «Чайке», к балетной истории. Там не Давай. Будет цирка, это балет. Это гастроли даже Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Я не буду дальше вам ничего рассказывать про цирк «Театр и чудеса». Я вам расскажу про хореографическую интерпретацию великой пьесы Чехова. Она могла бы называться, кстати, «Тайны закулисья». Словосочетание, способное на первый взгляд послужить емкой аннотацией постановки, в действительности отражает... Я не могу дальше читать, потому что очень сложно. Ладно, прочитаем. Аннотация постановки в действительности отражает лишь поверхностный смысловой пласт премьеры. «Чайка» – балетная история погружает зрителей в неповторимый, наэлектролизованный страстями мир по другую сторону кулис, манящий и поражающий контрастами. В нем любовные интриги переплетены с муками творчество. Перестанете разговаривать?
1: Да мы молчим, ты что?
2: Это невозможно, друзья. Вы знаете, как в школе говорили, сейчас вас рассажу. Муками творчества, личной драмы, загадками рождения работ художников. Открывая неизвестное в каноническом чеховском тексте, Борис Эйфман исследует, как из бесконечно многообразного жизненного потока, объединяющего возвышенное и низменное, вечное и сиюминутное, появляются произведения искусства. Спектакль увидел свет в год 45-летия труппы Эйфмана и стал для него одновременно убедительным итогом длительной художественной эволюции, эффектно синтезирующий накопленный созидательный опыт и свидетельством начала нового этапа в творческой судьбе хореографа. Но, друзья, это все будет 29 июля, поэтому у вас есть время, чтобы подготовиться.
1: Перечитать «Чайку».
2: Перечитать, да, «Чайку», подумать о смысле жизни. Все это будет в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко, а не на сцене «Дружба в Лужниках», где я напомню, «Сны Пушкина».
1: Друзья, два билета мы можем разыграть на «Чайку».
2: Давайте, выигрывайте.
1: Но прежде давай мы скажем, кто у нас отправляется на мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», финал. А правильный ответ, Герман?
0: Ну, судья, правильный ответ, конечно же, полицейский, потому что полицейские в Англии, когда видят какое-то правонарушение, свистят свисток. И на поле началась драка. И полицейский, не задумываясь, просто начал свистеть свисток. И на него сразу все обратили внимание. И первым нам правильный ответ дал Сергей Чернышов.
1: Сергей, два билета на «Не бойся, я с тобой» ваши.
2: А кто пойдет на «Чайку» Немировича Данченко?
0: А тот, кто нам ответит на такой вопрос. В 1925 году в Дейтоне, это американский город, начался так называемый обезьяний процесс. Вопрос следующий. Кого и за что судили во время этого обезьяньего процесса?
1: В июле гостей легендарной киностудии Горького в рамках городского проекта «Лето в Москве» ждут бесплатные кинопоказы, творческие мастер-классы, открытые диалоги с профессионалами, а также тематические экскурсии по истории территории киностудии. Афиша мероприятий такова. Завтра, 11 июля, в 14.00 открытый диалог и просмотр фильма с обсуждением. А вот какого надо зайти на сайт и посмотреть. 16 июля мастер-класс по кинопроизводству. 18-го встреча с молодым режиссером, режиссерами Динарой и Салтаном Сунгатулиными. 30 июля, что да, мастер-класс по кинопроизводству опять. Каждый четверг, кстати, этот мастер-класс проходит. Ну и, друзья, вход бесплатный, но по регистрации.
2: Класс.
1: Киностудия Горького целый месяц.
2: Потрясающе.
1: Прям ходите, смотрите, радуйтесь.
2: Развивайтесь. Да. А кто пойдет на «Чайку», на балетную историю?
0: А, в рамках обезьяньего процесса судили школьного учителя, которого звали Джон Скоупс, за то, что он преподавал теорию Дарвина в школе. А законом штата это было запрещено. А, и первым нам правильный ответ дал Дьяконов Сергей.
2: Дьяконов Сергей, мы вас поздравляем. А, да, вижу, вижу Дьяконова Сергея. А я вас сейчас приглашу, не поверите, куда. Это будет не зал «Дружба» в Лужниках. Это совершенно другое мероприятие. Это «Истринские ведьмы. Промт на любовь». Я, театр Ярославы Славской, представляет комеди-перформанс «Истринские ведьмы. Промт на любовь». Сюжет спектакля повествует Максим. Вот я, ну, как я могу рассказывать, когда вот у меня на заднем фоне просто ваш ржач стоит с двух сторон, понимаете?
1: Извини, как-то по два раза все.
2: Это не я, это пиарщики. Может быть, вы с первого раза не понимаете.
1: Рассказывай.
2: Так вот, собрались, выдохнули. Сюжет спектакля повествует... Нет, я не могу, Максим.
1: Короче, друзья, три ведьмы собрались и решили...
2: Создать мужчину мечты.
1: Да.
2: Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера и методы, исследуя несколько технологий, которые могут заменить мистику. Что они значат в современном мире? В процессе они сталкиваются с неожиданными этическими эмоциональными вопросами, например, можно ли искусственно создать любовь и совершенство, и каковы последствия создания идеального человека. Спектакль поставлен по одноименной пьесе современного драматурга Сергея Богдасарова и Евгения Бакшаримова, написанная в жанре иронического фэнтези. Друзья, это тоже 24 июля в 19.00. Я театр Ярославы Славской на сцене театрального зала Государственного музея Высоцкого.
1: Два билета у нас есть на этот спектакль, и мы можем прямо сейчас их разыграть.
2: Давай.
1: Герман, пожалуйста, насладитесь.
0: Сегодня день памяти французского архитектора Огюста Монферрана.
1: Ух ты!
0: И вопрос следующий. Какое самое известное здание построил,
1: у спроектировал
0: Огюст Монферран?
1: Концерт группы «Мечта» Евгения Цыганова на фестивале «Русский кот» завтра в 20.00. Зрителей ждет мощный гитарный звук, яркая энергетика и смелое смещение альтернативного рока, альтернативного рока, серфа и фанка.
2: Я уж не знаю даже.
1: Ожидают, да, Евгений Цыганов, вокал, Андрей Муравкин, гитара, Михаил Химаков, бас-гитара и Антон Владимирский Латаев, ударный. А еще Цыганов между песнями общается со зрителями, размышляя о любви, мире и человечестве. 11 июля, 20.00, сад-музей декоративного искусства. Тоже есть два билета, но прежде узнаем, кто у нас пойдет на
2: «Истринские ведьмы. Промт на любовь».
0: Огюст Монферран, конечно же, спроектировал и руководил строительством Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. И первый нам правильный ответ дала Елена Попова.
1: Елена Попова, так, Елена Попова, да.
2: Поздравляем, Елена, вас.
1: Поздравляем.
2: Да, так,
1: но,
2: тихо.
1: Герман, кто у нас?
2: У меня сейчас будет...
1: Да подожди, дай вопрос задай, куда ты торопишься, на Евгения Цыганова, группа «Мечта» завтра.
2: У меня просто такой анонс, друзья, не знаю, как я сейчас буду о нем рассказывать.
1: Декоративного искусства.
2: У меня круче, давайте.
0: Сегодня день рождения Николы Теслы.
1: Да.
0: Был такой. И он по ходу жизни, они с Томасом Эдисоном что-то не поделили и противостояли друг другу. Как называлось это известное противостояние Теслы и Эдисона?
2: Друзья, вы отвечаете, пишите. А у меня просто не анонс, а бомба. Держитесь, пристегнитесь, как говорится.
1: Давай, время, деньги.
2: Не могу начать, понимаешь?
1: Давай я расскажу тогда про одно мероприятие. 11 июля в рамках проекта «Опять же, лето в Москве» пройдет яркий фестиваль «Фолково» называется. Фольклор встречается с современным искусством. В этот раз событие будет посвящено Дню семьи, любви и верности. На один день парк «Сокольники» превратится в настоящую сказку в новом русском стиле. Любой желающий сможет научиться русским народным танцам, песням, детским песням, мастер-классы, популярные исполнители современного фолка создадут атмосферу русского праздника. Кстати, звезда мероприятия Татьяна Картукова выйдет на сцену. И самое интересное, что вход бесплатный, свободный. Идите, Лужники. Какие Лужники? Там сны Пушкина. А вот у меня Сокольники.
2: Да мало они.
1: Да, Сокольники.
2: Так что есть еще возможность прорваться.
1: Все, перепуталось в этом доме. Все, давай, ты отсмеялась?
2: Не уверена, но если я вас предупреждаю, Макс Челноков, Герман Бабаян, если вы сейчас, да, то
1: готова.
2: Наши друзья не смогут, точнее, наши слушатели, почему друзья, ну и наши слушатели, наши друзья, пойти на выставку, которая открывается сегодня в музее Международного нумизматического клуба, понимаете? Максим, я все слышу. В общем, там стартует необычная экскурсия «Игры богов и императоров». Программа охватывает несколько выставок в музее «Золотые монеты в истории династии Романовых» и «Боги, цари и варвары. Монеты царства».
1: Так.
2: Посетители отправятся в путешествие... я даже не могу рассказывать.
1: Ну, короче, друзья, нумизматическая выставка. Очень интересная. Там от Санкт-Петербурга. По Санкт-Петербургу погулять.
2: Там не просто Санкт-Петербург, там императорский Петербург.
1: Да-да-да. Про балы, которые проходили все времена. И все это нумизматический музей представляет.
2: Там прям можно перенестись в ту эпоху. Там бал, маскарад, придворные спектакли, фейерверки, прогулки по паркам, развлечения царской семьи. Гости узнают, во сколько обходился роскошный наряд для придворного бала, и почему участие в нем было доступно далеко не каждому. Вот я вам
1: завтра
2: советую...
1: Завтра открывается, да?
2: Да, сегодня, 10 июля. Экскурсия вам позволит взглянуть на историю через призму придворной культуры, сравнить жизнь правителей Боспорского царства и императорского Петербурга. Ближайшие экскурсии сегодня, завтра, послезавтра, потом 17 июля, ну и потом там 24, 25, 26 июля. Все вот это в музее Международного нумизматического клуба.
1: Вот на одну такую экскурсию мы можем разыграть сейчас два билета. Угу. Пожалуйста.
0: А мне кажется, ли у нас повис какой-то розыгрыш?
1: Повис, да, на Евгения Цыганова.
0: Ну, давайте вопрос сначала задам. Сегодня день рождения Петра Багратиона.
1: Так.
0: И вопрос следующий. В каком полку он начал свою военную службу?
1: Это пойдете в музей нумизматики. А вот сейчас мы выясним, кто у нас идет на концерт группы «Мечта» завтра.
2: Уже очень хочется выяснить, да, мне кажется, уже очень долго.
1: В музей народного зодчества.
0: Да. А вопрос был, как называлось противостояние Теслы, да, и Томаса Эдисона. Оно называлось, разумеется, «Война токов».
1: Давай я сейчас выберу, кто же у нас туда идет. А идет туда... Ой, Александр Шадрин, верно же?
0: Да.
1: Да, Александр, ваши два билета, вы отдыхаете завтра с группой «Мечта». Что у нас, кто? Я, да?
0: Да, да, давай.
1: Не Александр, а Алексей.
2: А нумизматический клуб-то у нас.
1: Да мы задали вопрос,
0: сейчас
1: ответит. Сегодня какой-то дурдом. С 8 по 12 июля в киноцентре «Каро» 11 октябрь проходит первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами», посвященный современному кино, созданному при ключевом участии женщин-кинематографистов. В программе 8 фильмов из России, Франции, Испании, Индии, Туниса и Катара. Встреча с режиссерами и актерами, а также насыщенная деловая программа. Значит, на церемонию мы разыграем два билета закрытия, где покажут фильм «Между небом и землей». Один из самых романтичных фильмов, который можно, ну, как бы интерпретации такой культового фильма «Привидение». Это трогательная история о любви, способной преодолеть границу между жизнью и смертью. Друзья, с 8 по 12 июля кинотеатр «Каро», 11 октябрь, фестиваль «Сделано же женщинам», кинофестиваль. У нас есть два билета, вот мы как раз сейчас, я о них рассказал.
2: Но сначала узнаем, прежде... кто пойдет в музей нумизматики на новой выставке.
0: Петр Багратион, конечно же, начал свою службу в Астраханском пехотном полку. И первый нам правильный ответ дала Дарья Бузина.
1: Дарья у нас где?

0: Ахтемову Сергею Радонежскому. В хоре состоят выпускники московских консерваторий, хоровых различных академий, художественных руководителей и регентов хора Георгия Сафонова. В общем, очень много уважаемых людей. Мы сейчас билеты на это мероприятие разыграем, но сначала узнаем. Да?
1: Да мы не узнаем, а, мы все поперепутали, и у нас теперь непонятно, кто идет на фестиваль, сделано женщинами. Мы без, вопрос не задал.
0: А я говорила.
2: Вопроса не было, да. Давайте. Вопрос, давайте, про фестиваль, сделано женщинами. Как называлось основное произведение Жана Кальвина, у которого тоже сегодня день рождения?
1: Как называлось
2: основное? Известный реформатор, да.
1: А произведение вот Жана Кальвина, пойдет? И пойдете на «Сделано женщинами».
0: На концерт в Троицком соборе «Любовью и единением спасемся» в день преподобного Сергея Радонежского мы узнаем.
2: Вопрос будет следующий. За какое произведение Марселю Прусту была присуждена Гонкуровская премия?
1: Друзья, пишите, вопрос очень интересный. Международный фестиваль прогрессивной музыки Sandler Fest пройдет 18-19 июля на территории ВДНХ. Не имеет этот фестиваль аналога в мире. Уникальное мероприятие соберет музыкантов разных поколений и направлений. От джаза, блюза, кантри, фолка до гранж-стилей, глэм, фьюжн, психоделик и так далее. В рамках фестиваля состоится музыкальное событие «Шостакович 120. Великое наследие современности». Грандиозное действие развернется на 6 площадках, где выступят более 150 артистов групп из разных уголков планеты. Это и Россия, США, Армения, Франция, Узбекистан, Ямайка, Нигерия, Камерун, Болгария, Куба и так далее. Даже из Уганды приедут. В их числе как признанные международные звезды, так и перспективные молодые команды, которые, которым фестиваль даст возможность представить свое творчество публике. В качестве участников Sandler Fest 26 заявлены и легендарные артисты, например, басист-виртуоз популярных групп Марко Мендоза и рок-дива Ольга Кормухина. Российскую сцену также будет представлять золотой состав группы «Парк Горького», например, Алексей Белов. Но одним из важнейших событий этого года станет, как я уже сказал, программа «120. Шостакович. Великое наследие современности». Пройдет она в рамках проекта «Русская классика в современном жанре». Шедевры русского композитора можно будет послушать.
0: Мы поняли, Максим, да. Заканчивай.
1: Все, я закончил. Молодец. Артиста Большого театра 18-19 Sandler Fest.
0: Класс. Давайте билеты подарим тем, кто ответил правильно на вопросы. Да.
1: Кто у нас сначала идет на фестиваль «Сделано женщинами» 8-12 июля.
2: Вопрос был про Кальвина, правильно? Да. Главное произведение в карьере Жана Кальвина называлось «Наставление в христианской вере». И первым правильный ответ дал Тимофей Маликов.
0: Тимофей, поздравляем. А кто у нас пойдет на концерт в монастырь? Ой, в монастырь, в Троицкий собор.
2: Вопрос был, за какое произведение Марселю Прусту была присуждена Гонкуровская премия? Ответ: «Под сенью девушек в цвету». И первым правильный ответ нам дал Иван Леонов.
1: Супер. Кстати, билеты на Sandler Fest мы не разыгрываем, потому что вход туда свободный, друзья. Я забыл об этом сказать.
0: Слава богу, мы закончили.
1: На этом все, да. Как мы уже говорили, ведите себя культурно. И вообще, лето в Москве продолжается. Я и о лете самом, и о фестивале. Можно выйти на бульвары, да, Марин?
0: И пойти, как ты сказала.
1: И пойти, куда глаза глядят. Спектакли, концерты, выставки, гуляйте. Отдыхайте. Лето. Марина Александровна.
2: Макс Челноков.
1: Отличных вам выходных. У нас сейчас новости, а затем программа «Народный психолог». Пока.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле заявили о возможности быстрого согласования телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры президентов России и США будут проведены, как только это станет необходимо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, особая подготовка для общения лидеров стран не нужна. Контакты по диалогу Москвы и Вашингтона работают. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, подчеркнул Песков. Он добавил, что на данный момент мирное урегулирование невозможно из-за нежелаемого.

0: нежелания Киева. Поэтому Москва продолжает специальную военную операцию. Власти Брянской области сообщили о гибели мирного жителя при ударе дрона ВСУ. Беспилотник противника атаковал движущийся автомобиль в Погарском районе, уточнил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Он добавил, что за сутки над регионом были уничтожены 186 БПЛА. Их подавлением занимаются дежурные средства ПВО, мобильно-огневые группы бригады «Барс», силы линейного отдела МВД на транспорте и спецподразделений Росгвардии. Новые удары США по Ирану неофициально назвали операцией «Пощечина». Некоторые члены американской администрации так обозначают возобновление атак на Исламскую республику в разговорах и электронной переписке. Данные опубликовала газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на источники. В статье отмечается, что такое обозначение говорит о том, что некоторые представители Белого дома рассчитывают на болезненные, но быстрые боевые действия. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы все уже закончилось, но он не будет сидеть, сложа руки, если Иран бьет по судам, подчеркнули собеседники. Мужчина ударил пассажира ножом на станции метро Павелецкая. Это произошло после их ссоры. 23-летний нападавший задержан, сообщили в пресс-службе столичного управления министерства. Там добавили, что пострадавший госпитализирован, ему оказана вся необходимая помощь, передают РИА Новости. В отделе полиции задержанный раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело, фигурант отправлен под стражу. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 16 копеек, доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей и 59 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве +24, облачно с прояснениями. Ветер восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают 23-25, вероятные осадки. Ночью и утром в субботу до +19-20. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
6: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
12: Здравствуйте всем.
2: Тема сегодняшней программы – сожаление о потерянном времени. Почему некоторые люди очень остро и болезненно чувствуют, будто бы время уходит, проходит зря? Что такое экзистенциальный кризис, почему он вообще происходит. В ближайший час будем разбираться. Друзья, наши координаты, смс-портал, плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС и смотрите нашу видеотрансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Задавайте вопросы, если они у вас будут возникать. Лен, почему некоторые люди очень остро и болезненно чувствуют, будто бы жизнь проходит зря, и возникает такое ощущение якобы потери времени?
12: Это знак, да? Признак, назовем это так. Во-первых, это чувствуют не все, и не в каждом возрасте это может произойти. Дело в том, для того, чтобы мы начали задаваться вот такими жизнеобразующими вопросами, да, например, как я живу, а живу ли я так, как хочу, чем я вообще занимаюсь? Хотел ли я быть вот таким человеком, хотел ли я заниматься именно этим? Не спускаю ли я свое время просто впустую, да, не распыляюсь ли я? Эти вопросы, они не просто так возникают в нашей голове, и это некое свидетельство, сейчас скажу какое. А если человек достаточно молод, если человек не живет только по принципу удовлетворения своих бытовых потребностей, если он ничего еще не достигал, и самое главное, он ничего не терял, то есть там очень важный компонент должно быть, чтобы мы должны пройти через потери определенные.
2: Какие-то испытания, да.
12: Да, это значит, что вот эти вопросы в голову человеку еще не придут. И это нормально. А дело в том, что некоторые люди, они естественным способом дозревают вот просто по возрасту до столкновения с некими экзистенциальными данностями. А некоторые люди, они не дозревают и в принципе. И вот когда мы вдруг начинаем задумываться об этом, это очень важный момент для нашей личности. Это означает, что она выходит на такой, знаете, один из финальных витков своего развития. Да, наша личность, она трансформируется, развивается и меняется на протяжении всей жизни до глубокой старости. Ну, если мы так хотим, то она будет это делать. Но когда мы начинаем, скажем так, задаваться вопросами, на которые очень сложно находить ответы, и эти вопросы касаются нас, да, и они имеют философский подтекст, это говорит о том, что личность готова к зрелости. Вот она вступает в абсолютную зрелость. Эти вопросы не просто так приходят и как бы начинают нами управлять, нас мучить.
2: А они могут, например, у кого-то в 20 лет появляться эти вопросы, у кого-то в 40?
12: В 20 нет. Нет, это может, вот я могу допустить, смотря какую жизнь человек живет, смотря какой опыт он имеет, повторюсь, он должен уже чего-то достичь, он должен уже что-то заиметь, что-то потерять и познать какое-то количество, скажем так, жизненных обстоятельств, да, и достаточное количество фрустраций должно быть в его жизни. Потому что мы развиваемся только тогда, когда мы благополучно проходим через фрустрации, да, или через тяжелые события. Если мы живем очень-очень комфортную жизнь, то развитие не происходит. То есть мы просто замираем в какой-то точке, нам комфортно, нам хорошо, а наша нервная деятельность, она, в общем-то, не стремится к тому, чтобы нам было тяжело. И поэтому человек, он не пойдет никогда ни в какие экзистенциальные, значит, там, кризисы, а это необходимость, да, для того, чтобы пойти дальше. Ему просто незачем. А вот когда человек уже через что-то прошел, но это не 20 лет, да, но я допущу, что это можно там после 30 начать чувствовать. Но обычно это от 35-37, и туда дальше до бесконечности. Обычно мы начинаем, скажем так, сталкиваться внутри себя. Вот в голове начинают звучать вопросы не только лишь, ну, знаете, о каких-то сиюминутных бытовых задачах, да. Вот не только лишь о том, как мы живем на каком-то таком базовом уровне, но и о чем-то более глубинном.
2: Ну, то есть мы не только о базовых потребностях, думаем, да, не только о их закрытии.
12: Начинает выстраиваться более глубокий контакт с собой. Вот эти вопросы, да, и вот это сожаление, вообще вот эта эмоция, она дает возможность выстроить более глубокий контакт с самим собой.
2: А вот вы говорили много раз, что каждая эмоция – это сигнал. А о чем сигнализирует такая эмоция, как вот сожаление? что мы начинаем как-то вот рефлексировать, возвращаться в прошлое, что-то анализировать?
12: Смотрите, сейчас я расскажу, что вообще, да, у нас действительно наши эмоции – это сигналы. Да. Они никогда не приходят к нам просто так. И вообще наука психологии, она построена. Да, есть такое направление эмоционально фокусированной терапии. Да и вообще любое направление терапии работает прежде всего с эмоциональным фоном человека. Да, с мышлением тоже, да, с поведением тоже, со всеми травматизациями и так далее, отклонениями, но прежде всего в зоне внимания любого психолога всегда эмоциональная сфера человека. Почему? Потому что эмоция – это сигнал. Сигнал, который нам говорит об очень многом. Люди обычно в обычной жизни, ну, скажем так, мы одни эмоции любим, они нам нравятся, например, радость, интерес, там, не знаю, какое-нибудь воодушевление и так далее. Там и эмоциональный подъем, так называемый, да, эмоциональный спад, такие эмоции, как грусть, значит, там, печаль, досада какая-то, да, мы их не очень, в общем-то, и любим.
2: Не принимаем, да.
12: Любим. Значит, и получается, что когда мы испытываем такую эмоцию, как сожаление, первое, она означает для нас, вот если мы сожалеем о чем-то, это значит, что мы упустили в своей жизни какую-то ценность. То есть мы не поняли, что это для нас очень важно. Например, вот эти отношения, вот это достижение, да, вот эта вещь, возможно, вот эти события. Мы в моменте не поняли, что, оказывается, это для нас имеет существенную ценность. Мы просто это обесценили. Но потом, по прошествии времени, мы начинаем ощущать сожаление по кому-то или почему-то, или по каким-то событиям, сделал, не сделал и так далее, да, там, добился, не добился, встретил, не встретил, там, чего-то сказал, не сказал. Мы начинаем испытывать по поводу этого сожаления именно потому, что мы осознаем, это было, оказывается, ценно. Первое, это было ценно. Второе, эмоция сожаления нам дана для того, чтобы мы могли анализировать, что с нами происходит. У нас не так давно был эфир по рефлексии, и я говорила, что навык рефлексии – это просто база для установления нашего психологического здоровья и его сохранения. Потому что мы всегда должны анализировать свой опыт. В этом суть нашего развития, в этом выход из патологических деструктивных сценариев, из негативных событий, которые так или иначе с нами будут случаться. Да? Благодаря сожалению включается так называемое контрфактуальное мышление. То есть тогда, когда мы можем в своей голове простроить какие-то альтернативные сценарии относительно прошлого. Угу. Да? Дальше. Сожаление наступает тогда, когда мы вдруг понимаем, что мы преследуем не свои ценности и не свои цели. Вот просто это не наше. Да, мы, возможно, уделяем этому много времени, вообще наша жизнь этому посвящена, но это не наше, это вообще не про нас. Да? А также эмоция сожаления возникает тогда, когда человек вдруг начинает осознавать, что он очень долгое время отказывался от своих собственных потребностей и желаний. Угу. В угоду чему-то, кому-то.
2: Очень часто говорят, что ностальгию, например, мы испытываем, когда мы в моменте не удовлетворены собственной жизнью.
12: Дело в том, что когда мы что-то испытываем относительно прошлого, ностальгия, сожаление, да, какое-то разочарование, обычно это еще подкрепляется какой-то злостью в отношении самих себя, ну там уже, да, мы какие-то типа возможности упустили, да. А обычно о чем это свидетельствует? Первое, это что происходит, вы знаете, такое ритуализированное прощание с лучшей версией себя или с лучшей версией своей жизни. Вот если бы мы в прошлом как-то иначе себя повели, то сейчас у нас как-то все было бы получше, и мы сами были бы получше, а может быть и вообще самые лучшие. Mm-hmm. У нас происходит такая детская примитивизация, идеализация событий, то есть нам кажется, что если бы мы там в прошлом что-то по-другому сделали, тут или как-то бы по-другому себя проявляли, в том числе, например, не тратили время так, как мы его тратили, да, если сегодняшнюю тему упомянуть, то сейчас нам было бы существенно лучше, да, это такой детский совершенно подход. А второе, мы начинаем очень активно ковыряться в прошлом, копаться, оно приходит к нам в голову утром, днем, вечером, во снах, мы почему-то вербализуем все время какие-то воспоминания. Это такая попытка контролировать прошлое и благодаря этому как будто бы удерживать в контроле настоящее. Вот если я все время резонирую, да, говорю о прошлом, пытаюсь в нем как-то разобраться, гиперрефлексирую на тему прошлого.
2: Идеализирую.
12: Да, в том числе идеализирую кого-то или чего-то. Соответственно, там приписываю этому прошлому то, чего там быть вообще не могло. Mm-hmm. В том числе фантазирую просто на тему прошлого. И это такая попытка сохранить контроль над жизнью. Такое тоже бывает. Mm-hmm. Да.
2: А экзистенциальный кризис. Что это такое?
12: А знаете, происходит? Что еще я не сказала?
0: Так.
12: Вот важно, сейчас хорошо, что вспомнила.
0: Так.
12: Сожаление – очень важная эмоция. Да, я вот озвучила, почему она к нам приходит, что, да, что мы должны, по идее, почувствовав какое-то сожаление о прошлом, а понять, что это за период временной, да, о чем мы конкретно сожалеем, и понять,
2: почему
12: какая,
2: вдруг?
12: Там, какая да? там ценность для нас была, да. Да, была ли эта ценность вообще наша, как это связано с сегодняшним днем и так далее. То есть для нас это очень важно. Она вот это нам и подсвечивает. Это такой наш флажочек, да, внутренний. Но она же ставит нам ловушки определенные, да, в какие ловушки мы попадаем, когда мы испытываем сожаление. Обращаю внимание, что сожаление – это же разновидность грусти, да, ну, так же, как и ностальгия, это грусть.
0: Да.
12: И, соответственно, когда мы испытываем грусть, нам, а многим людям с такой эмоцией, как грусть, тяжело. Вот есть людям, например, которым тяжело с такой эмоцией, как злость, да, вот проявление здоровой агрессии. Вот если как бы, нас сейчас слушает кто-то, у кого есть проблемы с проявлением злости, то есть они не знают, когда ее включать, как ее использовать, когда ее выключать, что она вообще дает. Они просто ее в себе подавляют, потому что, ну, агрессировать, злиться, вступать в конфликты, это как бы плохо. Вот, ну, такая...
2: Отрицается, да.
12: Да, они стараются всего этого избегать, эти люди. То я сразу обращаю такое-то внимание, что когда мы не умеем взаимодействовать со своей злостью и проявлять ее адекватно, конгруентно, а, соответственно, мы, эти люди будут всегда находиться в двух состояниях. Это тревога и чувство вины. Ну, потому что так как нельзя выразить злость, на замену этой злости должны прийти другие эмоции. И приходит тревога и чувство вины. И они либо тревожатся, либо виноватятся. Вот с грустью то же самое. Те люди, которые не могут выносить грусть. Вот есть люди, которые как только впадают в какую-то грусть, они не могут вообще с этой эмоцией соприкасаться. Объясню сейчас, почему именно так происходит. У них они прям моральные страдания такие испытывают эмоциональные. Получается, что первое, почему, какие ловушки? Когда мы испытываем грусть, или сожаление, мы очень часто начинаем самообвиняться и самокритиковаться. То есть нам кажется, что так как мы что-то упустили, сделали неправильно, да, или там слишком как-то чрезмерно где-то, да, принимали участие,
2: ну,
12: либо как-то реагировали, да. Да, либо чего-то не заметили, да. Либо вообще сделали неправильный выбор, чему-то не уделили внимания там, и так далее. Мы виноваты в этом. Поэтому мы начинаем самообвиняться. Да, то есть мало того, что мы грусть испытываем, так мы еще и чувство вины себе прилепляем обязательно, да. Дальше. Мы какую еще ловушку можем попасть? Когда мы думаем о прошлом, наша психика такова, что она очень любит изобрести, я это часто вижу в терапии, изобрести какой-то идеальный сценарий прошлого. И вот человеку кажется, что если когда-то в прошлом, в каком-то моменте, он бы, например, как родитель, вот так не поступил, вот так не поступил, вот так не поступил, то сейчас с его детьми, вот, например, чего-то такого бы, о чем он сильно тревожится или что-то там действительно происходит, не произошло бы. Вот если бы я в прошлом вот здесь сделал другой выбор, то сейчас я был бы уже где?
2: Ну, что-то изменить нужно, да.
12: Вот выбрала бы я другого мужчину, и сейчас вот там за мной двое ухаживали, я вышла замуж за этого, за Лёшку, а надо было за Сашку, да, и вот Сашка там уже сейчас где, и я бы с этим Сашкой была бы уже где, а так вот что называется, на что время трачу. То вот этот вот сценарий, который мы себе фантазируем, он всегда там идеальный. Мы всегда отбрасываем тот факт, что даже если бы мы поступили каким-то идеальным способом, жизнь могла бы сложиться так, что было бы вообще еще хуже. Да, то есть мы об этом как бы не думаем. То есть изобретаем идеальный сценарий. И так как мы из-за того, что мы коммуницировать с эмоциями полноценно не можем, мы же их вытесняем, стараемся об этом не думать, как-то блокировать внутри себя, переключаться очень быстро на что-то. Мы, соответственно, не можем принять какие-то события прошлого, особенно если они были очень болезненны или очень чувствительны. Ну, что это обычно бывает? Это может быть и выбор профессии, да? Это может быть отношения, сфера отношений, отношений именно романтических, да, то есть это там муж, жена, там любовь какая-то и так далее, да, какие-то жизнеобразующие решения, заводить детей, не заводить детей, там переезжать, не переезжать, да, разводиться, не разводиться. Вот мы обычно очень тяжелые эмоции, чувствительные испытываем именно по этому поводу. И, соответственно, так как мы прошлое принять не можем, осознать не можем, выработать какую-то опорную позицию по отношению к нему не можем, мы в нем невольно застреваем.
2: И не хотим испытывать эту грусть.
12: Застреваем, да. Застреваем в прошлом. И получается, что когда мы застряли в прошлом, у нас есть какой-то эфир, по-моему, как перестать цепляться за прошлое, он, по-моему, так называется, его можно найти, на «Говорит Москва». И я там говорила, что самое ужасное, что прошлое, оно начинает повелевать нашим настоящим. То есть оно настолько щупальца протягивает в наше настоящее, что мы просто вынуждены быть под его воздействием.
2: Чуть позже поговорим о том,
12: ловушка,
2: как из этих состояний выходить. Предлагаю вернуться к моему вопросу про экзистенциальный кризис.
12: А, во, экзистенциальный кризис, это очень важно.
2: Да.
12: Смотри, что такое, во-первых, экзистенс? Да, это вопросы бытия. Это сложные такие философские, жизнеобразующие вопросы. Экзистенциализм – это направление философии, mm-hmm. и у нас есть в психологии направление экзистенциальной психологии. И вот этот вот экзистенциальный кризис, он должен, обязательно, по идее, должен случаться с нами со всеми в возрасте там, примерно от 35 там, до 50 лет. Вот мы должны его очень ярко, достаточно чувствительно прожить. Что это такое? Вот философы-экзистенциалисты, они когда изучали психоэмоциональные страдания человека, ну, души человеческой, mm-hmm. что называется, да, психические страдания человека, они выделили следующие экзистенциальные данности, по поводу которых мы обычно страдаем. То есть, когда мы только начинаем об этом думать и осознавать, то есть мы допускаем, что это может произойти с нами, мы начинаем психоэмоционально страдать, нам очень становится тяжело. Первая – это такая данность, завершение жизни, конечность жизни, да, то есть это смерть. Я обращаю внимание, что дети, они тему смерти переработать не могут. У них срабатывают очень мощные психические защиты, соответственно, а для них всегда тема смерти – это что-то, конечно, страшное, это нужно избегать, но это может случиться с кем угодно, только не со мной. И вот, знаете, те люди, у которых нарушается такая, знаете, закон самосохранения, когда они живут по принципу «смерть со мной никогда не случится», то есть им уже там не 5-10 лет, да, им уже там 35, 40, 50 лет, а они все равно думают, что смерть никогда в жизни в их не случится, то мы здесь можем говорить о какой-то вот абсолютной инфантилизации в какой-то части их психики. То есть они так и остались где-то, где-то в душе пятилетним ребенком, который думает, что конечность жизни... Да, это вот у кого-то там происходит, со мной такое произойти не может.
2: Эти люди любят, наверное, какие-нибудь экстремальные виды спорта, да, да, большие скорости, адреналиновые такие торчки, да?
12: Да, адреналиновые виды спорта, гонки, мотоциклы, прыгать с тарзанки. Они часто выбирают профессии, которые связаны с риском для жизни, достаточно комфортно в них себя чувствуют, достаточно успешно могут там себя проявлять, но, конечно же, в какой-то части их жизни вот это вот смещение, скажем так, смещение вот этой заботы о себе, самозащиты, оно будет проявляться. Ну, потому что они же могут и злоупотреблять веществами какими-то, алкоголем.
2: Саморазрушением, да, заниматься?
12: Да, там, то есть принимать какие-то препараты, достаточно быть строги к себе, не очень заботиться вообще о качестве своей жизни. Ну, потому что это как бы связано, это очень связано. Да, поэтому первое – это смертность, завершение жизни, конечность. Как только к нам приходит это осознавание, мы моментально делаем шаг в наш собственный внутриличностный экзистенциальный кризис. А второе – это так называемая свобода. Да? Что такое свобода? От чего мы обычно страдаем, когда это касается нашей свободы? Это муки выбора, когда нам нужно делать выбор, и очень часто мы делаем выбор не из лучших. Вот понимаете, у нас нет там двух идеальных решений, мы выбираем из них лучшие. Мы очень часто делаем выбор, ну, по принципу, как бы, чтобы не сильно плохо было, да, вот как бы от обратного. Вот это непопулярный выбор, так называемый. Дальше. Это нахождение в неопределенности. Мы вдруг осознаем в каком-то момент нашей жизни, что вся наша жизнь наполнена неопределенностью. И вот здесь, если люди тревожные, да, или они находятся в жестком невротизированном таком состоянии, им становится очень плохо. Ну, потому что тревожнику ему нужно все контролировать, а вдруг он какой-то частью себя понимает, а он вообще ничего не может контролировать
2: здесь
12: очень
2: да,
12: часто.
2: Да.
12: Вообще ничего. Вот он пытается, а у него все равно это не получается, и он видит этому подтверждение извне, и его тревога, она часто достигает максимума, да, то есть именно в расстройство уже уходит человек. И страдания от ответственности, которые мы должны либо взять, либо не взять на себя. Людям гиперответственным очень тяжело не брать на себя ответственность и не нести ее, да, за всех, а людям безответственным очень тяжело дается принятие любой ответственности в жизни. Дальше. Изоляция и одиночество. То есть как только мы сталкиваемся с ощущением одиночества, с чувством одиночества, мы испытываем психоэмоциональные страдания. И мы понимаем, что есть такое понятие одиночества в толпе, то есть когда мы можем быть окружены людьми, но все равно мы можем испытывать вот это экзистенциальное, так называемое, одиночество.
2: Как обычно в больших городах.
12: И страдать от него. Да. Утрата смысла жизни. Угу. Утрата смысла жизни. Когда человек в какой-то момент вдруг чувствует обессмысленность. Что такое обессмысленность? Это страшное состояние. Если ты хочешь сделать так, чтобы тебе было все равно, абсолютное безразличие и равнодушие к чему-то. Вот это что-то или вот этого кого-то, его нужно лишить смысла. И как только мы чувствуем бессмысленность своей жизни, на нас накатывает состояние, близкое к апатии или даже к депрессии, когда мы не понимаем, а зачем вообще что-то делать, зачем дальше жить, зачем вообще я должен просыпаться и производить какие-то действия, вообще куда-то стремиться, что-то для кого-то, для себя, неважно, смысла нет. Вот эта потеря смысла жизни, это тоже очень серьезный экзистенциальный такой, ну, как бы вопрос, который приводит часто человека к психологу, ну, или к алкоголизации, например, еще очень часто приводит. Да?
2: У нас получается...
12: И да, еще одна данность, да, а это называется, она несовершенство. То есть мы в какой-то момент, достаточно рано, по идее бы надо, но у многих достаточно поздно, вдруг должны принять данность. Вот, понимаете, она называется экзистенциальная данность. Это просто так есть, аксиома, и мы не можем это опровергнуть, даже если мы потратим на это всю жизнь. Называется несовершенство. Несовершенство себя, несовершенство других, несовершенство мира. Когда мы понимаем, что мы живем в неопределенности, в несовершенстве, да, что мы можем всегда остаться одинокими, даже если мы этого не хотим, что наша жизнь конечна, и мы приближаемся к какому-то рубежу с каждым годом.
2: Ничего постоянного.
12: Что может исчезнуть смысл жизни, да, что мы можем вдруг быть эмоционально изолированы. Представляете, как только мы это осознаем, нам становится невероятно тяжело. Вот я сейчас это произношу, и как только пытаюсь соприкасаться вообще с этими осознаниями, у меня даже мурашки по спине бегут, что, оказывается, в нашей жизни так может быть, несмотря на то, как мы пытаемся жить, как мы пытаемся все простроить.
2: Даже если мы себя ведем, грубо говоря, хорошо, да?
12: Поэтому, когда человек вдруг это начинает осознавать, очень часто у него это не так классифицировано, да, вот как я сейчас это озвучиваю.
2: По пунктам,
12: да. Ну почему? Потому что я это из книжки взяла, да, вот по философии. А с чем человек приходит, да, что он вдруг начинает осознавать? Жизнь конечна, я смертен? Страшно, но это необходимо для взросления, да? Мы не идеальны ни душой, ни телом, мы постареем, мы изменимся, мы не можем быть всегда хорошими, жизнь не может быть всегда хорошей, другие не могут быть всегда хорошими и идеальными, как бы мы ни старались.
2: Моложе, чем сегодня, да? Мы уже не будем.
12: Мы имеем ограничения, представляете, мы, оказывается, можем уставать, болеть, мы не можем влиять на все подряд. У нас энергия не бесконечна, наше тело и душа требуют заботы. Мы не можем быть постоянно такими стойкими оловянными солдатиками и постоянно быть на позитиве, бесконечно в плюсе. Знаете, человек в какой-то момент это осознает, да? У нас нет возможности, у нас в какой-то момент мы осознаем, что у нас нет выбора не меняться. Это точно происходит после 35, даже ближе к 40 годам, особенно когда человек начинает ярко замечать признаки старения. Старение не с точки зрения даже энергетического упадка, потому что, ну, встречаю я и молодых людей с очень низкой энергетической такой витальностью, называется, да, с энергией жизни. А вот именно, когда человек смотрит в зеркало или смотрит на две фотографии, там, я 10
2: и
12: лет
2: видит
12: назад,
2: разницу, да.
12: И видит ощутимую разницу. И он вдруг понимает, у него нет выбора не меняться, что бы он ни делал, он все равно изменится. Что бы он ни делал, он вынужден меняться и психологически, да, он вынужден меняться интеллектуально, он вынужден очень часто меняться физически, у него нет выбора. И вот здесь мы сталкиваемся с вот этой вот ощущением, а если выбора нет, как? А я это не хочу, а я это не выбираю, а надо, говорит нам жизнь. И вот, понимаете, тут мы вступаем вот в это противоречие, где мы должны, вот этот, пройдя этот экзистенциальный кризис, найти какую-то позицию, где нам будет комфортно со всем вот этим.
2: Все эти пункты мы в обязательном порядке проходим или все от человека зависит?
12: А все от человека зависит. Ну, обычно, если он подходит к этому осознанно, он обращается к специалисту, да, обычно обсуждаются все эти вопросы бытия. Ну, у каждого будет что-то тревожить больше. Кто-то, у кого-то есть прям яркий страх смерти. Вот они приходят, и мы работаем со страхом смерти. Кто-то не очень хочет стареть и меняться, да. Кто-то, в принципе, не хочет меняться. Вот жизнь его подталкивает, ему все придется поменять. Вот просто всю жизнь развернуть на 180 градусов. Выбора нет, по-другому просто не выживет. А он говорит, а я не хочу, я так не выбираю. И вот принять это и начать действовать в направлении, в котором нужно действовать, это большая работа.
2: Вот хочется, конечно, еще поговорить, почему вообще это происходит, да? Я уже поняла, да, в определенном возрасте, когда у нас какой-то опыт жизненный появляется.
12: Надо сказать не почему, а для чего это происходит.
2: Для чего это происходит? Вот как раз для чего происходит экзистенциальный кризис, мы поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили об освобождении за неделю 7 населенных пунктов. Одним из важнейших стала Константиновка, контроль над которой установили подразделения южной группировки войск, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что за последние 7 дней российская армия нанесла 1 массированный и 6 групповых ударов по предприятиям ВПК, объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах ВСУ. Средства ПВО за неделю уничтожили 10 крылатых ракет «Фламинго» и около 5000 беспилотников противника. Александр Новак заявил о дефиците топлива на российском рынке. Нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за прилетов БПЛА, отметил вице-премьер. Мы должны признавать, что на топливном рынке есть проблемы, есть нехватка, из-за которых мы наблюдаем очереди, либо иногда заправки нестабильно работают, пояснил он журналистам. По словам Новака, власти принимают меры для усиления защиты ключевой инфраструктуры. СМИ указали на лидерство Марин Ле Пен в рейтинге кандидатов в президенты Франции. Если бы выборы состоялись в предстоящее воскресенье, 12 июля, кандидат от правой партии «Национальное объединение» заняла бы первое место. Данные опубликовал телеканал BFMTV со ссылкой на результаты опроса. Исследование было проведено независимым французским институтом маркетинговых и социологических исследований. По его данным, на второе место вышел бы лидер правоцентристской партии «Горизонты», бывший премьер-министр и мэр Гавра Эдуард Филипп. Третьяковская галерея предложила посетителям выбрать художника для новой экспозиции. На сайте учреждения запущен всероссийский опрос «Выставка, которую выбрали вы». Акция посвящена 170-летнему юбилею галереи. Впервые у жителей всех регионов страны есть возможность принять участие в создании выставочного плана одного из крупнейших музеев страны, подчеркнули в пресс-службе. Там сообщили, что за последние годы Третьяковская галерея не раз подтверждала статус лидера в создании монографических проектов, среди которых выставки работ Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, Ильи Репина и династии Васнецовых, передает «Интерфакс». В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 26, облачно с прояснениями. Ветер восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность более 80%. Вечером синоптики обещают плюс 23-25 градусов, вероятные осадки. Ночью и утром в субботу до плюс 19-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
13: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шизовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
16: Привет всем поклонникам тяжелой музыки! С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
15: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
16: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
15: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
16: Включите ваши приемники на полную мощность.
17: Каждое воскресенье после 8 вечера.
16: Всего вам доброго и слушайте рок.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва». 94,8.
7: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
2: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
12: Добрый день.
2: Говорим сегодня о сожалениях, о потерянном времени. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Пишите в Макс. Смотрите нас в Ютубе, в Рутюбе и ВКонтакте. Вот нам Наталья написала сообщение. А мне не грустно. Я еще со школы знала, что не хочу семью и к детям равнодушна. Я не создала семью, стала инвалидом. Пишу вам из геронтологического центра в свои 50. У меня только один вопрос к себе. Почему я в школе не мечтала? Вот после 40 захотела стать звездой, стюардессой. Я же всю жизнь была невесомой.
12: Ну, я знаю, что люди очень часто, когда слышат, видят психолога, слышат психолога, психотерапевта, психиатра, если у них внутри есть что-то, что стремится к исцелению, да, то им очень хочется с таким человеком обычно покоммуницировать. И страшно, и очень хочется. И поэтому здесь, я думаю, это сообщение, оно примерно об этом.
2: Да.
12: Я его не буду сейчас комментировать, но если кто внимательно его послушал, там, ну, в общем-то, есть некое понимание, что с человеком происходит, да, и почему. А давайте вернемся к вопросу, для чего, собственно, нам вот эти экзистенциальные кризисы даны, более того. Да, проходить их невероятно сложно, и нигде нет методички, чего, собственно, с этим делать. Человек теряется, человека захлестывают эмоции, а он, эмоции эти, как правило, достаточно чувствительные, да, несмотря на то, что, казалось бы, он уже и взрослый, и мог бы уже как-то и саморегулироваться, да, и, в общем-то, иногда очень часто в жизни нет каких-то таких апокалиптических факторов, которые прям человека могут размазать. Достаточно хорошая, благополучная, подконтрольная жизнь. Но при этом всем он все равно психоэмоционально начинает страдать. Душа начинает метаться, понимаете, как парус одинокий. Что очень часто происходит? Для чего этот кризис нужен? Вот смотрите, так как мы очень любим самозащищаться от всего, что нам неприятно, я очень часто наблюдаю и за собой, и за своими клиентами, как люди для того, чтобы не соприкасаться ни с чем, что им неприятно изнутри, ни с каким осознаванием, ни с каким эмоциональным фоном, ни с какими событиями, выбором и так далее, да, ни с какими людьми даже, которые нам неприятно, мы умеем создавать себе так называемый искусственный дефицит времени. Знаете, это когда мы бесконечно
2: чем-то
12: заняты,
2: занимаемся.
12: Вот просто каждую секундочку. У нас постоянно какая-то суета вокруг. Мы постоянно расходуем время свое именно на какой-то, знаете, какие-то второстепенные вещи, не основные. И не остается ни одной минуты, ни на какую рефлексию вообще. Ни на одной минуты у нас не остается, чтобы столкнуть себя с чем-то жизнеобразующим, что может вызвать в нас тревогу или какое-то сожаление, или какое-то осознание или неприятное знание о себе.
2: Мы это делаем бессознательно или осознанно?
12: Да, такое бессознательное, искусственное постоянно забивание своей жизни целой кучей забот, хлопот, которые никогда не заканчиваются, только три кучи еще нагромождается. А вот понять, собственно, куда я двигаюсь, да, вот что-то такое стратегическое, об этом вообще времени нет думать. Ну, хотелось бы, конечно, но времени как бы нет. Тут надо кружки, знаете, вот эта дача, рабочие вопросы, тут какая-то ругань, тут какое-то чего-то, надо еще ипотеку платить, вот это вот все, оно как бы закручивается, и тут нам как бы во спасение вдруг приходит вот такое сожаление о потерянном времени, например, да, вот как тема нашей сегодняшней программы. И мы понимаем, что мы входим в наш экзистенциальный кризис, а в нем невозможно не ответить себе на эти вопросы. Почему? Потому что если человек не может в процессе прохождения кризиса, а длится он, вы знаете, от полугода до года примерно, плюс-минус, это еще в хорошем варианте, это если мы его проходим, соответственно, если человек не отвечает себе на эти вопросы и не вырабатывает какую-то позицию, он в этом кризисе застревает. А это, вы знаете, нет ничего более бестолкового застрять в каком-нибудь личностном кризисе.
2: Да.
12: Это так видно по людям. Это так видно, как их колбасит, как они пытаются просто, вы знаете, вот абсолютно неконгруентно своей жизни они начинают жить.
2: А как это проявляется?
12: Да как? Вот вы сейчас сообщение зачитали, вот так проявляется,
2: а по внешним,
12: понимаете,
2: каким-то признакам?
12: Да,
2: перепады,
12: это когда
2: настроения.
12: Мы в 50 лет на самокате, значит, с розовым напитком вот так вот волосы назад куда-то мчим и говорим, у нас сейчас будет новый стартап, значит, там криптовалюта, все вот это, мы сейчас всех порвем. Ну или там, не знаю, возрастные мужчины с молоденькими девчонками начинают встречаться, покупать себе мотоциклы, никогда в жизни их не водили. Женщины вдруг идут крутиться на пилоне и все, что с этим связано. Вот, да, это вот такие душевные метания. Это здорово, когда человек понимает, что с ним происходит, может это контролировать и понимает, для чего ему это дано.
2: Может, ему стало интересно в этом возрасте.
12: Да, не просто так. Никогда не просто так это становится. Именно это становится интересно. Никогда не просто так. Мы-то все анализируем, знаете, в нашей этой психологии. И получается, что когда человек понимает, что с ним происходит, он как бы через этот весь расколбас проходит, да, внутренний, через эти метания, и выходит вдруг в какое-то очень гармоничное состояние, он собирает себя, он становится цельный и гораздо сильный, более сильный, чем был. А вот когда он начинает в этом застревать, это становится комичным в какой-то момент.
2: Если есть осознанность, то все хорошо.
12: Да, вот смысл этого кризиса, вот вопрос, зачем он приходит, чтобы шаг в зрелость сделать, потому что очень часто мы боимся туда, ну, типа, это нам тяжело, и мы хотим вот как-то все полегче.
2: Еще один вопрос или рассуждение за читаю и пойдем дальше. Дмитрий пишет: а как решиться что-то поменять, если понимаешь, что на текущий момент времени понимаешь, что нужно что-то менять, но упускаешь время. Но страх нового и неопределенного не отпускает.
12: Со страхом поработать, со страхом нового и неопределенного. Помириться с ним, понять, что он конкретно подсвечивает, да, пойти навстречу этому страху, посмотреть, что, оказывается, там все не так страшно, как этот страх рисует, и с этим можно благополучно справляться, и пойти в те изменения, о которых вы думаете.
2: Почему некоторые эмоции проживаются так болезненно, так, что мы ощущаем их как страдания?
12: Сожаление о потерянном и вообще сожаление о прошлом, о потерянном времени, о чем-то сделанном, не сделанном в прошлом, о каких-то упущениях, упущенных возможностях, выгодах, как нам кажется, они всегда проживаются очень болезненно. И, ну, смотрите, никакая эмоция, она не приходит к нам, никакая, для того, чтобы мы страдали. Страдание – это состояние. К нам приходит эмоция для того, чтобы мы прожили какое-то событие. Или какое-то вот наше внутреннее там мироощущение, да? Но у эмоций, они нам не враги, это наши друзья. Они нам даны для того, чтобы хорошо жили. И у них никогда, ни у одной эмоции, у нашего предсознания, так называемого, у нашей души, никогда нет цели нас мучить страданиями, да? Страдания мы начинаем чувствовать тогда, когда мы нагружаем наш эмоциональный фон, догружаем его самообвинениями и самокритикой. Тогда, когда мы этой эмоцией затопляемся.
2: Не так себя повели, не так сказали, нужно было по-другому.
12: То есть они очень часто становятся непереносимыми, долгими. Смотрите, сама по себе эмоции и чувства. Это достаточно краткосрочный, кратковременное состояние. Это период, когда мы испытываем стыд, боль, вину, страх. Это кратковременно. Вот как, например, наш слушатель написал. Он же там наверняка этот страх испытывает не день, не два и не месяц, да, а годы в страхе или там год сидит. И получается, когда она затягивается, когда она становится длительной, это значит, что эта эмоция, она будет чем-то подпитываться. Чем эта эмоция подпитывается? Первое, нашей мыслительной деятельностью всегда. Да? Как мы, что мы делаем? Мы самообвиняемся, да? Мы пытаемся найти легкие ответы на сложные вопросы, и мы пытаемся, знаете, примитивизировать вот наше прошлое и вообще нашу жизнь. Вот если бы нам все простенько как-то расставить, вот разобраться бы во всем как-то просто, да, вот тогда это было бы для нас понятно, мы бы как-то с этим смирились. А так как там сложно, сложное принимается и тяжело, то смириться мы как бы с этим не можем, и мы невероятно от этого страдаем, да. То есть не происходит принятия, не смирения, да, а принятия.
2: Не можем
12: себе
2: объяснить этого, да.
12: И получается, что тогда, когда мы начинаем эмоционально аффектировать, да, что с нами происходит? Вот как только мы затопляемся эмоциональным фоном, мы должны уметь это отслеживать и включать механизмы саморегуляции, то есть интенсивность эмоций, делать конкурентные события. Почему? Потому что первое, у нас снижается возможность реально оценивать ситуацию, да, то есть мы перестаем соотносить чувство, которое нас наполнило или заполнило, с тем событием, с той ситуацией, которая реально происходит, да, то есть у нас в ощущениях просто начинает казаться просто все плохо, все максимально плохо, вот так мы это чувствуем. Когда мы осознаем, что надо снижать интенсивность эмоций, мы можем часто увидеть, что интенсивность проживания эмоционального состояния не соответствует, ну, тому событию, которое происходит.
2: Ничего такого не произошло, а мы себе придумали, что это.
12: Дальше.
2: Да.
12: Мы теряем возможность регулировать интенсивность проживания этой эмоции, и она накрывает нас лавиной, знаете, лавина чувств и переживаний. Человеку невероятно тяжело это переносить. когда он начинает болтаться в лавине чувств и переживаний, в лучшем случае у него включаются психологические защиты, а в худшем он пытается, ну, как бы уйти от этого в какие-то вот, знаете, вещества, алкоголь, вот как-то заглушить.
2: Изменить сознание.
12: Это, да, изменить сознание для того, чтобы это так не мучило. Угу. И еще одна ловушка, когда мы не умеем взаимодействовать с эмоциями, и они аффектируют, нам начинает казаться, это прямо искажение, что так будет всегда, что это не конечно, что это не период, который надо просто сейчас прожить, да, и достаточно иногда короткий период. Сил должно хватить на какой-то период проживания этих эмоций, и потом все будет хорошо. А начинает казаться, что это всегда, навсегда, до скончания века уже будет. Да, это вот так, ничего хорошего, ничего лучше уже не будет, да. То есть вот это вот, например, ощущение своей, моей там никчемности не закончится никогда, ощущение одиночества или брошенности, или там преданности, ну, в смысле, когда тебя предали, не закончится никогда. Вот так становится.
2: А как помогать себе проживать эти болезненные эмоции?
12: Как мы помогаем проживать себе болезненные эмоции? Вот я сейчас озвучу этот механизм, но он такой в теории вроде бы как понятный, а на практике человеку иногда приходится месяцы тратить на то, чтобы научить себя так реагировать, потому что это именно терапия, то есть мы должны переучить себя, дать себе возможность выучиться новым реакциям. А первое, мы себя заземляем вопросом, а что вообще сейчас происходит? Что на самом деле сейчас происходит? Вопросы простой и сложный очень часто, да? Дальше, мы анализируем свои чувства, мы обязательно должны это чувство назвать. У многих людей есть проблемы, они не знают, как называется чувство.
2: Да, мы много про базовых, это говорим, да.
12: Кроме базовых, да? И дальше, когда мы эти чувства называем, мы соотносим их с тем событием, которое происходит. Наши чувства, они не живут сами по себе, отдельно от нашей жизни, отдельно от наших обстоятельств. Очень часто люди приходят в терапию, те, кто не умеет рефлексировать, они приходят, и они выдают такую эмоциональную болтанку, вот им плохо, плохо, плохо, тревожно, тревожно, тревожно. А мы говорим, а что вообще в жизни происходит? И они теряются, события забываются, ну, вроде ничего не происходит. Но не может же так. Все равно существуют какие-то события, которые как-то связаны с этим эмоциональным фоном.
2: Почему вы здесь
12: оказались?
2: И мы
12: у людей начинаем выстраивать вот этот пазл, да, вот такое вот домино, да, что оказывается, да, это все связано. Да. Вот. И мы начинаем анализировать, да, то есть мы привязываем события. Мне стыдно, потому что. Мне обидно вот за это, да. Я боюсь вот этого. Там, не знаю, мне грустно
2: потому что,
12: из-за,
2: да,
12: вот этого, да, конкретно, да, то есть мы начинаем это все сводить. И дальше мы обязательно ищем внутри точку опоры, да, точку опоры. Очень важно достаточно быстро, самостоятельно найти слова утешения для себя. Люди, когда сталкиваются с негативными эмоциями, они очень часто допускают такую ошибку. Они начинают, наоборот, себя ругать. Они начинают самоатаку, атаковать себя. А мы их переучиваем в терапии. Находить слова утешения и принятия. Да? Именно это помогает не застревать надолго в негативных переживаниях.
2: Вот Марина пишет, ну это прям буквально следующий мой вопрос был. Я всегда сделаю что-то и потом жалею и корю себя, зачем делала и прочее. А вот если бы не сделала, то тоже виню. Как тут быть? Что можете посоветовать? То есть как перестать болезненно сожалеть о чем-то в прошлом?
12: Да, здесь очень важно, ну вот я сейчас объясню, как перестать болезненно сожалеть о чем-то прошлом, но вот в частности на Маринин вопрос я отвечу так. Когда вы думаете, что вы сделали или не сделали, и было бы ровно так, как вы себе напридумывали, там, в прошлом,
2: да,
12: вот вы бы сделала бы другой выбор, и сейчас моя жизнь была бы, ну, такая
2: другой,
12: шикарная.
2: Да.
12: Я вам говорю, что вы в 99,9% случаях ошибаетесь, потому что сделанный тогда иной выбор далеко не всегда привел бы к тем событиям, о которых вы фантазируете.
2: Очень часто вижу у психологов такую фразу: вы в той ситуации не могли поступить по-другому.
12: Конечно. Да.
2: То есть, если вы поступили, значит, так.
12: Почему?
2: Было правильно.
12: Потому что, понимаете, нам всегда с точки зрения настоящего, да, всегда прошлое, оно искажается. Потому что мы уже здесь, в настоящем, обладатели определенного опыта, а в прошлом мы были в абсолютной неопределенности. Как вы, Марина, могли принять то или иное верное решение, когда вы не знали, какое решение надо принять? Вы были в неопределенности. Это вы сейчас уже, по прошествии времени, так сказать, задним умом очень умная. А в тот момент, если вы вернулись в прошлое и оценили бы события адекватно, не идеализируя, не фантазируя на тему них, а глядя на них реально, вы бы увидели, что, возможно, именно этот выбор вам и оставалось только сделать. И да, он не самый лучший.
2: Ну да.
12: Но, к сожалению, если мы возвращаемся к экзистенциальным данностям, Плохие события в нашей жизни просто случаются. Почему? Мир несовершенен. Просто мир несовершенен.
2: Как будто у людей бесконечные возможности, пишет нам наш слушатель.
12: Нет, бесконечных возможностей нет, но я правильно сказала. Давайте мы переформулируем. Вот для того, чтобы сейчас снять вот это возражение, у людей много возможностей. Много. Не бесконечные, но много.
2: Так все-таки, как перестать болезненно сожалеть о чем-то прошлом? То есть понимать, да, что мы не можем, не могли сделать по-другому. Что
12: первое, легализуем это чувство. То есть мы вычленяем это сожаление. Мы понимаем, что это сожаление пришло нам показать, что была какая-то ценность, было что-то упущено из важного и значимого для нас, и нам сейчас необходимо это проанализировать. Если мы это не проанализируем, то, соответственно, и никак-то не введем в наше настоящее, то это сожаление нас не отпустит. Мы просто будем до гробовой доски бесконечно об этом сожалеть. Просто картина мира вот относительно прошлого не изменится, да? То есть мы привязываем это сожаление к контексту и к событиям. Вот мы не просто сожалеем о том, что когда-то там бла-бла-бла, да, белый шум такой вот начинается, а мы берем конкретные события и говорим, я сожалею конкретно вот об этом. Вот об этом и вот об этом. О другом я не сожалею. В остальном все нормально. Для того, чтобы это сожаление не распространялось просто в целом на такое понятие,
2: на всю жизнь,
12: как прошлое. Да.
2: Да.
12: Дальше. Мы убираем вот этот вот девиз, что я сегодня такой умный задним умом. Вот сегодня-то я уже знаю, как там надо было-то поступить. Крипту-то надо было когда покупать, когда она ничего не стоила,
2: да.
12: А сейчас-то вот, вот какой бы я там миллиардер был, если бы я вот тогда вот чего-нибудь бы, вот как, когда учился в 8 классе, бы понял. А вы могли понять, учась в 8 классе, что тогда это надо было покупать? Нет, не могли. Ну вот, собственно, чего мы об этом рассуждаем, да? То есть убираем вот этот вот принцип. То есть разбираем ситуацию так. Я реально мог иначе поступить, да? А я знал, мне это было доступно, а сопротивление к такому решению было какое-то, да?
2: А если реально мог? Ну, все равно, вот, ну, сделал не так, и теперь, правда, вот, жалею об этом.
12: А я мог ошибаться? Имел я право ошибаться?
2: Угу.
12: Да, мог сделать по-другому, я ошибся. У меня было право на ошибку? Да, у нас у всех есть право на ошибку. Все, это была моя ошибка. А сколько неопределенности тогда было, да? Ну, объективно, если вы знали, что надо так поступить, но вы не знали, вы допускали, вы что-то там другое, да? То есть в этот момент нужно быть не самообвинителем, а наоборот, адвокатом своим. То есть вы должны стать самозащитником таким и объяснить самому себе, что да, скорее всего, там были ошибки, упущенные возможности, неправильный выбор и прочая ерунда, которую мы допускаем по молодости. И родителями мы были не идеальными, и возможности, которые нам были даны, профукали благополучно.
2: Да.
12: И мы об этом сожалеем. Но если мы посмотрим на ситуацию более предметно, то у нас как будто бы и выбора-то не было по-другому. Ну, не знали, не могли, вот такие вот мы были повесы. Знаете, такие легкие к восприятию, да? Потому что мы тогда еще не знали, например, что жизнь конечна. И мы тогда еще не знали, что, оказывается, когда-то нам нужно будет принять много ответственности на себя. Нам казалось, что ее всегда будет мало.
2: Взять ипотеку.
12: Да? Дальше мы обязательно извлекаем урок, да? То есть мы выбор анализируем. И как мы извлекаем урок? Мы фантазируем, как еще можно было поступить, да, чтобы это было экологично для всех, экологично для нас. И наш мозг, вот этот альтернативный сценарий, он запоминает как бы для сегодняшнего дня. Если вдруг возникнет похожая ситуация, возможности, отношений, потери и так далее, я буду реагировать уже по-другому. Не как тогда, 15 лет назад или там, 10 лет назад. Да? Мы обязательно меняем взгляд с негативистского на позитивный или хотя бы дружественно-нейтральный. То есть мы перестаем, если даже это было очень плохое событие, мы перестаем видеть в нем только плохое. Мы обязательно задаем вопрос: оно ведь не только меня поранило и что-то у меня отобрало, да, и как-то меня, ну, скажем так, обожгло, оно что-то и дало мне.
2: Ну, как во всем вот, ищем.
12: Не уничтожило
2: что-то
12: меня,
2: хорошее,
12: значит,
2: да.
12: Где-то оно что-то мне, собственно, и дало, да. И очень важно еще одно осознавание: жизнь сегодня. Сколько бы ни было сожаления о прошлом, сегодня жизнь продолжается. Вот в чем дело. Да? И вашим прошлым становится каждый день, который мы проживаем сегодня. И это очень важно. Вот эти моменты жизненные сегодня, очень важно их ценить. Да? То есть вот это вот профукал жизнь, если человек много сожалеет и застревает в этом сожалении, он начинает терять время и сегодня. Вот в чем дело.
2: Энергию,
12: для того, чтобы не застревать вот в этом сожалении, его необходимо осмыслять, необходимо брать оттуда опыт, приводить его в сегодняшний день, и тогда психика перестанет мучить вас этими вопросами. И это будет успешное прохождение кризиса. Тогда человек выходит из кризиса, знаете, вот как преисполнился чего-то. Вот он прям мудрость какую-то понял о самом себе, и ему становится спокойнее.
2: А вот эти все пункты, их нужно прописывать, проговаривать, как прорабатывать?
12: Ну, запишите, конечно, если вы не надеетесь на свою память. Я вообще на свою память никогда не надеюсь, она у меня такая избирательная. Записываем и переучиваемся. И понятное дело, что сейчас возникнет много сопротивления. А я вот хочу думать позитивно, но не могу. А я вот хочу, значит, там посмотреть на эту ситуацию по-другому, но не могу, а мне еще все напоминают на ней, значит, там о ней, да. А я вот хотела бы себя не ругать, но не могу. Вот это «не могу» у нас в психологии, оно не работает. Все, вы можете.
2: Просто
12: вы
2: не хотите.
12: Здесь нужно просто, да, поискать вторичную выгоду, посмотреть, как работает ваше сопротивление, да, посмотреть, иногда просто запустить в голове просто другой процесс. Иногда мы запускаем, вот особенно если психика очень ригидная, вот она просто тяжела к изменениям. Мы просто иногда запускаем в голову другую мысль, другой процесс. Знаете, как семечко посеяли, и оно там через какой-то промежуток времени, иногда через долгий, начинает прорастать.
2: Очень много вопросов. А если осмысление как раз и показывает, что человек сделал ошибку и там поступил неправильно?
12: Да, да, осознавайте ошибку. Осознавайте ошибку, давайте себе право на эту ошибку. Понимаете, а почему вы допустили ошибку? Причина же есть у этой ошибки, да? А соединяйте ее с той реальностью, которая была, посмотрите, а в современной реальности сегодня допускаете вы такие ошибки в чем-то, да, или вы уже не допускаете?

0: последствиями, да, имеется в виду по отношению и настроению, и состоянию их. Да, да, да. Я начала жалеть и корить себя за то, что я мало уделила времени детям, что мне помогло. Я поняла, что это все равно еще длительное время будут мои дети, да, хоть они и подросли. И вот с этого момента, вот с момента, как только я почувствовала это сожаление, вот это чувство вины, я начала действовать по-другому. Вот просто изменила свое отношение с детьми, и все. Да, в 5 лет я им чего-то, скорее всего, не додала, и в 10 лет я чего-то им не додала, а сегодня я могу. Я сегодня могу им дать максимально, исходя из их возраста, в котором они сейчас находятся.
1: Ну, то есть это признание того, что да, я могу быть неправ, неправа, да?
0: Ну, дело в том, что, смотрите, вот это стремление быть идеальным родителем,
1: да.
0: Оно конфликтует с просто данностью, что ничего совершенного, ничего идеального в мире нет. Uh-huh. Да? И как бы вы ни, сколько бы вы времени детям не уделяли, есть вероятность, что, уделяя слишком много времени им, вы нанесли бы им еще больше вреда, чем если бы им вы этого времени не уделяли. Знаете, есть такие, я же матери, которые бесконечно, и я же отцы, которые бесконечно крутятся вокруг своих детей, и они вот этой любовью, они этих детей либо развращают, либо удушают, да, либо инфантилизируют максимально. И там еще не знаешь, где лучше, понимаете? Мало времени уделять или слишком задавить своей любовью и своим временем этих детей.
1: Белая волчица нам пишет. Добрый день, вопрос. Я уже взрослая, но никогда ни о чем не жалела. Почему так? Хоть и теряла, и много раз начинала все сначала, но с каждым разом легче в следующий раз все проходить.
0: Вы знаете, варианта два. Либо вы вот такая осознанная, да, что вы... Когда мы анализируем события, когда у нас есть рефлексия. Вот смотрите, у младенчика, он когда рождается, у него нет вообще способности рефлексировать. Он только постоянно находится в проживании там, каких-то чувств, состояний, эмоций, страха, преимущественно страха и тревоги. Да? Когда мы вырастаем, психика наша становится крепкой, мы уже умеем осознавать, контейнировать, значит, там, применять полученный опыт психоэмоциональный, саморегулироваться. И, соответственно, вот эта рефлексия, она нам очень часто помогает постоянно осознавать события, да, и постоянно изменять свою жизнь, принимая какие-то обстоятельства. Вариант первый, вы очень осознанная, например. Да? Вариант второй, вы просто не вошли еще в тот период, где вы начинаете по-настоящему зреть. Ну, не вошли. Вот просто живете в каком-то, ну, скажем так, таком своем собственном психологическом возрасте, который еще не готов соприкоснуться вот с этими сложными вопросами, а ему от них очень больно. Для него это не для психики это непосильная тяжесть. И она занимается вот просто какими-то своими другими делами, да, но только не,
1: а может,
0: не да, экзистенциальными,
1: да,
0: данностями.
1: А так будет, что, например, в 50 лет человек вообще не испытывает никаких вопросов к себе, у него нет никаких кризисов.
0: Да полно, 90% таких, вот да,
1: а
0: конечно.
1: Что лучше, все-таки остаться в этих 90% или в
0: 10%? Легче остаться в 90%. Многие знания, многие печали. Лучше, конечно, до этого дойти, дозреть и жить свою жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые
1: осознанно,
0: годы.
1: Осознанно, как мы любим. Друзья, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Вы говорили сегодня о сожалениях, о потерянном времени. Лен, большое вам спасибо, очень интересно.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В порт Таганрога для ликвидации возгорания прибыл пожарный поезд. Огонь возник после ночной атаки БПЛА, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Пены для тушения достаточно, это важно для того, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб, написал он в своем телеграм-канале. Ранее глава региона заявлял, что в Таганроге после удара противника введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Он действует в границах территории, пострадавших от налетов дронов. Были эвакуированы жители нескольких домов. Дмитрий Песков прокомментировал публикации о продаже Турции комплексов С-400. Эта тема относится к области сверхчувствительных, отметил пресс-секретарь президента России. По его словам, Москва находится в контакте с Анкарой по этому вопросу. Ранее турецкие СМИ написали, что зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретенные Турцией, планируется продать одной из стран Персидского залива. Вероятно, речь идет о Катаре или Объединенных Арабских Эмиратах. В Росавиации заявили о контроле Минтранса за поставками авиатоплива в аэропорты. Мониторинг ситуации также ведет Минэнерго. Полетное расписание выполняется, отметил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. Ранее глава Министерства транспорта Андрей Нищенко.

0: Никитин заявлял, что снижение запасов топлива не отразилось на авиаперевозках. Он отметил, что с января по май этого года пассажирооборот оказался на 6% больше показателя, зафиксированного в аналогичный период 2025 года. Сергей Кравцов рассказал о конкурсе в педагогические вузы. За 2,5 недели с начала приемной кампании он уже составляет 8 человек на место, отметил глава Минпросвещения. В прошлом году было подано 12 заявлений на одно место. Думаю, что мы этот показатель превысим, сказал глава ведомства. На конференции по оценке качества образования 2026 года он подчеркнул, что школьники идут в педвузы, потому что педагогическая наука развивается, передают РИА Новости. Приемная кампания в высшие учебные заведения Российской Федерации стартовала 20 июня. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Юань – 11 рублей 16 копеек, доллар – 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей и 59 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 27, облачно с прояснениями. Ветер восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 23-25, вероятные осадки. Ночью и утром в субботу до плюс 20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
5: О, мой Боже!
4: Лионель Месси делает это снова, он суперхуман!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
3: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Потока». Значит, в течение часа мы с вами самые последние интересные новости обсудим. Координаты эфира: смски +7 925 888 88 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Телеграм. Нет, смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Движение. Трехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Так, восток третьего транспортного кольца. Здесь затруднение, потому что дорожные работы в обе стороны. Пробка возникла. Также пробка между Калужским, да, шоссе и М4. Внутренняя сторона пробка здесь начинается примерно от Старой Рязанки через Каширку. Бесединское шоссе тянется сюда, к Варшавскому. Отмечу еще Садовое кольцо. Здесь затруднения в районе Таганки.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Поток. Новости этого дня.
7: Начнем с того, что глава Росавиации заявила о контроле властей над поставками керосина в аэропорты. Российские суда в открытом море остаются законной целью для нападения в рамках права на самооборону, предусмотренного статьей 52 Устава ООН. Украина об этом говорит. В Минфине назвали срок установления предупреждения о риске азартных игр, и в России отключили доступ к заблокированным ресурсам с помощью иностранных сим-карт. Нина Останина, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, сегодня гостья «Умных парней».
3: Поток. Успеем сказать главное.
7: Итак, глава Росавиации заявила о контроле властей над поставками керосина в аэропорты. Минэнерго, Минтранс и другие ведомства контролируют вопрос поставок керосина, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров. Агентство не фиксирует существенного падения авиаперевозок по сравнению с 2025 годом, говорит он. Говорит, как вы видите, самолеты летают, расписание выполняется, сказал Ядров журналистам. С конца мая в российских регионах наблюдается проблема с топливом. Правительство до 30 ноября запретило экспорт авиакеросина для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Федор Борисов сейчас будет с нами на связи, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Федор Андреевич, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Скажите, пожалуйста, насколько действенным, с вашей точки зрения, вообще остается и будет запрет на экспорт керосина до ноября для стабилизации внутреннего рынка? Это единственный способ его стабилизировать или что-то еще есть?
8: Ну, с точки зрения регулирования, это, конечно, самый простой и понятный способ. Тот дефицит, который возник, понятно, что приоритет для руководства страны, для регуляторов, это обеспечение бесперебойной деятельности гражданской авиации. И в этой ситуации основные усилия должны быть направлены на топливное обеспечение внутреннего рынка. Поэтому то, что мера была своевременно принята, и усилия Росавиации, которая подняла вопросы всех вовлеченных ведомств, это абсолютно правильный шаг. Скажем так, это первая мера, она очевидная и необходимая, которая должна быть принята. Что касается последующих шагов, то здесь уже вопрос за поставщиками топлива, насколько быстро они смогут перестроиться и обеспечить необходимый объем поставок внутри страны, чтобы при этом иметь возможность еще и экспортировать.
7: Угу. Но, Федор Андреевич, когда глава Росавиации говорит о контроле властей над поставками керосина, и он говорит, что, ну, вы же видите, самолеты летают, но так-то самолеты летают, несмотря на регулярно вводимый план «Ковер». Вот в данном случае, где критерии того, что все-таки кризис удается купировать, а мы не видим какого-то накопительного кризисного эффекта?
8: Смотрите, связи с коврами я здесь не вижу в принципе.
7: Нет, я в качестве примера привела.
8: Ну, я могу сказать, что как раз ковры тот пример, когда в условиях абсолютно несвойственных для гражданской авиации в России разработана система, адаптивная система реагирования на такие риски и обеспечения деятельности гражданской авиации. План ковер – это ситуация, когда у вас возникают, да, задержки рейсов, но при этом у вас система работает, она не останавливается, да, то есть воздушное сообщение не парализовано. И это как раз пример очень эффективной деятельности регулятора, взаимодействия регулятора с военными. Это, в общем, в мировой практике история совершенно беспрецедентная, чтобы при таком уровне вызовов обеспечить работу гражданской авиации. Поэтому здесь, скорее, пример, один из примеров эффективной деятельности регулятора. И в части топлива, да, может быть, это будет не самый приятный и болезненный шаг для поставщиков топлива, но, опять-таки, топливо в России, оно точно так же продается, они точно так же продают, получают за это деньги. И, конечно, повторюсь, с учетом тех приоритетов, которые ставят перед собой руководство страны, такая мера, она, скажем так, она очевидна.
7: Угу. По поводу накопительного эффекта кризисного, вот здесь каковы критерии могут быть? Ну, то есть, то, что сейчас происходит, это успешное купирование кризиса или все-таки, ну, как бы вот работа на пределе?
8: Повторюсь, это шаг, который принят в связи с возникшими сложностями, в связи с возникшей проблемой. Uh-huh. Чтобы говорить о кризисе, нужно говорить о системной проблеме. Безусловно, предпринимаются меры по поставкам топлива на внутренний рынок, задействуются возможности импорта. И пока, чтобы говорить о кризисе, в общем, это несколько преждевременно. Возникла проблема, она решается. И какого-то накопительного эффекта системного по авиации я здесь не вижу. Это, скажем так, в авиации, как и в любой отрасли, существует множество вызовов, рисков, проблем, которые решаются и связанные в том числе и с санкционным противодействием. Но это все в истории, в общем, отдельное, и влияние топливного фактора в данном случае накопительный эффект не создает. Это отдельная история, которая, будем надеяться, коль скоро мы видим оперативное решение по поддержке перевозчиков отечественных, она будет продолжаться. Поэтому здесь как бы там хвататься за голову и кричать, что пропало, совершенно точно преждевременно, и мы видим ситуацию контролируемой.
7: Здесь еще, смотрите, Федор Андреевич, даже наш слушатель спрашивает, авиакеросин все-таки сложнее или легче производить, в отличие, например, от бензина, это касается, например, возможности наращивания производства.
8: Вы знаете, я специалист по авиации, здесь вопрос это надо задавать производителям топлива.
7: Производителям топлива.
8: Да. Вот, я думаю, что и то, и другое производить, в общем, как и все в жизни, не очень просто, но технологии все известны, понятны, и в этом смысле я не понимаю, как это может влиять на общую ситуацию. Есть производственные циклы для производства одного продукта, для другого.
7: Смотрите, стоит ли ожидать, с вашей точки зрения, нового витка роста цен на авиабилеты, и как это может сказаться на пассажиропотоке? В связи с тем, что как сейчас обстоит ситуация?
8: Ситуация такова, что на данный момент, с учетом всех факторов, которые влияют на рынок, макроэкономических факторов, влияние которых стало существенно сильнее на спрос. Спрос, так скажем, стабилизировался, несколько снижается. Безусловно, ограничение емкости, безусловно, рост стоимости пассажира летной годности влияют на себестоимость перевозок и на стоимость билетов. Поэтому те факторы, которые способствуют росту цен, они работают, но вместе с тем рынок остается конкурентным. И в условиях конкурентного рынка авиакомпаниям просто вот так вот щелчком пальцем повысить цены очень сложно. Возможности вот в той модели, которая сейчас сложилась для авиакомпаний, повышать цены как-то бесконтрольно, они, в общем, очень ограничены. Поэтому какого-то взрывного роста цен мы, безусловно, не ждем. Вопрос, ведь надо понимать еще то, что предыдущие годы рост цен на авиатранспорте, он значительно отставал от инфляции. То есть для экономиста мы говорили о том, что на самом деле стоимость перевозки все время снижалась. Вот. Это, в общем, была достаточно аномальная ситуация в течение очень долгого периода времени. Вот. Поэтому сейчас вопрос, будет ли рост цен выше инфляции или не будет. Но мы видим, что, по крайней мере, по этому году рост цен точно не выше инфляции, ниже инфляции. Поэтому говорить о каком-то взрыве пока не приходит.
7: Но, с другой стороны, если проанализировать все-таки модель поведения, например, клиентов авиакомпании, все-таки, несмотря на то, как меняются цены на авиабилеты, все-таки можно говорить о том, что люди адаптируются к такому, и прям вот капитального снижения именно из-за цен не происходит.
8: У нас вообще очень адаптивная страна, очень адаптивный
7: потребитель. Это правда. Вот,
8: поэтому что позволяет нам, в общем, в любых непростых условиях находить выходы. Поэтому, да, повторюсь, я не могу сказать, что ситуация там замечательная. Да, есть сложности, да, есть проблемы, да, есть вызовы. Но никаких признаков катастроф надвигающихся тоже, в общем, нет. Ситуация непростая, но контролируемая, я бы и так охотел.
7: Здесь скорее речь идет не о том, что там ситуация сваливается в катастрофу, а скорее про то, можно ли сейчас строить какие-то модели, например, долгосрочного развития авиаотрасли, или же задача просто стабилизировать ситуацию и сохранить статус-кво. Вот про это, наверное, еще.
8: Вы знаете, долгосрочное прогнозирование в авиации самое удобное. Угу. Долгосрочный прогноз в авиации всегда позитивен, поскольку в целом экономика будет развиваться, а авиация является производной от экономики, значит, соответственно, и авиация тоже будет развиваться. Это долгосрочный прогноз. Самый сложный – это среднесрочный, когда вам нужны какие-то действия, понятные, в том числе инвестиционные. Безусловно, с этим есть сложность. Мы все ждем новых самолетов отечественных. Uh-huh. Это ключевой на сегодня фактор, который определит конструкцию будущего рынка. Существует высокая степень неопределенности, но, опять-таки, это вопрос адаптивности. У нас, по счастью, в авиации сложилась, в общем, такая рыночная модель. Компании ищут варианты, очень многие варианты находятся. Я вам могу сказать, что из 2022 года перспективы нынешнего 2022 года казались значительно более печальными. Тем не менее, рынок адаптировался, и здесь, по крайней мере, в краткосрочной перспективе компании научились очень неплохо те проблемы, которые перед ними возникают, решать. Что касается среднесрочной перспективы, как я уже сказал, очень многое будет зависеть от начала поставок отечественной авиационной техники. Мы ждем это, в общем, уже в скором времени. Угу. Поэтому после этого можно будет говорить о той конструкции рынка, которая будет складываться. Но при этом я замечу, что альтернативы отечественной техники на рынке все равно нет, потому что даже если политическая ситуация каким-то образом изменится, нужно понимать, что факторы, которые, скажем так, сейчас выстрелили в глобальном противодействии, они не исчезнут. Риски, которые стоят перед Россией, тоже не исчезнут. И вопрос независимости, особенно в такой чувствительной сфере, как транспорт, для страны на ближайшие десятилетия будет определяющим. Поэтому, безусловно, альтернативы отечественным самолетом на данный момент в среднесрочной, даже в долгосрочной уже перспективе нет.
7: Спасибо большое, Федор Андреевич. Вас благодарю. Федор Борисов, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
7: Российские суда в открытом море остаются законной целью для нападения в рамках права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН. Об этом Украина заявила Греции, сообщает Евроактив со ссылкой на дипломатические источники в Афинах. Речь идет об инциденте, который произошел в начале мая, когда у греческого острова Левкада в Ионическом море был обнаружен украинский морской дрон, несший 100 килограммов взрывчатки. По данным источников, дрон был нацелен на российские танкеры в Средиземном море на основе разведданных Киева. Афины отреагировали на инцидент жестко, вручив Киеву 3 ноты, дипломатические ноты протеста. Официально Украина принесла извинения, но по данным Евроактива, украинские дипломаты дали понять, что Киев не намерен воздерживаться от нанесения ударов по российским судам в Средиземном море, и Россия неоднократно осуждала атаки украинской стороны на гражданские суда, называя это актами терроризма. Сергей Горбачев, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга запаса, кандидат политических наук. Сергей Павлович, здравствуйте.
9: Добрый день.
7: Скажите, пожалуйста, а вообще по вашему опыту это вот так работает? То есть если одна страна воюет с другой, то одна из сторон считает, что в какой бы точке земного шара ни находились теоретически суда там, враждующей страны, эта зона объявляется зоной боевых действий. По-моему, такого все-таки не написано ни в каких документах, нет?
9: Нет. Ну, в данном случае вообще случай исключительный, потому что Украина не объявляла России войны. Как и Россия не объявляла войны Украине. Угу. Поэтому в данном случае те боевые действия, которые ведутся, с нашей стороны, они имеют формат специальной военной операции. Мы определили его именно таким образом. Украина, она несколько по-другому оценивает происходящее, но это абсолютно не дает ей права применять боевые средства, где бы то ни было, по своему усмотрению. В том числе и в открытом море, начиная даже, скажем, от Азово-Черноморского бассейна, я уже не говорю о Средиземном море, где, судя по всему, они активно действуют, ну, пока не особо себя проявив, но, тем не менее, некоторые случаи, они, ну, свидетельствуют о том, что противник и там работает. Ну, скажем, это... декабрь 24 года, потопление нашего сухогруза оборонной логистики «Урса Меджер». Ну, судя по той информации, которая обнародована, которая опубликовалась, в общем-то, это судно было потоплено в результате использования бэков. То же самое, это нынешний год, март, тоже Средиземное море, недалеко от Мальты, недалеко от Ливийских берегов. Это атака бэков на Arctic Metagas. Здесь уже информация, она была более расширена, более объемна. И стало понятно о том, что те же украинские бэки действовали с территории Ливии. До этого предполагали, в общем-то, военные эксперты возможность использования и других территорий, других баз, портопунктов, военно-морских баз, расположенных в Средиземном море. Ну, в частности, речь шла о Кипре. Там, как известно, две таких территории британских, Акротири и Дикилея, где украинцы вполне могли разместить свои бэки и действовать, в том числе против нашей группировки, против нашей военно-морской базы, в свое время размещавшейся на территории Сирии, ну, всем известный Тартус. Поэтому в данном случае это даже не произвольное толкование и международного права, и возможности. Это в чистом виде, с учетом того, что война не объявлялась, это в чистом виде терроризм. Причем многие говорят о том, что это пиратство. На самом деле это абсолютно не пиратство. Это деятельность государственных структур. А раз речь идет о государственных структурах, это не пиратские действия. Здесь может аналогом выступать то, что произошло, скажем, в 1954 году, когда тайваньские власти Китайской республики захватили советский танкер Туапсе. Фильм в свое время был снят в ЧП. И вот тогда Организация Объединенных Наций четко и однозначно сказала, что это не пиратство, это действия государственных структур. Поэтому в данном случае можно сказать, что осуществляются террористические действия со стороны государства Украина посредством использования своих или сил специальных операций, или ГУР, или остатков структур военно-морских сил, которые черноморцами были, в принципе, уничтожены.
7: Но интересно, что Греция, вот она ноты-то отправила, даже, ну, вопрос, приняла ли Греция, например, украинскую аргументацию о праве на самооборону, или все-таки это довольно серьезные опасные прецеденты, и важно настаивать на недопустимости таких действий вблизи территориальных вод государства, потому что, опять же, если смотреть не на события в море, а события, например, на земле и в воздухе, вспомните, как залетные дроны, которые оказывались на территории Европы, вызывали сильное неудовольствие стран, там, не знаю, Румынии, каких-то балтийских государств. И там, в общем, украинская сторона как-то, ну, как будто бы с большим пониманием к этому относилась. А здесь как будто тестирование новых граней дозволено, вам не кажется?
9: Но вы понимаете, когда речь идет о дронах или о чем-то другом, речь идет все-таки о боевых средствах.
7: Yeah.
9: А здесь использование боевых средств против мирных кораблей, независимо от того,
7: что
9: где
7: несет.
9: Они находятся, что они делают и так далее. Поэтому здесь даже термин «самооборона» со стороны Киева, ну, он просто неприемлем. Он по определению, а он априори употребляться не может. Против кого они там самообороняется. Тут наоборот, принцип самообороны должен относиться к нашим мирным судам, но хотя и тут тоже вопрос, потому что на гражданских судах не может располагаться, никакие боевые средства не могут располагаться, кроме, скажем так...
7: Средства обороны могут быть.
9: Ну, стрелкового оружия личного характера, потому что если на гражданских судах будет размещено какое-то оружие, уже тут можно говорить о том, что оно является вооруженным судном вспомогательного характера и так далее. Но на них даже никаких боевых средств не было. Поэтому в данном случае это откровенный государственный терроризм. И соответствующие оценки, они должны были бы, ну, как мне представляется, быть погромче с нашей стороны. Тут про греков мы оценки давать не можем.
7: Но греки уже выказали неудовольствие, потому что здесь это же серьезно. Представляете, какое количество этих плавучих мин может оказаться в Средиземном море и сноситься течениями в соседние моря?
9: Нет, ну неудовольствием. Но здесь, мне кажется, все-таки должна быть главная излучная реакция с нашей стороны. Все-таки атакуются наши суда. Одно из них потоплено, одно сгорело. Я не знаю, в каком состоянии оно там болталось по Средиземному морю. Греки греками. Но Москва должна возвысить свой голос таким образом, чтобы подобного рода вещи не просто были недопустимы или прекращены, но и чтобы мировая общественность понимала, если потакать Киеву, любая зона, любой регион и любой район Мирового океана может представлять угрозу для любого судна.
7: Ну, здесь, Сергей Павлович, скорее, может быть, реакция мирового сообщества, знаете, как опять-таки выказать неудовольство в отношении России. А почему вы проводите боевые действия? Видите, как Украина ощетинилась и вот считает, что если это топливо таскается, значит, это часть боевых действий, и поэтому надо каким-то образом атаковать. Там партизанщина такая.
9: Ну, вы знаете, тут уже принцип вкусовых качеств. Кому что нравится. Кому бифштекс, кому резаное сало. Здесь должно действовать международное право, и если мы хотим жить по законам, понимая друг друга, учитывая все интересы, здесь какие-то пожелания и вкусы, они абсолютно не имеют места быть. Здесь
7: понятно.
9: Должен быть закон, а закон прост. Опять же, никто никому войны не объявлял. Мировой океан, он свободен для мореплавания. Какие-то его зоны не закрывались. В том числе, кстати говоря, и акватория Черного моря, она свободна для судоходства. И в этой связи соответствующие оценки должны звучать в отношении тех атак, тех нападений, которые осуществлялись. И у Босфора, и туркам там доставалось, и, в общем-то, судам под другими флагами. Мне кажется, все-таки здесь международная общественность и международное право должны возыметь, так сказать, действия. И здесь необходимо соблюдать принципы. Если мы на вкусовые качества будем обращать внимание, отдавать им приоритет, то, ну, в общем-то, мы войдем все дружно в хаос.
7: Понятно. Спасибо большое. Вас благодарю, Сергей Павлович. Сергей Горбачев был с нами, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга запаса и кандидат политических наук. Сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: 14:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Президент обсудил с ними угрозы и вызовы информационной безопасности страны, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал, что у Путина в пятницу также запланированы непубличные встречи. аэропорт Таганрога для ликвидации возгорания прибыл пожарный поезд. Огонь возник после ночной беспилотной атаки, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Пены для тушения достаточно, это важно для того, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб, написал он в Телеграм. Ранее глава региона заявлял, что в Таганроге после удара противника введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Он действует в границах территории, пострадавших от налетов дронов. Были эвакуированы жители нескольких домов. В Краснодаре аэропорт второй раз за сутки приостановил полеты. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены Росавиацией. Меры, необходимые для обеспечения безопасности полетов, в ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании. Ранее ограничения в аэропорту вводились утром и были сняты спустя несколько часов. Полдни сели заблокировали проезд к 56 населенным пунктам в Дагестане. Дорожные службы в круглосуточном режиме продолжают ликвидировать последствия мощного удара стихии. По последним данным регионального Минтранса, отрезанными от дорожной сети остаются поселения в 8 районах республики. Наиболее критическая обстановка в Чародинском районе. Там из-за масштабного схода оползня оказался полностью перекрыт участок ключевой автодороги Цуреп-Арчип. В результате заблокирован въезд сразу в 18 населенных пунктов. Причиной дорожного коллапса стали обильные дожди, прошедшие 7 и 8 июля. Они спровоцировали массовый сход селей, оползней и крупных камнепадов в республике. Накануне ведомство сообщало о 60 изолированных селах, однако благодаря работе дорожных бригад к 4 из них проезд уже восстановлен. Трамваи перестанут ходить до метро Новослободская по выходным. Новый график начнет работать с завтрашнего дня, 11 июля. Временно прекращается движение и через остановочный пункт МИИТ. Корректировки затронут два ключевых маршрута, которые в субботние и воскресные дни будут курсировать по измененным схемам. Трамвай номер 5 направится через площадь Борьбы. Трамвай номер 50 будет следовать до Белорусского вокзала, полностью исключая заезд к остановке МИИТ. Ограничения вводятся в связи с плановым ремонтом трамвайного полотна в Минаевском переулке и возле вестибюля метро Новослободская. В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подчеркнули, что по будням трамваи продолжат ходить в обычном режиме по привычным маршрутам. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 28, ощущается как плюс 29, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
13: Украина сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
7: 14.35. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Потока». Мы с вами в течение этого часа самые последние новости продолжаем обсуждать. В Минфине назвали срок установления предупреждения о риске азартных игр. Организаторы будут обязаны с 1 сентября текущего года устанавливать информацию о рисках на главных страницах своих сайтов. То есть публиковать эту информацию. Подобные данные также нужно будет размещать при входе в букмекерские конторы и пункты приема ставок, говорят в министерстве. Там добавили, что цель подобных мер – повысить уровень финансовой грамотности и предупредить граждан о возможных негативных последствиях азартных игр, в том числе о риске формирования зависимости, то есть лудомании. Ранее замминистра финансов Иван Чебесков сообщал, что жители страны тратят у букмекеров 2 триллиона рублей в год. Дмитрий Слободкин, эксперт по азартным играм и игорному бизнесу. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
7: Ну, то есть, получается, по сути, это как с сигаретами. То есть, продажи есть, но при этом на пачках пишут, чем это грозит. С азартными играми то же самое, да?
15: Нет. Во-первых, не со всеми азартными играми. Если мы говорим о приказе Минфина, то он касается только букмекеров и игры на тотализаторе. Uh-huh. Значит, поэтому возникает вопрос, а где остальные азартные игры? Почему в казино там не вешают? Почему на сайте гослотереи это не предусмотрено и так далее? Дело в том, что у нас есть отрасль азартные игры. И туда входят разные азартные игры, такие как лотерея, казино, игровые автоматы, букмекеры, тотализатор.
7: Так.
15: Поэтому везде, в принципе, должно быть одно и то же, однообразие. Это первое. Второе. Значит, ну, то, что это повысит финансовую грамотность участников азартных игр или вообще в целом, это вызывает большую улыбку. Дело в том, что если бы там было бы еще, во-первых, распространялись какие-то брошюры, которые бы рассказывали, почему это происходит, не просто декларация, да, то, например, что это основано, игра основана на риске, что это в основе лежит у нас теория вероятности, что понятно, что можно выиграть, можно... То есть у нас люди умные, они прочитали бы и все поняли бы, да, почему это говорится. А просто декларировать это совершенно бесполезное занятие. То есть опять людей ставят перед выбором. То ли будет, то ли не будет, то ли потеряют деньги, то ли не потеряют. Это первая часть. Вторая часть, что касается опять пугалки, что может возникнуть игорная зависимость. Во-первых, не надо пугать людей всех. Человек, который пришел в казино или сделал ставку, он не подвержен как бы стопроцентно гарантии, что он заболеет. Это не грипп, понимаете? Значит, вообще в мире средняя статистика составляет в разных юрисдикциях, исходя из обычаев там и так далее, от 0,3% до 5%. Я подчеркиваю, постоянно играющих. Не вообще всех, которые вошли в казино или сделали ставку. Понятно. А только от постоянно играющих. Поэтому что людей пугать? Значит, вы тогда объясните это, так сказать, чтобы люди тоже поняли, что не все у нас, так сказать, сразу как вошел, так сразу заболел.
7: Лудоманом стал.
15: Да, сразу стал лудоманом. Понимаете? Поэтому я полагал бы, чтобы вот под этим позванием замечательным был бы ссылочка на замечательный сайт налоговой службы или Минфина, так, где было бы все это разъяснено. Если человек хочет, так сказать, глубже ознакомиться с этим делом, то он, значит, соответствующим образом и, так сказать, ознакомливается. Второй момент. Значит, тогда подождите, пусть на этих сайтах, если это говорим об интернете, или в том же казино, или там в зале игровых автоматов, или в той же лотерее на сайте, пусть это все расскажут. Пусть будет тоже ссылочка, по которой можно пойти и почитать. Так. Почему, как, от чего. А вот это называется вообще вот это вот воззвание, ну, на мой взгляд, это, так сказать, ну, как бы...
7: Это символический рекламная шаг какой-то.
15: Рекламная кампания на Минфина. Понимаете, я понимаю, что там были приняты решения по этому поводу, но надо как-то их так...
7: А может быть, были... Дмитрий Яковлевич, это же, ну, по сути, получается, со стороны Минфина может быть такой акт понимания того, что, да, есть...
15: Со стороны Минфина, там еще там много других...
7: Нет, но там же была история с Минфином, что его начали критиковать, что Минфин там, соответственно, там публиковал сколько денег, денег в бюджет приносит этой индустрии и так далее. И Минфин начали критиковать, потому что как-то вы зарабатываете деньги на пороках людей. А в этот момент, ну, Минфин со своей стороны...
15: А что, у нас других пороков не продается, что ли?
7: Надо градацию пороков вводить.
15: Не, ну погодите, ну это же не серьезный разговор. Значит, если вы разрешили, так сказать, азартные игры на территории своей страны, то их разрешают в любой юрисдикции, исходя, собственно, из двух основных параметров. Первое – это пополнение государственного бюджета, да, и второе – это создание рабочих мест. Вот, собственно, основные тенденции, ради которых это все делается в мире вообще. То же самое с алкоголем, то же самое много с чем, понимаете? У нас еще не только это есть, да. У нас и автомобили продаются, и 30 тысяч гибнет под колесами автомобилей, хотя здесь никто не гибнет, да. Но, тем не менее, поэтому, знаете, это, так сказать, опять же, вот мы мифы все распространяем по этому поводу. Значит, разговор идет о чем? Что надо подходить к таким вопросам грамотно. Если в Минфине нет специалистов, которые понимают, что такое азартные игры, и как бы глубоко в это проникли, ну пусть экспертов послушают, пусть почитают сайты. Причем я еще хочу отметить, пожалуйста, подчеркнуть просто, пожалуйста, красным. Да, в мире все уже придумано. Азартные игры существуют много-много лет, даже не десятков. Да? Поэтому... Все уже придумано, все отрегулировано, не надо изобретать велосипед. Вот когда в Советском Союзе, так сказать, мне поручили этим делом заниматься, да, и я возглавлял делегацию Совет Министров по ознакомлению с этим со всем этим, так сказать, хозяйством в мире, да, то мы написали то, что мы, так сказать, извлекли из других нормативно-правовых актов других стран. И обобщили этот опыт. Вот, собственно, и все. Не надо ничего изобретать. Не надо придумывать какие-то вещи. Все уже изобретено и придумано уже 100 лет в обед. Тем более, что казино и игровые автоматы, и все это тоже придумано, кстати, не в Российской Федерации, не в Советском Союзе. Вот, поэтому все отрегулировано уже 1000 раз. Поэтому, если хотите что-то регулировать, ну, посмотрите, поучитесь, ну, почитайте. Все это в открытом доступе.
7: А вот, Дмитрий Яковлевич, еще, насколько я знаю, в некоторых странах обсуждали персональные какие-то лимиты на ставки и системы раннего выявления игровой зависимости. Насколько такие механизмы реалистичны для российского рынка сейчас?
15: Ну, понимаете, во-первых, лимиты есть, они установлены. Что на столе в казино установлены лимиты, они бывают разные. В частном зале, в private, там более высокие, в обыкновенном зале там есть разные ставки. Но, в принципе, все лимиты по выигрышу, они установлены. Единственное, где не установлен лимит, это на игровых автоматах джекпот. Он, так сказать, накапливается. Также джекпот может разыгрываться, условно говоря, в лотерее. Там тоже особого... Ну, там лимит, конечно, тоже есть, но в зависимости от того, как устроен джекпот. Если определенный процент от выигрыша отчисляется в джекпот, то он тоже может быть не лимитирован. Но он лимитирован чем? Что когда-то выпадет этот джекпот, и он просто уйдет, и будет накапливаться следующий. Все это зависит от технологии, от, так сказать, как все организовано. Поэтому везде лимиты есть. Лимиты есть у букмекеров, везде есть лимиты, потому что мы помним всякие фильмы замечательные, когда не было лимита и когда разорили, так сказать, букмекерскую контору. Букмекерская контора зариться по определению, в принципе, не должна, не может, так же, как и казино, да. Это такая шутка существует, что кто может выиграть в казино? Единственное, кто выигрывает, это хозяин казино. Поэтому, в общем... так сказать, ну, там везде лимиты эти есть. Можно, конечно, их понижать и так далее. Ну, борются с этим делом. Везде уже есть, уже с этим патологическим влечением к азартным играм уже много-много чего сделано. У нас ничего не сделано, по большому счету, со стороны государства. Я имею в виду с точки зрения исследования, с точки зрения статистики. У нас до сих пор, мы не знаем, а сколько у нас игроманов в стране.
7: Ну, то есть, и получается, без таких фундаментальных исследований история с предупреждающими плакатами, она ни про что, да?
15: Не, она может пройти, но кого-то может напугать. То есть, она не дойдет до ума. Ну, знаете, когда вы говорите, стой, буду стрелять, понимаете, ну, вы остановитесь. Но здесь даже этого нет, потому что здесь опять выбор. То ли ты проиграешь, то ли ты потеряешь денежные средства, то ли не потеряешь денежные средства. То есть тут опять выбор за человеком. В принципе, в азартных играх всегда есть выбор за человеком. То есть нельзя так отрегулировать, чтобы людей туда не пускали. Единственное, может быть, это, так сказать, входной билет. То есть можно ограничить, предположим, вход в казино, ну, к примеру, да, или в зал игровых автоматов, когда ты должен заплатить входную плату, на которую тебе дают бесплатные там игры, да? То есть ты должен какую-то сумму заплатить, да, и вот эта сумма определяет, собственно, порог и защищает социально слабых и социально незащищенные слои населения, чтобы они вообще принимали участие в азартных играх. То есть такой вариант тоже возможен. Но это надо изучать, это надо смотреть, надо знать статистику. Я задаю вопрос, а кто знает эту статистику, кроме оборота? И то не во всех азартных играх, кто знает эту статистику?
7: Психиатры, наверное, знают, по сути, если они действительно к ним приходят.
15: Нет, психиатры тоже не знают. Я имею в виду статистику по бизнесу.
7: А, по бизнесу нет, психиатры не знают.
15: У нас никто не знает, сколько оборот в казино. У нас не знает, сколько оборот в игровых автоматах. Ну, там еще можно посчитать, там счетчики хоть есть, но у нас нет инструкции, как это делается. У нас Минфин и тот, кто, в общем, должен контролировать эту ситуацию, у нас нет, например, методики ведения бухгалтерского учета в игорных заведениях. У нас этого нет. У нас на общих основаниях все это делается. А есть там специфика. Например, как выдаются чипы в зал, как... Ну, в общем, там много чего есть. Как контролируется оборудование горное. Есть специальные измерительные приборы, которые должны это все контролировать. Ну, в общем, много чего. Много чего, что осталось за бортом. То есть это вообще никак не регулируется. У нас регулируется, например, в казино у нас что регулируется? Площадь. Да, средний технический процент выигрыша с игровых автоматов, ну и количество единиц игорного оборудования. Все. Но этого совершенно недостаточно для того, чтобы понимать, что происходит в зале, в азартных играх. Это, если посмотреть регулирующие документы других стран, то там целые тома по этому поводу написано.
7: А у вас есть понимание, почему, кстати, вот ни фундаментальных исследований, ни каких-то...
15: Денег нет. Денег. Никто не выделяет гранты. Например, вот приезжала в мэрию в свое время профессор из Лас-Вегаса. Ему выделяют на исследование патологического лечения к азартным играм 100 миллионов долларов. Ага. Грант. И он проводит соответствующие исследования, статистику там и так далее, и так далее. А у нас гранты не выделяются. Ну, потому что я понимаю, что есть более насущные нужды, например, чем исследование патологического лечения к азартным играм. Просто когда я читал, так сказать, участвовал в конференции Всемирной организации здравоохранения, мы там разговаривали с психиатрами. Кто-то там диссертацию писал по этому поводу и не написал, так сказать, докторскую, потому что невозможно, надо исследование проводить грамотно, организованное. А финансовых средств на это нет.
7: Спасибо.
15: Вот. Потом нет статистики. Опять же, сколько у нас патологически зависимых людей от азартных игр?
7: Вы сами сказали, нет статистики.
15: Нет. А как можно из этого сделать какой-то вывод? Интересно.
7: Спасибо, Дмитрий Яковлевич. Вас благодарю. Да, Дмитрий Слободкин был с нами, эксперт по азартным играм и игорному бизнесу.
16: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
16: Поток. Успеем сказать главное.
7: Не могу пройти мимо новости, которая только что оказалась на лентах. Беременная женщина на 30-й неделе беременности выпала из окна своей квартиры на 7-м этаже во Владивостоке и выжила. Ни одного перелома, отделалась только ушибами, и ребенок не пострадал. Все живы-здоровы. Оказалось, что женщине не спалось, как сейчас пишут, 28 лет ей не спалось. Она ночью встала, решила протереть окно, встала на подоконник, поскользнулась и упала с 7-го этажа, закричала. Сбежались соседи, вызвали скорую. И, в общем, теперь она говорит, что очень счастлива, что она жива. И, соответственно, и ребенок тоже жив. Вот такая история. В России отключили доступ к заблокированным ресурсам с помощью иностранных сим-карт. Об этом пишут «Известия». Теперь абоненты могут заходить только на те сайты, которые сами ограничили доступ пользователям из России. Эксперты оценивают, что иностранным сим-картам пользовались около 500 тысяч абонентов. В Минцифры обосновывают изменения обеспечением безопасности. Что здесь еще? Проблемы с доступом начались около полутора недель назад, а характер ограничений зависит от конкретного абонента. В Минцифры говорят, что пользователи иностранных сим-карт все еще могут заходить на разрешенные в России ресурсы, и используется в России общий режим фильтрации трафика при работе в сетях отечественных операторов для доступа к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникаций. Эльдар, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
7: Что стало триггером, с вашей точки зрения? Почему именно сейчас власти решили закрыть, ну, по сути, техническую лазейку?
17: Я думаю, что триггером стало то, что выросло количество людей, которые этой лазейкой пользуются, то есть постоянно работающих почти 500 000 сим-карт зарубежных, которые явно не роуминговые, это российские граждане на территории России, просто использовали их для постоянного получения услуг мобильного интернета. Я думаю, что вот этот объем и выступил триггером.
7: Ну, то есть, получается, это люди, которые покупали симки зарубежные, вставляли их для того, чтобы, соответственно, там, не включать какие-то блокировки и так далее, чтобы был более свободный доступ в интернет. То есть, это не иностранцы?
17: Нет, это не иностранцы, это российские граждане. Ну, то есть, это действительно замена интернета, только в данном случае интернет был без каких-либо ограничений.
7: Угу. А как это работает, что действительно это российские граждане, но при этом люди, которые приезжают из-за границы с иностранными сим-картами, они, соответственно, под это не попадают? То есть у них как работал, так и работает?
17: К сожалению, попадают. То есть на сегодняшний день роуминговый интернет для многих сломан. Угу. Зависит от оператора, зависит от того, насколько часто... Ну, опять-таки, да, когда приезжают крупные операторы, сим-карты крупных операторов, я думаю, что хочется верить, что там нет таких ограничений, но есть отзывы в различных чатах экспатов, группах экспатов, кто работает в России, что их карты работают с перебоями уже полторы недели.
7: А на каком правовом основании роуминговый трафик иностранных абонентов теперь приравнивается к трафику российских пользователей? Просто не противоречит ли это международным соглашениям о роуминге? Как-то это регулируется?
17: Вы знаете, это отличный вопрос. Роуминг работает, как правило, симметрично. То есть, когда мы уезжаем за границу, вот есть соглашение между нашим оператором и зарубежным, как правило, там выставляется тот тип трафика, который есть. По умолчанию это трафик домашний. То есть, по сути, например, приезжает абонент французского оператора в Россию, все соединение идет через Францию. Ровно так же, когда российский абонент, приезжая за границу, пользуется роумингом российского оператора, и он видит, что не всегда это удобно, потому что все ограничения, которые есть в России, они продолжают действовать и за рубежом, и зачастую из-за блокировок и прочих вещей. Но личный опыт мой, да, невозможно пользоваться Google-картами зачастую, они тормозят, не работают и прочее. То есть сейчас, скорее всего, есть два варианта развития событий. Ну, первое, операторам придется переподписывать роуминговые соглашения и передоговариваться. Это большой пласт работы. И его всегда не трогают, потому что каждый раз, когда передоговариваешься, для тебя растут расценки на роуминг и прочие вещи, потому что ты инициатор изменений.
7: Ограничения.
17: Да. И второй момент – это то, что, возможно, симметричный ответ со стороны некоторых операторов, которые просто тупо начнут пропускать трафик через себя, через Россию. И тогда для российских граждан, выезжая за рубеж, на российской сим-карте никаких ограничений, которые накладываются в нашей стране, просто не будет видно.
7: А иностранцы готовы переподписывать эти соглашения? Просто получается, не нарушает ли сейчас эта мера права иностранцев на доступ к информации, учитывая, что их домашние операторы, ну, по сути, получается, не подчиняются российскому законодательству или должны?
17: Они не должны, наверное. Я не знаю, вот это надо уже к юристам, потому что это настолько тонкости. Но смотрите, на сегодняшний день у нас есть большая проблема. Это период охлаждения на 72 часа для иностранного гражданина. Он приезжает в Россию,
7: так.
17: Его сим-карта не работает 72 часа. Это период охлаждения, сделано это для борьбы с дронами, в которых используются иностранные сим-карты и прочее. Исключений тут нету. Второй момент, который возникает после этого, мы долго настраивали как индустрия, чтобы у иностранцев был более-менее комфортный доступ. Через 72 часа это работало, потому что были случаи, когда не включалось, не проходили СМС. Ну, то есть Это все требует доработки биллинговых систем, доработки со стороны российских операторов, вложений для того, чтобы это все работало. А вот сейчас новые меры ограничения, они возникли тоже совершенно неожиданно, примерно так же, как неожиданно у нас зима наступает в стране всегда, и так. Уборка снега, все вот эти вещи. Поэтому это требует доработки, будет опять период 2-3 месяца, видимо, когда что-то у кого-то будет работать плохо или не будет работать вообще. И сейчас вот то, что в реальной жизни я наблюдаю уже где-то 10 дней, полторы недели, очень по-разному ведут себя сим-карты разных операторов. Потому что на операторе, который французский оператор, который был популярен вот для обхода блокировок в России за 30 евро в месяц, безлимитный трафик, не сочтите за рекламу, благо он не работает уже. А вот там интернета нет вообще, ни в каком виде. Можно пройти у оператора повторную перерегистрацию, разблокировку, но интернет в России не появляется, он просто заблокирован тотально. А есть операторы арабские, например, из Дубая, где работают все российские ресурсы, работают арабские ресурсы, но не работают многие мировые ресурсы, соцсети и прочее. То есть они просто, вот, соединение сбрасывается, достучаться невозможно. И мне кажется, что вот сейчас мы можем наблюдать вот такой разброс в поведении роуминговых сим-карт, но, к сожалению, никаких комментариев ни от операторов, ни от кого-либо еще по этой теме не было. И я думаю, что лазейку просто прикрывают для того, чтобы не было возможности обходить вот те блокировки, которые есть

0: там добрая или злая воля операторов, они явно здесь исполнители. Но ТСПУ здесь использовать просто не нужно. Зачем фильтровать трафик? Это достаточно дорого и сложно. Если мы видим внутри страны, каждый оператор видит все роуминговые сим-карты, видит какие-то операторы, видит профиль потребления на этих сим-картах. И этот профиль, если мы говорим конкретно про сим-карты, которые использовались для обхода блокировок, он сильно отличается от типичного профиля роумера, человека, который приехал в другую страну.
1: Понятно.
0: Поэтому это видно, и их, собственно, и ограничивают, скорее всего, по этому признаку.
1: Здесь, смотрите, еще момент такой. Смотрите, как на эти... Ну, мы с вами уже обсудили, как теоретически могут на это отреагировать иностранные операторы и страны, например, их регистрации. То есть могут ли последовать какие-то зеркальные меры в отношении, например, российских сим-карт за рубежом? То есть прочитывается ли это как, ну, какой-то акт, не знаю, там, давления или злоупотребления или еще что-то? Или же, в любом случае, мы можем приехать в какую-то страну, и там действительно не открываются какие-то сайты, которые открываются у нас? Это как бы нормальная практика.
0: Знаете, мне вот я с огромным сожалением хочу сказать, что нас никто не просчитывает последствия не то, что на два шага вперед, на полшага. Ну, то есть любые подобные ограничения, они тянут за собой. Открывается окно возможностей для другой стороны творить все что угодно, и даже несимметрично, да. И дальше мы должны с этим как-то жить и решать эти проблемы каким-то образом. Да, они будут решены, но это время, деньги, затраты. То есть, по сути, понятно, почему так происходит, но у нас это все происходит, к сожалению, в авральном режиме. Когда вообще вся эта история, она же появилась как? Это очень забавно. Эта возможность существовала многие годы.
1: Конечно.
0: Роуминговые сим-карты существовали с безлимитным трафиком многие годы, про них знали единицы, никто не пользовался. Всплеск интереса 4 месяца с небольшим назад, когда объявили, и в прессе это широко обсуждалось, что будут тарифицировать зарубежный трафик, интернет-трафик для российских пользователей. А взлет потребления этих карт – это не попытка доступа к какой-то запрещенной информации, это попытка людей создать себе запасной аэродром, потому что многие работают на зарубежные компании из дружественных, подчеркну, стран. Многим нужен интернет, понятно, работающий и прочее, прочее.
1: Спасибо,
0: вот
1: Ильдар. Спасибо. Благодарю вас, спасибо большое. Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникации. Новости, мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 3 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Посредники провели переговоры с США и Ираном для снижения напряженности. Представители 5 стран пытаются вернуть Вашингтон и Тегеран к прямым переговорам, передает Axios. Катар, Пакистан, Турция, Египет и Саудовская Аравия предприняли экстренные дипломатические усилия, чтобы остановить между ними новый виток вооруженного конфликта. Как сообщает портал, со ссылкой на информированные источники, дипломаты провели серию телефонных переговоров с высшим руководством обеих сторон. По словам собеседников издания, посредникам уже удалось частично добиться снижения напряженности. Ситуация резко обострилась в ночь на 8 июля, когда США возобновили масштабные воздушные удары по объектам в Иране, обвинив Тегеран в нарушении соглашения по контролю над Ормузским проливом. Это поставило под угрозу мирный процесс, начавшийся после подписания июньского меморандума о взаимопонимании и успешного первого раунда консультаций в швейцарском Бюргенштоке. Посетителей во Внукове из-за подозрительного предмета эвакуировали. Из здания Центра госуслуг на улицу вывели около 100 человек, сообщили в пресс-службе центра. Инцидент произошел в бизнес-центре Ла-5 на центральной улице. Сотрудники заметили оставленный кем-то рюкзак, внутри которого работало пикающее устройство, уточняет телеграм-канал «Шот». На место оперативно прибыли экстренные службы и взрывотехники. В ходе проверочных мероприятий потенциальной угрозы не подтвердилось. Владелец сумки объявился сам. Мужчина пояснил, что просто забыл свои вещи в учреждении. Для выяснения обстоятельств и проверки его показаний гражданин был задержан и доставлен в отделение полиции. МФЦ полностью возобновил прием граждан и работает в штатном режиме. Сергей Ковцов рассказал о конкурсе в педагогические вузы за 2,5 недели с начала приемной кампании.

0: И он уже составляет 8 человек на место, отметил глава Минпросвещения. В прошлом году было подано 12 заявлений на одно место. Думаю, что мы этот показатель превысим, сказал он. На конференции по оценке качества образования 2026 года Кравцов подчеркнул, что школьники идут в педагогические вузы, потому что педагогическая наука развивается, передает РИА Новости. Приемная кампания в высшие учебные заведения в России стартовала 20 июня. Москвичи стали самыми активными пользователями онлайн-кинотеатров. С начала года трафик на популярные платформы увеличился почти в 6 раз. В числе лидеров по интересу к таким сервисам также Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Самарская область, Югра и Краснодарский край. По информации аналитиков Мегафона, пиковый объем трафика онлайн-кинотеатры получают в выходные дни. А вот в четверг и пятницу их посещаемость, наоборот, минимально. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 16 копеек, доллара 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Воздух прогрелся до плюс 29, ощущается как плюс 30, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
2: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
3: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
5: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: «Умные парни».
6: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Нина Останина к нам пришла, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Рутьюбе, в Ютьюбе и в ВК. Нина Александровна, ну давайте с самого горячего. Изучила я социальные сети. В социальных сетях только о вас и говорят, честно говоря, только о вас и говорят, да, прям вот. Причем говорят разное, А в основном, конечно же, резонанс вызвало обсуждение закона вот о насилии в отношении членов семьи или о домашнем насилии, по-разному он называется. Но многих как бы покоробил тезис, высказанный вами, что если принять закон, то мужчины откажутся от брака, потому что будут считать, что в любой момент как бы на них заявят. Вот. И люди прям прочли это, как будто бы вы выгораживаете тех людей, кто любит колотить собственных жен.
7: Вы не договариваете. Там продолжение еще есть. У нас так депутат сгоряча, оправдывая свою фамилию, обвинила в том, что я выступаю за убийство тысяч женщин. Оправдываю это убийство, поддерживаю это убийство ради статистики браков. Я действительно сказала о том, что любой принимаемый нами закон надо сначала 7 раз отмерить, потом отрезать. И при этом сослалась на то, что в 2017 году как раз были внесены изменения в Уголовный кодекс, которые привели к декриминализации домашнего насилия. И вот здесь вопрос, нужно это было делать или нет. Вот прошло 10 лет, и положение дел доказало, что коммунисты, вы, наверное, впервые это слышите сейчас, оказывается, единственная фракция в Государственной Думе, кто не поддержал тогда исключение побоев в семье из Уголовного кодекса, была фракция коммунистов. А вообще внесли в Госдуму этот законопроект депутаты фракции «Единая Россия», сенатор Мизулина. Вообще, разработчиком этого законопроекта был, кто вы думаете, Верховный суд. Пленум Верховного суда дал определение о необходимости вынесения семейных побоев за пределы вот этой вот статьи 116 Уголовного кодекса, и отсюда все пошло-поехало. А причина была не столько в состоянии, наверное, самого Уголовного кодекса, сколько в правоприменении. По мнению Верховного суда, мировые судьи, собственно, Верховный суд-то и был инициатором создания Института мировых судей, которые должны были и досудебные проводить там слушания, расследования, процедуру примирения, якобы мировые судьбы перегружены. Ну и вот для того, чтобы разгрузить мировых судей, давайте мы исключим вот эту норму, потому что у нас количество семейных конфликтов велико, далеко не всегда эти семейные конфликты доходят до суда, заявления зачастую забирают обратно, как правило, в эмоциональном порыве, и действительно, ну, отношения, что называется, уже испорчены. Тогда принятие этого закона вообще раскололо общество. Спор был громадный, но тут подсуетился ВЦИОМ, сказал, что 79% за выведение побоев, за то, чтобы их декриминализовать. И вот все это очень быстро было сработано. Назвали законопроект «Шлепки Мизулиной», который говорил, за шлепок там отнимут детей и так далее. Если угроза, наверное, с точки зрения тех аргументов, которые звучали на заседании. Тогда один из руководителей фракции «Единая Россия» Андреев Исаев выступал, и, наверное, какие-то основания для того, чтобы еще раз развивать наше наказание с точки зрения его гуманизации, наверное, основания какие-то были. Но прошло 10 лет, и эти 10 лет показали, что мало что изменилось в части тех преступлений, которые совершаются внутри семьи. Вот по статистике, которую представил МВД, ежегодно от 1000 до 1400 женщин, человек становится жертвами именно семейного насилия. Вот эти убийства совершаются в семье. И из этой статистики примерно 1100 – это женщины, 2000 – дети. Поэтому здесь же у нас УПК, статья 5, она дает определение, кто такие вот близкие родственники. Поэтому каких-либо разработок нормативных не требуется. Вот сегодня кто-то там считает, что вот он новый, новенький, на новенького пришел, все, мы начинаем с нуля. Да не с нуля начинать надо. Всегда так было в нашем русском обществе. Помните, первый такой нормативный документ «Русская правда», аж 10 век, где любое рукоприкладство осуждалось уже. Поэтому, выступая на заседании Госдумы, представитель фракции КПРФ Юрий Синельщиков и сказал, по сути дела, вот тем, что мы убираем сейчас статью «Побои из Уголовного кодекса», мы узакониваем насилие в наших российских семьях. Мы делаем его допустимым. А руководитель-координатор фракции Госдумы КПРФ Сергей Ришульский вообще сказал: вот этот закон расколол общество, давайте мы тогда поименно в российской газете публикуем, как голосовали депутаты. Трое против, фракция КПРФ не голосовала, все остальные голосовали за. Жириновский сейчас вот там выступает, депутат фракции ЛДПР, что мы против насилия. За, он сказал, браки надо создавать по любви, не любят, поэтому бьют, поэтому... Ну, а если говорить серьез, возвращаться надо. Возвращаться надо, исправлять ошибку, допущенную тогда в 2017 году, но не придумывать никаких новых юридических конструкций. Если эта конструкция была, надо ее вернуть, но еще раз подумать над правоприменением. Потому что наша полиция, ну, сегодня, к великому сожалению, исходя из кадрового дефицита, действительно у нас трудно найти сейчас участкового полицейского, который знал бы, как живет каждая семья, да не каждая семья еще и впустит этого полицейского, а когда случается факт семейной конфликты, тогда этого полицейского еще не найти. Но вот мы сейчас с вами обсуждаем только вопросы, когда событие случилось страшное, а у нас отсутствует вот профилактика. Профилактика этого самого семейного благополучия или неблагополучия.
6: Но
7: понимаете?
6: Здесь я понимаю, Нина Александровна, но, во-первых, для меня лично самой звучит всегда экзотично, когда семейное вот это насилие пытаются отделить от обычного насилия. Это странно выглядит, потому что там, ну, правда...
7: И только не задавайте мне этот вопрос, иначе вы меня опять спровоцируете, скажете, что скажут, что оставили за семейное насилие. Так, как я говорю, потому что нет ни одного адекватного человека, который был бы вообще за насилие, где бы оно ни совершалось. Будь то это в квартире, будь то это на улице, будь то это в парке, в саду
6: и так далее.
7: Есть,
6: к сожалению, Нина Александровна, большой процент людей всяких, коучей, тренеров, которые очень агрессивно настроены, их огромный сегмент в социальных сетях, не знаю, изучаете вы эту тему или нет, где прям пропагандируется приучение женщины к, как это назвать правильно, к тому, чтобы она слушалась, и там буквально девиз такой, что бей бабу молотом, будь баба золотом. Такие люди тоже есть.
7: Слушайте, ну, люди, которые спекулируют сегодня и выстроили бизнес на как раз, наверное, тех проблемах, которые испытывает наша семья, но от таких людей надо избавляться, это первое. А второе, все-таки, мне кажется, что отсутствие критического уже вот мышления у нас, которое должно воспитываться у нас со школы, оно как раз и приводит к тому, что очень многие клюют на то, чтобы идти к этим коучам, слушать их, исследовать их рекомендации.
6: Ну, каким-то образом тогда надо убирать?
7: Нет, дорогая моя. Вот просто так, еще раз, вы не заставляйте меня, чтобы я говорила, давайте все там запретим этих коучей. Нет, вопрос в другом. А чем заменим? А у нас сегодня есть квалифицированная помощь психологическая? Нет. У нас даже закона о психологической деятельности нет. Вот мы разработали, я лично, 2 года внесли в правительство, и тянет правительство. Оказывается, здесь конкуренция партийная. Беда это. Вот беда это большая. То, что у нас вместо того, чтобы консолидированно принимать нужные обществу законы, начинает какая-то... на перегонки партии состязаться, а какая первая из них? Вот неправильно это. Все, что касается семьи, материнства, детства, отцовства, здесь не должно быть политических разногласий, понимаете? И сейчас это принятие этого закона отложили на 9-ю сессию, на осеннюю, вернее, на 9-й созыв, на осеннюю сессию. Так. Для меня это печально, поэтому, когда появится профессиональная психологическая помощь, тогда и отпадут все эти коучи, которые, повторяю, спекулируют на семейном неблагополучии.
6: Подождите, люди же ходят к психологам, пытаются решить эти вопросы. А чем это отличается? Ну, как бы, чем вот профессиональная помощь?
7: А можно вам назвать, можно вас спросить, а у нас где эти психологи, которые профессионально оказывают поддержку, так, чтобы это было бесплатно, чтобы это было анонимно?
6: Ну, во-первых, а почему должно быть бесплатно?
7: А как?
6: Ну, потому что
7: у каждого...
6: учатся. Нет, подождите, люди учатся, Нина Александровна. Люди учатся, получают образование, и они тоже хотят на этой помощи зарабатывать деньги. Почему нет?
7: Бесплатно не для самого психолога. Бесплатно для человека, который обратился за этой помощью. Потому что сегодня две категории семей, где есть и проблемы. Первое – это семьи, которые действительно испытывают проблемы и материального характера, свойства. Как правило, это и выражается иногда в семейные конфликты. И вопросы недовоспитания, когда человек не получил... нормальное образование, которое просто, ну, по жизни сопровождается уважительным его отношением к женщине, к мужчине. И И вторая категория. Те семьи, где, знаете, от толщины кошелька хозяин этой семьи считает, что он может себе позволить все, начиная от расправы над женщиной, тем, что я у тебя угроза, что я тебя детей отберу, она тоже вынуждена вот так находиться в законопослушании. Может, тут Жириновский и прав, не надо было замуж выходить, но ведь это уже следствие.
6: Но это вся ответственность тогда на женщину, это неправильно, потому что в семье оба ответственные.
7: Понимаете, мы с вами говорим о той семье, которая не является собой образец как раз, ну, вот с нашей точки зрения семьи, где оба любящих друг друга супруга. Иногда это делается из расчета. Богатый дяденька с толстым кошельком увидел симпатичную молодую девушку, думая, что он впоследствии сформирует Галатею, которая будет во всем следовать его рекомендациям.
6: Так может быть, и слава богу, что женщины сейчас молодые не хотят замуж выходить, сами хотят построить семью, чтобы не зависеть.
7: Большая печать. Что значит, сами построить семью? Разве это не есть выйти замуж?
6: Нет, подождите, сами построить сначала свою жизнь, обрести какую-то прочность, чтобы, как вы говорите, по расчету замуж не выходить, и потом не быть во власти этого толстосума.
7: Ну, вы знаете, неизвестно, когда любовь настигнет. Иногда это случается сразу после школы, еще в школе, окончили школу и замуж вышли. Ничего плохого в этом не вижу. Ничего плохого не вижу, если наши студенты, еще не будучи обременены большими кошельками, тугими, уже влюбились и создали семью. Вот тут-то надо им помочь. Приняли закон о студенческой семье, по которому ВУЗ обязан предоставить семейное общежитие такой семье. Здесь в случае, если девушка забеременела, уже она не стипендию получает 2500, а она получает 92 тысячи ежемесячно до исполнения ребенка полутора лет. Разве это плохо? Это хорошо.
6: А вы думаете, что подобным образом можно провернуть как бы вот логику течения сейчас событий вспять и стимулировать людей выходить замуж и рожать не там после 30 лет, а после 20 лет?
7: Вы знаете, а нет никаких норм. Я одинаково не поддерживаю их тех, кто заявляет, что обязательно до 35 лет надо родить троих детей, иначе ты не состоишься как женщина. Это? Поэтому, ну, никакой. Но разве не слышали заявления такие?
6: Я слышала такие заявления.
7: Ну, я тоже слышала. Я не могу это поддержать, потому что это очень индивидуально. Может, она в 36 лет влюбилась и родила ребенка от любви и от мужчины, которого она очень любит. Поэтому равно как и со школьной скамьи, когда говорят о том, что чем раньше ты родишь, тем лучше будет для тебя, ты успеешь состояться, построить карьеру. Ну, как ты ее построишь, если у тебя нет родителей, дедушек и бабушек, которые возьмут на воспитание этого рожденного ребенка, и, кроме того, она еще не научилась сама зарабатывать, да еще одна осталась с этим ребенком. Поэтому нет здесь никаких возрастных ограничений и правил. Ну, у каждого это происходит в соответствии, наверное, с его внутренними установками, с, наверное, это особенности еще и семейного воспитания, это вопросы культуры, общее образование, традиции. Ну, кроме того, у нас же страна многоконфессиональная, у нас есть религиозные конфессии, хотя государство светское, очень многие следуют тем традициям, которые есть внутри каждой конфессии. Поэтому давайте мы эти планки устанавливать не будем, там, в 15 лет, 16, вообще по нашему семейному кодексу вступление в брак с 18 лет. Есть исключительные случаи, когда принимает решение уже там глава администрации, это либо болезнь, либо там призыв в армию, либо наличие беременности. Но из этих исключительных случаев есть еще более исключительные, чего я поддержать не могу, когда у нас в национальных республиках свои, что называется, уставы и свои монастыри, вопреки нашему семейному законодательству, когда там 80-летние старцы берут себе в жены 10-летних девушек.
6: Но у нас
7: и общество
6: нет,
7: это... Уже, ну, у нас такого нет, но, простите, других... есть в республиках национальных, поэтому, к сожалению.
6: Нина Александровна, вас, ну, скажем так, на фоне того, что вот каким образом разворачивалась дискуссия вокруг этого закона о насилии в отношении членов семьи, вас саму-то расстроило, что как? Вас неправильно поняли, вырвали из контекста.
7: Можно я вам объясню?
6: Да, конечно.
7: Вот вы говорите вокруг закона. Какого закона?
6: А, ну, вокруг закона о насилии в отношении членов семьи. Нет, декриминализации,
7: чей
6: и так
7: закон?
6: Далее. В смысле, чей?
7: Ну, чей это закон?
6: Думен был.
7: Кто вам сказал?
6: Не было?
7: Вот вам это кто сказал? Так, на сегодняшний день, у нас хорошо. Сегодня с вами 10 июля, какого-либо законопроекта, внесенного в Государственную Думу, нет, он отсутствует. Есть письмо, которое направила фракция «Новые люди» в правительство с тем, чтобы они высказали свое отношение к их предложениям и идеям. Так. Но никакого законопроекта в Госдуме нет, в Совет Думы законопроект не внесен, естественно, ни в какие комитеты он не направлен, поэтому обсуждать нечего. Более того, Дума завершает свою работу, осталось... Ну, дай бог мне память, 4 заседания, и план уже этих 4 заседаний сформирован, повестка дня. Никто ничего на Совете Государственной Думы, никакого законопроекта не нес. Поэтому нет предмета обсуждения, его никто не видел. Обсуждается идея, и вот этот вот, как мне кажется, понимаете, вот пиар на человеческой трагедии, он не просто неуместен сейчас, тема слишком деликатная. Я всегда говорю, ну, не надо вот...
6: А почему же деликатная, Нина Александровна? Почему
7: это деликатная? Да потому что это семья, потому что это семья. Тема это деликатна, потому что это личное.
6: Тема насилия, она не деликатная. Какая разница, что... Нет, я просто сама, правда, пытаюсь понять, какая разница между тем, что человек шел по улице, кого-то ударил, там, женщина ему не понравилась, например, а потом, если это дома в силу какого-то конфликта, там уже, ну, это семейный конфликт.
7: Назовите мне хоть одного человека адекватного, который психически здоров, который будет оправдывать насилие, где бы оно ни свершилось. Кроме самого насильника, естественно. Вот назовите мне таких людей, кто будет это оправдывать. Нет,
6: ну, вы тоже манипулируете сейчас. Немножечко. Ну, правда. Ну, есть люди, которые говорят, даже наши слушатели пишут. А как быть с тем, что мужчину довели? И поэтому... А такого миллион, я вам гарантирую.
7: Скажите, пожалуйста, а вот это психологическое, что называется, истязание, это не насилие? Вот то, о чем пишут слушатели, они правильно вам говорят? У нас есть этот термин сейчас в Уголовном кодексе – истязание. Это следующая 117-я статья Уголовного кодекса. Поэтому как быть? Ну, тоже, если хотим вынести за пределы семьи, не обращаясь к психологу, не найдя никого там, какому-то медиатору, не смогли урегулировать, ну, тогда решайте вопрос цивилизованно. Принимайте решение о разводе, если у вас дальше уже никак наступила такая несовместимость, и вы ради ребенка не хотите себя сдерживать в отношении там супруга или супруги. Мне кажется, что это было бы совершенно правильно. Но в данном случае никому не позволено, не позволено распускать руки. Никогда и никому. Где бы это
6: вы упоминали правоприменительную практику. Может быть, логично было бы, например, инициировать запрет на отзыв заявления.
7: Ну, такое есть в Казахстане уже. А теперь, прежде чем вот принимать такое решение, давайте вместе с вами посоветуемся все-таки с обществом. Вот неправильно, если мы в этой студии с вами примем решение, давайте запретим, например, там, отзывать заявление. Вот сосед услышал крики в квартире, да, и подал заявление в полицию. А полиция... Вы правда, я тоже вижу здесь угрозу, я и высказала. Надо подумать, как это скажется на институте семьи. Вот приехала полиция, услышав громкие крики, там, например, там, крики ребенка. Все, этого достаточно, если написано уже заявление, чтобы пригласить органы опеки и этого ребенка временно изъять из семьи. А если и на 2 года посадить мужа, как вот сейчас в идеях, которые в письме изложила там фракция «Новые люди». Вот нормально это или нет?
6: Но... Почему нет? Возможно, это нормально.
7: Слушайте, если это сосед, который зуб точил вот на тебя, которому не нравится, как ведут себя люди?
6: Нет, подождите, речь идет о доказательной базе. Речь идет о заявлении, которое, например, подает сама избитая женщина. Потом, пока он в кутузке сидит там 2 суток, звонят родственники отовсюду, мы тебя, если ты не это самое. Она, естественно, вся в этом шоке пребывает. Ей как будто нож в горло поставили. Она говорит, ну ладно, может быть, уляжется. И он говорит, я тебя так люблю, не могу. И поэтому забери заявление. Пройдет 2 месяца и снова по новой. А потом в итоге домашняя поножовщина, и уже она уедет на 5 лет за убийство.
7: Ваше предложение.
6: В смысле мое предложение?
7: Ну, ваше предложение. Какие в этой связи?
6: Мое предложение хорошо это рассматривать, четко не упоминать, что это какой-то домашний конфликт, и не увязывать это с институтом семьи, что надо сохранить семью. Если семья сохраняется только на почве того, что один любит, другой терпит, но это путь в никуда просто-напросто.
7: Мне кажется, что это вот такие рассуждалки, которые сейчас почему-то кочуют у нас в социальных сетях. Мне кажется, что уже прошло то время, когда один любит, а другой терпит. Почему? Потому что, с точки зрения долготерпения, либо это уже вот тот самый абьюз, с которого выйти невозможно, и тут нужна уже помощь психолога. Но если мы всех сейчас за решетку направим, мне кажется, это тоже не совсем правильно будет.
6: Решетка не единственный выход.
7: В данном случае это речь идет об Уголовном кодексе.
6: Так.
7: В данном случае речь идет об Уголовном кодексе из-за как раз вот первый факт насильственных действий, угу. которые не привели вот к серьезным повреждениям физических. Сейчас, когда эта статья изъята, предлагается просто административное наказание. Угу. На что вполне себе Синельщик, вот Юрий Петрович, выступая, сказал, зампрокурор Москвы, что это неправильно, это не наша российская традиция. Любые телесные повреждения сразу должны быть уголовно наказуемы.
6: По сути,
7: поэтому, да. Ну, это такая позиция была фракции КПФ, угу. она остается прежней, поэтому те, кто руку распустил, все, независимо от того, в каком месте
6: и
7: это происходит.
6: И он, самое должен это знать.
7: В каком месте человек. Это... Для того, чтобы он это знал, необходимо, чтобы была практика правоприменительная, чтобы никому не повадно угу. было. Что касается права забирать заявление, да, такой закон в Казахстане уже вступил в силу, отсутствие права забирать заявление, написал заявление, независимо от того, кем оно написано.
6: Конечно.
7: Соседам, конкурентам по бизнесу написали, пожаловались, прощай, на 2 года упекли. Поэтому тут вопрос еще в доверии к нашей системе правоохранительной. Она у нас, к великому сожалению, 100% доверия не вызывает. Не знаю, как у вас, у меня нет.
6: Конкуренты по бизнесу могут найти другие способы для того, чтобы расправиться.
7: Ну, тем не менее, это один из способов. Это один из способов тоже. Не надо этого исключать. Угу. Поэтому давайте не будем, как это случилось в 2017 году, вот просто так продавливать вот эту норму. Почему? Потому что тогда Павел Владимирович Крашенинников вынужден был даже оправдываться, делать публичное заявление, говорить, почему это произошло, хотя сам он был против того, чтобы изъяли норму побоев из Уголовного кодекса. Сам был против. Более того, у него была поправка все-таки отягчающим обстоятельствами считать беременных женщин, несовершеннолетних людей, которые угу. находятся в заведомо зависимой ситуации. Даже эти поправки не были тогда приняты.
6: Мне почему-то кажется...
7: То есть так поторопились тогда. Зачем?
6: Мне почему-то кажется, что, ну, вообще по-хорошему, можно взять статистику по числу, например, людей, которые сидят за превышение самообороны в рамках конфликта дома, например, да, ну, сколько у нас сидит женщин, которые там во время драки схватили что-то, значит, и тыкнули своего мужа, он умер там и так далее. И это, и их показания, и это уже будет показателем к тому, что система где-то дает сбой.
7: Ну, вот вы сейчас сказали, да не система это дает сбой, понимаете, я как раз о доверии к нашей системе правоохранительной, потому что сочту это превышением самообороны, а хочу, накажу тебя и засажу за решетку.
6: У нас оправдательно.
7: Поэтому, да, к великому сожалению, это есть. Оправдают, если ты там что-то занес, портфель, кошелек, конверт, или женщины, которые, как правило, лишены такой возможности, ибо у нас угу. вот эти конфликты далеко не всегда происходят в семье с большим достатком. Еще раз говорю, надо исключить природу этих конфликтов для того, чтобы, ну, в семьях этого не происходило, посмотреть, а причины конфликтов на материальные, иногда ведь тоже и со стороны женщины, которая бедная, умученная этим домашним бытом, отсутствием возможности репетиторов нанять для детей, спортивную школу куда-то отправить, она в сердцах высказывает мужу о том, что вот, ну, где зарплата его такая-то, такая-то, а это не от него зависит. Поэтому давайте вместе подумаем, чем помочь таким семьям. Я вот о чем пытаюсь сказать. Потому что тут все равно два ключа у нас.
6: Нина Останина с нами, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. И сейчас информационный выпуск. Мы продолжим про Нижний Новгород. Поговорим, там уровень рождаемости впервые с 90-го года превысил среднероссийский показатель.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 15.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В столичном МЧС опровергли информацию о пожаре на НПЗ в Капотне. Нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме. Ранее в ряде телеграм-каналов и социальных сетях стали распространяться сообщения о задымлении в районе промышленного объекта. В ведомстве подчеркнули, что оперативно прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения провели тщательную разведку территории предприятия. Никаких признаков горения, задымления или технологических сбоев обнаружено не было. Завод функционирует в штатном режиме. Угрозы для сотрудников и жителей близлежащих районов нет. Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Бурунди для главы Министерства иностранных дел России. Республика станет заключительной в рамках африканского турне, в ходе которого он посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик. В рамках визита запланирована серия встреч с высшим руководством Бурунди, пишет РИА Новости. Сергей Лавров проведет переговоры со своим коллегой, главой бурундийского МИДа Эдуардом Бизиманой. Предыдущая очная встреча министров состоялась в декабре прошлого года на второй министерской конференции форума «Партнерство Россия-Африка». Ожидается, что центральной темой обсуждения в Бужумбуре станут совместные проекты в сфере мирного атома и энергетики. Лихачев заявил о 460 беспилотных атаках на АЗС за несколько месяцев. Запорожская атомная электростанция и ее город-спутник Энергодар столкнулись с беспрецедентной по масштабам серии военных ударов. Об этом глава Росатома заявил на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. По данным совместного анализа с российскими военными, начиная с середины марта текущего года, по территории станции было зафиксировано свыше 15 точечных артиллерийских ударов. Особое внимание на переговорах с МАГАТЭ было уделено первому в истории инциденту со сквозным пробитием кровли машинного зала 6-го энергоблока ЗАЭС в непосредственной близости от реакторного корпуса. Алексей Лихачев также назвал критической ситуацию в самом Энергодаре, где целенаправленным атакам подвергаются объекты жизнеобеспечения, системы воды и электроснабжения, вышки мобильной связи и здания пожарной службы. Александр Новак заявил о дефиците топлива на российском рынке. Нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за прилетов беспилотников, отметил вице-премьер. Мы должны признавать, что на топливном рынке есть проблемы и есть нехватка, из-за которых мы наблюдаем очереди, либо иногда заправки нестабильно работают, пояснил он журналистам. По словам Новака, власти принимают меры для усиления защиты ключевой инфраструктуры. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 29, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
8: Реклама.
9: Михалыч, а как Нихаус с китайского переводится?
10: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, Нихао.
11: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим Нихао, хеллоу, привет любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
12: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
13: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
14: Это когда папа маме дадет цветы не только на 8 марта, но и всегда.
15: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: А вы говорите, милит.
18: Я его что?
17: Тоже мне милит.
18: Рекламирую.
17: Да думайте о своей стране.
16: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
16: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
6: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Нина Останина с нами, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Давайте про Нижний Новгород теперь, Нина Александровна, поговорим про хорошее. Средний показатель по России по рождаемости 1,352, а в Нижнем суммарный коэффициент рождаемости 1,357. Глеб Никитин говорит, что улучшение демографической ситуации связанный с реализацией регионального проекта уже «Основа». И в итоге у нас получилось, что в Нижний Новгород, по сути, единственный, видимо, регион пока что, где превышена рождаемость, средний показатель с 90-го года. Вот. Это все-таки реализация действительно того, что хорошо работают какие-то региональные программы, финансовое стимулирование или какие-то еще вещи здесь есть, как вы думаете?
7: И то, и другое, и третье. Знаете, я получила удовольствие, когда в Государственной Думе проводили парламентские слушания об итогах исполнения указа президента по поддержке многодетных семей. И пригласили как раз туда представителей из Нижнего Новгорода. Мне кажется, что покорен был весь зал, были представители из других регионов, общественные объединения. Вот их региональная программа «Основа», там много того, что есть в других регионах, там и финансовая поддержка, и цифровые сервисы, доступное здравоохранение, там социальная ответственность. Но очень важно было то, что сочетание мер региональной поддержки с теми мерами федеральной, которые заложены в нацпроекте «Семья». Угу. Понимаете, вот там есть, предположим, внутри этой региональной программы такой проект, который называется «Родительский основной доход». Выражая, переводя на бытовой язык, это свой региональный материнский семейный капитал. Миллион. Миллион. Так. При рождении первого ребенка. Не миллион сразу, ежемесячно начинается выплачиваться эта сумма. Второй ребенок там увеличивается, третий ребенок, четвертый. И еще одна мера, которая не может не сказаться. Главная базовая потребность семьи сегодня, конечно, это жилье. Так вот, кроме того, что есть такая мера поддержки с федерального уровня, как там семейная ипотека, да, вот до 1 октября в политических целях решили там не увеличивать, чтобы народ-то не пугать, а так-то это грядет уже, она похоронит эту семейную ипотеку, но сейчас пока составляет 6%. А у них они взяли и всего 1.5% для многодетных, вот ипотечная ставка при первоначальном взносе, а потом списывают эту ипотеку. А еще 450 тысяч получает многодетная семья из федерального бюджета, а 600 тысяч дают они у себя в регионе. А демографическое меню, которое сегодня распространяется на 42 субъекта федерации, где коэффициент рождаемости все-таки низкий, оно действует и в Нижегородской области, кстати. Ну, хочу сказать, что с гордостью, что вы тоже участвовали в том, чтобы утвердить это демографическое меню, и, предположим, там, при рождении первого ребенка в молодой семьи 300 тысяч рублей сразу. Так. Или аренда жилья, тоже за счет бюджета. Или 50% оплата услуг ЖКХ для многодетных семей.
6: Экстраполировать на всю страну такие практики можно? Или
7: а для чего тогда и сделали этот пилотный проект, который сейчас демографическое меню на 42 региона распространен? Пожалуйста, он дал эффект в Нижегородской области. И да, на первом месте коэффициент рождаемости, второе – Вологодская область, и третье место заняла Рязанская область. Вот те самые исконно наши русские регионы, мы смотрели уже со страхом о том, что там коэффициент рождаемости настолько низок, что создавалась угроза вообще утраты нашей идентичности национальной. Но когда стали внимательно изучать сейчас, далеко не все так грустно, потому что вот поехали в Ленинградскую область смотреть, а у них, думаете, какой коэффициент рождаемости? 0,98. Блин, ну как же так? А мер поддержки у них может даже на одном уровне с нижегородцами. А причина какая? А причина в том, что женщины едут рожать.
6: В Питер
7: едут рожать.
6: А про статистику?
7: Абсолютно верно. И статистика падает на Питер. Она как раз отрицательно влияет. И я думаю, что здесь нельзя только смотреть на голые цифры. Очень плохо, что у нас профильное министерство, к великому сожалению, подобным образом поступает. И получается, что Ленинградская область вполне себе самодостаточный регион с точки зрения финансовой обеспеченности, тоже получает дотации из федерального бюджета, может, лучше тогда их в ТВУ направить. Поэтому, конечно, в этом вопрос такой существенный. Но мне кажется, что, предположим, там такой есть цифровой сервис, который позволяет здесь же, предположим, любая семья может сразу понять, введя свои, так сказать, параметры, и год создания семьи, и количество детей, там, где они проживают, и заработная плата, доходы, расходы и так далее, все, они сразу получают комплексное представление о том, какие меры поддержки поддержки этой семье положены. Ну, замечательный сервис, замечательный. Почему тогда в другие регионы не протранслировать? Поэтому вот так же, как некий золотой стандарт сейчас создан для наших коммерческих структур, где рассказывается о положительной практике в поддержке семей отдельными корпорациями на сегодня, вот правильно было бы сейчас и нижегородский опыт, их вот эта вот программа решения демографической проблемы основа, сделать тоже общероссийский, это было бы абсолютно правильно. Но... будем этим заниматься, потому что это совершенно верно.
6: Здесь тогда нужны сразу регионы скажут, что нужны федеральные деньги, потому что есть богатые регионы. Сейчас знаете, какой самый главный вопрос от многих семей, где рождаются дети? Почему в Москве, например, молочная кухня 11 килограмм еды на младенца в месяц, а, соответственно, в каких-нибудь даже областях соседних там уже такой роскоши нет. Поэтому понятно, что многие стремятся в Москву.
7: Дело в том, что у нас на федеральном уровне сегодня из мер поддержки есть только материнский капитал, есть только единое пособие, есть только 450 тысяч рублей для семьи, там, где воспитывается трое детей, которые выделяются на приобретение жилья. Вот, пожалуй, и все, что касается мер федеральной поддержки, да еще налоговые вычеты. При рождении второго ребенка налоговый вычет для семьи по доходу. Доходный налог уже не 13%, всего 6%. И еще сейчас президент подписал принятый Думой закон об ипотечных каникулах не на полгода, а на полтора года для семей с двумя детьми. Это меры федеральные. Ну, а все остальное сейчас это полномочия регионов. Ну, а теперь вы мне скажите, а что мешает губернатору, который не справляется с решением вот этих вот проблем демографических, что мешает тогда обратиться к правительству и сказать, что для того, чтобы решить эти проблемы, чтобы было как в Нижнем Новгороде, мне нужно ежегодно столько-то средств, и я их направлю туда-то, туда-то,
6: туда-то. А вы думаете,
7: туда-то?
6: Они не посылают такие запросы?
7: Ну что вы, тогда вас сочтут как человека, который не справляется с теми полномочиями, которых наделил президент, и скажут, зачем ты такой губернатор, если ты деньги просишь? Вот и молчат все в тряпочку, говорят, что все у них хорошо и совсем справляются. Я вот о чем сейчас хочу сказать. Поэтому здесь, знаете, вот в хорошем смысле такое лобби должно быть, что губернатор должен отчитываться не перед администрацией президента, а должен отчитываться перед гражданами, интересы которых он должен защищать. У нас,
6: многие,
7: к сожалению,
6: скажут, что благодаря тому, что они отчитываются перед администрацией президента, в общем, граждане добиваются своего.
7: Ну, к великому сожалению, это любимый тезис, когда губернатор идет на выборы. Мне доверяют, меня здесь Москва поставила, под меня дадут деньги. А этот что тебе, оппозиционер, кто под него деньги даст? Никто под него деньги не даст. Неправильно это абсолютно. Вот я назвала вам демографическое меню. Взяли 42 региона по показателям, как раз там комплекс целый показателей, бюджетная обеспеченность, и 12,5 миллиардов рублей ежегодно распределяется из федерального бюджета в зависимости от количества жителей, которые, или семей с детьми, которые проживают в этих регионах. Вот Нижний Новгород попал сюда. Он попал, но он и софинансирование свое осуществляет. А кроме, понимаете, кроме финансовых проблем, вот у него есть, предположим, программа «Скорая демографическая помощь». Вот они дают такой отчет, нам прислали в комитет, мы мониторим эту историю. Положительный результат – это снижение числа абортов на 13,5% они показывают. Но не за счет запретных мер, за счет того, что, позвонив на эту скорую демографическую помощь, условно говоря, мужчина или женщина получают... консультации. Они говорят, что причиной того, что не могут себе позволить ребенка, отсутствие работы, друг мой, приходи сюда, приходи тогда, вот вице-губернатор, который этим занимается, мы порекомендуем, куда тебе трудоустроиться, для того, чтобы была гарантированная заработная плата. Не разовые там 100 тысяч рублей дали, а гарантированная заработная плата. Поэтому вот эти 13% складываются не от того, что запретили просто клиникам делать аборты, а как раз из того, что... рекомендации превратились в конкретные действия.
6: А ограничения, вот думаете, никоим образом здесь не влияют? Например, что частные клиники не могут делать, плюс вот эти
7: да
6: вот
7: режимы, другой регион.
6: Режимы тишины.
7: Режим есть. Тишины – это не ограничение. Режим тишины – это время это... на, что называется, подумать, но, с другой стороны, это мы с вами, женщины, быть. Прекрасно понимаем, о чем разговор идет.
6: Количество
7: подумала,
6: недель.
7: Потом тебя уже никто не возьмет.
6: Потому что количество недель
7: потому, что
6: будет
7: у тебя
6: больше.
7: Срок уже, да. Поэтому думаю, что и здесь это тоже присутствует, конечно, но мне хочется верить, что тот отчет, который поступил сегодня из правительства Нижегородской области, о том, что вот эта скорая демографическая помощь, это не про запреты, я думаю, что, наверное, имеет право все-таки на существование.
6: А когда в критерии эффективности работы губернатора включили рождаемость, естественно, это все по линейке можно легко измерить, то есть там количество абортов снизилось, количество рождаемости повысилось, но из того, что как бы я замечала и какие статьи читала, есть такая история недооценки тяжести именно родительства и внимания к родительству. То есть родить – это из всей вот этой цепочки самый простой. Не сделала аборт – молодец, родила, в статистику ребеночек попал. А дальше, например, там денег не хватает, там, алименты муж не платит, если есть развод. Ограничения, соответственно, по работе, бабушки, дедушки далеко, нянечек социальных нету. И вот это все накладывается, что она с одним-то еле-еле справляется, а в душе ей хочется второго, третьего, пятого, десятого.
7: Вы в Компартию не хотите вступить?
6: В Компартию?
7: Потому что то, о чем вы сейчас говорите...
6: Я говорю о жизни.
7: Это как раз... Ну, есть позиция нашей партии. Я не поддерживала, никогда не поддержу искусственное ограничение абортов, запрет частным клиникам на проведение этой операции, исключение процедуры прерывания беременности из программы ОМС, потому что для меня вот любая женщина, которая принимает такое решение, адекватная женщина, это огромный такой вот психологический, мне кажется, стресс испытывает и женщина, и если она сделала это, когда они приняли совместное решение с мужем. Ну, если это четвертый, пятый ребенок, и семья понимает, что нет средств на то, чтобы... Ну, какие же запреты тогда в частной клинике? Она поедет в другой регион, это сделает. Или пойдет к бабушке, это сделает, к знахарке это сделает. Поэтому, конечно... В большей части, в 80% случаев, причины, по которым женщина прерывает беременность, это причины материальные, с одной стороны, а с другой стороны, это причина такая, которая зависит уже не от материального обеспечения, а от степени доверия к власти. Вот хочется знать, что будет завтра в той стране, где женщина рождает ребенка. Сможет ли она бесплатно его устроить в детский садик? Будет ли бесплатная школа? Сможет ли она дать ребенку высшее образование? Поэтому, еще раз говорю, будет ли обеспечена инфраструктура в том месте, где она проживает? Ну, не надо же всех сталкивать лбами в мегаполисах крупных. Одни разговоры только о том, что у нас надо развивать малые города, малые поселения, сельские поселения. Ну, что-то в сельском поселении. На даче только жить. Производства-то там нет. А где зарабатывать? Только учитель в школе, да только фельдшер зарабатывать. А все остальные или там, ну, еще заведующий клубом. А дальше?
6: Ну, как, чтобы вырастить ребенка, нужна деревня, по сути. Вот сейчас это и работает.
7: Бы... Где работает?
6: Нет, в смысле, работает снова эта поговорка, что так оно только и работает. Что в одиночку нет.
7: Было бы очень хорошо, поэтому, конечно, нас часто обвиняют. Да вот, вы там коммуняки все сводите к тому, что опять деньги дай. Не надо недооценивать вообще, ну, степень, что ли, сознательности наших людей, особенно молодежи, когда они принимают решение о вступлении в брак, о рождении ребенка. Все это правильно, но они задумываются, смогут ли они дать своему ребенку достойное воспитание, образование. Очень каждый родитель хочет счастья своему ребенку.
6: А им на это говорят. Вы слишком зациклены на деньгах. Что у вас? Он вас за тарелку супа он вас объест. Я такой слышал.
7: Ну да, наверное, говорят, но давайте мы абстрактно вот этих говорильщиков не будем сегодня вспоминать.
6: Не будем.
7: Лучше персонально их вспомним, потому что, как правило, это представители власти. Вот, предположим, там приходит условный министр здравоохранения, нам и говорит, что женщины, они зациклены на карьере, вот, они тут не хотят рожать, и когда слушай, такой упрек в сторону женщин, ну, это такая, такое ущербное такое определение в части нежелания женщин рожать, что женщины зациклены только на том, чтобы делать карьеру, я восприняла это как оскорбление всего нашего женского сообщества. Почему? Потому что, ну, причин-то тут много, они системные, эти причины. когда спросили студенты, которые пришли к нам на слушание, почему не рожаете, она говорит, ну, Нина Александровна, объясните мне, я из Липецка, я сейчас учусь там-то, там-то, на третьем курсе, первое, факультет коммерческий, и второе, квартиру родители снимают, если я сейчас рожу ребенка, я тогда, я хочу получить диплом, я тогда должна буду уйти в академический отпуск, а на что мне жить вместе с ребенком в этом отпуске? У меня ответа не было, и я хотелось бы этот вопрос задать всем тем, кто дает подобного рода рекомендации. Вы до 35 родите ребенка, студенчестве не родите, то тогда уже не сумеете это сделать, и ребенок больной, и вы не сможете это сделать. Все это враки, потому что вот на сегодня, до тех пор, пока мы не создали условия, после которых можно с молодежи нашей спросить, мы не имеем права задавать подобные вопросы, давать подобные рекомендации. Вот сделали все, чтобы бесплатное образование в ВУЗе, обязательная комната в студенческом семейном общежитии, обязательно няня, куда можно было, с которой можно было бы ребеночка оставить, если это оба студента, они учатся, и если мама одна воспитывает этого самого ребенка. Обязательно трудоустройство с гарантированной заработной платой, обязательно жилье по окончании вуза, потому что тут-то комната была, а дальше получил распределение, поехал работать медик, и что, и где ему жить тогда? Угу. Вот тогда можно спрашивать, а сейчас надо воздержаться от такого рода рекомендаций и, еще раз говорю, перестать кошмарить нашу молодежь.
6: То есть история, получается, с деторождением, она все-таки не столько имеет как бы ценностный аспект, что как будто просто не хотят и все эгоисты, а сугубо просто экономически, потому что, ну, страшно надорваться.
7: Не, неправильно. И ни то, и ни другое нельзя как бы абсолютизировать. Здесь важна система. С одной стороны, действительно, без базовых материальных потребностей, без их обеспечения, ну, это просто невозможно. Ну, куда этого ребенка принести, куда с ним прийти, и чем потом его кормить и самим питаться.
6: И упрекать будут, что-то
7: родила, второе, да. И второе, ну да, это твои проблемы. И второе, конечно, очень важны вот эти вот ценностные установки-то. Ну, в какой стране я буду жить со своим ребенком? Будут ли для меня понятны вот эти вот правила игры завтра, послезавтра и так далее? Не будет ли мой ребенок изгоем? Как в школе он будет себя чувствовать? Не будут ли булить его,
6: но
7: если я не смогу материально обеспечить? Можно, нужно
6: сразу.
7: И должно. Для этого должно быть социальное государство. Менять надо подход к тому, чтобы переходить от риторики о том, что у нас семья – главная базовая ценность, к тому, чтобы действительно сделать все, чтобы эта главная базовая ценность была окружена вниманием и поддержкой со стороны власти.
6: Если, с вашей точки зрения, недооценка важности поддержки женщин, которые в довольно уже взрослом возрасте рожают детей, например, после там, 35 лет, то есть мы видим, что у нас есть программы по стимулированию ранней рождаемости, но при этом реальность говорит про то, что женщины в 35 рожают, и в 40 рожают, и так далее. И здесь вопрос там, медицинского характера, вопрос еще, кстати, квартирного характера, потому что у нас все программы в основном касаются именно молодежи там, до 35 лет, а как быть с остальными?
7: Вы опять говорите это то, о чем я с трибуны Государственной Думы со всех трибун говорю, и главам тех регионов, которые у себя меры поддержки сводят к возрастным критериям. Вот давайте мы молодым мамам в возрасте до 30 лет, мы там дадим разовую помощь 100 тысяч рублей. Хорошо, а если 31 год помощь не дадите, или выходит здесь представитель фракции ЛДПР, я вышла и сказала, если еще раз выйдете с таким законопроектом, где предлагаете возрастные ограничения и неуважительное отношение к женщинам после 35 лет, я тогда на всю Россию выйду и скажу, не поддерживайте эту политическую партию, потому что она дискриминирует женщин. Пусть женщины всей России голосуют против вас. Если честно, это просто такая дискриминационная норма, вот с точки зрения как бы не только юридической, вообще нравственной, оценочной, и не надо тогда говорить о общественном признании высокой миссии женщин на этой земле, если мы говорим, что до 30 лет не родила, ты перестаешь быть женщиной. У мамы возраста нет, у женщины-матери возраста нет. В 45 лет она мама. Если первый ребенок, она молодая мама, и тогда все меры поддержки в еще большей степени должны быть ей адресованы, потому что она приняла для себя, ну, такое важное, отважное решение. Может быть, уже и состояние здоровья, оно отличается от девушки, которой сегодня 25 лет, поэтому вдвойне и втройне здесь не только нужны, не нужны дискриминационные меры, наоборот, наоборот, большие меры и материальной поддержки, и общественного внимания, и социальной поддержки. Мне кажется, эту маму надо окружить и возвеличить ее, вообще возвести на пьедестал. Но молодцы наши женщины, когда они принимают такое решение. По разным причинам женщины рожают детей в таком уже более серьезном возрасте, там, после 40 лет. Это и причины, и состояние здоровья репродуктивного. Это и разного рода жизненные, вы знаете, обстоятельства. Ну, был любимый человек, а потом жизнь так или судьба привела к тому, что для себя приняла решение, вообще замуж не выйду и семью создавать не буду. И вот появляется ребенок, она будет одна его воспитывать. Счастье, счастье, помочь надо, надо. Решение очень важное, поэтому я еще раз, пусть в нашем обществе укоренится формула, что у женщины матери нет возраста, нет возраста. И не надо считать, во сколько лет она родила. Это дискриминационная норма, которая, увы, исходит зачастую от представителей власти, потому что у нас даже есть законодательство, которое ограничивает право на социальные гарантии как раз по признакам возраста. У нас по Конституции любая дискриминация запрещена. Давайте добавим еще в Конституцию, что запретить еще и дискриминацию по возрасту.
6: Как вам предложение по созданию всяких алиментных фондов, чтобы государство все-таки выплачивало алименты, а потом само гонялось за должниками?
7: Не обижайте меня, потому что я сама понимаю, что сегодня сумма задолженности 250-279 миллиардов рублей по алиментам, она бьет не столько по самим плательщикам алиментов, не столько...
6: Она не бьет, что... они же не платят.
7: Нет, бьет. Она бьет, потому что всякого рода ограничения ввели для них на сегодняшний день. Она бьет и по другому родителю, который вынужден в одиночку воспитывать ребенка, но больше всего она бьет, конечно, по ребенку. Поэтому всякого рода общественные структуры, которые создались, как правило, это вот мужчины у нас там в Государственной Думе, Совет Отцов, задача одна. Задача одна – сделать так, чтобы эти алименты не платить, чтобы там всякие придумать счета, отчеты. Женщина отчиталась бы, сколько она там баночек йогурта купила, сколько она потратила себе на то, чтобы сходить там условно, привести себя в порядок, сколько она потратила на пенталгин, если она заболела. Она не вправе сама себя лечить.
6: И все это за 3000 рублей.
7: Все это за 3000, ну пусть 5000 рублей еще. Я вот больше этих алиментов как-то вот не встречала, потому что когда приходят в комитет письма, вот хочется плакать вместе с той женщиной, которая не может догнать этого самого алиментоплательщика.
6: Там еще одна проблема, что одно дело есть долги по алиментам, когда просто не платят, а есть же еще большая категория, кто платит там даже меньше минималки, но по факту не

0: рынка, поэтому нельзя все сводить только к тому, что должники – это мужчины. И настраивать наши...
1: больше.
0: И настраивать женщины против мужчин.
1: Нет, вот здесь вот
0: да мы с вами
1: совершенно...
0: не раз на эту тему уже говорили,
1: здесь
0: я понимаю, что...
1: Здесь не настрой против. Здесь, опять же, просто банальная статистика.
0: Ну, вы...
1: Тогда вопрос воспитания
0: внутри этой статистики, еще и женщины есть, к великому сожалению.
1: Но
0: вот поезжайте в Архангельск и послушайте там. В Архангельске в законодательном собрании как раз речь идет о тех... Увы, специфика каждого региона своя. А там, оказывается, ребята-моряки, которые уходят в дальнее плавание, для отдельной категории женщин замужество 1, 2, 3, 4, 5 и рождение ребенка превратилось в своеобразный бизнес по тому, чтобы собирать вот эти алиментные деньги. Я никого здесь не оправдываю, я никого здесь не восхваляю, но подход ко всем, кто забыл о своих обязательствах перед ребенком, будь то мужчина,
1: почему
0: будь то женщина, даже матери,
1: от
0: отцом не называют.
1: Тогда?
0: Я вот о чем сейчас говорю. Вы какую ответственность тут предлагаете сейчас вести?
1: Ну, понимаете как, вот налоговая служба умеет как-то хорошо налоги собирать. Почему
0: вот
1: такой же эффективностью
0: удивительно. Поэтому тут вопрос-то в законе или опять в правоприменении. Я же вижу, когда... А если у нас сейчас так же в проактивном порядке, вот как принят закон, предположим, бабушка там за ЖКХ 2 месяца не проплатила, бах, у бабушки вот карточку ее закрыли. Почему бы так не сделать в отношении вот этих вот, простите, даже не хочется их добрым словом называть, там,
1: людей.
0: Никакие они не отцы. Да людишки это какие-то люди. Поэтому сегодня что предложили? Жертвой вот, наверное, таких горе или недородителей являются, конечно, дети. Так. И дети страдать не должны. Ишь, мы живем в социальном государстве, статью 7 Конституции никто не отменял, поэтому я за то, чтобы из бюджета выделить средства, создать алиментный фонд. Угу. Ежемесячно ребенок получает не ниже 1 ПМ в субъекте проживания своего, но при этом вот этого должника, которого нашли отца, ну не бывает потерянных людей в нашем государстве, всех найти можем, Интерпол подключим. Так вот, как раз обязать его затем в геометрической прогрессии выплачивать деньги в этот самый алиментный фонд. Ну, это международная практика. Чего тут велосипед изобретать?
1: Нина Останина была с нами, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Еврокомиссия продолжает обсуждение запрета для бывших военных России на поездки в Евросоюз. Вопрос официально включен в повестку дискуссии Совета Евросоюза, заявила пресс-секретарь ЕК Шивон Магари. Она пояснила, что по регламенту ведомство не комментирует детали до официального принятия очередного санкционного пакета. Инициатива может войти и в готовящийся 21-й пакет ограничительных мер. Они затронут лиц, проходивших службу в вооруженных силах России с момента начала спецоперации. По словам главы евродипломатии Кай Каллас, для реализации этого механизма планируется сформировать персональные поименные списки. В Еврокомиссии напомнили, что для утверждения данной нормы требуется единогласное одобрение всех государств-членов ЕС. Запрет продвигается рядом европейских стран с начала года. В январе с первоначальным предложением выступила Эстония, заявив об угрозе внутренней безопасности Европы. В марте идею поддержали Германия, Польша, Швеция и страны Балтии, направив совместное обращение руководству ЕС. В июне этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила зафиксировать этот запрет в нормативных документах объединения. Новые удары США по Ирану неофициально назвали операцией «пощечина». Некоторые члены американской администрации так обозначают возобновление атак на Исламскую республику в разговорах и электронной переписке. Данные опубликовала газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на источники. В статье отмечается, что такое обозначение говорит о том, что некоторые представители Белого дома рассчитывают на болезненные, но быстрые боевые действия. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы все уже закончилось, но он не будет сидеть сложа руки, если Иран бьет по судам, подчеркнул источник. Оползни и сели заблокировали проезд к 56 населенным пунктам в Дагестане. Дорожные службы в круглосуточном режиме продолжают ликвидировать последствия мощного удара стихии. По последним данным регионального Минтранса, отрезанными от дорожной сети остаются поселения в 8 районах республики. Наиболее критическая обстановка в Чародинском районе. Там из-за

0: Штабного схода оползня оказался полностью перекрыт участок ключевой автодороги Цуриб-Арчиб. В результате заблокирован въезд сразу в 18 населенных пунктов. Причиной дорожного коллапса стали обильные дожди, прошедшие 7 и 8 июля. Столичного МЧС опровергли информацию о пожаре на НПЗ в Капотне. Нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме. Ранее в ряде телеграм-каналов и социальных сетях стали распространяться сообщения о задымлении в районе промышленного объекта. В ведомстве подчеркнули, что оперативно прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения провели тщательную проверку территории предприятия. Никаких признаков горения, задымления или технологических сбоев обнаружено не было. Официальный курс юаня от Центробанка 11 рублей 16 копеек, доллара 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Зачем тебе это надо? Говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Закрытие бизнеса. Провал или зрелость?» В эфире бизнес-супервизор и автор книги «Архетипы предпринимателя» Юлия Овчинникова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 10 июля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями. Обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. У вас есть возможность писать в прямой эфир через СМС-портал. Номер плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через мессенджеры, можно через Телеграм, можно через Макс. И там пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. У нас так устроено, нет предварительного отбора, поэтому, если вы номер набрали и вам ответили, значит, это уже прямой радиоэфир.
1: В движении.
3: В городе сегодня трехбальные пробки. Можно бы уже записывать эту неделю как какую-то особенную, потому что, насколько я понимаю, только в пятницу и есть в середине дня трехбальные пробки. До этого двухбальные пробки были. Впрочем, мы проверим. Через полчаса, максимум через час, если вдруг появятся двухбальные пробки, это будет какая-то рекордная по отсутствию пробок в Москве неделя. По прогнозам прямо сейчас, напомню, по пятницам вечерний час пик начинается чуть раньше, чем обычно. И поэтому 3 часа одинаковые по напряженности. Это максимальная напряженность. Сегодня 3 часа в 3 балла. В 5 вечера нам обещают. Потом 2 часа 4-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Ничего более серьезного пока во всяком случае в прогнозах нет. И из того, что мы видим на карте московских пробок, обращаем особое внимание на внешнее 3-е транспортное кольцо в районе Лужников. Судя по всему, это одна из главных пробок прямо сейчас на московских улицах. Еще внутреннее кольцо Московской кольцевой автодороги. Это тоже каждый день бывает. И сегодня тоже сохраняется эта пробка несколько километров в районе Бесед. В целом пробок практически в городе нет. 3 балла. Средняя оценка на данный момент. Как максимум 4-бальных пробок ждем в 6 и в 7 вечера.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
3: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России предлагают изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда. Говорят, есть такая массовая проблема. Люди покупают билеты. Покупают не столько, сколько им нужно, а, что называется, с запасом, потому что понимают, что в любой момент всего лишь 3 рубля 70 копеек, потеряв их, можно будет сдать. Вот теперь собираются порядок взимания сбора за возврат билетов изменить, в том смысле, что денег за возвращенные билеты будут взимать больше у людей. Действительно ли это массовая проблема и насколько разумным, насколько серьезным может быть увеличение платы за возврат? Первая тема. Вторая. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов. Есть идея у ведомства, у чиновников есть идея ограничить время, которое несовершеннолетние проводят со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами. Зачем такие рекомендации? Неужели чиновники думают, что это дети определяют количество времени, которое они, собственно, находятся в смартфонах и ноутбуках? А родители думают, чиновники просто не догадываются, что так делать не нужно. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Киевский режим постоянно нарушает принципы международного права. Это заявление сделала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Цитирует Лантратову агентство ТАСС в эти минуты. РИА Новости прямо сейчас сообщает о том, что Россельхознадзор попросил Казахстан остановить экспорт подсолнечника в Российскую Федерацию до 2027 года. Как сообщается, это предложено сделать из-за незаконных поставок семян подсолнечника.
1: Поток. Успеем сказать главное.
3: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить по номеру 7373-94-8. Код города 495. Первая тема, которую мы будем обсуждать, это история покупки билетов, железнодорожных билетов впрок. Я, например, неоднократно слышал о том, что это бывает, но, оказывается, это массовая проблема. В России предложили изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда, потому что сбор составляет 3 рубля 70 копеек, и многие пассажиры покупают билеты на разные даты про запас, а потом буквально перед поездкой их сдают. Совет потребителей по вопросам деятельности РЖД есть такой, выявил системную проблему массовых возвратов и предложил порядок взимания сбора за возврат изменить. ТАСС сообщает со ссылкой на этот самый совет. Говорят, есть проблема массовых возвратов, есть инициатива изменить порядок взимания сбора за возврат. Значит, люди на разные даты про запас покупают, потом в последний момент, соответственно, сдают. Идея такова, что надо новый сбор установить, который при этом, правда, не должен превышать 10% стоимости билета. Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. Илья Сергеевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: С вашей точки зрения, это действительно массовая проблема? Люди действительно покупают железнодорожные билеты про запас, а потом, не давая возможности другим их купить?
4: С учетом той статистики, которую мы обладаем, мы видим на различных совещаниях, порядка 15 миллионов билетов сдаются в последние 5 дней поезда, что составляет порядка 23% билетов. Поэтому сказать, что это большое такое число, ну да, с одной стороны, но все-таки ключевая часть билета, там все-таки берутся и по этим билетам пользуются. Но вот эти 15 миллионов билетов – это тот камень преткновения, ради которого как раз и предлагается подобные изменения вносить. По расчетам компании «Российские железные дороги», средняя стоимость билетов вырастет на 325 рублей, если мы возьмем такие, знаете, средние значения. Все-таки 10% от цены билета – это совершенно различная сумма.
3: Подождите, стоп, секунду. Так билет еще подорожает, не только возврат станет более дорогим?
4: Ну, мы понимаем, что сам возврат – это некая сумма. Возможно, перевозчик захочет эту сумму заложить в стоимость билета, но если говорить про вот конкретные измеримые значения, те цифры, которые звучат, это 325 рублей. Среднее значение, то есть, конечно, от стоимости билета все сильно зависит.
3: А вообще, если бы вы принимали решение по этому поводу, с вашей точки зрения, это серьезный вопрос, его нужно решать или можно все оставить как есть?
4: Мне кажется, нужно все оставить как есть. Здесь очень важный момент, что за один день до отправления поезда, если бы стоимость билетов была более доступна, а не те космические цифры, которые мы видим, эти билеты бы раскупались достаточно быстро. И мы видим, что эти билеты раскупаются не все, но тем не менее. Здесь российским железным дорогам важно идти в ногу со временем и предоставлять вот эти билеты, которые остаются, пропадают, и продавать их по сниженным ценам. Все равно РЖД получит деньги, и важно понимать, что те пассажиры, которые возвращают билеты, они все равно платят какие-то деньги.
3: Ну подождите, какие-то деньги платят? Нам говорят о том, что они в итоге платят, получается, только 3 рубля 70 копеек. Это не так?
4: Ну, здесь зависит от времени того, когда сдается сам билет. То есть, чем ближе к непосредственно рейсу, там менее суток, конечно, есть уже некий сбор. Поэтому здесь, конечно, российские железные дороги хотят отрегулировать данную ситуацию, но с точки зрения пассажиров, интересы которых мы защищаем, мне кажется, что не нужно вот в нынешней ситуации экономической вводить какие-то дополнительные нормы, которые будут негативно способствовать тому, что билеты люди будут не брать заранее, ждать до последней даты, не могут они определиться, и в итоге эти билеты потом будет не достать.
3: Но вот эти 25 миллионов билетов, разве они не изменят ситуацию на рынке и не дадут зато больше возможностей уехать из пункта А в пункт Б?
4: Ну вот как раз речь про то, что пассажиры более легко сдают эти билеты, когда нет таких серьезных санкций, тем самым эти билеты возвращаются в продажу, и люди могут за один день уехать, есть лист ожидания. Если эти билеты будут все-таки брать в долгую, мне кажется, ну то есть не в долгую, а наоборот, а откладывать свою поездку, спрос на билеты может вырасти, наоборот.
3: Спасибо. Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, был с нами на прямой связи. Кто из слушателей сталкивался с подобной ситуацией? Кто, возможно, пользуется инструментом, с которым собираются российские железные дороги побороться? Если так, зачем вы это делаете? Ну, вы же понимаете, что если вы покупаете билеты вперед, ну, во-первых, вы тратите на это деньги, и какое-то время они зависают. С одной стороны, с другой стороны, вы не даете возможность другим нормально спланировать поездки. Как это все понимать? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к нашему разговору, можете писать. Не забывайте о том, что писать тоже можно. У нас, правда, не очень понятная история сейчас на СМС-портале. Я так делаю, говорит Александр 960, это удобно. Но вы не забывайте о том, Александр, что это неудобно другим. Понимаете, какая штука? Благодаря вам, что называется, люди остаются без билетов. Может быть, сборы надо вводить для тех, кто десятками билеты покупает на разные даты, а не для всех, пишет Николай 738. Ну вот, собственно, Александр, если вы так относитесь к другим людям, вы должны быть готовы, что и у вас могут быть в этой связи проблемы. А они, судя по всему, будут. Еще раз напомню, Совет потребителей по вопросам деятельности российских железных дорог считает то, что вы делаете, Александр, системной проблемой. И с этим собираются бороться. Николай говорит, так может эти сборы надо вводить для тех, кто десятками билеты покупает на разные даты, а не для всех. Еще раз напомню, сборы вводят не для тех, кто десятками билеты покупает на разные даты, а для тех, кто их возвращает. Напомню, по последним данным, 15 миллионов билетов сдают за 5 дней до поездки или позже, а 9 миллионов билетов вообще за сутки. Ну вот видите, люди готовы к обратному отношению. У нас такая страна, каждый сам за себя, чтобы там там кто не говорил, говорит 534-й, ну, а тогда будьте готовы к тому, что вам придется за это заплатить. А о чем, собственно, теперь и разговор. Напомню, речь идет о сборе, который, в отличие от нынешних 3 рублей 70 копеек, будет составлять до 10% от стоимости билета. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь. Слушаем вас. Здравствуйте. А, не так. Смотрите, вы когда набираете номер 7373948, код города 495, вы не забывайте о том, что у нас нет предварительного отбора, и когда вам говорят «здравствуйте», это значит, что уже вы в прямом эфире. Присоединяйтесь. 7373948. Код города 495. Люди, которые, и это бывало у нас уже во время обсуждения, жалуются на то, что билетов не хватает. Вот выясняется, что примерно каждый четвертый билет покупают, что называется, про запас. А с другой стороны, есть люди, которые говорят, мне все равно, что думают другие, главное, что мне было удобно. Ну вот, может быть, неудобства других стоят денег, и нормально, если вы заплатите 10% от стоимости каждого билета. А, попытка номер два, слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Здравствуйте.
5: Вот я позавчера сдавал билеты... И с меня взяли 103 рубля. Это возврат за страхового сбора.
3: Угу.
5: Спасибо.
3: Спасибо. Может быть, это возврат страхового сбора, а мы говорим о сборе за возврат билетов. Елена говорит, просто надо сделать, как при записи на прием к врачу. Пока вы не совершили первый визит, вы не можете взять талон на следующий прием, даже если он плановый. Да, кстати, если кто еще не подписался на мой телеграм-канал, подписывайтесь. Мне кажется, что по этому пути можно идти и в этом направлении, и в направлении с бензиновым дефицитом. Ведь тоже можно сделать так, знаете, не, как это, нашел заправку, запланировал слот для посещения заправки, и если не приехал, то тогда в следующий раз заправиться не можешь. Та же и здесь может быть, Сергей, 881, 10% вполне адекватная сумма за то, чтобы уехать в удобное время, если ты вдруг заранее не можешь определиться с датой. Ну вот, видите, еще раз напомню, вы только не забывайте о том, что при этом, учитывая, что билетов довольно часто не хватает, вы ради своего удобства лишаете других любой возможности передвигаться. 347-й надо ввести невозвратные билеты по обычной цене и более дорогие возвратные, как это делают на самолетах. Вот и Олег 947-й пишет, на самолеты есть невозвратные билеты, надо на поезд вводить такие. 534-й тоже, а пусть будут невозвратные билеты за 2 недели, и все, не вижу вообще проблем. Но, видите, могут быть такие, могут быть другие варианты, но проблемы собираются решать. 7373948. Как канал называется, пишет 401. Да Будкин он называется. Все очень просто. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
3: Да, Борис Семенович.
6: Ну, было бы справедливо и экономически оправдано, если бы, допустим, занимался бы сбор от билетов, сдаваемых задолго, в размере удвоенной суммы затрат на себестоимость оформления этих билетов. Ну, оформление, хранение и так
3: да,
6: далее.
3: Да, мы же не про себестоимость... Подождите, Борис Семенович, мы же не про себестоимость говорим. Мы же говорим о том, что в результате каждый четвертый билет вот так вот покупают, и, соответственно, каждый четвертый не может этот билет купить, потому что он занят и потом не используется.
6: Ну, вы рассуждаете с точки зрения морали и совести.
3: Нет, я с точки зрения четвертого человека рассуждаю.
6: Да, нет, вы, безусловно, правы, тут я с вами не спорю. Но экономически, по крайней мере, было бы вот так вот удвоенная стоимость, себестоимость оформления и хранения.
3: Мы ведь не это считаем. Мы, видимо, если я правильно понимаю, когда предлагают изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда, пытаются не проблему, что называется, справедливой оплаты тех или иных услуг решить, а решить проблему вот этой покупки заранее. Лейла 311, железные дорожные билеты запредельные. По стоимости часто сама пользуюсь сдачей билета. Например, покупаю про запас на сидящее место, а потом из листа ожидания появляется билет на нижний плацкарт и приходится прежний возвращать. Деньги же не сразу возвращаются, а спустя 5 дней, они же тоже получаются, что в работе у РЖД. Но еще раз, мы ведь не эту проблему решаем, насколько хорошо работают деньги, к примеру, у РЖД. Мы же говорим о том, насколько рационально в итоге распределяются билеты. Ну, когда вы говорите о том, что часто пользуетесь сдачей билета, вы ведь вряд ли покупаете их десятками. Говорят, именно такая проблема. Не то, чтобы купил один билет и второй про запас. Нет, четыре возврат закрыть. пишет 838-й большими буквами и 4 восклицательных знака. Не знаю, чем это все закончится, но пока есть предложение изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда вместо нынешних 3 рублей 70 копеек, которые в итоге люди теряют, используя эту услугу, предлагают ввести сбор, который будет достигать в определенных случаях даже 10% стоимости билетов.
1: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
3: 239-й, они реально и дешевле, и лучше появляются, сами придумали проблему и теперь решают. А кто сами придумали проблему? Те, которые покупают билеты про запас? Вы полагаете, это они решают эту проблему? Вы говорите, что деньги блокируются, но ведь можно не выкупать, а просто забронировать. Надо отменить возможность бесплатного бронирования. Ну, в общем, мы видим, что в этом направлении размышление и какое-то, видимо, движение уже в ближайшее время будет. Еще одно направление. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов. Есть идея у чиновников ограничить время, которое несовершеннолетние проводят со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами. В письме говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, в том числе подвижными играми, творчеством и общением в семье. Светлана Садарева, педагог-психолог в московской школе 2065. Светлана Александровна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: На ваш взгляд, нужны такие рекомендации? И второй вопрос тогда уж заодно. А что, предполагается, люди не понимают, что происходит с детьми, когда им дают гаджеты?
8: Отвечая на первый вопрос, услышала о возрасте 2-3 года, совершенно согласна с тем, что я бы исключила, но как мы можем исключить, мы же не можем войти в каждую семью и изъять гаджеты. Здесь нужно, конечно, работать с взрослыми родителями, но, к сожалению или к счастью, сейчас выросло то поколение и воспитывает детей, которые сами, скажем так, от них зависимы от этих гаджетов. Я абсолютно уверена еще и в том, что чем больше мы сейчас даем возможности детям выбора, скажем так, и не ограничиваем их в использовании гаджетов, тем мы больше, скажем так, подтверждаем опасения, что любой вид мошенничества может быть, да, в отношении наших детей открыт. И да, я за то, чтобы ограничивать детей, скажем так, в использовании гаджетов.
3: Да, но мы же понимаем, что гаджеты детям дают родители. Получается, ограничивать надо родителей в возможности дать ребенку гаджет вместо того, чтобы заниматься с ним творчеством и подвижными играми.
8: Ну, мы же понимаем, с кем, о ком мы говорим. Кто такой современный родитель? Это тот человек, который сам, приходя домой, занимается исключительно тем, что он находится в телефоне. Работая в школе и часто общаясь с детьми, я могу привести один пример, который мне много лет назад, скажем так, врезался в мою память. Когда ребенок, находясь у меня в кабинете на консультации, сказал, как я мечтаю быть своим телефоном моей мамы. Почему? А причем это мальчик 7 класс, а потому что мама моя целый вечер находится и до ночи глубокой на диване, в телефоне. То есть у нее работа, чаты, какие-то подружки, у нее занятость. Нашим, к сожалению, нашим родителям не до детей. Почему? Потому что они нашли альтернативный путь общения с детьми через гаджеты. На тебе, пожалуйста, посмотрите, приезжаете в Турцию, в Египет, либо просто на наш юг, дети в гаджетах находятся, когда они просто принимают пищу. То есть у них уже рефлекс выработался, они не могут принимать пищу без планшета перед глазами. Это рефлекс, скажем так, да, павловский.
3: И вот вопрос, а как помогут рекомендации Минпросвещения в этой связи?
8: Да, к сожалению, я могу сказать, что не помогут. Это какой-то, видимо, крик о помощи, безвыходности, не понимаю. Да, я бы с удовольствием пообщалась с теми людьми, которые пишут эти рекомендации, потому что здесь дело не в детях. И ни один родитель не может, скажем так, нет физически того инструмента, который сейчас мы применим, и он будет рабочим, потому что наши дети настолько умны, что они научились покупать левые аккаунты, они научились регистрировать, скажем так, сим-карты, они вхожи во все пространства. Здесь нужно начинать с работы со взрослыми, прям вот систематически и плодотворно работать с родителями, с молодым поколением, в институте, в колледже. То есть, когда еще даже они не начали, не стали родителями. Вот в этом направлении нужно работать со взрослыми, с будущими родителями, с родителями молодыми. Вот здесь нужно работать с родителями.
3: Подождите, но ведь вы говорите о детях, которые вот все это уже могут делать, а делать они все это могут, потому что там к 6-7 годам у них многолетняя практика использования гаджетов. Вот сейчас говорят, для детей 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, но именно в этом возрасте сами родители дают детям гаджеты, что называется, чтобы занять ребенка.
8: Да не чтобы занять, а чтобы, извините, самому ничего не делать.
3: Ну, занять, и чтобы самому ребенком не заниматься, ну да.
8: Да, я согласна с тем, что абсолютно точно здесь нужно родителю, каждому родителю нужно обратить внимание на то, что если ты сейчас в 2-3 года не нашел, что делать со своим ребенком, то в 10-11 лет он пойдет во двор и найдет ту компанию, которая будет ему интересна, потому что в 2-3 года ему была интересна связь в интернете, да, там находится все, что тебе нужно, что не нужно. И я прекрасно понимаю, что дети уже, извините, нехорошие 18+ сайты посещают уже в возрасте 10-11 лет. Почему? Потому что этому контролю и цифровой грамотности их не научили родители уже там в 3-5 лет.
3: А вопрос, если все-таки уйти уже от этого принципиального вопроса, тогда практический вопрос возникает, но никуда гаджеты ведь не денутся. Чиновники говорят, что в возрасте от 7 до 11 лет ребенок может проводить 1.5 часа, что называется, у гаджета. Подросток от 11 до 16 – 2 часа в день. Надо чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. Это практически можно как-то сделать?
8: Практически без желания самого взрослого родителя это сделать невозможно. И я могу сказать, что я вижу это на примере школьников реальных, ежедневно работая в школе. И, то есть нашими силами педагогическими, да, когда мы, грубо говоря, говорим о том, что на уроке не пользуемся, в течение дня мы их занимаем, детей, мы можем это сделать в течение дня, но потом это не в нашей власти, поэтому здесь исключительно только, да, вникать в разговоры с родителями, с законными представителями.
3: Спасибо. Светлана Садарева, педагог-психолог Московской школы 2065, была с нами на прямой связи. Чтобы историю изменить, надо родителей менять, образ жизни менять, реализовывать что-то в стиле Дугина, пишет Виталий 618, чтобы не доставка в квартире, а в магазин за продуктами, чтобы не курьер с рыбой и с рисом, а поход в ресторан, чтобы чиновники не бежали в цифровизацию, задрав штаны, как пишет Виталий, а как-то ее, наоборот, притормозили. Но готовы ли мы, по сути, к такому откату технологий? Много вопросов. Вот, например, у 674-го вопрос, а почему говорят гаджеты? Потому что с его точки зрения надо говорить электронные устройства. Вам кажется, что электронные устройства — это более русские слова, чем гаджеты? Давайте тогда говорить о том, что вот субъективно вам вот это иностранное слово не нравится, и поэтому вы требуете, чтобы говорили субъективно другие иностранные слова. 7373948 — это телефон прямого эфира. Можно писать через смс-портал, можно через Telegram, можно через Макс. Я, говорит, не требую, я просто умоляю. 674-й. Но вам, видимо, придется сживаться. Много слов в русском языке появляется новых. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Александр Новак заявил о росте спроса в России на газомоторные автомобили. Глава Минэнерго отметил это в ходе рабочей поездки в Тверскую область. По его словам, рост интереса к газомоторной технике обусловлен ее высокой экологичностью и экономической выгодой. Себестоимость газа значительно ниже традиционных нефтепродуктов. В стране уже несколько лет действует масштабная госпрограмма субсидирования. За это время количество специализированных газовых АЗС увеличилось примерно до 500 единиц. Новак подчеркнул, что государство продолжит создавать условия для расширения сети, однако итоговая доля сегмента будет определяться рыночным выбором самих потребителей. В порт Таганрога для ликвидации возгорания прибыл пожарный поезд. Огонь возник после ночной беспилотной атаки, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Пены для тушения достаточно. Это важно для того, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб, написал он в телеграм-канале. Ранее глава региона заявлял, что в Таганроге после удара противника введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Он действует в границах территории, пострадавших от налетов дронов. Были эвакуированы жители нескольких домов. Житель Севастополя осужден на 17 лет за работу на украинские спецслужбы. Решение Владимиру Зосичу вынес городской суд. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, 55-летний осужденный был завербован украинскими спецслужбами в феврале прошлого года. По заданию куратора он извлек из тайника телефон для скрытной связи, после чего приступил к сбору данных об объектах Минобороны в Севастополе. В его обязанности также входило перепрятывание компонентов для взрывных устройств. Преступная деятельность была оперативно пресечена сотрудниками спецслужбы. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены изъяты готовые к применению СВУ на основе гексогена, оснащенные электродетонатором. Кроме длительного тюремного срока, осужденному назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год после освобождения. Ведущая в США назвала Боснию и Герцеговину двумя маленькими странами. Комментируя матч плей-офф чемпионата мира по футболу, Анна Каспарян допустила грубую географическую ошибку. Обсуждая победу американской сборной в 1/16 финала, ведущая заявила, что игрокам пришлось противостоять сразу двум соперникам. Комментируя удаление на поле, Каспарян сказала следующее. Балогун получил красную карточку во время матча между США и Боснией и Герцеговиной. Это две маленькие страны, США противостояли два небольших государства. Фрагмент эфира быстро завирусился в социальных сетях, вызвав волну иронии и критики со стороны футбольных болельщиков, которые напомнили ведущую политическую карту мира. Погода сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 29, облачно с прояснениями. В ближайшие два часа осадков не прогнозируется. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Восточная мудрость гласит, неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начните обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В «Фильтре» все материалы в наличии. Бесплатная замена. Гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
12: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
11: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
13: намеренного, неправедного и пагубного.
14: Я врач. Врач.
15: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
16: В эту субботу тема программы «Женское и мужское репродуктивное здоровье». В эфире главный гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук Вера Коренная.
15: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
3: Радиостанции «Говорит Москва», пятница, 10 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через портал Telegram или Макс. В общем, можно использовать эти мессенджеры. Там нужно писать пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Еще раз напомню, у нас нет предварительного отбора, поэтому, если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, нужно говорить, потому что это уже прямой эфир.
1: Движение.
3: В городе тем временем трехбальные пробки. 4 балла нам обещают только в 6 и в 7 вечера. Более серьезных пробок не обещают. Главные проблемы на третьем кольце в районе Лужников, внешнее третье кольцо, и в районе между Савеловской и Рижской эстакадами, внутреннее третье кольцо. Есть проблемы на внешнем кольце Московской кольцевой автодороги при подъезде к Химкам, и есть проблемы в районе Бесед на внутреннем кольце Московской кольцевой. Еще обращаем внимание тех, кто едет по московскому скоростному диаметру. Там тоже есть проблемы, но это такая сложная история после недавнего пожара, или уже, наверное, нельзя говорить, что это недавний пожар, но как бы то ни было, есть проблема при движении по северо-восточной хорде от Ростокина в сторону, соответственно, бульвара Рокоссовского. Там есть перекрытие, там есть сужение, там есть проблемы, возможно, поэтому. Прямо сейчас пробка начинается буквально от Ярославского шоссе. 3 часа прямо, 3 балла прямо сейчас, 4 балла нам обещают в 6 и в 7 вечера.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
3: 2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Михаил Мурашко, министр здравоохранения, напомнил об опасности самоназначения медицинских исследований. Министр сказал, в частности, что речь идет об МРТ и массаже. А каким может быть вред от МРТ? Или если массаж вреден, то почему всякие массажные гаджеты, как бы это ни нравилось кому-то из наших слушателей, продолжают продавать в магазинах? 1 тема. 2. Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения зудом купальщика. Говорят, теперь есть проблемы с циркореальным дерматитом в Российской Федерации. Оно почему об этом говорят теперь? Раньше такого не было или такого стало намного больше, чем прежде? Если да, то почему? 2 тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение тоже про здоровье. Вице-премьер России Татьяна Голикова только что сделала громкое заявление на форуме «Тренды здорового долголетия России и мир». Смотрите, она говорит, 92% говорит она, адресуясь к опросу в ЦИОМ, и интересуются здоровым питанием, но только 17% в Российской Федерации питаются правильно. Голикова добавила, что 53% россиян просто не могут пока изменить свои пищевые привычки.
2: Поток. Успеем сказать главное.
3: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Макса говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. Продолжаем обсуждение. Тут кому не нравятся гаджеты, можно говорить девайсы. Пишет Виталий 618. Я посмотрел, в толковых словах русского языка это слово существует. Уж насколько оно русское, это теперь отдельный вопрос. Мол, этому словарю я верю, этому не верю. Вообще, говорят, в русском языке слова «гаджет» и «девайс» уже появились. 1 тема. Еще говорят. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорит об опасности самоназначения медицинских исследований. Он говорит, самостоятельное назначение медисследований и процедур без консультации врача может быть опасным, но дальше говорит, в частности, речь идет о массаже и МРТ. Нужно все-таки к определенным видам исследований относиться с глубоким пониманием рисков и необходимости этих исследований. Пойду, сделаю себе то или иное исследование. Это как-то выглядит опасно, потому что тоже исследование МРТ – это изображение в магнитном поле. Есть препараты, которые используются при исследовании с усилением, они могут накапливаться, и по ним даже есть определенные предостережения. Массаж определенный, может быть, кому-то показан, а кому-то категорически противопоказан, говорит министр здравоохранения. Никита Карлицкий, нейрохирург и спортивный врач, к нам присоединяется. Никита Наумович, здравствуйте.
17: Добрый день.
3: А каким может быть вред от МРТ?
17: Здесь есть противопоказания, наличие, допустим, металла. Это прям прямое противопоказание. То есть, если вы, потому что это высокое магнитное поле, если у вас есть что-то, содержащее металл, это все может начать двигаться. То же самое, прямые противопоказания, это какие-нибудь кардиостимулятор. То есть любой электронный прибор, попадающий в магнитное поле, он просто перестает работать.
3: Но подобного рода предостережения, насколько я понимаю, даже если ты сам себе это МРТ назначишь, так или иначе с тобой обсудят на входе, туда, где МРТ делают.
17: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, к сожалению, не всегда. Плюс еще есть такая вещь, что это все-таки очень высокое магнитное поле, и если у вас есть какие-то астенические синдромы, какие-то вот такие вещи могут усиливаться.
3: Нет, но подождите.
17: Самое важное...
3: Да, давайте, есть, самое важное.
17: Да, но самое важное то, что МРТ является довольно неточным методом. У нас просто считается, что надо пойти МРТ сделать, и мы все найдем. А вот то, что есть очень много... То есть, если мы не знаем, что мы ищем, мы можем на МРТ не найти. И те же самые, допустим, МРТ головного мозга, их 4 вида. Какой вам нужно делать? Этот может определить только доктор.
3: Не, вот на, самом деле, да. На самом деле, как я понимаю, любое медицинское исследование лучше бы делал доктор. Но говорить о том, что можно его делать, и это может тебе нанести вред, это как бы другая история.
17: Да, ну вот по МРТ таких вот прям явно, что вред прям серьезный для здоровья, если нет противопоказаний. И опять же, вас это спросили, вас предупредили, вам об этом сказали. К сожалению, не всегда это бывает. Плюс бывает, что у вас есть одна информация, что у вас все нормально, и металл, который у вас в организме стоит, он разрешен для МРТ. А на самом деле это не так. Такие случаи тоже бывают. Бывают смещения брекетов, бывают просто металл может начать нагреваться, который вроде бы как бы вас предупредили.
3: Но, такие предупреждения может забыть и врач сделать, к примеру, когда делает тебе назначение.
17: Согласен.
3: Дальше, смотрите, просто тут хочется понять разницу. Да. Вот вы говорите излучение МРТ, но ведь радиологические исследования тоже опасны тогда получается. На рентген сходить...
17: Просто дело в том, что рентген тоже не надо делать всем подряд, КТ, да, это разные методы исследования. МРТ, это магнитное поле, КТ, это рентгеновское исследование. То есть есть определенная лучевая нагрузка, которую человек может перенести в течение там года. Да, и если она у вас превышена, соответственно, если вы там сделаете 3-4 исследования, вы вполне можете превысить эту дозу.
3: Ну, у вас понимание того, а зачем люди за собственные часто деньги, и немалые деньги, идут и делают себе МРТ?
17: Ну, потому что они считают, что МРТ все покажет. Это заблуждение. То есть есть еще люди, которые очень заморочены про свое здоровье. Это не всегда даже бывает, доходит до определенных психических заболеваний, когда люди готовы там себе на МРТ жить просто.
3: Но, вот, понимаете, и мы продолжаем разговор, возвращаясь к словам Мурашко, и тут бы сесть бы, расслабиться, может быть, массаж сделать, но оказывается, и массаж нельзя сделать.
17: Здесь намного больше противопоказаний. То есть начинается от того, что если вы чувствуете какое-то недомогание, слабость, то есть вы чувствуете, что у вас есть вирусная инфекция или какая-то, не дай бог, бактериальная, массаж категорически противопоказан. А потом, перед тем, как делать массаж, особенно нижних конечностей, надо убедиться, что у вас нет тромбов. Потому что любая такая манипуляция может привести к миграции тромба и до смертельного исхода. А то же самое касается массажа спины. Без назначения, если у вас болит спина, ни в коем случае без МРТ, назначенного доктора, и потом разрешения от доктора, ни в коем случае нельзя делать массаж, потому что здесь можно перестараться, и у вас грыжа выпадет. И такие случаи бывают. Или, например, наоборот, слишком сильно вас расслабит. У меня был случай, когда человек просто вставал с массажа, встал, чихнул, и вылетал с гигантской грыжи, приходилось экстренно оперировать, там нога не работала.
3: Смотрите, вы говорите, что массажи бывают разные, просто я понимаю, тут люди, слушатели, шутят про разные массажеры, но давайте все-таки вернемся, если мы говорим про спину, там, про обычный массаж, но ведь, во-первых, есть массажные кресла, в которые каждый из нас может сесть где-нибудь в торговом центре, есть массажеры, которые можно купить домой, вот это все тоже можно позволить себе только поговорив с врачом?
17: Здесь важно, то есть, во-первых, массаж нижней конечности любой и в торговом центре, все, вы все-таки должны быть уверены, что у вас нет проблем с тромбами в нижних конечностях, потому что это прямое для отрыва тромба, да, то есть любая такая манипуляция, даже если вам кажется, она неактивна, ну, она довольно активна. Потом использование домашних тренажеров, выбор массажеров, оно тоже должно быть ограничено, потому что если у вас где-то болит, а у вас в этом месте оказывается нервное сплетение, вы туда будете, грубо говоря, стучать, потому что такое в основном эти массажеры, это такие, как ду-ду-ду, как отбойные молоточки, вы можете убить нерв. То есть тут действительно надо без понимания, что вы делаете, как вы делаете. Вот. То есть либо вы получите массажер, который вам не помогает вообще никак, либо он может быть опасен.
3: Но тогда как решить эту проблему между самоназначением, ну, чтобы не идти к врачу, я хотя бы вот использую этот самый массажер, который заранее купил, или я не могу попасть к врачу, и потому я, или врач не хочет назначить мне МРТ, ведь это продолжается, а получается так не должно быть.
17: Ну, здесь как мы можем разрешить, да, человеку сделать, опять же, массаж, то есть если вы делаете верхние конечности массаж, или воротниковые зоны, ну, там трудно что-то навредить. Но при этом, если там вы шея. Делаете массаж шею, то в шее вполне можно. У вас может быть
3: вот-вот.
17: Грыжа, которая будет вне обострения. Вы сейчас вы настучите, опять вибрация, и у вас будет воспаление корешка, и выйдет вот хроническое заболевание на обострение.
3: Понимаете, поэтому, какая штука? 534-й, да. Пока вы это говорите, пишет, ну, конечно, никто не делает массаж, если где-то болит. А вот как средство от усталости, совсем другое дело. И это что, опять, это разные массажи?
17: Абсолютно разные. Это массажей очень много, да, там начинается спортивный, есть. А что значит от усталости? То есть если мы берем лимфодренажный массаж как таковой, ну, вот он единственный, наверное, самый безопасный, потому что там вообще нет давления. То есть, по факту, у массажиста у вас такое ощущение, что просто гладит. То есть, там да, минимальное идут давление. Вот такой безопасный, опять же, повторюсь, любой массаж на нижних конечностях только после, даже лимфодренажный, только после УЗИ и после исключения тромбов.
3: А вот видите, вы говорите только после УЗИ. Я понимаю, но вы говорите только после УЗИ, и мы представляем себе, что есть люди, которые в этот момент уже назначают себе УЗИ. Или УЗИ это не так опасно?
17: Ну, УЗИ, современное УЗИ не так опасно. Сергей... И потому что раньше был миф о том, что УЗИ вот детям, да, там, в 80-е годы делали там не больше 2-3 УЗИ мамам, да, потому что считалось, что это вредно для ребенка. Ну, это не доказано. И, как бы, но тоже все в меру, потому что любое. У нас есть, вот организм воспринимает определенное количество излучения, может переварить в единицу времени. И даже те же самые физиотерапии вы не можете же делать постоянно. Потому что будет вот эти именно перегрузка за счет излучения и энергии, которую вы получаете извне.
3: То есть те же самые люди, которые
17: живут под высоковольтными проводами, да, длительно, они все равно довольно быстро чахнут, и у них возникает очень большая проблема со здоровьем.
3: Нет, понимаете, 534-й говорит, смотрите, значит, это какая-то странная история, мол, я на отдыхе отдыхаю, я что, перед массажем буду УЗИ делать? Получается, по вашей логике, лучше.
17: Да, да. Был куча случаев, у меня были пациенты, как нейрохирург, которые просто на пляже сделали массаж, и все.
3: Тогда...
17: И вылетали грыжи. То же самое с вам делают массаж, а у вас флотирующий тромб в нижних конечностях. У вас небольшой массаж, у вас тромбоэмболия, а тромбоэмболия...
3: Это мы знаем. Да, дальше тогда про тромб, раз вы заговорили. Сергей 954-й, да. Если бояться тромба, тогда, получается, нельзя и в тренажерный зал ходить, и бегать нельзя, ведь тромб-то не дремлет.
17: Ну, то, что людям после определенного возраста, да, пусть там 40 лет, надо систематически проверять свои вены, проверять сердечно-сосудистую систему, этого никто не отменяет. Если вы будете проходить у нас вот в стране очень хорошую программу обследования, бесплатная причем. То есть вот люди проходят это обследование и будут спокойны, и занимаются спортом. Просто если вы никогда себя не обследовали, а тут резко решили себя лечить, и в том числе массажа, можете получить вот такой сюрприз.
3: Понятно, спасибо. Нейрохирург и спортивный врач Никита Карлицкий был с нами на прямой связи. 20-й утверждает, что он врач КТ и МРТ, ему не нравится то, что он услышал только что. А Виталий цитирует Жан-Жака Руссо: «Каждый русский человек знает, как учить, как управлять государством и как лечить». Прямо так Жан-Жак Руссо вот прямо «как лечить» большими буквами написал. «Зачем, говорит, слушать врача в поликлинике с высшим образованием? Простой Марусе ведь без профильного образования виднее, она себя знает лучше. Налицо проблема человеческого эгоизма вкупе с недоверием к системе здравоохранения». Это Виталий, 618-й написал. Николай спросил... Николай как раз спрашивает, можно ли считать УЗИ опасной процедурой. Ответ, как мне кажется, был. Мурашко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, заявил о том, что самостоятельное назначение медицинских исследований и процедур без консультации врача может быть опасным. Причем, как сказал Мурашко, в частности, речь может идти об МРТ и массаже.
1: Внимание! Говорит Москва.
18: 94,8 FM.
14: Поток. Успеем сказать главное.
3: Роспотребнадзор тем временем предупреждает о рисках заражения зудом купальщика. Это называется циркореальный дерматит. По-научному случаи заражения таковым встречаются в России ежегодно, говорят в Роспотребнадзоре, но обращают внимание на риски заражения этим заболеванием, при котором происходит поражение кожных покровов человека циркариями, личинками плоского червя, шистосомы, если я правильно прочел, а случаи этого паразитарного заболевания фиксируются ежегодно. В ведомстве пояснили, что заболеть можно, купаясь в пресноводных водоемах с преимущественно стоячей водой и, внимание, большим количеством уток. Особенно в летние месяцы, когда температура воды наиболее благоприятна для развития паразитов. В месте поражения появляются физические повреждения кожных покровов, покраснения, пузырьки и присоединяется выраженный кожный зуд. Зуд купальщика. Юлия Галямова, врач-дерматолог, доктор медицинских наук и профессор, к нам присоединяется. Юлия Альбертовна, здравствуйте.
19: Здравствуйте, добрый день.
3: Мы когда в новостях видим подобного рода заявления, у нас сразу возникает вопрос, почему об этом заговорили, может быть, это стало большей проблемой, чем прежде. Что скажете вы, как специалист?
19: Как насчет большей проблемы, может быть, это связано с потеплением. Что говорит научная литература, что именно так, в связи с потеплением все паразиты у нас начинают активно размножаться, условия для них лучше в теплом климате. Скорее всего, с этим связано. Второе, я считаю, что это незнание наших пациентов, которые просто не знают, что в стоячей воде лучше не купаться.
3: А вот это в стоячей... Вот 838-й пишет, в застойной, как он пишет, в воде лучше не купаться. Есть какие-то варианты, когда у тебя другой, кроме как это, открытой воды рядом нет?
19: Смотрите, всегда как бы это нежизненная необходимость, да, у нас купаться. Особенно вести купаться детей в такую стоячую, застойную, как вы говорите, воду, игра слов таких. Но, конечно, я понимаю, держать иногда детей бывает невозможно. Если все-таки вы залезли в эту воду охладиться, то давайте скажем, что нужно сделать, да, чтобы не заразиться тогда циркариями. Кстати, они красиво называются, циркарий, циркариоз, да, по науке. Во-первых, мыться оказывается бесполезно. Они очень хорошо цепляются к коже, эти личинки. Поэтому здесь мы берем жесткое полотенце и жестким полотенцем обтираемся. А потом уже ополаскиваемся. У кого-то, может быть, бутылка с собой воды будет. Соответственно, это первая помощь, что можно сделать. Говорить, если дальше развитие симптоматики, все-таки если они внедрились в кожу, эти личинки, то, соответственно, первое, что вы заметите, это сначала зуд. Потом покраснение кожи на месте соприкосновения с водой, да, иногда даже на месте купальника, где купальник плотно прилегает, соответственно, лучше проникают эти личинки в кожу. Интенсивный зуд, который нарастает в течение 48 часов, появляются покраснение, пятна, но пузырьки появляются редко. Угу. Это сильный зуд и пятна, да.
3: Еще это как-то зависит от устройства самого конкретного человека? То есть кто-то подвержен этой заразе больше, чем другие? Или нет такого?
19: Вы знаете, конечно, я бы сказала, что нет. Но последние научные данные были опубликованы как раз, тема сейчас актуальна не только у нас в быту, да, но и в науке, что циркарии все-таки легче проникают на сильно загорелую кожу, пересушенную кожу, как оказывается, и те, кто пользуются косметологическими такими процедурами, как скрабами, соляриями, и, соответственно, облегчают путь проникновения циркарий в кожу. Считается, что да, они более подвержены заражению. То есть наши девушки, которые увлекаются спа-процедурами на теле. Угу. И загаром.
3: Если говорить, в принципе, о циркариальном дерматите, насколько, вот, я не знаю, каждый второй, каждый первый, если зайдет в застойную воду, скорее всего, заразится. Или это заранее не предскажешь?
19: Я думаю, что заранее не предскажешь. Точных цифр тоже вам не скажу. Наверняка они еще даже и не изучались, то есть степень контакта. Но я думаю, конечно, это зависит еще от типа кожи. Кто-то имеет более плотную кожу, более сильную иммунную систему, потому что она тоже здесь большую роль играет. А у кого-то кожа более тонкая, например, дети, да, у них совершенно другое строение кожи. Поэтому, конечно, наверное, это все-таки зависит от типа кожи и от возраста, потому что от возраста зависит и сила иммунного ответа.
3: Вообще, насколько опасно купаться?
19: Но,
3: ведь циркариоз — это не единственная, да, проблема.
19: Не, ну, если мы говорим о циркариозе, это, в принципе, можно говорить, не опасно. Опасно, неприятно сама мысль, что у тебя личинки, да, в коже, которые там живут, двигаются, но, слава богу, наша иммунная система может с ними справиться, и, соответственно, системного поражения других органов не наступает. Это только проблема кожная такая неприятная. Если говорить о том, что вообще купаться, ну, купаться полезно. Мы знаем, что это один из методов такого здорового образа жизни, плавания в воде. Но вода для этого должна быть чисто, естественно, проверена на наличие не только паразитов, да, но и различных...

0: Сокращение, это как раз говорит о том, чтобы улучшить доступ иммунной системы, иммунных клеток защиты, защиты кожи, да, и, соответственно, тоже усилить вероятность защиты вашей кожи от циркариев.
1: Спасибо. Юлия Галямова, врач-дерматолог, доктор медицинских наук и профессор была с нами на прямой связи. Мы говорим о риске заражения зудом купальщика. Катя, 73-й, неужели кто-то имеет желание купаться в черте города или каких-нибудь карьерах за городом? Какая необходимость? Одна бацилла и только море. Я помню, еще в детстве многие купались и даже в грибном канале, а теперь это просто исключено. А вот это просто исключено. Это ведь с этим тоже надо как-то разобраться. Второе. А что такое какие-нибудь карьеры за городом? Озер за городом довольно много, тоже вызывает вопрос. А почему бы не получить же желание искупаться, освежиться в таком озере? Но вот, видите, говорят, что не надо. На Клязьме все окей, она бежит, утверждает 838-й. Но вот застойная вода – это одно, а, соответственно, вода проточная – это другое. Еще раз напоминаю, что когда вы пишете нам, через СМС-портал, через Телеграм или через Макс, вы должны не использовать в эфире, а когда вы пишете, вы ведь пишете сообщение, которое, по идее, можно прочитать в эфире от начала до конца. Мы вас просим не использовать в эфире, следовательно, в ваших сообщениях не только нецензурную, но и любую бранную или похожую на бранную лексику. Это вам, Александр 960, который написал, ну, в общем, много чего написал, сам понимает. В море нынче тоже какие-то рачки, пишет Илья 926, как будто из моря нельзя подхватить какую-нибудь заразу. Это Николай 445. Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Ростовской области локализован пожар на двух нефтехранилищах. Возгорание началось в результате ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он отметил, что еще на одном атакованном объекте хранения нефтепродуктов тушение продолжается. На местах происшествия развернуты оперативные штабы, площадь пожаров власти не уточняют. Погибших и пострадавших нет. Превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не зафиксировано. Всего за ночь над Ростовской областью сбиты 30 беспилотников. Кроме нефтехранилищ, под удар попало село Кагальник, где произошло возгорание административного здания. Также осколки сбитого дрона упали на территории морского порта в Таганроге, где тушение огня продолжается до сих пор. Из городских районов, где зафиксировано разрушение, проведена эвакуация населения, 44 человека сейчас находятся в пунктах временного размещения. В Кремле заявили о возможности быстрого согласования телефонного разговора Путина и Трампа. Переговоры президентов России и США будут проведены, как только станет необходимо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, особая подготовка для общения лидеров стран не нужна. Контакты по диалогу Москвы и Вашингтона работают. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, подчеркнул Песков. Он добавил, что на данный момент мирное урегулирование невозможно из-за нежелания Киева, поэтому Москва продолжает специальную военную операцию. Житель Севастополя осужден на 17 лет за работу на украинские спецслужбы. Решение Владимиру Зосичу вынес городской суд. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, 55-летний осужденный был завербован украинскими спецслужбами в феврале прошлого года. По заданию куратора он извлек из тайника телефон для скрытной связи, после чего приступил к сбору данных на объектах Минобороны в Севастополе. В его обязанности также входило перепрятывание компонентов для взрывных устройств. Преступная деятельность была оперативно пресечена сотрудниками спецслужбы. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты готовые к применению СВУ на основе гексогена, оснащенные электродетонатором. Суперджоп зафиксировал снижение спроса на персонал во всех ключевых сферах. Число вакансий на портале за два года уменьшилось на 28%. При этом количество резюме выросло в полтора раза. Это следует из аналитического обзора компании, которая есть в распоряжении нашей радиостанции. Отмечается, что в логистике и здравоохранении вакансий стало меньше на 14%, в банковском секторе на 22%. А в персонале больше всего нуждается розничная торговля. Аналитики подчеркнули, что такая ситуация традиционна для российского рынка труда на протяжении 30 лет, за исключением последних двух лет, когда первые места занимали промышленность и строительство.

0: производства. В новом обзоре сфера производства остается на втором месте, что говорит о том, что ей по-прежнему необходимы квалифицированные кадры. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 16 копеек, доллара 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. И о погоде. В столице воздух прогрелся до плюс 30. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Детский мозг». В эфире врач-невролог высшей категории, доктор медицинских наук Ирина Преображенская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Закрытие бизнеса. Провал или зрелость?» В эфире бизнес-супервизор и автор книги «Архетипы предпринимателя» Юлия Овчинникова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Детский мозг». В эфире врач-невролог высшей категории, доктор медицинских наук Ирина Преображенская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за пробками на московских дорогах, за тем, что появляется на лентах новостей, и в этом часе ставим на голосование и берем на обсуждение одну тему. Сразу скажем, что это деревенские платные парковки у нас сегодня. Продвижение платных парковок как идеи теперь уже в Московской области на территорию небольших населенных пунктов. Пробки на московских дорогах про большие населенные пункты. Нам обещали, что будет 3 балла. Но нет. Во-первых, 2 баллов не было, то есть рекорд не поставлен. До этого в понедельник, вторник, среду и пятницу в середине дня были 2-бальные пробки, а вот в пятницу не получилось. С 2-бальными 3-бальные пробки, а теперь, видите, опережающими темпами пришли и 4-бальные пробки. Нам обещали, что 4 балла будут в 6 и в 7 вечера, а сейчас в 5 вечера вместо обещанных 3 баллов уже 4. Красного много в районе, соответственно, Лужников на третьем кольце. в районе между Савеловской и Рижской эстакадами. Много красного на Московской кольцевой автодороге, прежде всего там, где и прежде было, в районе Бесед, в районе подъезда к Химкам, если мы едем от Дмитровского шоссе. Ну и, соответственно, на вылетных магистралях возникают проблемы при пересечении, соответственно, Щелковского шоссе и Московской кольцевой, или там шоссе энтузиастов и Московской кольцевой. 4 балла. Прямо сейчас 4 балла. Значит, срочное сообщение. Обстрелом медиков нет оправдания. Это военное преступление Киева, цитирует Ландтратову, агентство РИА Новости. Еще исследование. Ученые пришли к выводу, что древнейшее животное с головой было правшой. Тоже РИА Новости. Ну и теперь переходим на ленту ТАСС. Что здесь? Здесь телефонный разговор Токаева с Трампом прошел. Токаев пригласил Трампа совершить визит в Казахстан в удобное время. Об этом пишет агентство ТАСС. Ну и Николай Патрушев. Его цитирует агентство ТАСС. Он Вестям дал интервью в преддверии 75-летия, помощник президента, глава морской коллегии сейчас Николай Патрушев. И вот что он сказал. «Каждый должен ставить перед собой цели и их достигать», — сказал Патрушев. Именно это заголовок, который на ленте агентства ТАСС в эти минуты. Тема, которую мы обсуждаем, тема, которая на голосовании. Вот, собственно, сообщение Интерфакса. «Платная парковка начала работу на улице Калинина в поселке Латышино», — сообщила глава муниципального округа Екатерина Долгасова. На Латошинской улице Калинина появилась первая в округе платная парковка. Парковка введена в эксплуатацию и внесена в приложение Моспаркинг. Парковку уже можно оплачивать. Правда, администрирование и штрафы за неуплаты начнут взиматься только 16 июля, поэтому у людей будет 2 недели, чтобы привыкнуть к новым правилам. Там довольно большая парковка, рассчитанная на 52 машиноместа. 5 из них предназначены для водителей с ограниченными возможностями для здоровья, но это небольшой подмосковный город, это небольшое поселение, это не Москва, при этом достаточно высокие тарифы. 65 рублей в час. Что-то подобное, но здесь нет никаких официальных объяснений, произошло в Щелковском районе. Есть такая общедоступная парковка в Огуднево, соответственно, Огуднево, так правильно, наверное, говорить, рядом с Пятерочкой, там тоже ввели платную парковку, во всяком случае, появились все необходимые знаки, и называется это, вот, судя по Яндексу, парковочная зона 56-218. Население населенного пункта 1000 человек, но платные парковки уже есть. Почему так? С чем это может быть связано? Почему встречаются тарифы выше московских? В конце концов, в Москве, как мы знаем, можно припарковаться кое-где и за 40 рублей, а не за 65. Голосование, скорее, сегодня не по поводу того, должны ли в деревнях появляться платные парковки, а по поводу того, как вы себе понимаете, что такое идея платных уличных парковок. Для чего это прежде всего нужно, на ваш взгляд? Это инструмент для наведения порядка с парковками, это способ ограничения количества автомобилей на дорогах, ну, чтобы люди меньше ездили, это способ пополнения бюджета. Вы не понимаете, зачем они нужны. Четвертый вариант ответа. И пятый вариант, вы ничего, может быть, и не понимаете, может быть, чего-то понимаете, но точно уверены, они не нужны. Запустили голосование. Довольно активное голосование. 488 пишет, что это, с его точки зрения, обычные поборы людей. Но вы спорить будете с тем, что в Москве навели порядок с парковкой благодаря платным парковкам. 674 не понимает, зачем платная парковка в небольших населенных пунктах. Там, сейчас я прочту, там же место навалом, пишет. Зачем парковка, совершенно неясно. И, да, 534-й услышал, что если красного много на карте пробок, значит, бензина в городе много. Ну, говорят, с бензином стало хотя бы чуть-чуть проще. 838-й, администрация бюджет пополняет. 357-й, станция «Правда» по Ярославской железной дороге. Там с этого года появилось 5 платных мест. Я видел, собственно, эту правдинскую парковку. Там не 65, там хотя бы, по-моему, во всяком случае, на тот момент, когда я смотрел, 50 рублей было. Вот о чем мы будем сегодня говорить. Голосование запустили здесь, в студии. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер. Ян Эрнстович, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
6: А здесь Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики и транспорта Высшей школы экономики. Андрей Андреевич, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно писать через Макс. Первый вопрос, Ян Хайцейер. Итак, что это... Как это понимать?
5: Я думаю, что варианты совершенно различные. Во-первых, понятно, что парковки никому не нравятся, и добровольно многие жители не хотят ее, хотя как бы пользуются мнением как бы жителей. Но в некоторых регионах, в некоторых подмосковных городах мы на самом деле видим высотные дома, где большое скопление автомобилей. То есть мы себе так представляем, что только избушки на курьих ножках стоят или какие-то дачи, а на самом деле вот много таких поселков фактически с городскими домами многоэтажными появляются. Я не знаю, что идет, что на этих улицах и в этих деревнях, но я могу только предположить. И там появляются высотные дома, соответственно...
6: Нет, парковочных... я посмотрел, что касается, например, Огуднева, я посмотрел. Это обычная деревня, никаких многоэтажных домов даже, что называется, в далекой перспективе нет. Просто небольшой магазин «Пятерочка» и перед ним какое-то количество парковочных мест.
5: Ну, по всей видимости, тогда я могу назвать это экспериментом по извлечению денежных знаков из карманов трудящихся, потому что пополнять подмосковный бюджет необходимо, деньги откуда-то брать надо, источников дохода не хватает. А парковка – это такая железобетонная история, которую рано или поздно люди, которые люди рано или поздно привыкают и платить будут. Ну, и, собственно говоря, я надеюсь, что есть какие-то парковочные решения для тех, кто живет постоянно. А может быть, кто-то это использует как дачи, здесь сложно сказать. Но, возможно, парковочные такие разрешения, как в Москве, будут.
6: А, в смысле, что
5: кто-то я могу сможет... Только, да, я могу только предположить это, хотя не уверен, что там все прописаны.
6: Вячеслав, Шаховской тоже платная парковка, 65 рублей. То есть мы лишний раз убеждаемся в том, что есть некое единое решение, потому что вот, видите, Латышино, вот Огуднево, это разные районы. Вот Шаховская, которая, кстати, недалеко от Латышино, но и там, и там, и там 65 рублей. Почему так дорого?
5: Ну, Шаховская достаточно приличное расстояние такое от Москвы.
6: Так и Латышино тоже.
5: Да, и Латышино также. Поэтому я думаю, что других источников пополнения бюджета нет, где-то там скапливаются машины, где-то не скапливаются, где-то они рассасываются, ну вот такое решение принято, и у меня логических объяснений, на самом деле, глобальных нет. Понятно, что каждую улицу надо исследовать, но с другой стороны, мы с вами говорили несколько лет назад, когда парковочное пространство образовывалось в центре Москвы, и как раз обсуждали, если вы помните, как быстро она дойдет до Третьего кольца и потом до окраины.
6: В общем, до Шаховской
5: дошла. А здесь уже до Шаховской. И все это произошло гораздо быстрее, чем мы даже с вами могли предположить.
6: Но вот эта история про 65 рублей, просто она требует какого-то объяснения или попытки объяснения. Если вокруг можно запарковаться бесплатно, при этом тариф, который выше даже, чем московский тариф, что это значит?
5: Я мог бы понять то, когда это вокруг станций автобусных или железнодорожных, где парковочных мест не хватает. Но почему там такие тарифы, мне сложно ответить. Наверное, надо приехать на место, посмотреть и, по крайней мере, понять логику. Так вот на расстоянии мне это сделать сложно.
6: Вот по поводу Латышино нам пишут, все полученные средства будут поступать в бюджет администрации округа и будут проводиться работы по благоустройству, ремонту и содержанию территории.
5: Ну, собственно говоря, вы получили ответ на этот вопрос.
6: Николай 953, тогда другой вопрос задает, а транспортный налог за что мы платим?
5: А транспортный налог мы платим за улучшение других дорог, а здесь муниципальный бюджет, который обустраивает свой город, ему деньги больше неоткуда брать, действительно поступлений очень мало, большая часть попадает в федеральный бюджет, много очень всяких ИПшек и самозанятых тоже попадает, соответственно, налоги в бюджет. В Шаховской, я думаю, не так много предприятий, которые платят различные налоги, которые остаются внутри, да, вот такая проблема, кстати, в городе Суздале, что все попадало в федеральный бюджет и возвращалось из федерального бюджета очень в малых количествах. Это один из способов заработка для того, чтобы города развивать, и деваться от этого некуда, надо это признать и смириться с этим, получается
6: нет,
5: так.
6: Нет, подождите, но тогда, если мы признаем и миримся с этой логикой, тогда надо понимать, что за этими там 7 или 10 или 50 парковочными местами придут все остальные.
5: Да, и это неминуемо.
6: Хорошо, Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта Высшей школы экономики. Как вы объясняете происходящее?
7: Я в целом поддерживаю то, что сказал Ян. Действительно, у нас в наших реалиях источников пополнения местных бюджетов не так уж и много. И говоря о тех же транспортных налогах на акцизах, которые мы де-факто платим, заправляя автомобиль, они идут на содержание улично-дорожной сети и идут не в те бюджеты, о которых речь идет, когда мы говорим о платных парковках. Я бы здесь отошел от истории с распространением платных парковок в деревнях, как вы выразились, почему? Я бы начал с того, зачем в принципе это делается. И основная причина это то, что очевидно, да, наши города, любой город абсолютно, он не резиновый, И у нас есть дилемма. Либо строить очень много дорог, и тогда, по известному принципу, чем больше дорог строится, тем больше желающих ими пользоваться. И каждый город в пределе превратится в автомобильное лежбище. Отличный пример, если кому интересно, кто из нас сейчас, допустим, нас слушает, залезьте на карты и в такой замечательный город Хьюстон зайдите, посмотрите, что там. Да, можно сказать, что это город с очень высокими температурами летом, но это абсолютно пустынный город, где большинство территорий его занято даже не улицами, а плоскостными парковками. Вот до чего доводит высокая автомобилизация и не отсутствие мер по ее сдерживанию. Первое, что делается, когда речь заходит...
6: Секундочку, мы ведь не говорим о том, что происходит в Москве, хотя это тоже вопросы, учитывая голосование. Да, да, да. Мы ведь говорим о том, что это происходит
7: Я сейчас к этому подойду. Да, да. То есть, когда у нас есть действительно высокий спрос на использование автомобилей, мы говорим о том, что наиболее... Точнее, не мы говорим, практика показывает, что наиболее действенными мерами оказываются не побуждающие пересаживаться на другие виды транспорта, а ограничивающие пользование личным автомобилем. Платные въезды, платные парковки, платные дороги. Вот все меры, которые удорожают для меня именно использование автомобиля, а даже не его владение. Когда мы переходим к вопросу о том, почему эти платные парковки появляются в деревнях, вот, допустим, у той же самой пятерочки, я думаю, проблема может быть действительно там, с неорганизованной парковкой, но ее можно решать не обязательно вводя плату за парковку, а, допустим, вводя там, устанавливая соответствующие знаки, устанавливая камеры и, соответственно, регулируя то, как это парковочное пространство используется. То есть, обязательно ли ставить платную парковку у пятерочки за 100 километров от Москвы? На мой взгляд, не обязательно.
6: Тут вопрос даже в другом. Люди задаются вопросом, а где информация о том, откуда взялась эта парковка, зачем эта парковка, или вот, как вы понимаете, один за другим теперь спрашивают, ну хорошо, я заплачу 65 рублей, а я смогу отследить, куда они пойдут?
7: Так же, как и с нашей московской столичной практикой, и так же, как и с нашими налогами, которые мы платим, на то это и налог, да, мы в складчину все отправляем деньги в бюджет, а дальше они уже распределяются. Так же и с парковками. Первое. Второе. Когда мы говорим о том, что у нас есть, что у нас есть необходимость организовать парковочное пространство, это не всегда означает необходимость установления платы, взимания платы за парковку. Однако, вот Ян привел пример, когда у нас в Подмосковье, опять-таки, это не те примеры, о которых вы говорите, но, тем не менее, они существуют. У нас в Подмосковье люди охотно выбирают недвижимость в многоэтажных многоквартирных домах. Это их осознанный выбор, они понимают, что да, дешевле, но при этом дальше от Москвы. И это, приобретая там недвижимость, нужно понимать, что есть и негативные стороны вопрос, к примеру, транспортной доступности.
6: Но есть и позитивные. Это тоже важно, потому что люди, которые покупают такие квартиры, в результате паркуются не в Москве, часто не ездят в Москву на машине. Соответственно, машин на дорогах становится меньше. И, по идее, их надо в некотором смысле даже наградить за это.
7: Не, меньше их не становится все равно, потому что какая-то доля из этих людей все равно передвигается на автомобиле. Мы не можем нам с вами запретить их использование. Однако есть такая методика, такой принцип, он за границей тоже имеет место быть так под названием Car Free Development, да, то есть это развитие территории, когда вы приобретаете квартиру с обязательством не владеть автомобилем. Ну, это такие жесткие меры, но, тем не менее, это и лишний раз показывает, что инструменты, которые направлены на снижение заторовых ситуаций в городах, они весьма и весьма жесткие для нас, как для пользователей. У нас вообще, послушать, если обычного человека, вот меня спроси, хочу ли я платить за что-либо, нет, вообще ни за что не хочется.
6: Нет, мы это даже не обсуждаем.
7: Да. Но, я возвращаюсь к тому, что многоквартирное жилье за пределами МКАД, оно приводит во многом к тому, что там появляется большое количество автомобилей, в том числе и во дворах, и разрешать проблему организации парковочного пространства можно в том числе с использованием регулирования. Одним из методов является введение платной парковки.
6: Хорошо, теперь Ян Хайцер, Вячеслав 995-й, а что, говорит, городу или деревне больше не за что развиваться, кроме как за то, что они получают от автомобилистов? Он это поборами называет.
8: Да, не за что. Хотите простой ответ? Да. Он именно такой. Да, действительно, источников дохода чрезвычайно мало, поэтому мы часто въезжаем в подмосковные вот такие небольшие города, где люди живут, ну, недостаточно содержательно, по карманам я имею в виду. И город производит такое удручающее впечатление, потому что у власти действительно нет денег
5: таких, как у Москвы, знаете, сажать деревья два раза в год по стоимости 1,5–2 миллиона рублей, газоны ухаживать, цветы высаживать, асфальт два раза, три раза в год положить там, или еще что-нибудь в этом роде. И, к сожалению, большому страна развивается неравномерно. И, к сожалению, большому...
6: Это всегда так будет.
5: Да, это один из способов. Я не думаю все-таки, что парковки являются таким сдерживающим фактором автомобилизации. Скорее всего, это у нас не работает, потому что у нас недостаточно высокий процент владения автомобилем, да, по сравнению там с некоторыми другими странами. Ну и если судить в принципе о дорогах, то если мы говорим там о некоторых зонах Америки, там просто рухнула в каких-то местах экономика, и, соответственно, она там опустела, и она превратилась в кладбище. Но есть другой пример Китая, да, когда в каждую деревню, как говорится, в каждый аул, да, доходит, строится современная магистраль, и уже после этого начинается развитие этой зоны, когда там строят заводы, складские хозяйства, офисы там и так далее, и так далее, и так далее, да, потому что начинает работать эта транспортная артерия, и тогда уже из Шаховской придется ездить не в Москву, а у людей будет работа в той самой Шаховской. Вот создавание рабочих мест в этом городе, ну, это более реалистичная картина, ну, такая, может быть, немножечко сейчас утопичная, да, вот, но знаете, реалистичная для...
6: Человек, который говорит, утопичная картина, кажется мне более реалистичной.
5: Хорошо, хорошо, но вы согласитесь со мной, что это все-таки решение какого-то вопроса для того, чтобы люди не выезжали из Москвы. То, что касается строительства, понятно, мы, на мой взгляд, категорически неправильно оно происходит, действительно, там Москва резиновая становится, и мы совершаем большую ошибку, строя опять человейники не только в Москве, ну, вы знаете это любимое слово, когда парковочные места вот в этих самых человейниках практически не предусмотрены. Там творится хаос, хаос, который создают и жители, и те, кто там снимает эти квартиры.
6: Так, еще вы, Андрей Борисов, не ответили на вопрос, как вы понимаете вот эту разницу в тарифах? Почему в Москве 40, а в деревне 65?
7: В Москве, Москва и другие муниципальные образования Московской области это все-таки разные административные территориальные единицы.
6: Безусловно.
7: И у каждого муниципального образования в рамках нашего законодательства имеется возможность, соответственно, принять решение о платной дороге и установить тариф не выше какого-то порога. Как это делается в теории и в идеале должно делаться? Оцениваться должна платежеспособность население, и дальше в зависимости от задачи, допустим, мне нужно, чтобы мое парковочное пространство всегда было чуть-чуть недозаполнено, чтобы всегда были свободные места, и мы начинаем регулирование тарифом. В идеале так. То есть это абсолютно эмпирическая такая история, которую мы, кстати, видим в Москве, когда мы смотрели из года в год на расширение не только зон, но на изменение самих часовых ставок, а также так называемое динамическое тарифообразование, когда в разные часы разная стоимость. Поэтому ответить, это я все почему так долго говорю, потому что ответ на вопрос, почему 65 рублей, у меня нет, на самом деле.
6: Нет, а тогда следующий вопрос. Надо ли так понимать, что если много свободных мест вокруг, здесь за эти деньги никто парковаться не будет, и тогда дальше придется вводить парковку везде?
7: Смотрите, очень важно при введении платной парковки, вот если уж мы о ней говорим, как мониторится исполнение оплаты. Потому что я знаю примеры, когда в городах платная парковка выводилась, а оплачивать ее, в принципе, не обязательно, потому что нет мер по контролю за исполнением вот этих правил. Да, если вы представьте себе, вот у какой-нибудь пятерочки сделали платную парковку, люди просто не платят. Или, допустим, ставят машины теперь не на платной парковке, потому что, к примеру, там есть камеры, а где-нибудь в разнобой вокруг. Что, мы увидели улучшение ситуации? Нет, мы увидим ухудшение ситуации. Поэтому просто так вводить без понятных мер контроля было бы некорректно.
6: Ну, в данном случае, вот видите, про Латышино, во всяком случае, говорят, что администрирование начнут 16 июля. Все это работает в рамках приложения Моспаркинг. То есть, видимо, вся эта система с видеофиксацией и всем остальным будет работать. Не очень понятно, тут как есть... туда будут приезжать эти
7: тут автомобили. Тут есть еще обратная сторона медали. Я все-таки здесь должен быть откровенным. Мы все должны быть откровенными перед самими собой. Вот 65 рублей, когда мы говорим, это парковка в час. Вот мы у пятерочки, в пятерочке, находясь в универсаме, больше часа вряд ли время проведем.
6: В деревенском.
7: Больше часа времени мы вряд ли проведем. И когда мы начинаем задаваться вопросом, почему 65, условно говоря, напомню, что средняя стоимость чашечки кофе абсолютно посредственного, и не только в Москве. Я говорю и про Подмосковье, и дальнее Подмосковье. Порядка там 100 может быть, 90 рублей.
6: Ну, я думаю, примерно в той же пятерочке столько примерно кофе
7: и стоит. Да, поэтому мы должны понимать, что все-таки мы здесь платим за то, что у нас есть возможность припарковаться на качественном парковочном месте с разметкой, с асфальтированной, это если правда. Это есть. И вот тут очень важно, что сказать. Вот Ян говорил относительно того, что у бюджетов просто появляется дополнительная возможность пополнения у местных бюджетов. А я бы сказал так, мы просто этими возможностями не пользовались и привыкли к тому, что если я купил автомобиль, все, у меня ответственности никакой перед остальными нет. Вот простой вам пример приведу, я очень люблю приводить.
6: Не-не-не-не-не-не-не-не, подождите. 618-й, вы еще даже не начали говорить, и написал, подождите, значит, утильсбор надо заплатить. Это по поводу того, что платят автомобилисты.
7: Я сейчас не про утильсбор говорил. Если бы вы меня спросили про него, я бы ответил все, что я
6: думаю. Нет, подождите. Утильсбор, цены на бензин, в которых тоже много чего есть. Ну и так далее. Поэтому тут скорее, как пишет Виталий,
7: автомобилист дойная корова. Хорошо, давайте вам другой пример приведу. Я купил квартиру, она очень маленькая. Я в ней не могу установить полноценную... Хочу я, к примеру, очень мне хочется большой-большой холодильник, который туда не влезает, влезает камерный. Я привожу очень утрированный пример, чтобы было понятно. Я могу сказать, я и так за квартиру заплатил, я так плачу коммунальные платежи, а как бы холодильник не могу поставить, и принимаю решение поставить его в лифтовом холле. Мы не видим такого, в принципе, почему-то, когда говорим о вещах, принадлежащих нам там, в пределах нашей жилплощади. Но когда речь заходит о машине, пожалуйста, я ее купил, а все остальное я и так уже здесь заплатил, и там заплатил. Еще раз, я абсолютно поддерживаю тех, кто задается вопросами относительно утильсбора. Но все остальное мы уже проговорили с Яном относительно того, куда идут деньги с платной парковки и куда идут деньги с акцизов и с транспортного налога.
6: Парковка в общественно значимых местах должна быть бесплатная, пишет 324-й. Не очень понятно, почему. Вы не объяснили. Далеко не уедем, если бюджет населенного пункта будут собирать самоавтомобилистов и их платежей за парковку.
7: Что значит должна? Это звучит как от каждого по способности, каждому по потребности. Что значит должна? Какие социально значимые?
6: Я
7: что
6: мы сказал, имеем в виду? Так должно быть.
7: Ну, а какие места? Условно говоря, у больниц, у социальных объектов. Я, безусловно, с этим согласен.
6: Хорошо. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Лихачев заявил об 11-дневном запасе топлива на Запорожской АЭС. Цифры гендиректор госкорпорации «Росатома» привел по итогам консультации с делегацией МАГАТЭ. По его словам, текущий резерв составляет около 50% от целевого объема. Глава ведомства подчеркнул необходимость максимально заполнить резервуары для создания надежной подушки безопасности на случай полной изоляции объекта. Вопрос энергетической независимости крупнейшей в Европе атомной станции стал вторым по значимости пунктом повестки на встрече с Рафаэлем Гросси. Алексей Лихачев уточнил, что с начала конфликта ЗАЭС уже 21 раз вынужденно переходила на автономное питание из-за критических повреждений внешних электросетей. Мария Захарова опровергла слухи о введении выездных виз для россиян. «Ахинея», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел. Появившееся в СМИ сообщение она назвала классикой иноагентства. Ранее в ряде средств массовой информации, признанных в России иностранными агентами, распространились данные о том, что российские власти обсуждают возвращение советской системы разрешений на выезд из страны. По их сведениям, для зарубежных поездок гражданам потребуется получать специальную выездную визу, а туристические поездки в недружественные государства будут разрешены исключительно в составе группы по строго утвержденным маршрутам. Такая система действовала в СССР, где граждане должны были получать спецразрешение перед визитом за рубеж. Закон, гарантирующий право на свободный выезд из страны, был принят в 1991 году. Трамваи перестанут ходить до метро Новослободская по выходным. Новый график начнет работать с завтрашнего дня, 11 июля. Временно прекращается движение и через остановочный пункт МИИТ. Корректировки затронут два ключевых маршрута, которые в субботние и воскресные дни будут курсировать по измененным схемам. Трамвай номер 5 направится через площадь Борьбы. Трамвай номер 50 будет следовать до Белорусского вокзала, полностью исключая заезд к остановке МИИТ. Ограничения вводятся в связи с плановым ремонтом трамвайного полотна в Минаевском переулке и возле вестибюля метро Новослободская. В столичном департаменте транспорта подчеркнули, что по будням трамваи продолжат ходить в обычном режиме и по привычным маршрутам. Пассажира по плечи затянуло в разбитый иллюминатор на высоте 6000 метров. Лайнер следовал из греческого города Салоники в немецкий Меминген. Из-за неполадок с двигателем экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время снижения от силового агрегата оторвалась деталь, которая разбила иллюминатор. Сидевшего рядом 61-летнего гражданина Сербии затянуло в образовавшийся проем. По словам очевидцев, мужчина оказался снаружи самолета по плечи. Пассажирам пришлось удерживать пострадавшего за ноги около 5 минут, прежде чем его удалось затащить обратно в салон, пишет газета «The Telegraph». Разгерметизированному лайнеру до посадки оставалось еще около 20 минут. В результате происшествия мужчина получил травму шеи, множественные ссадины и ожоги. После приземления он был госпитализирован. О погоде сейчас в российской столице плюс 28, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
9: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
11: Михалыч, а как «Нихаус» с китайского переводится?
12: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «Нихао».
13: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «Нихао», «Хеллоу», «Привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
14: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
3: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
6: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 10 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Еще раз напомню, нам обещали 2 часа 6-бальных пробок. Нет, извините, в 6 часов нам обещали 2 часа 4-бальных пробок. Вот так корректно говорить. Пока... Нам обещали 3 балла до 6 часов, пока 4-бальные пробки. Но кто знает, если 3 балла превратились в 4, во что могут превратиться 4-бальные пробки в прогнозе на 6:07 вечера. Срочное сообщение. США четко донесли до Ирана, что действовавший прежде режим прекращения огня больше силы не имеет. Это заявление Трампа цитирует в эти минуты агентство РИА Новости. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, появление в небольших населенных пунктах в Подмосковье платных парковок. С чем это связано, чем это можно объяснить и почему там тарифы даже порой выше московских. Голосование. Что вы думаете об идее платных уличных парковок? Для чего это нужно прежде всего? Это инструмент для наведения порядка с парковками. Ну вот в Москве многие говорят, благодаря этому навели порядок с парковками. Ну вот прежде всего это. Кто, кстати, пишет, так все пункты это правильно, ну вот поэтому и прежде всего, главное с вашей точки зрения, наведение порядка с парковками, способ ограничения количества автомобилей на дорогах, второй вариант, третий вариант, способ пополнения бюджета, есть вариант, не понимаю, зачем они нужны, И есть вариант, я точно понимаю, что они не нужны. Голосование продолжается, соответственно, через 20 минут будем подводить итоги. Здесь с нами сегодня Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта Высшей школы экономики и вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, через Макс, либо звоните. 7373948. У меня в парадной. Поставьте холодильник бесплатно, только не забывайте его пополнять, пишет Григорий 418-й. Ну, это по поводу того, да, что было у нас в первой части программы. Значит, если вот Вячеслава я цитировал перед новостями, попрошу вас прокомментировать. Если бюджет населенного пункта будут собирать с автомобилистов и с платежей за парковку, далеко не уедем. Ян Хайцейер.
5: Ну, в целом, конечно, далеко не уедем. Это, этих средств не хватит. Там еще должны поработать камеры фото-видеофиксации, которые установила муниципальная власть вместе в частно-государственном сотрудничестве или полностью это использование, то есть государственные камеры. Поэтому это еще один источник пополнения бюджета, кто бы там ни задавал вопросы про камеры. Кстати, это гораздо более уверенный. Поэтому, на самом деле, да, других поступлений в бюджет не так много, он весьма ограничен, и инструментов для муниципальных властей не хватает, потому что, еще раз повторюсь, тех предприятий, которые платят большие налоги, их либо нет, либо их чрезвычайно мало.
6: Хорошо, Андрей Борисов.
7: Я бы все-таки здесь не ограничивался тезисами относительно пополнения бюджета. Я повторюсь, есть определенная логика в том, что мы делаем парковку организованной, где-то вводя плату в местах, где эта самая парковка пользуется наибольшим спросом. Опять-таки, есть и другая сторона медали. Когда мы говорим про территорию пригородов, дальних пригородов, когда, в принципе, чуть ли не единственным видом транспорта для нас является автомобиль, там говорить о платной парковке, о повсеместном ее введении, ну, скорее, на мой взгляд, не приходится. Я бы там делал уклон в организованность парковочного пространства. Вот мы говорили, постоянно апеллируя к примеру одного универсама. Как это выглядит зачастую в Подмосковье? Такая пыльная обочина, потом непонятный древний-древний асфальт. И вот этот универсамчик стоит. И машины останавливаются очень часто, где попало. Просто на обочине народ выходит и идет по своим делам. Если из этой ситуации мы переходим в ситуацию, где у нас нормально организованная парковка, и для того, чтобы ее организовать государству, в данном случае муниципальное образование, вернее, собирает деньги с парковки, ну, я думаю, это такое консенсусное было бы решение. Повторюсь, та же цена, вот говорите про 65 рублей, сравнивая с Москвой. Ну, в Москве тоже разный ценник. 40 рублей – это далеко да, не где-то зона 400, центра.
6: Это мы помним, да. Где-то 800.
7: Поэтому здесь, повторюсь, 65 рублей – это не дотягивает до средней стоимости стаканчика кофе. Я ни в коем случае здесь 90. Не хочу.
6: 401, кстати, написал, в пятерочке 90 кофе стоит.
7: Тем ну, более, чтобы было да. Понятно. Я ни в коем случае не хочу здесь вставать на чью-либо сторону, потому что я, с одной стороны, здесь сижу как эксперт, занимающийся вопросами транспортного планирования и политики, и знаю, что, к счастью или к сожалению, действенными мерами по ограничению автомобилепользования является в том числе плата за парковку. Но, с другой стороны, я сам владелец автомобиля и пользователь ему. Ян вот сказал, что с вашей точки зрения, да, не столь влияет плата за парковку на использование автомобиля. На самом деле влияет в Москве, потому что, да, у нас автомобилизация не такая высокая, как, к примеру, в Северной Америке, но все еще зависит от плотности населения, которое у нас на периферии очень высокое.
6: Слушайте, 94-й уже надоел за все платить. Слушайте, а вы классику ничего? Бесплатных пирожных не бывает? Это вам ни на что не намекало никак? Ладно, смотрите, Рустам 823-й пишет, что у нас в поселке на выходных магазины люди съезжаются на своих машинах, со своих СНТ, дач, занимают все пространство, нам, жителям поселка, негде припарковаться. И дальше говорит, я бы поставил для нерезидентов платную парковку и сделал бы платный въезд. А кто-то до этого уже написал,
7: Это вопрос о планировании территории.
6: Не-не-не, это вопрос того, что в результате мы все... как это... Озаборивание, по-моему, это называлось в свое время в истории.
5: Верно.
6: Мы ведь вернемся к нему, нет?
5: Ошлагбаумывание, озаборивание, все это так было.
7: Тут во многом вопрос к планированию территории. И самое интересное, что у нас есть огромный корпус документов, где-то устаревших, где-то обновленных, в которых прописаны вот эти самые нормативы. Ну что мешает понимать, как минимум, да, если есть в каком-то поселке городского типа, крупный магазин, или даже не очень крупный, но магазин, куда съезжаются люди из округи, из частного сектора. Но почему не предусмотреть заранее и не прописать нормативно необходимое число машиномест. Почему его в таких случаях не зарегламентировать? Есть разные подходы
6: нет, по одно регламентации дело, парковки. Нет, одно дело, если бы мы говорили о том, что регулярно, значит, вот эти места теперь с платной парковкой, потому что там всегда был, что называется, аншлаг. Другое дело, когда люди, судя по всему, этого не понимают. Никита, вот 466-й вообще пишет, что платная парковка, с его точки зрения, это ограничение прав и свобод гражданина. Любые права и свободы гражданина заканчиваются там, где есть права и свободы другого гражданина, и об этом не надо забывать. Ян Хайцер, вы добавить хотели?
5: Я бы хотел сказать, что часто организация вот этой самой парковки возле того самого магазина «Пятерочки», платной парковки, приводит к следующему, что здесь начинается цепная реакция, и люди начинают выстраиваться там все дальше и дальше, mm-hmm. занимая там каждый свободный угол, каждую свободную улицу, перегораживая каждый там выход из дома.
6: Как раз создавая дальше, проблемы.
5: Создавая проблемы, дальше начинают появляться шлагбаумы, и это процесс до бесконечности. Конечно, вот я боюсь, что малым городам на самом деле не хватает специалистов по-настоящему, которые могут действительно планировать. Мне иногда кажется, что все это происходит достаточно хаотично на местном уровне. Кем-то принимается решение, там собирается утром проводит совещание глава муниципального образования этого городочка там и говорит, нам надо вот извлечь некоторое количество денежных знаков, или, например, нам надо организовать парковку возле этой условной пятерочки. И после всего этого начинается, а кто будет выполнять? Будет выполнять главный инженер или там главный архитектор, который у нас есть, коим знаний до конца на самом деле не хватает. И они делают это со своим пониманием. Я полагаю, что вот такое может случаться нередко.
7: Я бы здесь добавил, что я согласен с Яном в каком плане, то, что я и говорил до перерыва, самой платной парковки, ограниченной определенной локацией, определенной территорией какой-то, проблему не решить. Это комплексный необходим подход об организованном парковочном пространстве в границах всего муниципального образования. Иначе мы действительно увидим то, о чем говорил Ян. Все начнут по цепной реакции занимать места тех же дворов и прочее. Почему, кстати, во дворах Москвы начали появляться в свое время шлагбаумы, да, из-за этой платной парковки?
6: Ну, понятно.
7: Просто почему? Так они не могли появиться. Ну, да. У вас должна быть отмежована нормальная земля. Это, кстати, тоже была большая проблема неупакованности территории города.
6: Теперь говорят, тоже могут
7: быть проблемы. То есть это весьма комплексный подход.
6: По-разному люди смотрят, и это тоже надо понимать, что это общественная проблема. Люди разные и интересы разные. Екатерина, 72-я, например, пишет, сижу сейчас на Алексеевской и с болью слушаю про организацию платных парковок уже даже в Подмосковье, а над Алексеевской звезды не сошлись. Где, говорит, планировщики? Екатерина, а что там на Алексеевской не так с платными парковками? Там они есть. Я, в общем, тоже живу на Алексеевской и точно понимаю, что рядом со мной эти платные парковки есть и, по-моему, даже подорожали. Но, видите, Екатерина их не замечает. Марина, 750-я, пишет, что у магазина, где асфальтированная площадь, местные жители стали ставить машины на неопределенное время, и посетителям магазина негде стало становится припарковаться. Это какая-то гипотетическая история, Марина. Ну, потому что, если уж взять тот магазин, о котором мы говорим, там такой такого не было. Зачем ставить машины на неопределенное время, когда рядом нет ни станции, ни даже остановки автобуса? Сколько должно быть парковок на 1000 квартир? Есть же какие-то нормы, пишет 94.
7: Есть,
6: конечно, есть. И они, по-моему, уменьшаются.
7: Смотрите, есть два подхода в целом, если говорить. Есть подходы, которые регламентируют минимальное количество парковочных мест, а есть такие подходы, которые сейчас стали популярными, которые ограничивают максимальное число парковочных мест. Как правило, это все-таки в городах. Повторюсь, это в городах. Для того, чтобы сдерживать автомобили пользования. Когда мы говорим о таких местах, как отдаленный пригород, и говорим о платных парковках вокруг тех же магазинов, мне не очень понятна вот логика, которую сейчас вы зачитали, то, что там могут парковаться люди, которые просто, если парковка бесплатна, которые там живут, потому что они там априори, живя в пригороде, имеют свой приусадебный участок и паркуются там. Поэтому
6: это обычно,
7: там вот это не работает.
6: Это
7: в городах работает. Такое бывает, действительно.
6: Подмосковные разговоры про то, что люди из близлежащих деревень приезжают, к примеру, и рядом со станцией оставляют автомобиль и уезжают в Москву поработать.
5: Так таким классический парк-н-драйв, да. Да, но там в первую очередь уже были введены парковки, которые никто не обсуждает, либо это были парковки, организованные как некий участок земли, где платный въезд в шлагбаумы, все в оставшихся местах запрещающие знаки, либо появились парковки. Мы о них даже не говорили, это уже естественный процесс практически везде.
6: Екатерина продолжает про парковки на Алексеевской, она говорит, здесь очень мало парковок.
7: В целом, помимо
6: земля, платы... Земля, она конечна.
7: Смотрите, помимо платы за парковки, еще очень важно понимать о том, сколько этих парковок всего. Вот, допустим, в центр Москвы, если мы не считаем транзита, не сможет приехать больше автомобилей, ну, не считаем транзита и такси, не сможет приехать автомобили больше, чем есть парковочных мест. При условии платной их эксплуатации, бесплатной, какой угодно. Поэтому это один из инструментов, который мы видим, реализуется в Москве. Вот у меня на работе, мы работаем, у нас университет в центре, мой кампус, и вот там с каждым годом вокруг становится все меньше и меньше парковок. С одной стороны, меня это дико раздражает, когда я, как пользователь автомобиля, приезжаю в центр на автомобиле, на каршеринге. Но я, с другой стороны, понимаю, что меньше автомобильных мест, машин мест остается в центре, соответственно, меньше автомобилей туда поедет, меньше будет загрузка.
6: Значит, кампусы надо вынести за МКАД, пишет 674-й.
5: Вполне логично.
7: Вполне один из вариантов.
6: 12-й пишет, что тоже, кстати, про логичность. Готов, говорит, выкупить парковку и получить актив, а вот дяде платить, да, не согласен. То есть, если это не моя парковка, если моя, я готов это как актив использовать. А если не моя парковка...
7: Как актив, как что? Сдавать в аренду, видимо, другому, да. Который, ну, а который готов платить деньги.
6: А как иначе это понимать? Да. 94-й, это вы о России говорите, Юрий, земля конечная. Понимаете, какая штука? Даже в России вы ведь не собираетесь парковаться в Алексеевском районе, в Рязанской области. Поэтому она все-таки конечная в рамках конкретного района. У нас земля дороже в поселке, чем в СНТ рядом, и люди, покупая дома дешевле, пользуются инфраструктурой нашего более дорогого поселка. Пусть платят, пишет Рустам. Ну вот, вы понимаете, у меня вопрос. Голосование продолжается, через 10 минут будем подводить итоги. Вы же понимаете, что большая доля людей будет говорить о том, что платные парковки не нужны.
7: Конечно, всегда.
5: Это логично.
6: Можете объяснить?
5: Естественно, но никто не хочет платить. Мы действительно, мы перечислили.
6: Ну так они нужны что... или нет? Как вы-то считаете?
5: Я считаю, что нужны.
6: Тогда объясните.
5: Возможно, я не популярен в своих словах. Я вроде обычно должен поддерживать судьбы и всех автовладельцев страны вместе с их автомобилями, соответственно. Но, к сожалению, я даже как владелец автомобиля считаю, что платные парковки нужны. Вот здесь уже работает как бы сдерживающий фактор. На самом деле... Зачастую мне езде припарковаться. Раньше, когда я приезжал в центр или еще куда-то, а я сейчас стараюсь в центр не приезжать на автомобиле, так проще перемещаться, нежели чем искать парковку, хотя она там есть. Если я на много часов приезжаю, то уже нерентабельно совершенно платить даже по 450 рублей, не говоря уже о динамической парковке. Поэтому я иду пешком. Но действительно, это сдерживающий фактор. На мой взгляд, город подочищается. И если еще из города убрать каршеринг, то будет еще чище, потому что все парковочные места свободные в результате занимает каршеринг.
6: А подождите, Ян, вот про каршеринг. Ведь известно, что каршеринг – это примерно десятая часть автомобилей, которые в этот момент находятся. И вы говорите, что десятая часть занимает все места?
5: Очень много мест в центре занимается автомобилем каршеринг, а на окраине реже. То есть они перемещаются в зависимости от времени дня, то есть рабочее время, это одни парковки занимаются каршерингом, нерабочие, другие, хорошо. Они мигрируют по городу.
6: Итак, вот возвращаясь к нашему голосованию, значит, парковки платные нужны, чтобы навести порядок с парковками, чтобы ограничить количество автомобилей, которые ездят по городу, или чтобы пополнить бюджет?
5: Я бы все-таки два пункта. Это пополнить бюджет и навести порядок с парковками.
6: Ян Хайцер, тот же вопрос.
7: Первые два пункта – это
6: навести порядок и уменьшить количество автомобилей.
7: Да, да, потому что все-таки, когда мы говорим о пополнении бюджета, я не думаю, что это какая-то особо значимая доля. Действительно, она существует, да, но не особо значимая в процентном соотношении. Могу ошибаться.
5: Есть еще один такой момент, что денег стоит еще и администрирование этой парковки, да. И есть вариант, что вот в этих дальних городах администрирование,
6: не получится ли так, что это будет дороже.
5: Вот просто администрирование парковки будет равно доходу от парковки. Такая история мы тоже можем.
7: Вот тут еще можно маленький комментарий. Да, вот как раз, когда мы заводили речь, я просто услышал это о станциях и о платных парковках вокруг станции. Все-таки я склоняюсь к тому, что наоборот, если мы хотим побудить человека не использовать автомобиль при въезде в город, логичнее его побудить оставить на парковке по принципу park and ride, на парковке при станции.
6: Наделать много плоскостных и поехать, парковок, да.
7: Да, вот у нас в Москве такая работает штука, перехватывающая парковки, когда вы ставите на них автомобили и, соответственно, потом прикладываете тройку, да, для вас парковка бесплатна. То есть вас побуждают к тому, чтобы, наоборот, оставить автомобиль и не пускать его.
8: Не везде, нет, очень даже активно. К сожалению, к большому, не везде это работает.
7: Я знаю, много, да.
8: Во-первых, очень мало. Второе, я знаю, где вот такой режим работы нарушается тем, что люди выкупают места близлежащие, живущие рядом, и ты приезжаешь в парковочные места на перехваточной парковке на Дмитровском шоссе, есть, а на самом деле места как бы эти заняты, потому что они оплачены.
6: А что такое вы сказали про тройку? 674-й пишет, я впервые, первый раз в жизни про тройку слышу.
7: Если вы, если вы один раз ее приложили на вход, второй раз на выход.
6: А, в смысле, если использовали.
7: Если вы использовали в метро.
6: Это же известная история.
8: Конечно,
6: известная
8: история. Вы должны зайти в метро, проехаться, потом обратно выйти из этого метро, да. То второй раз
7: приложить. Если экстраполировать эту историю на Московскую область, с учетом развития московских центральных диаметров, это очень логичная история. И тем более вокруг станции в подмосковных городах уж найдется место для организации подобного рода перехватывающих парковок.
8: Но я полагаю, что это решение для Москвы, а не решение для подмосковных городов.
6: Но почему? Это же единая агломерация.
8: Если это так? Единая, но она не всегда оказывается единой. Если власти Москвы и Подмосковья договорятся, то это будет абсолютно рабочий инструмент, потому что это еще и разгрузка дорог реальная.
7: Да, ну опять-таки вопрос в договоренностях между
8: кто-то
7: регионами.
8: Кто-то за это должен будет заплатить.
6: О, да. Тут, кстати, 674-й сначала пишет, что не было никакого беспорядка с парковками, висели знаки, все было бесплатно, и все были довольны.
7: Где?
6: В Москве.
7: Да ладно.
6: Вот и я о том же. Но есть люди, которые говорят, да нет, было все прекрасно. А дальше говорят, а почему любую историю вы превращаете, пытаетесь превратить в доходный бизнес? А кто-то говорил про доход? Говорили о том, что нужны деньги для того, чтобы это все содержать.
7: Мы просто, я так понимаю, мы пытались обосновать, понять логику, зачем вводить платные парковки в тех местах, где, в принципе, никогда не было никакой проблемы с парковкой. Если такое существует, то, наверное, единственным ответом, да, действительно, как я вам сказал, является возможность дополнительного пополнения бюджета. Но если мы говорим про историю, связанную с хаотизацией парковки, с переполнением парковки и с необходимостью ограничения автомобилепользования, тогда это абсолютно другой вопрос.
6: Так, давайте все-таки, ну, серьезно мы, если разговариваем, вот эта вот история, воткнутые в асфальт знаки содержать, ведь не знаки содержать надо, надо содержать всю систему, которая будет отслеживать, как этот знак работает, как люди его выполняют, разве это непонятно? Ну, мне кажется, что если мы вот таким образом спорим, то это, в общем, не очень смысловой.
8: Это знаки, разметки, уборки, это люди, которые контролируют, то есть администрируют эту парковку. Вряд ли это будет камера фото-видеофиксации, она там не работает. То есть либо человек, либо машина, нет, которая проезжает.
6: Понимаете, вот опять, вот Рустам продолжает, ему вот не нравится, понимаешь, почему рядом со мной люди на целый день бросают автомобили, когда едут на электричке в, соответственно... Ну,
8: сложно не согласиться с Русланом, но все люди разные, у каждого свое
6: Рустам,
8: мнение.
6: Во-первых, Рустам, во-первых, извините. Подождите, но с другой стороны, если ты живешь рядом с электричкой, ты должен понимать, что интересы других приведут вот к этому, нет?
8: В целом можно поменять место жительства, потому что рядом с вокзалом жить тяжело.
6: А, нет,
8: даже в Москве.
6: Секундочку, ну тогда вам человек скажет, ну я же специально находил это жилье, чтобы недалеко от электрички.
8: Тогда надо терпеть.
7: Ну, скажем так, не то чтобы прям надо терпеть, действительно, как Ян выразился, есть свобода выбора у нас, да, не всегда она зачастую, вернее, эфемерна, когда речь заходит о необходимости выбирать другое место жительства. Возвращаясь к вопросу Рустама, с одной стороны, здесь есть такой небольшой феномен not in my backyard, да, не у меня на заднем дворе. С другой стороны, определенная логика в его словах есть. Если в его двор заезжают и паркуются, конечно, ему это будет не нравиться, и здесь отличный рецепт – это те же самые зазаборивания, установление шлагбаума.
6: Если это частный дом, то тогда вряд ли кто-то заезжает на его
7: территорию. Если частный дом, тем более.
8: Но, с другой стороны, могут парковаться рядом, могут коптить небо, что неприятно, даже в жару, да, когда люди оставляют машины.
7: И это вопрос организации парковочного пространства. Установление тех самых знаков, методов регулирования, исполнения этих знаков.
8: Да, ну, смотрите, есть некоторые решения, да, вот мы же иногда пользуемся торговыми центрами, где парковку задержит торговый центр, и ему выгодно, бесплатная парковка достаточно большая, чтобы людям там было комфортно, чтобы они приехали в этот торговый центр. Дальше мы говорим, например, мы же сегодня обсуждали как раз магазин доступный более, «Пятерочка», куда в большинстве своем люди ходят пешком. Я вас уверяю, что магазинов на самом деле немало, и, возможно, для кого-то будет стимул поменять «Пятерочку» на светофор или другую «Пятерочку» в этом же городе, проехав там 5 минут, если ему
7: сложно платить. Как мы сегодня рекламируем этот магазин.
8: Да, 65 рублей.
6: 674-й про Латышино спрашивает, а где там торговый центр, не подскажете? Видите,
8: не знаю, там, да, может быть, там нет, но есть наверняка много магазинов.
7: Очень важный нюанс. Когда мы говорим о...
6: Григорий говорит, берите арктические гектары, там можно где угодно
8: парковаться. Это правда.
7: ИЖС. Но с другой стороны, если мы говорим о территориях, где все в большинстве своем живут в ИЖС и пользуются автомобилями, и нету там таких проблем скопления автомобилей, я не говорю, не берусь судить про торговые центры крупные, крупные транспортные узлы, то введение там платы за парковку скорее не совсем оправдано.
6: С вашей точки зрения, уже мы заканчиваем голосование, вот эта история с 65-рублевыми парковками в подмосковных, условно говоря, деревнях или небольших поселков, что будет дальше? Их закроют или откроют их больше?
5: Да, их откроют больше.
6: Тот же вопрос?
7: Только что я сказал. Есть два сценария. Первый сценарий – это там, где они, в принципе, и не нужны. И зачем раздражать нас, население, если можно и нас не раздражать?
6: Ну да, еще выборы же впереди.
7: Но, опять-таки, если мы говорим про подмосковные города, про места концентрации автомобилей, там я поддерживаю Яна, и я сам склоняюсь к тому, что мы увидим расширение зон платной парковки. Но, опять-таки, помимо самой платной парковки, нужно в целом заниматься комплексно организованным парковочным пространством на территории всех муниципальных образований.
6: Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта Высшей школы экономики, Ян Хайцев.

0: бюджет.
1: То есть в нужности для пополнения. Хорошо. Так и есть. На самом деле, самый популярный ответ – это способ пополнения бюджета. 40% выбрали этот вариант. Второй по популярности ответ почти такой же популярный. Они не нужны вообще. Так думают 36%. 9% еще не понимают, зачем нужны платные парковки. Сколько уже? Больше 10 лет в Москве платные парковки. Почти 15.
2: Да.
1: До сих пор столько людей не понимают, зачем они нужны. 8% говорят, это так ограничивает количество автомобилей, и 8% говорят, что это инструмент для наведения порядка с парковками. Что скажете, если коротко?
2: Опять-таки, о каких территориях идет речь? Если, как я говорил, территория, где преимущественно люди живут в ВЖС, и нету проблемы с перенаселенностью автомобилями на парковках у тех же самых магазинов, там они скорее не нужны.
1: Однозначных ответов нет. Ян Кайцейер.
3: Я, пожалуй, соглашусь, именно так и происходит. Если люди живут в ЖС, парковки не нужны.
1: Андрей Борисов, Ян Хайцер. Это программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва». Всего вам доброго. До свидания.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп объявил о завершении режима прекращения огня между США и Ираном. По словам американского лидера, Вашингтон ответил согласием на официальную просьбу Исламской Республики продолжить мирные консультации. Однако это не означает продление перемирия. Исламская Республика попросила нас продолжить переговоры, мы согласились на это. Но недвусмысленно заявили, что режим прекращения огня завершен, написал глава Белого дома в соцсети True Social. Заявление Трампа прозвучало на фоне масштабных дипломатических усилий международных посредников, включая Катар, Пакистан, Турцию, Египет и Саудовскую Аравию, которые пытаются вернуть стороны за стол переговоров после возобновления американских авиаударов в ночь на 8 июля. Александр Новак заявил о росте спроса в России на газомоторные автомобили. Глава Минэнерго отметил это в ходе рабочей поездки в Тверскую область. По его словам, рост интереса к газомоторной технике обусловлен ее высокой экологичностью и экономической выгодой. Себестоимость газа значительно ниже традиционных нефтепродуктов. В стране уже несколько лет действует масштабная госпрограмма субсидирования. За это время количество специализированных газовых АЗС выросло примерно до 500 единиц. Новак подчеркнул, что государство продолжит создавать условия для расширения сети, однако итоговая доля сегмента будет определяться рыночным выбором самих потребителей. В Ростовской области локализован пожар на двух нефтехранилищах. Возгорание началось в результате ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он отметил, что еще на одном атакованном объекте хранения нефтепродуктов тушение продолжается. На местах происшествия развернуты оперативные штабы. Площадь пожаров власти не уточняют. Погибших и пострадавших нет. Превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не зафиксировано. Всего за ночь над Ростовской областью сбиты 30 беспилотников. Кроме нефтехранилищ, под удар попало село Кагальник, где произошло возгорание административного здания. Также осколки сбитого дрона упали на территории морского порта в Таганроге, где тушение огня продолжается до сих пор. Борис Надеждин признан иностранным агентом. Российский политик включен в реестр за распространение недостоверной информации о решениях органов власти, проводимой ими политики и об избирательной системе России. Согласно сообщению Минюста, основанием для принятия такого решения также стало участие Надеждина в создании и распространении материалов иностранных агентов. Ему вменяются и призывы к участию в несогласованных массовых мероприятиях, митингах и пикетах. Кроме того, в список иноагентов попали предприниматель Тимофей Рогожин, журналистка Екатерина Воропай и объединение «Штаб кандидатов». Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 30 копеек, доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 28, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земель.

0: льготного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
8: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
7: а российский футбол продолжает удивлять,
8: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: 18:07 в Москве. Сегодня 10 июля, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции идут во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе тоже есть наши трансляции. Заходите обязательно, подписывайтесь везде, подпишитесь на наш Рутюб, для нас это новая такая относительно территория для прямых трансляций, осваиваем, поэтому там надо нажимать кнопочки с ракетой, например. Во-первых, потому что приятная кнопочка, а во-вторых, потому что это очень помогает нашему каналу развиваться. Точно так же, как и лайки во всех остальных соцсетях с видео. Там, по-моему, тоже есть лайки, но на Рутюбе, насколько я знаю, именно кнопочка работает лучше всего с ракетой. Также у нас есть еще телеграм-канал, канал в Дзене, канал в Максе. Заходите обязательно туда, ставьте, а там ничего не ставьте, просто подпишитесь, там нечего особо ставить, можно реакции ставить по записям, если вам нравится, ставьте эти реакции, главное подпишитесь, это информационные наши ресурсы. Также есть еще бот в мессенджере Макс, для того, чтобы туда зайти, нужно отсканировать QR-код, Он у нас в трансляции находится, сканируете, вас перекидывает туда. Все, один раз это нужно сделать, добавили, и можете писать сообщение нам в эфир. Также у нас есть еще ссылки на этот бот на сайте говоритмосква.ру. Справа, если это версия для компьютеров, в самом низу, если версия для мобильных телефонов. Переходите, ставьте бот, пишите нам в эфир. Лимузин спрашивает, а будет ли у нас еще что-то бесплатно? Точнее, он не так говорит, а бесплатно у нас теперь больше ничего не будет. Почему вам всем так что-то нужно бесплатно? Меня это так удивляет все время. Что за такое маниакальное желание все получить бесплатно? Ничего не бывает бесплатное. Я вас удивлю, Лимузин, ничего не бывает бесплатно. Все, что бесплатно, за все это платит кто-то. Либо вы. Через налоги, например. Либо еще где-то кто-то проплатил. Либо это вы заплатите в сумме какого-нибудь другого товара, но вам бесплатно как подарочек дадут. Знаете, в ресторанах так бывает. Вот хлебушек выносят вам или какой-нибудь комплимент от заведения вот перед тем, как все остальное. Но у вас этот хлебушек, он в сумме всех остальных блюд, которые вы заказали, он тоже есть. Ничего бесплатного не бывает. Хватит гнаться за бесплатным. Ну что же такое? Георгий, зачем Осипов выкупил у Эрдогана С-400? Ну, вот он приедет, у него и узнаете, зачем он там что выкупает. Его сегодня, вообще-то, он вряд ли купил, его сегодня на этом, не пустили же на корабле в Турцию, я слышал, вряд ли. Ну, вот, не буду полностью новость, если захотите, вот прям так и вбивайте. Круизный лайнер не пустили в Турцию. И узнаете, почему. Добрый вечер, Георгий. Там Роналду, походу, решил ехать на Евро 28-го года. А я был уверен, что поедет на Евро 28-го года. На чемпионат мира 30-го. Позорится так до конца. Ведь и не быстрее закончит карьеру на ЧМ, чем Роналду. Скорее всего, да. Но я был уверен, что он поедет. На Евро точно абсолютно. А вот на чемпионат мира, ну, я думаю, что, конечно, вряд ли на следующий. Но посмотрим. Вот, все-таки человек особенный. Может быть, и дотянет. Здравствуйте, Георгий, что Америка опять переобувается с Ираном, спрашивает Александр Первый. Александр, что вы имеете в виду, в которую сторону переобувка сейчас в вашем вопросе скрыта? Переобувка в сторону, мы снова переговариваемся, и нам нужно снова перемирие, и посредники снова общаются, или переобувка в сторону, они, значит, ку-ку, как сказал президент Трамп, и поэтому мы будем продолжать их бомбить, потому что американцы переобуваются здесь по 20 раз на дню. Ну, что именно вы имеете в виду? Наверное, на оба ваших вопроса будет ответ «да», но хочется все-таки, чтобы уточнили. Хитрый Лис пишет, включил Матч ТВ, посмотреть четвертьфинал, в итоге хохотал 10 минут. Понятно, ладно. Но это про коллег. Я не буду про коллег. Я не люблю про коллег. Это не этично, не профессионально. Поэтому я вас понял. Включили Матч ТВ, посмотрели четвертьфинал. Давайте вот на этом мы остановимся. Если вы про вчерашний четвертьфинал, так-то Парижу, Лондону, кстати, что тоже интересно, там не поздоровилось после вчерашнего матча. Но там бы эти города были обречены. Кто бы не выиграл, а вчера играли Марокко и Франция, и выиграла в итоге Франция со счетом 2-0. Матч, кстати говоря, разочаровывающий. Меня марокканцы расстроили, немножко струсили, как будто они перед французами. Но вот кто бы не выиграл, кто бы не проиграл, Париж точно был обречен. Досталось еще нескольким городам. Я слышал про Лондон, я слышал про Гагу. У меня в телеграм-канале ББН Здание, можете кадры посмотреть. Особенно мне понравился кадр, конечно, с пожаром таким, прям полыхают какие-то, я не знаю, покрышки, мусор, еще что-то. На фоне Эйфелевой башни. Сама по себе картинка достойная какой-нибудь, я не знаю, игры про постапокалипсис, что-нибудь такое. Ну вот, можете зайти в мой телеграм-канал и посмотреть. Не коллега он вам, Георгий. Ну я не буду. У меня всякие разные мнения есть, но и не публично их же озвучивать, поэтому нет, это коллеги. Против коллег ничего не имею. Пускай Все занимаются своим делом. Так, теперь, чтобы поставить в пятничные пробки на дачу, надо сначала оставить пробку на заправку. Хорошо, я утром заправился по горло в Ногинске, пишет Константин. Так, опять бомбить Иран. Вот, Александр Первый решил уточнить свой вопрос. Опять бомбить Иран? Да, они бомбят. Но уже, на самом деле, вот вы опоздали, потому что они снова пытаются договориться с Ираном. И так будет до бесконечности, судя по всему, продолжаться. Этот человек не умеет... на самом деле заключать сделки. Он умеет заключать сделки, только которые устраивают его, но здесь, согласитесь, много ума не надо. А вот просто, в принципе, из невыгодной сделки сделать себе выгодную, судя по всему, он не в состоянии. А значит, будет до бесконечности, он же бизнесмен. Так, Георгий, вы суть не поняли, матч не транслировали, а устно комментировали. Почему не транслировали? Я не знаю по поводу. Я точно знаю, что весь футбол он транслируется на, собственно, федеральном спортивном канале и еще на сервисе на Кинопоиске. И какие-то матчи отдельно вынесены были только на Кинопоиск для привлечения туда аудитории. Я не знаю, был ли этот матч. В их числе. У меня вчера не было никаких проблем с просмотром. Я спокойно посмотрел. Не, на ОК нету. На ОК транслирует только просто канал. Канал вещания. Эксклюзивного показа, прав показа у них нет. Так. Насчет Осипова жестко, конечно. Ну, слушайте, не, я думаю, что он просто сэкономил на билетах таким образом, но не получилось доехать. Так, тем временем Борис Надеждин признан агентом, пишет Василий. Да, что-то поздновато, честно говоря, я думал уже давным-давно. Морячок Осипов. Так... Рустам пишет. А я не знаю. Нет, не про него. Рустам, я понял, о ком идет речь. Нет, не про него. Так, пароход экстремизма. Да-да-да. Искузи пишет Миша Николаев. А Григорий Санкт-Петербурга скидывает фотографии какие-то, где-то он тусуется на каком-то фестивале гриля. Видимо, вкусно ест. Поздравляю вас с этим. Погода, не знаю, как в Питере погода. В Москве, кстати говоря, сегодня потрясающая погода. Нам обещали просто жуть, ужас, какой-то ураган. И урагана не случилось. Сегодня, ну, надеюсь, что и не случится, потому что сегодня просто потрясающая погода. Отличная. Наконец-то лето. Честно признаюсь, в такую погоду вот прям даже настроение другое. Ты с этим настроением просыпаешься и весь день так проводишь. Вчера был... кошмар, вчера весь день потухший какой-то ходил из-за этой погоды, вот так прям проснулся, и я, и Саш Казаков, наш звукорежиссер, тоже делился этим мнением, и все-все, на самом деле, с кем бы я ни разговаривал, все вчера были какие-то вялые, а вот сегодня прям хорошо, прям отлично. Так, Андрей пишет, добрый вечер, пусть Москва радуется пока хотя бы заправкам, на которых может постоять в очереди. В Казани за 3 дня дважды отстоял по 1,5 часа в очереди, просто для того, чтобы услышать, что топлива нет. Полный швах, Казани и Самаре, берите запас канистры, с уважением, добрый док. Это добрый док. Ну, смотрите, значит, наверное, раз в недельку-то надо нам с вами сверить показания по заправкам и по всему прочему. Давайте будем сейчас сверять эти показания. Что у нас есть из этого по новостям? По новостям у нас было сегодняшнее заявление Новака, что глупо было бы не признавать существование кризиса. Кризис существует, при этом запасов топлива достаточно, но и меры всякие, в том числе и закупка топлива из-за рубежа, они тоже, эти меры есть, и будем пытаться из этого кризиса выбраться. Это что касается новостей. А вот что касается ситуации... на этих самых заправках, очень разнится картина, вот с кем бы я ни общался, она у всех немножечко разная, в том числе и у меня. Я тоже, наверное, здесь со многими не соглашусь. Значит, начну с самого себя. Я заправлялся, наверное, понедельник, то ли воскресенье, то ли понедельник, где-то там. Заправлялся дизелем. И я был один-единственный человек на заправке. При этом это не какая-то заправка в какой-то глуши, специальная, затерянная, только для своих там. Нет, это заправка на одной из очень таких серьезных наших дорог в Москве. На этой заправке я видел на ней пробки. На этой заправке, ну, в смысле очереди. Вот когда я приехал заправляться, опять же, я заправляюсь по ночам. Просто у меня, мне так удобно. Это не потому, что я выбрал для себя такую тактику, я всю жизнь так заправляюсь. По ночам я имею в виду где-то в районе 12 часов, вот так вот. Ну вот и здесь был тоже в этом же промежутке. Приехал, и я был один, и спокойно заправился. Есть нюанс, там был только дизель и 95-й бензин. То есть сотого, 92-го там не было. Но 95-й и дизель был. А ограничение по топливу было 30 литров. Ну, как везде, собственно, я так понял. Я оплачиваю все это через приложение. На кассу даже не хожу. Приложение тоже видело это ограничение. То есть оно знает про это ограничение, тебя там предупреждают. Вот, значит, сейчас мне друг буквально только что пишет. Только объясните мне, пожалуйста, М-11, это которая дорога? Я понимаю, что это на Санкт-Петербург. Это которая? Это платная или бесплатная М-11? Вот на этой самой М-11 есть все, что угодно. Написал, ну, буквально сообщение, 17.46. Есть любой бензин, цена обычная, заправляйся сколько хочешь, в любую тару. Ни ограничений, ни ограничений по... М-11 платная, вот пишет Миша Николаевич. Все, понял, значит, на платке. На платке есть какой угодно бензин. А почем дизель был на той автозаправке? 70 с чем-то. 77, 78. Что такое? Это «Газпром». «Газпром» нефть. Обычная самая вот стандартная их цена. Что-то такое. В районе 70, ну, там, 8. Я точно не помню цену. Ну, точно помню, что 70 с чем-то. Это если вот про мою. Так, я так понимаю, что вот на этой платной трассе все примерно то же самое. При этом вот вижу сообщение, там, что, ну, вот, прочитал вам про очередь в Казани, что очереди... А, еще знаю про Краснодарский край, что там тоже особо проблем нет. В Сочи, не про весь Краснодарский край, про Сочи сейчас идет речь. Про Сочи знаю, что тоже каких-то безумных очередей среди бела дня не было найдено. Но это вот из первых уст. То, что мне рассказывали. Вы, естественно, можем сейчас с вами сравнить. Я так понимаю, есть везде, везде по-разному, везде как повезет. Дизель рулит, отпускает по 60 литров, пишет Николай. Вообще дизель, я так понял, что самая безопасная история, потому что дизель есть, дизеля больше, чем чего-либо другого. Меньше с ним проблем. Сотый, я так понимаю, самая проблемная позиция. С сотым бензином прям надо поднапрячься, его практически нигде нету, его надо прям изыскивать, этот самый сотый. Так, я в 5 утра отлично в Митино заправляюсь, вообще пусто, но дела придумать сложно в это время, пишет Константин. Ну, вы в 5 утра заправляетесь, вы же ранняя пташка, Константин. Вы заправляетесь, потому что таким образом как бы пытаетесь избежать этих очередей, или вы... просто это ваш обычный распорядок дня, вы рано просыпаетесь, куда-то там начинаете ездить по делам, и поэтому заправляетесь в 5 утра. В Псковской области, Миш Николаев пишет, очереди есть, ограничения присутствуют, иногда нет топлива, есть на частных заправках по 130 рублей. А я, кстати, в одном телеграм-канале, может быть, тоже сейчас давайте попробуем с вами разобраться, опрос делать не буду, но я видел опрос в телеграм-канале, значит, там был такой опрос, что поскольку должен быть литр бензина, чтобы вы перестали ездить на автомобиле. Ну и там вот прям, типа, как сейчас, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 рублей, там, 2000, 5000 рублей и так далее. Там выиграл вариант, по-моему, 200 рублей. Вот если будет больше, чем 200 рублей, я вообще откажусь от автомобиля. Можно, давайте и так. Ну и там еще был, по-моему, вопрос, что надо ли там полностью, например, ограничивать цены, как-то их фиксировать, но при этом будут очереди. Лучше оставить так, как есть сейчас, что есть маленькие частные заправки, на которых есть какое хочешь топливо, но дороже. Чуть ли не в два раза. Ну, типа, если кому-то надо, пускай едут. Если не хотят стоять в очередях, пускай платят. Или надо ограничивать. Давайте на этот счет тоже порассуждаем. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Не знаю, ни разу не попадал в очереди ограничения в литраже. Москва и Московская область. Пишет Ярослав. Опрос был на госслугах? Нет. Опрос был в телеграм-канале одном, достаточно популярном. Очереди не было, но на каждой колонке были машины, пишет Сергей. Сотый в ночь субботы на воскресенье заливал в районе 4 утра. В приложении ограничение 30 литров, на кассе 50. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Георгий Костин.
7: Здравствуйте, Константин.
9: Ну, вот реально, да, по утрам часто мотаюсь, то есть и в 5 утра вот бывает на заправку заскочу, прям кайф. Прям одна-две машины на всю заправку, а не на всю колонку.
7: Угу.
9: Вот, но, знаете, что заметил? Вот сегодня как раз заливался в области в Ногинске, намного меньше машин стало уже в очередях. Все-таки где-то что-то поправили, видимо. Но мне кажется, что что-то ненадолго, потому что сегодня опять по новостям. Опять МПЗшки горят, уже Тверски. Как-то это все печально. Отпускной сезон, кстати, сорван. Вот мои вчера из Сочи пытались вылететь на самолете. Вот. Они смогли вылететь, пришлось билеты сдавать. В итоге на поезде приехали. И в Сочи тоже прям очень большие проблемы с бензином. Вот это прям, да. Так что как-то реально сезон нам очень сильно попортили, хохлы.
7: Угу. Это да, нам много еще что попортили. Нервы, там, настроение. Это все правда так, да. А, ну вот видите, про Сочи две противоположных истории. Вот у Кости говорит плохо, а у меня наоборот есть информация, что в принципе, ну типа, примерно то же самое, что в Москве. Да, Миш Николаев мне скинул тот самый телеграм-канал, да-да-да, это он. Так, сотового бензина нет, пишет 258-й, Е76, про бодяжины и липовыми присадками. Ну, это понятно, это сейчас мы не об этом с вами говорим. Мы с вами говорим о том, можно ли его залить на бензоколонках или нет. Так, через какое приложение ограничения? Заправляюсь только через банковское приложение, там без ограничений ставишь полный бак и все. А я думаю, Ярослав, что это зависит от каждой заправки, а не от конкретного приложения. У меня вот приложение в банке, популярном, давайте так скажу, в очень, я бы даже сказал, популярном. И там я прям специально протестировал, вбивал там, помню, я сначала вбил 60 литров, он прям красненьким показал, 60 литров нельзя, ограничение 30, все, 30 ставишь и заливаешь. Я думаю, что это может регулировать сама заправка, честно говоря. Точно не знаю, но мне кажется, что вполне возможно так. Так... Таргалак пишет, присоединить к эфиру с темой про бокс завтра. Ну, как бокс? Для нас бокс — спорт соревнований без политической подоплеки. А в это время в Европах... Так, я не понял, при чем здесь бокс? Ну, хорошо, ладно. Бокс и бокс. Так, не знаю, на «Газпроме» через Красный банк ограничений нет, пишет Ярослав. Ну, вот этим банком я не пользуюсь. Так, давайте, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Добрый док на линии. Коронский добрый док. Да, собственно, спасибо за эфир. Ну, смотрите, Георгий, вот до этого слушатель звонил, да, говорил, что там вроде как и машин становится, да, там меньше в этих очередях и так далее.
7: Да.
10: Объективно, скажем так, не согласиться, позволю себе, по какой причине, ну, вот мое личное мнение, да, вот их становится меньше. Вот в Казани два дня, я считаю, три дня разговариваю с ребятами, в том числе вот и с таксистами, и там с доставщиками, ну, именно с водителями. И просто люди... видя, ну вот, например, казанский, да, который он во всех новостях есть и так далее, казанский вот этот швах с топливом, да, где без преувеличения там забейте в Яндексе на одной из семи заправок, дай бог, я вот сегодня катаюсь, да, целый день, на одной из семи заправок, то не факт, что ты как бы отстоишь от
7: этого. И же, люди перестали ездить просто на машине.
10: И люди многие, ну вот особенно те же таксисты, да, там, просто перестают выезжать, потому что гораздо выгоднее сидеть дома, да, и, ну, кормить свои семьи, там, как бы за счет каких-то запасов, чем вот выехать по, я не знаю, уйти в минус на вот этом топливе, которое стоит, ну, на мелких сетевых, там, на очень мелких сетевых заправках доходит до 140 рублей, до 150 рублей за литр, то есть. Какой-то полный бред вообще происходящего. Будем, конечно, надеяться, что все вот эти пертурбации, они связаны, ну, я связываю надежду, да, свою, вот с этими атаками последних, ну, как бы несколько дней, даже пару недель, и будем надеяться, что с восстановлением вот этих объектов, не будем говорить каких, все-таки, может быть, и цены как-то но стабилизируется, и наличие стабилизируется. Но дальше уже будем смотреть.
7: Ну да, понял. Но, значит, люди просто не едут. Да? Вот это тоже, кстати, интересно. А может быть, есть среди вас, наших прекрасных слушателей, те, кто просто решил, что не хочу никаких очередей, вообще не хочу с этим связываться, и поставили машину, припарковали, пока на ней не ездят. Есть ли такие среди вас? Очень, правда, интересно. Так, что за чушь, Георгий, а вы что дома не остались? Невыгодно же на работу ездить. Ну, имеет в виду добрый док, что если ты там в такси работаешь, ты же все, у тебя это все включено, да, ты из своих доходов вычитаешь цену на бензин, сколько ты за это заплатил, если ты в два раза больше платишь, чтобы в очередях не стоять на бензин, тогда у тебя там получается меньше доход. Но, как мне кажется, все-таки долго это продлиться-то не может. Сколько ты будешь дома сидеть? Вот просто если ты, у тебя работа не связана с автомобилем, и тебе надо куда-то там выехать, и ты можешь выбрать, ехать на машине, у тебя есть этот выбор. У некоторых нет, это понятно. Если вы откуда-то издалека едете, да? Но если у тебя есть этот выбор, например, на машине или на общественном транспорте, пересели ли вы на общественный транспорт? Сделали ли вы этот выбор, чтобы с этой, со всей, с этим геморроем не сталкиваться, так просто проще. Мне кажется, что такие люди есть. Так, Василий хочет инвестировать в овес. Хотите, пожалуйста. Слушайте, сейчас во что только не инвестирует. Кто в овес, кто в настроение, кто в себя, кто в ценные бумаги. Если есть возможность что-то выгадать, почему бы и нет, можете инвестировать. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Новые удары США по Ирану неофициально назвали операцией «Пощечина». Некоторые члены американской администрации так обозначают возобновление атак на Исламскую Республику в разговорах и электронной переписке. Данные опубликовала газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на источники. В статье отмечается, что такое обозначение говорит о том, что некоторые представители Белого дома рассчитывают на болезненные, но быстрые боевые действия. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы все уже закончилось, но он не будет сидеть сложа руки, если Иран бьет по судам, подчеркнули источники. Ранее операция официально получила название «Эпическая ярость». В Херсонской области без света остаются свыше 400 населенных пунктов после атак ВСУ. Аварийные бригады продолжают работы по восстановлению электроснабжения, которое было нарушено на всей территории региона, сообщил Владимир Сальдо. Накануне губернатор заявил о полном или частичном обесточивании левобережья из-за массированных ударов со стороны ВСУ. Сейчас без электроснабжения остаются все 14 муниципалитетов, 426 городов и сел. Восстановление осложняется атаками со стороны украинских формирований на участках, где сохраняется угроза повторных ударов. Бригады приступают к ремонту после оценки безопасности, написал губернатор. Медицинские учреждения, скорая помощь, водозаборы и объекты жизнеобеспечения работают на резервном питании, отметил глава региона. Он поставил задачу максимально ускорить восстановление и докладывать о каждом подключенном населенном пункте. Кладбище советских воинов в Нидерландах закрыли из-за акта вандализма. Ограничения введены на неопределенный срок для проведения оперативно-следственных мероприятий. Группа неизвестных осквернила 150 захоронений мемориального комплекса «Советское поле славы», расположенного недалеко от города Лезден, сообщили в пресс-службе одноименного фонда. По словам его директора Ремка Рейдинга, местная полиция начала расследование. Мемориальный комплекс «Советское поле славы» под Лезденом имеет статус исторического памятника. Он был официально открыт 18 ноября 1948 года. Пишет РИА Новости, на его территории покоятся останки 865 советских военнослужащих, которые погибли в Нидерландах в годы Второй мировой войны. Борис Надеждин признан иностранным агентом. Российский политик включен в реестр за распространение недостоверной информации о решениях органов власти, проводимой ими политике и об избирательной системе России. Согласно сообщению Минюста, основанием для принятия такого решения также стало участие Надеждина в создании и распространении материалов иностранных агентов. Ему вменяют и призывы к участию в несогласованных массовых мероприятиях, митингах и пикетах. Кроме того, в список иноагентов попали предприниматель Тимофей Рогожин, журналистка Екатерина Воропай и объединение «Штаб кандидатов». О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 28, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начни обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В «Фильтре» все материалы в наличии. Бесплатная замена. Гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
12: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шизовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
15: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
14: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
16: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
20: В это воскресенье тема программы «Традиционные ценности в нетрадиционном мире. Вызов или опора». В эфире психолог Андрей Грязнов. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
22: В это воскресенье тема программы «Ближневосточный капкан». В эфире кандидаты исторических наук Сергей Засорин и Вячеслав Черемухин.
23: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
25: Каждое воскресенье после 17 часов.
24: Гость в студии.
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 10 июля, пятница, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции ВКонтакте, ВК-видео, YouTube и Рутюб, подписывайтесь, жмите... кнопочку подписаться, лайки, колокольчики, кнопочку с ракетой обязательно нажимайте на Рутюбе. Отличная кнопка. Я слышал, много чего делает. В том числе помогает нашему каналу залететь в топ на этом самом Рутюбе. Поэтому давайте все это нажимайте, подписывайтесь. Также подпишитесь на нас в Дзене, в Максе и в Телеграме. Там есть наши каналы. Все можно найти по запросу «Говорит Москва». В трансляциях есть QR-код. Его вы сканируете, и он вас приведет к нам в бот в мессенджер Макс, через который можно писать нам сообщение в эфир. Андрей пишет. Только что по Новой Риге проехал следующие заправки. Лукойл, Газпром, Роснефть. Визуально везде очереди меньше намного, чем на прошлой неделе. Илья пишет. Сейчас наоборот. Стал выезжать больше как курьер. Тарифы повысили, заказов куча, а заправки хватает также примерно на 1000 километров одного бака. На 1000 километров? Хорош, какой у вас бак. И маленький расход. Ну, вот, видите, наоборот человек выехал. Ну, вот кто-то, видите, дома сидит, а кто-то за него денежку забирает, потому что заказов меньше не стало. Ну, это так обычно и бывает, да. Карнуш пишет. Объездил сегодня пол Подмосковья. Орехово, Электросталь, Клин, Солнечногорск. Дизель есть практически на всех заправках. Сотый видел только на Тбойле. Ну, сотый, да. Сотым проблема. Пежо, понятно. Дизельный, маленький дизельный Пежо. Ну, тогда, да, тогда я все понимаю. Кто такой Борис Надеждин, спрашивает Дмитрий Катков. Иноагент. Вот так отвечу я вам. Так, Владимирская область, город Камешково. Лукойл, бензин есть через день, работает заправка с 7 до 7. Вне зависимости от наличия бензина. Цена обычная, очередь на 2,5 часа. Две частные заправки, бензин есть, цена от 130, очередь на 20 минут. ДС, а вот вы выбираете которую? Если не секрет, вы выбираете ту, которая с 7 до 7, вне зависимости от наличия бензина, или ту, где в два раза дороже, но очередь покороче. Какой вариант вы решили выбрать? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир. Сегодня впервые за начало этого, как его назвать, топливного локаута, заправился за 10 минут. Uh-huh. В общем, так общаюсь, люди вот с регионов приезжают. Ну, я в такси работаю, как бы общаюсь много, поболтать я люблю. И, блин, реально вот эти заправки по 120-140 рублей, слышу, блин, почти везде есть. Ну, как бы вот, человек, который редко ездит, я считаю, если я ездил бы так, реально мне бак на месяц, я бы, наверное, тоже поехал бы, заправился за 120. Но когда вот я в такси каждый день, да блин, ну никак. И так сейчас цены упали. И просто никак. То есть, да, будешь стоять. Но в Москве я больше часа, слава богу, не стоял. Uh-huh. Был момент, когда закрывается перед тобой, это да, неприятно. Но...
2: А в какое время, если не секрет?
3: Вы знаете, вот сегодня девушке спросил, я говорю, ночью-то как? Она говорит, ночью еще хуже. То есть люди реально всю ночь едут. Но я заправляюсь, лично я стараюсь 6 вот до 6:20. Вот этот период я выезжаю, еду в среднем 30-40 минут.
2: Это утро, правильно? 6 утра имеется в виду?
3: Да. Ну, до 7 утра, в 6. Ночью бывает даже наплыв. Ехал тут пол первого очередь была больше, чем пол седьмого вечера. То есть не поймет.
2: Да, ладно, хорошо, понял. Но как интересно, все нет какой-то системности, замечаете? У всех все по-разному. Одни говорят, стали очереди больше. Другие говорят, еду меньше очереди явно, чем были неделю назад. Я говорю, ночью заправляюсь, никого. Другие мне говорят, ночью только больше людей забрасывают. Я, а?
4: Но ночью-то спать надо.
2: Но для меня это нормально. Я в этом смысле ночной житель. Сова? Мне как бы, да, я сова. Я всю жизнь так заправляюсь. Ну вот ночью нормально. Сота это в какую машину льют? Бугатти? Спрашивает Василий. Пытаюсь понять, нужно ли их жалеть. Нет, на самом деле, вообще не в Бугатти. По-хорошему, как бы, рекомендуют соты лить во все современные турбомоторы. Так-то. То есть, если у вас какая-нибудь Audi A4 или Volkswagen Golf, вот что-нибудь такое, последних поколений, не, можно. Можно, конечно, не нужно. А вот в так, если у вас современный турбомотор, то как бы желательно туда лить сотый. Я думаю, что это делают, мягко говоря, не все. Я думаю, что в этом много маркетинга, честно говоря, есть. Но это вообще не только Бугатти. Бугатти, да? Точно, абсолютно. Но вообще не только Бугатти, на самом деле. Платье белое или голубое, пишет Миша Николаев. Это про очередь на заправке. Да, подходит. Сегодня заправился 92-м в 14 часов очередь из одной машины. 92-й, 95-й соляры есть. На Вернадке. Так, это я уже читал про то, как объездили пол Подмосковья. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
5: Да, здравствуйте.
2: Да,
5: здравствуйте. Вы вроде бы, по-моему, не очень любите там про бензин говорить, я помню, да, сегодня что-то вот решили.
2: Один раз, пока... один раз, я же говорю, можно?
5: Да, да, да. Ну, если позволите, по Орлу. Как раз у меня там родственники есть, вот по Орлу хотел сказать. Ну, значит, там история такая, да, там действительно можно заправиться по номеру, вот эта вот история, по факту, да, как бы, ну, это все это напрягает, если вот прям вот заправляться так, как они сказали. Люди, конечно, сейчас машина стоит на прикол, стараются заправить раз в неделю. Насчет топлива, оно в целом есть, вот если вот так вот карточками, да, грубо говоря, вот так вот заправляться, оно в целом есть. Но есть еще такая тема, таксисты часто заправляются на заправках, на которых написано нету топлива, но оно там есть. То есть как бы есть такие специальные как бы, да, места, таксисты знают, вот, оно стоит такая табличка, нет топлива, они подъезжают, как бы платят денежку, как бы, с полы и заправляются. Такая штука есть. Насчет именно такси, могу точно сказать, подорожали ценники в 3 раза. То есть, как бы вот предыдущий звонил, как бы, да, вот тяжело ему то, что вот ценники упали, а вот в регионах, я так понимаю, все наоборот. Там наоборот, получается, цены на такси, на доставку сильно выросли. Вот, и, наверное, там таксисты себя, в принципе, неплохо сейчас чувствуют. Вот, примерно вот, вот такая вот штука сейчас там происходит.
2: Вчера, спасибо, вчера буквально друг на такси уезжал и. Цена была на такси. Вчера почему-то было вообще очень много людей в городе. Я вот тоже обратил внимание. Вчера ощущался четверг, как будто пятница. То есть город гулял прям. Там все по ресторанам. Вот тут у нас на Пятницкой толпы людей гуляют все. Странно было. Я не знаю почему, но вообще в последнее время часто четверг превращается уже в такую маленькую пятницу. Ну, то есть поток людей, соответственно, спрос на такси достаточно высокий. И в итоге ему, у него там стандартный маршрут этот такси, он говорит, встает где-то эконом рублей 700-900, а там бизнес бывает 1200-1500, вот так вот. И вчера 700 рублей была цена у него. Ну, какая разница? Ну, из центра города ближе к МКАДу. Вот так вот. Не совсем к МКАДу, но в пределах МКАДа. И, ну, вчера, типа, он такой, а, да, вообще дешево, и поехал. То есть, не ощутил вот этой истории с тем, что подорожало. Хотя, казалось бы, должно бы. Должно было подорожать. Не знаю про соты и турбомоторы. У меня Cherry турбомотор, на баке наклейка, не меньше 92-го. В Largus пробег 215, льют 92-й. Все норм, хотя наклейка 95-98. Не, ну в Largus как будто да, можно. А вот то, что у вас на Cherry наклейка 92, ну я бы 92 в Cherry бы, честно говоря, не лил. Китайский турбомотор, сотый, наверное, все-таки излишний, но как будто 92-й, не знаю, нет, я бы не лил. У брата Мерседес на сотом бензине ездят, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но если, да, современный Мерседес должен, да, наверное, бензинг на сотом в принципе. Наверное, он 95-й-то хороший тоже, ничего с ним не случится. Ну, если у вас, вот как Миша Николаев написал, какая Бугатти Октаха на чипе. Вот если у вас Шкода Октавия на чипе, точно сотый. Вот если машина на тюнинге, даже на просто каком-то базовом, там, стейдж 1, да, сотый бензин надо туда лить. А? Ну, если вдруг ты бедный, если зальешь не тот, вот тогда будут бедные, да. Сотый нормально, сотый живут. Так, Рушан, видимо, прислал фотографию, пишет цена такси, а у меня фотография не прогружается, представляете? Напишите текстом, не грузится ваша фотография, не могу посмотреть, к сожалению. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Лимонадный Джо.
2: Здравствуйте, Лимонадный Джо, давно не слышались с
6: вами. Здравствуйте. Да, я слушаю вас регулярно. Вот хотите новости из Севастополя, из Крыма?
2: Давайте.
6: Ну, мне там два брата двоюродных. Вот они мне прислали чеки за заправки. Там только две основных заправки. Это АТАН и ТЭС.
2: Да, да, да, да.
6: Значит, 7 числа, 7 июля он заправлялся 185 рублей за литр 95-го.
2: Угу.
6: А на другой день... 205 рублей за литр 95-го, и надо стоять несколько часов, и по 20 литров заправляют. Еще очень подорожал в Крыму газ в баллонах для разогрева пищи, у многих газобаллонное оборудование.
2: Uh-huh.
6: Стоил 2000 рублей баллон, сейчас официально стоит 7500. Представьте, пенсионеры, пенсия, там в Крыму пенсия в районе 20 тысяч. Вот он за баллон 7,5 заплатил. Ну, что тут скажешь?
2: Ну, в Крыму, да, в Крыму самые большие проблемы, это правда. В Крыму самые большие проблемы. Я надеюсь, что в ближайшее время эти проблемы будут решаться. Но это так. Здесь тоже игнорировать это нельзя и делать вид, что это не так, тоже нельзя. Мегасол пишет, Нижний Новгород, только что подъехал по интерактивной карте. Что такое интерактивная карта? Вы имеете в виду карта, которая показывает, есть ли бензин, нет бензина? Эта карта имеется в виду. Подъехал по интерактивной карте к заправке. Значит, ну, название не буду. 95-й 189 рублей, 92-й 139, дизельный 195. Поехал дальше. А очередь на этой заправке есть? Вот с этими лютыми ценами. Так, американский регулер 87 соответствует нашему 92-му, мидгрейд 89 эквивалент нашему АИ-95, а премиум 91-93 это АИ-98. Это касательно 92-го, нулечки китайца. А вы думаете, что 92-й это в градации американской имеется в виду? То есть там написано 92 в американской градации, на китайце для нашего рынка? Это странно было бы. Я знаю, что если у вас машина там пригнанная, а не была изначально, не продавалась на нашем рынке, то там, конечно, эти наклейки не стоит ориентироваться, потому что там наклейка ее родного региона, для которого она поставлялась. Это понятно. Но история с китайцами, которые Ачири, я думаю, официально проданная была в России машина, почему там должна быть американская наклейка? Вообще не факт, что черри в принципе поставляются на американский рынок. Я думаю, что не поставляются на самом деле. Поэтому я думаю, что там наша наклейка. Так. Орел, заправка по номеру. Основные АЗС норм цены, независимые 130 примерно. А, в Орле ввели вот эту историю с тем, что у тебя на какую цифру заканчивается номер, по таким дням ты приезжаешь, да? А вот Цухарик пишет, а расскажите, как это повлияло на очереди на заправках? Потому что, в моем понимании, здравая мера, которая должна помочь. Как это повлияло? Появились ли люди, которые номер перевешивают? Вот тоже, пожалуйста, за углом. Берут и вешают номер с правильной цифрой. Потому что, ну, что-то мне подсказывает, что эти люди есть. Вот я прям чувствую. Я, видите, сразу же, только об этом заговорили, я сразу об этом подумал, и я думаю, что я не первый вообще. Как-то это повлияло, эта мера? Да, очередей реально меньше стало, пишет Сухарики. Ну, вот это мы неделю назад или две недели назад говорили, как раз, когда с Денисом Девятиэтажником, о том, что надо там, да, эти меры вводить. И он, кстати, говорил про там, может быть, кого-то поставить наблюдающими на заправках. Уже в некоторых регионах появились эти наблюдающие, я слышал. Я не помню, в каком регионе конкретно, значит, что Росгвардия будет заниматься вот этим патрулированием на заправках, чтобы как-то и конфликтов никаких не было, и чтобы следить за порядком. То есть это ввели спустя там неделю-две. И вот история с этими номерами как будто должна действительно, да, способствовать тому, чтобы был какой-то порядок. Стартап сдав номер в аренду недорого. Но это, если что, это же запрещено. Это же, по-моему, сразу лишение прав, если ты номер какой-то не тот перевесил. Да, поэтому это для авантюристов-то таких знатных. Но что-то мне подсказывает, что за углом вот так вот на заправку, чтобы заехать... Только так, вперед из песни. Дух мошенничества неистребим в нас. Ну, мошенничество, как будто сильное слово совсем, да? Это не мошенничество, это вот это авантюризм, это что-то где-то как-то вот там прикурить, что-то обойти систему, это вот, не знаю, мошенничество слишком негативное. А если номер на 9 заканчивается, в какой день можно? Там же, по-моему, 0, 2, 4, 6, 8, это там... грубо говоря, четные, 1, 3, 5, 9 – это нечетные, там все в этом смысле просто. Так вот, через день можете заправляться. Хитрованство, окей. О, хитрованство, отлично, хитрованство мне нравится, шикарное слово, хитрованство. У товарища была Audi из Штатов, она на 80-м ехала. Ну, это которая Audi? Это ей из какого поколения? Это было Audi, что на 80-м. Это надо было еще где-то изыскать 80-й, чтобы заправить ее в эту Audi. Это что за Audi была такая на 80-м? Та, которая... Она и сейчас ездит, наверное, на 80-м. Она сгнила, скорее всего, но с мотором, я думаю, ничего не случилось, эта Audi до сих пор. Так, бочка, да-да-да, вот бочка, как там, сигара, да? Вот, ну, вот эти вот, в общем, Audi, наверное. Audi A8. Селедка, селедка, да, да, да. Audi A8. Ну какого года Audi A8? Это важно. В 80-м, а что за Audi A8? Audi A8, кстати говоря, это не такая старая, потому что у Audi были сначала, эта модель называлась Audi V8, а потом она стала называться A8, по-моему, в конце 90-х. Где-то так, вот именно эта маркировка пошла. Конец 90-х, начало нулевых, если я ничего не путаю. Так, года 2000-го. Ну, значит, да, вот та самая первая. Но это тяжело. Поганые спекулянты в Крыму, о чем здесь говорить? Да не, ну в Крыму прям действительно самые большие проблемы. Я бы не обвинял там никого в том, что они спекулянты. Там, конечно, и с этим, то, естественно, как в любой кризис, проблем хватает, но с ними пытаются бороться и все это пресекать, но проблема есть, и ее надо решать, причем срочно. В Люблине, кстати, больше стало на электровелосипедах русских, прям на новых. Многие прям на новых. Наши электровелосипеды какие-то выпустили? Люди на электровелосипедах катаются? Или это которые арендные, вот эти имеются в виду? Он не совсем электро же. Он же типа помогает педали крутить. Насколько я один раз катался на таком велосипеде, вот арендном. Это велосипед. Обычный. Он просто тебе немножечко докручивает, немножко дает энергии для того, чтобы ты ехал. Чуть попроще тебе было крутить педали, но все равно надо крутить педали. Это не мотороллер. Это не вот эти, как в доставках ездят, если про арендные. Моноколесо-то понятно, ты свое моноколесо, да. Так. Кикшеринги, кстати, отчитываются о сильном повышении спроса на самокаты, пишет Дмитрий Братус. А появилась у кого-нибудь мысль купить себе электромобиль в это время? Как я вот прошлую неделю смотрел. Ну да, да, что-нибудь такое. Nissan Leaf, BMW i3, что-нибудь такое малюсенькое, электрическое. Такое, на 200 километров запас хода и вот по городу чисто, чтобы... Да. Да, да, да, да. Ну, на 2 дня, типа, чтобы покататься. Ну, хватало одного заряда. Может, кто-то уже купил? Расскажите, как там со спросом? Я по приколу на прошлой неделе, когда эту тему разгонял, я прям зашел на площадку, нашел там BMW i3, полностью электрическую, они бывают разные, эти BMW i3, они бывают... она такая футуристичная, она уже старенькая достаточно, то есть ей там... примерно от 10 лет до там что-то 5-6. Ну, то есть это не новая машина, естественно, бэушная, в хорошем состоянии. Ну, я просто по приколу сейчас. Я люблю такие вещи. Нашел ее полностью электрическую, потому что они бывают гибридные. Добавил себе в избранное, а она пропала на следующий день. Эта машина. И я вот думаю, связано это с тем, что она была просто хорошая, действительно, конкретно эта машина, которую я добавил, с маленьким пробегом, в хорошем состоянии, от одного владельца, там все дела, в хорошей комплектации. Или это была, или это вот я просто пронаблюдал повышенный спрос на эти автомобили. Ты не то, у тебя авто, третья серия, тебе надо именно i3 выбрать. Так, с электромобилями видел много видео от блогеров в этой тематике, что сметают электромобили из салонов. Ну вот, это любопытно. Как будто логика какая-то в этом есть, конечно, но я вот не натыкался пока на доказательства того, что их сметают. Купить электромобиль в это нелегкое время все равно, что родину предать, пишет Дмитрий Катков. Почему так?

0: Это уже ты не то смотришь, нет, это уже не то, да. Все, вот Саш Казаков уже смотрит электромашины в прямом эфире. А, да, это была тупая замануха, не было этого автомобиля. Почему еще не было этого автомобиля? Был. Чего мне будете рассказывать, как работают площадки объявлений с автомобилями? Я на этом собаку съел. А почему предать, а не облегчить нагрузку для других? Вот я тоже не понял, в чем здесь предательство. Может быть, предать Петролхеда, вот свою, значит, такую автомобильную масляно-бензиново-дизельную душу, вот это я еще понимаю. А родину нет, это перебор. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Мария Захарова опровергла слухи о введении выездных виз для россиян. Ахинея, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел. Появившееся в СМИ сообщение она назвала классикой иноагентства. Ранее в ряде средств массовой информации, признанных в России иностранными агентами, распространились данные о том, что российские власти обсуждают возвращение советской системы разрешений на выезд из страны. По их сведениям, для зарубежных поездок гражданам потребуется получать специальную выездную визу, а туристические поездки в недружественные государства будут разрешены исключительно в составе группы и по строго утвержденным маршрутам. Такая система действовала в СССР, где граждане должны были получать спецразрешение перед визитом за рубеж. Закон, гарантирующий право на свободный выезд из страны, был принят в 1991 году. Житель Севастополя осужден на 17 лет за работу на украинские спецслужбы. Решение Владимиру Зосичу вынес городской суд. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, 55-летний осужденный был завербован украинскими спецслужбами в феврале прошлого года. По заданию куратора он извлек из тайника телефон для скрытной связи, после чего приступил к сбору данных об объектах Минобороны в Севастополе. Преступная деятельность была оперативно пресечена сотрудниками спецслужбы. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты готовые к применению СВУ на основе гексогена, оснащенные электродетонатором. Кроме длительного тюремного срока, осужденному назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год после освобождения. Власти Новосибирской области из-за нехватки топлива рекомендовали перейти на удаленку. Это касается фирм и компаний, не связанных с жизнеобеспечением. В постановлении правительства области введен режим повышенной готовности из-за дефицита бензина и дизеля. Жители региона попросили ограничить поездки на личных автомобилях, если они необходимы. Советуют заранее убедиться, что топлива хватит на дорогу туда и обратно. Местным органам власти предписано экономить ресурсы и использовать их только для первоочередных задач. Центр ФОБОС объявил о торнадоопасной угрозе в Калужской и Тульской областях. Жителям двух регионов Центральной России сообщили о риске 5-сантиметрового града. Экстренное штормовое предупреждение ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец опубликовал в телеграм-канале. В нем он сообщил о высокой вероятности шквалов и смерчей. Режим повышенной готовности из-за неблагоприятных метеоусловий действует с 18.20 и до 19.20 по Москве. В зону потенциального удара стихии попали Калуга, Воротынск, Чекалин, Сосенский и Сомово. Специалисты оценивают общую вероятность формирования сухопутных смерчей, в том числе двух и более торнадо разрушительной категории плюс F2, как среднюю. Ранее Тишковец предупредил, что в выходные редкий суперциклон обрушит на Москву аномальные ливни. В столице выпадет до 80% месячной нормы осадков, около 67 литров воды на 1 квадратный метр. Причиной экстремальной погоды станет редкий эффект Фудзивары – процесс слияния двух циклонов в один сверхмощный вихрь. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 11 рублей 30 копеек, доллара – 76 рублей 66 копеек, евро – 87 рублей 67 копеек. Сейчас в российской столице облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 29, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости в

0: Вкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Ближневосточный капкан». В эфире кандидаты исторических наук Сергей Засорин и Вячеслав Черемухин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Детский мозг». В эфире врач-невролог высшей категории, доктор медицинских наук Ирина Преображенская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94.8.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: 19.08 в Москве, сегодня 10 июля, пятница, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе, мы заходим туда, подписываемся, лайки ставим, обязательно жмем кнопочку с ракетой. Это кнопочка на Рутюбе, если что. Также подписываемся на нас в Дзене, в Максе и в Телеграме. Там есть наши каналы. сканируем QR-код в трансляции, переходим через этот QR-код в бота в мессенджере Max, пишем через этого бота нам сообщение, так же, как это делаем в боте в Телеграме или через смс-сообщение. И, да и все, наверное. Да, ну и просто слушаем эфир. Это тоже немаловажно во всем этом списке. Так. Ваш электроажиотаж до поры до времени, пока где-то не возникло ЭМИ. Нет, это да, конечно. Да нет, это я ж так, на самом деле, я в прикол. Я не собираюсь покупать никакую электромашину. Тем более в какой-то там, там безумной истерике. Это просто, знаете, повод посмотреть, что там есть вообще, в принципе, на этом рынке. У меня так возник, ну, немножечко поугарать. Так, Педро Хеда осуждаем, пишет Миша Николаев. Когда мы стоим в очереди на заправке, мы едины в своем желании заправить машину, пишет Дмитрий Катков. Это правда, да, это правда, что мы едины. На месте продавца i3 я бы передумал, пишет Денис Девятиэтажек. А может, он и передумал, кстати говоря, такое тоже может быть. А дайте я вот проверю, она же у меня где-то в избранном до сих пор есть. Может быть, она появилась, может, у него просто объявление закончилось. А, ну нет, вот у меня... Не, нету, продали, нету этой машины. Нету. Ну, значит, либо передумал, либо продал. Ну, не знаю, всякое может быть, действительно передумал. Слушай, а обсуждали эту Hyundai Casper как раз на той неделе? Кто-то говорил мне про это. Или ты же говорил про... Нет, не ты? Кто-то говорил, да, вот про этого Hyundai Casper. С него и началась, на самом деле, вся эта история. Он тоже электричка. И он вот как раз недорогой. Но он совсем малюсенький. Да, ну странный. Он выглядит как колонка. Знаешь, это Hyundai Casper, как будто большая просто переносная колонка. Вот, JBL. Как будто музыку начнет играть сейчас. Странная машина. Так... Может, у человечка Хорьх, это про Ауди, которую можно было заправлять 80-м бензином, Хорьх. Ну, тогда я поздравляю человечка, это уже техника, которая денежек стоит, конечно. Хочу заметить, что все каршеринги заправлены, пишет Роман. Мы, кстати, проверяли тоже неделю назад это все с этими каршерингами, я смотрел в приложении. Да, действительно, практически во всех есть бензин, никаких проблем нету. Отец в 60-е годы свой мотоцикл ИЖ-49 заливал смесь масла, авиационного керосина и 76-го бензина. Ну да, мотоцикл ИЖ, я думаю, ест что хочешь вообще, в принципе, на чем угодно поедет. Но хорошая смесь, авиационный керосин, 76-й бензин и масло. Это бомба. И он, наверное, пер после этого вообще, будь здоров. Не знаю, сколько пер, но пер точно. Если полюбоваться старыми Ауди хотите, надо в Калининград отдыхать, ехать. Там их всех видов море, на радость поклонникам модели. Ну, марки, наверное, имеется в виду. Но там тоже с бензином не очень пока. Ну, это, значит, я читал. Слушайте, вот хорошая сейчас такая интересная история была про, мне кажется, дополнение к всему тому, что происходит. Вот сегодня появилась, значит, на всяких иноагентских помойках история с тем, что в России собираются ввести выездные визы. И вот сейчас мы в новостях было заявление Марии Захаровой, которая говорит, что это ну просто чушь настоящая, типа, очень похоже, да, на почерк всех этих иноагентских помоек, всякую чухню придумать. Я когда увидел эту значит, новость там в Телеграме, я тоже, конечно, особенно увидел, когда источник, думаю, но, честно говоря, даже бабка на скамейке источник надежнее, нежели чем то издание иноагентское вонючее, которое эту новость разгоняет. Но это, опять же, это элемент все одной и той же картины. Это называется попытка раскачать. Это работа на настроениях. Пытаются бить вообще во все, что только можно. В том числе и в такую чушь. Понятно, что немного... Вообще, в принципе, наверное, аудитория подобной новости небольшая. Это люди, которые там ездят постоянно, регулярно за рубеж. Их в процентном соотношении, я так понимаю, ну, не очень много. Но хотя, может быть, и на того человека, который и не собирался никуда ехать, может быть, она тоже должна каким-то образом воздействовать, потому что гипотетическая возможность ограничения того, что ты и не собирался сделать, но как будто бы мог, все равно может на тебя повлиять, да? Но Это иноагентство называется «Слякоть»? Нет, там вообще, там еще хуже источник. Вообще, натуральнейшая помойка. Вот прям просто кошмар. Но пытаются играть на нервах, а люди нервничают. Люди нервные, в принципе. Это понятно, да? Совокупность новостей. И начинают в том числе и на такое реагировать. Поэтому в очередной раз хочу всех предостеречь от подобного рода новостей. Я думаю, что грязи всякой подобной, ее будет очень много в ближайшее время, они еще усилятся к выборам с различными вбросами. У этих средств массовой информации ноль ответственности. Они ни перед каким законом отвечать не будут. Они будут вкидывать вообще все, что хотят, в надежде на то, что хотя бы там чуть-чуть поможет это раскачать людей. Поэтому аккуратней надо быть с информацией. В ближайшее время это я вот прям вас предостерегаю сейчас. Уже второй раз появляются вбросы про гречку, якобы скоро будет дефицит. Как отбросить фейки и поверить? Как отбросить фейки и понял? Поверить во что надо поверить? Фейки? Как может быть не поверить в фейки? Вот это да, это другой разговор. Но я уже много раз говорил, слушайте, выберите для себя, если вы знаете, что вы человек, поддающийся эмоционально на подобные новости, если вас подкидывает, если, может быть, у вас там какая-то повышенная тревожность, сейчас можно так об этом говорить, вы про себя это знаете. Но выберите вы себе несколько источников информации, которые вас не подводили раньше, которые дают вам новости, ну, может быть, вот ничего больше, вот только новости. Какие-нибудь надежные. Могу посоветовать телеграм-канал «Радио говорит Москва» латиницей в одно слово, например. Ну, вот выбрали вы, ну, понятно, я вот сейчас на «Говорит Москва», вот, поэтому буду отталкиваться от нашего телеграм-канала. Если у вас это какой-то другой телеграм-канал, да, пожалуйста, на здоровье. 1, 2, 3 выберите себе. И из них информацию берите. Новости там будут. Я советую настоящие средства массовой информации. Большие издания, большие газеты, радиостанции, телеканалы, специализирующиеся на новостях. Иногда в наше время так бывает, что у больших изданий, ну или там информационное агентство, иногда так бывает, что у них новость может выйти, например, позже, чем в каком-нибудь помойном телеграм-канале, который непонятно кому принадлежит, никак ни за что нигде не отвечает, просто вкидывает все, что угодно. Может быть, новость выйдет не там секунда в секунду с этим телеграм-каналом, а она выйдет там, я не знаю, через полчаса. Но эти полчаса, они были потрачены, скорее всего, на то, чтобы подтвердить или опровергнуть какой-нибудь вброс в нормальном средстве массовой информации. И вам выдать уже проверенную новость. Понятное дело, что сейчас не всегда так работает. Иногда бывают эксцессы. Но чем отличается средство массовой информации нормальное от телеграм-канала? В случае, если они ошиблись, они потом выпустят опровержение. И вы это тоже прочитаете в этом же телеграм-канале или там на сайте, смотря как. Ну, я думаю, что сейчас все-таки каналы как-то по распространению информации средство номер один. Вот выберите себе 2-3 и на них ориентируйтесь. И вам будет так поспокойнее. Вы будете в курсе всего, что происходит. Вот эта бесконечная гонка за сенсацией, быть первыми обязательно, это на качестве так или иначе всегда отражается. Если вы в эту гонку ввязываетесь, будучи человеком, который может начать переживать из-за каких-то новостей, ну тогда вас может унести вот этим потоком информации в дурку. Зачем вам это надо? Поэтому, может быть, есть смысл себя ограничить. 1+1 слякоть, и говорит Москва. Норм подборка. Это если только у вас стальные нервы. Вам такая подборка нужна. Если вы готовы разбираться в сортах, да. И вот говорит Москва, в итоге через этот вот кошмарный путь вы приходите в конце. Да, тогда нормально. А так, конечно, нет. Не советую. Но это такое время. Такое время. Вообще, мне кажется, что все-таки в основном люди стали сейчас как-то поспокойней на новости реагировать. У нас уже появилось просто естественным образом, вот помните такое слово «антитела»? Одно время было супермодное слово. Вот у нас выработались какие-то антитела к фейкам, к... Помните, в начале специальной военной операции были очень популярные телеграм-каналы, специально отдельные, которые занимались фейками, которые говорили, вот эта информация фейк, почему она фейк и так далее. Они до сих пор существуют, но все-таки популярность этих телеграм-каналов, она уже не такая, как в начале, потому что люди сами поняли, по какой схеме эти фейки выстраиваются, научились отличать надежную информацию от ненадежной информации. То есть вот эти информационные антитела, у нас их стало больше. Но все равно у многих людей остается вот эта тревожность, какая-то боязнь новостей, их затягивает этот информационный поток, они не знают, как оттуда потом выбраться, начинают реагировать вообще на все абсолютно. Если вы про себя знаете, что вы такой человек, то, наверное, есть смысл немножечко ограничиться в этих информационных источниках. 2-3, в принципе, будет достаточно. Можно там 2-3 именно агентства СМИ, да, то, что называется СМИ, средства массовой информации, 2-3 каких-нибудь журналиста, блогера, которому вы тоже доверяете, за которым вам интересно наблюдать. Именно если мы про информацию, я сейчас не про развлечения вообще говорю, исключительно только про информацию. 2-3 агентства, 2-3 блогера, то есть физлица, и вам хватит, вы будете в курсе всего, я вас уверяю. 100%. Так, я смотрю запрещенную соцсеть. Там живут люди, показывают, что там живите люди. Может быть, живые люди, имеется в виду. Показывают, что происходит над их головой и перед их носом, а не телеграм-каналы фильтрованные. Знаете, самая большая претензия к современным соцсетям и в первую очередь к запрещенной соцсети, это то, что эта соцсеть не показывает настоящую жизнь настоящих людей. То есть вот вы говорите, что там живые люди показывают. Это же самая главная их проблема. Даже уже какие-то термины психологи придумали, как это называется, когда он там показывает не настоящую жизнь, который не существует, и вы начинаете верить в эту ненастоящую жизнь и расстраиваться, что ваша жизнь не такая, как у них, хотя на самом деле ни у кого такой жизни не бывает. То есть вы наоборот, вы то, чем вы занимаетесь, это полная противоположность того, как вы считаете, чем вы занимаетесь. Это настоящая жизнь через ИИшку, да, это называется кино-сериал. Но это даже хуже, потому что кино не претендует на реальность. Сериал не претендует на реальность. А вот эти соцсети современные, где все стремятся показать свою красивую жизнь без каких-либо изъянов и приукрасить все, что только можно, это же, они же называют это своей жизнью, эти люди. И делают вид, как будто так оно и есть. Поэтому вот настоящие люди, которые показывают, что есть перед их носом и над их головой, это, я боюсь, большое заблуждение. It's my life, пишет Виталий Фили. Так, хорошо. Раньше тоже было 2-3... Анонимно человек попросил. Раньше тоже было 2-3 канала нормальных и пары иноагентских. Я читал, следил. Теперь только вас слушаю, мне отлично. Я еще, значит, сделал... человек там делами занимается... Еще кое-как развлекается, и уже нет настроения на новости. Ну, в общем, научился человек отвлекаться от новостей всякими другими потусторонними историями. Ладно, бывает. Вот непонятно мне. Государство борется с Ютубом, а главный редактор постоянно спрашивает, сколько просмотров, и сейчас вас смотрю на Ютубе, пишет F. F. Значит, объясняю, что на самом деле мне тоже непонятно. Потому что борется с Ютубом половиночку же, мягко говоря. Как борется? Он что, заблокирован? Он что, у нас официально признан экстремистским ресурсом? Как, например, некоторые соцсети? Нет. Он у нас сначала говорили, что оборудование устарело, нормально не работает. Потом начали говорить, что замедляют. Но по факту он функционирует. Никаких запретов на нем работать нету. И почему же мы тогда должны переставать на нем работать? Мы должны сами по себе взять и урезать аудиторию, что ли? Нет, я не вижу в этом никакого смысла. Он, к сожалению, работает. Наши ресурсы какие-то подтянулись, какие-то нет. Проблем работы на наших ресурсах хватает. К чести некоторых из них идут навстречу часто эти ресурсы. Иногда не идут. Рутюб, например, идет навстречу. А некоторые не идут. То есть проблемы тоже существуют. Я за то, чтобы... Если запретили, то запрещаем. Я не люблю полумеры. Я говорил о том, что YouTube — это угроза нашей информационной безопасности еще задолго до специальной военной операции. Я, мягко говоря, был не единственным человеком, кто так говорил. Об этом говорили многие. В итоге, когда случилась специальная военная операция, YouTube нанес удар. Моментально. И отсек все наши каналы и ресурсы, которые могли вещать. То, что мы там вещаем, для меня до сих пор это чудо. Я не знаю, как это. Я подозреваю, что дело в прямых трансляциях. Что прямые трансляции, у нас там прямые трансляции исключительно только, да, что они как-то модерируются иначе, нежели чем просто видеоролики, которые туда заливаются. Но я лично человек, у которого удалили каналов 20, наверное, на которых я работал, с которыми я был связан. С разным количеством подписчиков. И с очень большим. И с просто большим, и даже с мизерным количеством подписчиков. То есть удаляли канал, на котором даже 1000 подписчиков не было. Он был только буквально создан после удаления предыдущего. Это произошло просто моментально, как только началась специальная военная операция. Но мы еще долго с этим YouTube ничего не делали. При этом Telegram, например, да, тот же самый. Я говорил, что я не вижу смысла в блокировке Telegram. Потому что Telegram позволяет нам работать на равных. Информационно. Есть ли какие-то другие причины? Там, мошенничество, еще что-то? Наверное, есть, да. Избавились ли мы от мошенников таким образом? Не знаю. Но информационно, в этой информационной войне, Telegram позволял работать на равных. А мы, когда работаем на равных, у нас получается побеждать. Мы умеем это делать. В равной игре мы способны показать, на что у нас есть, собственно. И что мы можем. И мы регулярно это показываем. Я не только там про «Говорит Москва», про себя, я, в принципе, про коллег и про всю нашу индустрию медиа. Мы умеем это делать. И мы это делаем. В Телеграме успешно даже до сих пор, несмотря на замедление. И Телеграм у нас тоже замедлен так, как-то наполовинку. YouTube, собственно, замедлен, но не заблокирован и не запрещен. Если был запрещен, когда запретили соцсеть, которая у нас запрещена, да, запрещена, грамм так называемый, мы там перестали работать. У нас был там аккаунт, мы перестали там работать. Ровно в эту секунду. Запрещено, значит, запрещено. Я покинул эту соцсеть, потому что я принципиально не согласен с тем, как она себя повела. А больше ее не использую с 22-го года. Все, туда не захожу. Сильно по этому поводу не переживаю. С Ютубом было и есть иначе. Значит, продолжаем работать. Полностью запретят, скажут, что экстремистская. Значит, перестанем работать. Мы законопослушные, ребят. Я недавно сфотографировался в трениках и майке с помощью нейросетей, сделал себе костюм и поместил себя на фоне BMW. И эту фоточку разместил в соцсетях. А кто-то, видите, увидел эту фотографию и сказал, настоящий человек снял то, как есть его жизнь, все, и наслаждается вашей нейросетевой фоткой на фоне BMW. Такой, Георгий, некоторые популярные блогеры уже вторую неделю кряду выходят с заголовками «Подготовка к развалу страны или предательство власти». Лучше вооружиться критическим мышлением, здравым смыслом и хладнокровием. Это прекрасно, хитрый лис. Я за двумя руками, за критическое мышление, здравый смысл и хладнокровие. Но не у всех есть возможность этим вооружиться. Это тоже нормально. У всех из нас разная степень хладнокровия, понимаете? Здравый смысл как будто не знаю, там критическое мышление. Если вы про себя знаете какие-то вещи четко, если вы понимаете, что вы человек не хладнокровный, наоборот, горячий, и подрывайтесь чего угодно. Ну, тогда как-то старайтесь себя контролировать. Это, кстати, в моем понимании, очень даже здравый смысл так себя вести. Но если вы можете этим вооружаться, пожалуйста, вооружайтесь. А на все эти заголовки от кого-то там популярного, ну, реагируйте так, как на это нужно реагировать, в топку. Так, принято не исправлять провалы, а бороться с свободой распространения информации. Пишет 258. Тест на возраст, конечно, не пройден вами. 258. Это да. Это просто привет, медведь, я бы даже сказал. Это ж проще, чем делать дело качественно. Вот у нас сейчас будут новости, а вы, пожалуйста, мне раскройте поподробнее, что вы имеете в виду. Вот этот ваш тезис, хочется, я с удовольствием с вами это обсужу. Что вы имеете в виду? У нас сейчас новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 19.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В СУ не удалось заманить жителей Энергодара на заминированный маршрут. Провокация Киева, направленная на создание паники и массовый выезд населения из города спутника ЗАЭС, провалилась. Об этом ТАСС заявила директор станции по коммуникациям Евгения Яшина. По данным оперативных служб региона, украинские военные на протяжении недели использовали ночные беспилотники со звуковыми ретрансляторами. Через них распространялись ложные сообщения о необходимости срочной эвакуации граждан по безопасному зеленому коридору, который должен был действовать ежедневно с 5 до 11 часов утра. Одновременно с этим украинская сторона провела дистанционное минирование дорожного полотна на указанном маршруте. Все это направлено на то, чтобы посеять страх и дестабилизировать ситуацию. Однако своих целей эти провокации не достигают. Паники среди населения нет. Массовых попыток воспользоваться подобными коридорами не фиксируется, подытожила Яшина. Лавров заявил о готовности России к серийному выпуску вакцины от нового штамма Эболы. Наша страна обладает всеми необходимыми для этого мощностями. Об этом глава российского МИДа сообщил по итогам переговоров со своим бурундийским коллегой Эдуардом Безиманой. По словам Лаврова, отечественные специалисты и вирусологи оперативно прибыли в пострадавший регион для оценки эпидемиологической обстановки. В ходе работы ученым удалось адаптировать высокоточные тест-системы, способные эффективно выявлять именно этот конкретный мутировавший штамм вируса. Сергей Лавров подчеркнул, что следующим шагом со стороны России станет готовность развернуть массовый выпуск специализированного вакцинного препарата в серийных объемах для оказания гуманитарной и медицинской помощи африканским партнерам. Посредники провели переговоры с США и Ираном для снижения напряженности. Представители 5 стран пытаются вернуть Вашингтон и Тегеран к прямым переговорам. Катар, Пакистан, Турция, Египет и Саудовская Аравия предприняли экстренные дипломатические усилия, чтобы остановить между ними новый виток вооруженного конфликта. Как сообщает портал Axios, со ссылкой на информированные источники, дипломаты провели серию телефонных переговоров с высшим руководством обеих сторон. По словам собеседников издания, посредникам уже удалось частично добиться снижения напряженности. Ситуация резко обострилась в ночь на 8 июля, когда США возобновили масштабные воздушные удары по объектам в Иране, обвинив Тегеран в нарушении соглашений по контролю над Ормузским проливом. Центр ФОБОС объявил о торнадоопасной угрозе в Калужской и Тульской областях. Жителям двух регионов Центральной России сообщили о риске 5-сантиметрового града. Экстренное штормовое предупреждение ведущий специалист центра Евгений Тишковец опубликовал в телеграм-канале. В нем он сообщил о высокой вероятности шквалов и смерчей. Режим повышенной готовности действует сегодня вечером. В зону потенциального удара стихии попали Калуга, Воротынск, Чекалин, Сосенский и Сомово. Специалисты оценивают общую вероятность формирования сухопутных смерчей, в том числе двух и более торнадо разрушительной категории плюс F2, как среднюю. Ранее Тишковец предупредил, что в выходные редкий суперциклон обрушит на Москву аномальные ливни. В столице выпадет до 80% месячной нормы осадков, около 67 литров воды на 1 квадратный метр. Причиной экстремальной погоды станет редкий эффект Фудзивары – процесс слияния двух циклонов в один сверхмощный вихрь. Погода в российской столице. Сейчас температура воздуха плюс 27, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Закрытие бизнеса. Провал или зрелость?» В эфире бизнес-супервизор и автор книги «Архетипы предпринимателя» Юлия Овчинникова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Использование, хранение и безопасность водорода». В эфире научный сотрудник Объединенного института высоких температур Российской академии наук Артем Ельянов. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Право знать. Говорит Москва.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: 19.38 в Москве, сегодня 10 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, Еще раз, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Рутюбе и на Ютюбе. Подписывайтесь везде, ставьте лайки. Подписывайтесь особенно на нас на Рутюбе, во ВКонтакте, в ВК-видео, на наше, на отечественное. Подписываемся, ставим лайки, жмем кнопочку с ракетой на Рутюбе. Там написано «В топ» и «Ракета». Вот самая лучшая кнопка, ее надо нажать по любым причинам. Также у нас есть еще каналы в Дзене, каналы в Максе, канал у нас есть в Телеграме. Подписывайтесь везде, сканируйте QR-код в нашей трансляции. QR-код приведет вас в нашего бота в мессенджере Макс. Через него можно присылать нам сообщения. Также еще у нас есть доступны ссылки для этого бота и вообще для любых средств вашего общения с эфиром. Все ссылки и координаты, они есть у нас на сайте говоритмосква.ру. Справа, если это версия для компьютеров, в самом низу, если это версия для мобильных телефонов. Так, возглавивший Португалию 71-летний Жорже Жезуш уже высказался о будущем 41-летнего Роналду в сборной. Он не проблема ни для сборной, ни для меня. Криштиану — это символ Португалии. Пишет Эдвард. Ну да, так и есть же. Ну, действительно же символ. Почему все замалчивают о сегодняшнем матче Испания-Бельгия? Ямаль сегодня продует Лукаку, пишет Игнат. Я не думаю, что Ямаль сегодня продует Лукаку, но действительно, да, сегодня полуфинал, четвертьфинал. Четвертьфинал. А нету, только у меня так, что как будто по ощущениям уже полуфинал. Это вот я не перестроился под новый формат чемпионата мира. Слишком все-таки много матчей. Как будто уже играют полуфиналы. Хотя еще только четверть. Да, четвертьфинал Испания-Бельгия. Сегодня в 10 вечера играют. Завтра, получается, играют норвежцы с англичанами. И послезавтра в ночь в 4 утра играют Аргентина со швейцарцами. Поэтому в воскресенье рано утром в нашем эфире вот такого меня ловите. Потому что я буду смотреть это все в прямом эфире, естественно. Как-то надо будет эту историю, да, пережить. ГЫ — это отношение к выбираемым методам исправления ситуации в виде борьбы со свободой распространения информации. Пример некачественной работы. 5-й год СВО, как сам по себе, а также то, что укры бьют по российской глубинке. Так, 5-й год СВО, как сам по себе. А также то не понял я, что кто так, как сам по себе. Хорошо, ладно, значит, укры бьют. А где, скажете, наше ПВО? Мы ведь не узкая полоска Израиля, где не все ракеты успеваешь отследить. У нас должна быть многоуровневая ПВО, когда каждый следующий уровень истребляет то, что не смог предыдущий. А, то есть в Израиле легче, по-вашему, построить ПВО? Типа, да, на маленькой стране сложнее, чем нам, большой стране. То есть вообще обратная, что ли, у вас какая-то логика. Ладно, ну поняли, ГЫ это... И вообще, что не по туннелям? Гы, видишь, Виталий Фили. Это гы, символ нашей сегодняшней пятницы, судя по всему, стал. Так, а можно, чтобы при нажатии ракеты она летела в Зеленского? Кто знает, может быть, ровно так она и работает. Вы попробуйте. Вот вы попробуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
8: Добрый вечер, Георгий.
5: Здравствуйте.
8: Да, Сергей Московский. Вы знаете, ну, как говорится, опять 25. Вот. Люди перед тем, как реплики какие-то отпускать, ну, немножко бы ознакомились с материальной частью. У нас очень много толковых экспертов дают информацию, на пальцах даже объясняют, что это технически невозможно, но принцип ПВО такой, он, вот эти низколетящие цели, они как бы радарами, их невозможно эффективно запеленговать. То есть, если наводить, как бы, ну, скажем так, резкость получше, да, чувствительность, то начинаются помехи подмешивать, эффективность падает. Если поменьше делать чувствительность, то может тоже не поймать из-за, ну, понятно, из-за изменения параметров, да. Вот сейчас, возможно, будет развитие, так сказать, комплексный, мультисистемный принцип, если будет, да, то будут изобретены, как бы, ну, щит, он же позже немножко появляется, развитие, модернизация щита чуть позже, чем меча, правильно? Ну, вот, как бы, исторически.
5: Да, да, это вот. Правда.
8: И когда будет вот, так сказать, вот эти мультисистемы, уже когда-то появление первого танка во время Первой мировой войны, там, фурор, больше там, как сказать, моральный эффект он оказывал, там, чем эффективность его. А тут еще, тут же принцип как бы массовости, не точности, а массовости. Вот, допустим, во время Великой Отечественной войны гвардейские минометы, да, «Катюши», у них очень узкий был, скажем так, спектр использования. То есть за счет урагана огня, то есть в одной конкретной точке можно было концентрировать мощь огневую огромную, да, но точность там же никакая. Вот. Даже были случаи, когда, то есть... И там совершенно другой принцип применения. Также эти дроны, да. Тут, опять же, может, я повторюсь, у кого как бы мощь экономическая даже больше вот влияет, это кто больше этих дронов там запускает, тот и как бы превалирует. И я думаю, найдут эти методы вот в силу новых, так сказать, вот этих условий ведения, да, войны. Ну, вот так вот пускать реплики и говорить, что у нас ПВО не то, это не то. Ну, по Москве же спокойно, люди в кафе сидят там, да. Я что-то не вижу, чтобы сирены выли там и так далее. Да, не везде можно сконцентрировать эффективно силы и средства. Поэтому вот таким образом, то есть надо немножко поответственнее, не нудить, а... Может, ознакомиться, повысить свой кругозор, эрудицию. Вот.
5: Ну, чем как вариант. Как вариант.
8: Чем вы, собственно говоря, и занимаетесь своим трудом. То есть.
5: А, вы имеете в виду повышение? Я думал, себе повышаю эрудицию. Ну, и тем, наверное, стараемся по возможности. Хорошее написал Виталий Фили. Он пишет: на колу мочало, начинай сначала. Словно со вчера, во вчера вернулся. Ну да, это правда. Не, ну знаете, что хочется про ПВО сказать? Наши ПВО это героический вид войск. Самый лучший вообще ПВО, который можно только себе представить. Справляются около идеально. Щит, меч, правда, да, это все так оно и есть. Сначала меч, потом щит. Вот XXX спрашивает, почему дроны нельзя сбивать другими дронами? Можно сбивать дроны другими дронами. И сейчас именно эта технология, она и развивается. И все больше и больше становится именно таких дронов и людей, которые будут дроны сбивать исключительно только дронами. Именно в эту сторону и идет развитие. Это абсолютно единственное, мне кажется, логичное направление развития вот этой щита антидронового, потому что дроны стоят копейки относительно там, дорогих ракет, тех же самых ракет ПВО, и это просто нецелесообразно и странно сбивать дроны ракетами, поэтому нужно было придумать что-то дешевле, чтобы это сбивать. Чем можно сбивать дрон? Дронами. Ровно этим сейчас уже все эти дроны уже придуманы. Теперь надо только масштабировать эту историю. Вот все. Господин Трамп, зачем вы ударили по Персии? Самый лучший гы. Это просто невероятный гы. Самый лучший гы. Так, наше ПВО, это как наши поезда, самые... Да, ладно, это я на всякий случай не буду, я не знаю, как потом Роскомнадзор к этому отнесется, не будем такое читать, самые хорошие, в общем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
9: Добрый вечер, Леонид, Москва.
5: Здравствуйте, Леонид, здравствуйте.
9: Ну, во-первых, знаете, предыдущий оратор сказал, что в артиллерии точность никакая, но вообще-то артиллерия — это самый точный вид вооружений.
5: Не, он сравнивал, считать, именно он про «Катюшу» считать, говорил конкретно.
9: Да без разницы. Реактивная артиллерия в том числе. Если считать поражение на снаряд, то ничего точнее артиллерии не существует на сегодняшний день. То есть даже снайпер иногда промахивается, а артиллерия, если она бьет по квадрату, там никого живого не остается. Поэтому если считать на количество снарядов и жертвы, то артиллерия — самый точный вид вооружения. Ну вот. Это так просто к слову. Теперь, значит, что касается дронов, ПВО и всего такого прочего. Это вообще все уже не очень важно, на самом деле, потому что есть устойчивое ощущение, что мы перешли в некую другую фазу, Может быть, вы об этом помогнете на выходных и там во вторник нам что-нибудь об этом расскажете. Но есть устойчивое ощущение, что мы перешли в такую фазу, когда стало понятно, что, ну, как и обычно бывает, стало понятно, что русских нельзя победить оружием на поле боя, и надо делать что-то другое. И вот мне кажется, что вот эти вещи, типа бензин, типа заявок на выездные визы, вот это и есть вторая фаза. То есть наши враги поняли, что там забороть нас оружием нельзя, значит, будем разваливать изнутри. Как разваливать изнутри? Надо создать кризис. Ну, собственно, как разваливали Советский Союз. Если помните, есть такой повредившийся умом со временем человек по фамилии Невзоров. Он наверняка иноагент, поэтому на всякий
5: случай. Ну, по-моему, еще экстремист и террорист.
9: Ну, возможно, что он еще и гомосексуалист. Ну, как бы там уже, как говорится, пробу ставить негде. Вот. Но в свое время он давал неплохие репортажи о сигаретах, если помните, когда был кризис сигарет, а на складах сигарет было полно, они там лежали, гнили. Но это примерно то, что сейчас происходит с бензином, честно говоря. Есть очень такая устойчивая аналогия. Поэтому я думаю, что беспилотники — это все как бы такое вторичное, и надо опасаться, и надо думать, готовиться работать именно вот с этой, как я это называю, второй фазой, с подрывными действиями внутри страны. С раскачиванием лодки, с раскачиванием режима и всего такого прочего. Это было на начале СВО, если помните, нас отключили от... Нам запретили покупать игры на Sony PlayStation дистанционно. Но это мы смогли пережить. Вот. Но понятно, что тогда это было сделано так для галочки, но сейчас этим займутся всерьез. И я убежден, что мы увидим кризисы и с продуктами, и с вплоть до электричества и всего такого прочего. Потому что наша элита, она неоднородна. И там полно людей, которые готовы подгадить своей родине. Потому что наша с вами родина — это не их родина. Вот. В смысле, родина с большой буквы, да, то есть они, может, здесь и родились, но для них эта страна — это просто способ заработать. Вот. Поэтому я думаю, что вот эти вещи, они пострашнее беспилотников будут, и надо смотреть куда-то сюда и думать, как с этим бороться.
5: Но, да, спасибо. Но, конечно, об этом можно рассуждать бесконечно. Я начинал об этом рассуждать достаточно давно. О том, что действительно насчет второй фазы, скорее, не знаю, насчет второй фазы, это параллельная, может быть, конечно, можно пронумеровать, но это история параллельная, потому что, да, до них дошло про поле боя, безусловно, поэтому они поле боя как бы они держат, естественно, да, им задача, чтобы это поле боя сыпалось как можно медленнее, но параллельно, да, нужно рушить Россию изнутри, это действительно самый исторически действенный способ воздействия на Россию, к сожалению. И они это прекрасно понимают. Это так оно и есть. И будут, я же об этом с этого начал сегодня практически, да. Ну, не, начали мы с бензина, по-моему, да. Ну, где-то посередине программы было про как раз вот эту, значит, выездные, фейк с выездными визами. Это вот попытка качать. Этого будет все больше и больше. Всеми возможностями, какими можно будет, они будут пытаться качать. 100%. И это нужно иметь в виду. К этому нужно быть готовыми. Там и Советский Союз сюда, в пример, подходит, и империя подходит как будто еще лучше. По то, как это все, к сожалению, разрушается изнутри. Ни в коем случае нельзя ничего подобного допустить. И нужно это держать в голове, 100%. Я не знаю, я не жил тогда. Держали ли что-то подобное в голове люди советские в конце 80-х, начале 90-х? Ну, у нас эти мысли есть, мы держим, точно, абсолютно, а так и все хорошо будет. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, сколько, ну, есть еще, здравствуйте.
10: Есть добрый вечер,
5: Георгий. Две минутки с вами пообщаться, здравствуйте, Денис.
10: У меня вот возникает ощущение, вот поделюсь, подтвердите или нет, по поводу рушить Россию внутри,
5: да.
10: Даже в этом смысле они начинают выдыхаться. Сейчас объясню. Либо они это делают очень прям буквально очевидно, либо прям напрямую это говорят.
5: Uh-huh.
10: Что, знаете, как плохой комик, который объясняет свою шутку. Потом разжевывает. Это я тещу имел в виду, ну вы поняли, да?
5: Да, да, да. Да,
10: да, да, вы поняли. Это я вас так вот веселю. Так вот, ой, как, да. Здорово, правда? Ну вот. И мне кажется, то ли у них смена состава, ну, креативщиков вот этой вот команды происходит. То ли выдохлись действительно, что-то как-то у них похоже в этом смысле, или, я не знаю, ну, у меня и ощущение. А вот как вы оцените? Просто тоже интересно.
5: Это, внутри. Любопытное наблюдение. Я вот сейчас, пока вы это говорили, решил тоже так вот посмотреть, да, в прошлое, например, в истории с Советским Союзом. Как будто в эпоху Советского Союза, наоборот, да, там пытались через какую-то, через культуру, через любовь, наоборот, пытались рассказать, что вот, вот там, если этот падет этот злобный коммунизм и это жуткое советское государство, вот тогда-то мы с вами как бы вместе-то все и заживем. И вы так-то одни из нас, в принципе, может быть, даже будете, конечно, не на равных, но не на равных не умалчивали, да, а так говорили. Сейчас как будто, да, прям это заявляют в открытую, но давайте отдадим им за это должное и скажем спасибо за то, что они об этом, обо всем говорят в открытую. Очень честные люди в нынешней администрации Соединенных Штатов Америки президента, особенно президент, он вообще лепит все, как у него есть в голове напрямую. Европейцы, в принципе, тоже очень часто говорят в открытую. Точно абсолютно пиарщики, аналитики и так далее уже не те. Ну, может быть, это еще и связано просто с особенностями нашего времени. Вот все эти, в том числе соцсети, как-то нас настроили на такой лад, что все должны всем друг с другом делиться. Вот такой вот какой-то мир неприкрытый абсолютно. Не осталось ничего личного. Все должно быть в открытую. Не знаю, но это интересная мысль. Вот об этом тоже обязательно поразмышляю. Это была программа «Отбой». У нас сейчас будет рубрика «Русские женщины». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами на этом прощаюсь. Всем счастливо.
11: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
12: «Красный конь» с картины Кузьмы Петрова-Водкина где только не проходил. Полотно побывало на выставках в шведской Мальме, в Нью-Йорке, а сейчас находится в Третьяковской галерее на Крымском валу. Но у российского зрителя не было бы возможности увидеть купание «Красного коня» без одной женщины, коллекционера русского искусства Казимиры Басевич. Она появилась на свет в 1898 году в Иркутске. Она родилась в семье ссыльных поляков. Также известно, что гимназию тогда еще Казимира Романовская окончила в Харбине, а в 1917 году поступила на московские высшие женские курсы. Она училась на историко-филологическом факультете. В Москве Басевич выходит замуж за зоолога и будущего директора зоологического музея МГУ Сергея Турова. Вместе с ним она едет на родину, где оканчивает Иркутский университет в 1924 году. Брак с первым мужем распался, после чего девушка снова выходит замуж. В этот раз за ученого гидротехника Акима Басевича. Через несколько лет семья переехала в Ленинград. Во время блокады Басевич жила в эвакуации в Ташкенте, где начала преподавать географию. Известно, что она собирала произведения искусства с 40-х годов 20 века. С чего именно началась история ее коллекции, неизвестно. Басевич упоминала, что увлекалась искусством с юности. Сама коллекционер отмечала, что приобретала полотна путем ограничений и лишений. Не исключено, что в этом подсобили доходы мужа. Позднее Казимира Константиновна уехала в Ленинград, вышла замуж, супруг ее стал профессором, и она продолжала свое любимое дело – коллекционирование произведений русских художников начала 20 века. Везде и всюду, в комиссионных магазинах, у коллекционеров, у нуждающихся престарелых людей, приобретала она картины и стала таким образом обладательницей большой коллекции, отмечал Фатьянов. Басевич приобретала работы русских мастеров. Среди них Константин Коровин, Николай Рерих, Михаил Врубель, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Виктор Борисов Мусатов, Борис Кустодиев, Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян и другие. Сохранились фотографии интерьера квартиры коллекционера, где, как писал искусствовед Александр Каменский, пылая яростным алым цветом, висело полотно «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина. Каменский также упоминает, что в 1914 году художник участвовал с этой работой в Балтийской выставке в Швеции. Но началась Первая мировая война, в России революция и гражданская война. Все это время картина находилась за границей, а на ее возвращении настояла вдова Петрова-Водкина Мария Федоровна.
13: В 1950 году картины художника вернулись из Швеции в Россию. Музеи отказались принимать в собрание купание красного коня. Тогда у Марии Федоровны купила полотно Казимира Басевич. Коллекционер не использовала картины для обогащения. Известен любопытный случай дарения произведения искусства Иркутскому музею от Басевич. Бывший директор учреждения писал, что коллекционер пообещала передать в собрание 2-3 вещи, но при выполнении затейливого требования. Она поставила лукавое условие. Если я отгадаю название работ, просматриваемых на стенах соседней комнаты, то она их подарит музею. Таким образом, Алексей Фатьянов узнал картину Аркадия Рылова, пейзаж, выполненный темперой кисти Зинаиды Серебряковой, и полотно Сергея Колесникова «Стирка белья». Еще в коллекцию Иркутскому музею отправился этюд Николая Андреева «Река Ушаковка вблизи Иркутска». Также в 1961 году Басевич подарила несколько произведений Третьяковской галереи. Среди них было и легендарное полотно Петрова-Водкина. Родственница коллекционера предполагала, что такое спонтанное решение было следствием эмоционального подъема после полета Юрия Гагарина в космос.

0: монастырь скульптуры и более 200 предметов декоративно-прикладного искусства. Бывший директор Третьяковской галереи Дельфира Трегулова оценила вклад Басевич такими словами. «У нее был какой-то внутренний дар выбирать действительно выдающиеся произведения искусства своих современников. Конечно, самым главным приобретением Казимиры Константиновны была знаковая для всего русского искусства начала XX века и, позволю себе сказать, для развития мирового искусства картина Петрова-Водкина «Купание красного коня».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска приступили к планомерному уничтожению АЗС на Украине. Речь об автозаправочных станциях, расположенных на стратегически важном транспортном направлении для ВСУ между Киевом и Черниговым. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, факт нанесения ударов по объектам топливной инфраструктуры активно подтверждают и украинские СМИ. Автозаправочные комплексы на данном маршруте использовались для снабжения военных формирований Украины. В ВСУ не удалось заманить жителей Энергодара на заминированный маршрут. Провокация Киева, направленная на создание паники и массовый выезд населения из города-спутника ЗАЭС, провалилась. Об этом ТАСС заявила директор станции по коммуникациям Евгения Яшина. По данным оперативных служб по региону, украинские военные на протяжении недели использовали ночные беспилотники со звуковыми ретрансляторами. Через них распространялись ложные сообщения о необходимости срочной эвакуации граждан по безопасному зеленому коридору, который должен был действовать ежедневно с 5 часов до 11 утра. Одновременно с этим украинская сторона провела дистанционное минирование дорожного полотна на указанном маршруте. Все это направлено на то, чтобы посеять страх и дестабилизировать ситуацию, подытожила Яшина. Кладбище советских воинов в Нидерландах закрыли из-за акта вандализма. Ограничения введены на неопределенный срок для проведения оперативно-следственных мероприятий. Группа неизвестных лиц осквернила 150 захоронений мемориального комплекса «Советское поле славы», расположенного недалеко от города Лезден, сообщили в пресс-службе одноименного фонда. По словам его директора Ремка Рейдинга, местная полиция начала расследование. Мемориальный комплекс «Советское поле славы» под Лезденом имеет статус исторического памятника. Он был официально открыт 18 ноября 1948 года, пишет РИА Новости. На его территории покоятся останки 865 советских военнослужащих, которые погибли в Нидерландах в годы Второй мировой войны. Задымление на крыше трамвая временно заблокировало 4 маршрута в Москве. Инцидент произошел в районе остановки метро «Сокольники», сообщили в столичном Дептрансе. На участке фиксировались временные задержки трамвайных маршрутов Т1, 4, 7 и 43. Предварительно возгорание было вызвано неисправностью элементов бортовой проводки. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Аварийные службы оперативно отреагировали на внештатную ситуацию. Неисправный вагон был отбуксирован с путей, после чего движение транспорта по Русаковской улице возобновилось в штатном режиме. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 30 копеек, доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. И о погоде в Москве плюс 28, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.

0: Старого. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наш вечерний выпуск. Как я анонсировал, у нас в гостях никто иной, Грег Вайнер. Долетел, добрался, можно сказать...
3: Welcome back.
2: Welcome back, да, Грег, привет.
3: Привет, дорогой, привет, привет, уважаемые радиослушатели.
2: Да, уважаемые радиослушатели, я вам обещал, буду брать максимальное количество звонков. СМС-портал 925-888-8948, Телеграм говорит МСК, прямой эфир 495-73-73-94-8, Телеграм-канал радио говорит МСК, Ютуб-канал у нас работает, да? Работают вроде бы. Но лучше всего нас на Максе, смотрите, иконка есть у нас, в Дзене мы, ВКонтакте мы, в общем, везде. Но, как всегда, уважаемые радиослушатели, ничто не заменит прямой живой эфир.
3: А я тебе два раза звонил, между прочим, ты ни разу не ответил.
2: А радиослушатели... А я на тебя обиделся, да. Ты это прекрасно знаешь, потому что ты игнорируешь вопрос, который волнует наших уважаемых радиослушателей.
3: Этого не будет.
2: Грег, Америка собирается с нами воевать. На чьей стороне? Ты понимаешь, что твое участие решит исход битвы, можно сказать. На чьей стороне ты будешь?
3: В 80-м году, на стороне, когда я уезжал, мне выдавали характеристику.
2: То есть 46 лет тому назад.
3: Да, и меня точно так же спрашивали, если мы начнем воевать с Израилем.
2: С Израилем начнем?
3: Ну, это в 80-м году.
2: Да.
3: На чьей стороне ты будешь?
2: Знаешь, по-моему, даже в 80-м году мы не собирались воевать с Израилем.
3: Но
2: мы как-то постоянно...
3: Учтивые члены месткома.
2: После 45-го года мы как-то на Америку настроились. И что, какой был твой ответ?
3: А я ушел от ответа.
2: Ты ушел от ответа, Грег. Но ты видишь, 46 лет спустя вопрос остается, догнал, и на него надо...
3: Догнал
2: тебя абсолютно. Что будешь делать, Грег?
3: Не будет войны никакой.
2: Нет, война — это, так сказать,
3: не
2: вопрос.
3: Будет, не как, будет.
2: Ну, кто тебе это сказал?
3: Я сам.
2: Ну, тебе говорят совершенно конкретно. Эскалация для деэскалации.
3: А нет смысла.
2: Какой смысл?
3: В войне,
2: а какой
3: никакой. Понимаешь, когда нищая Украина воюет и на этой своей нищете зарабатывает деньги, наваривает, так сказать, и так далее, это понятно, когда нищая. Но когда сытая, накачанная, толстая, заплывшая жиром Европа никогда в жизни не пойдет
2: Европа,
3: воевать.
2: Европа, ладно, Америка.
3: Она такая же, толстая и жирная.
2: Толстая и жирная, да.
3: Даже а ты не видел? А ты не видел? Ты не помнишь? Какие-то девушки.
2: 90-е годы я помню прекрасно.
3: Какие девушки ходят.
2: Это да.
3: Молодые люди.
2: Это да. Особенно вид сзади, это просто что-то страшное.
3: Война исключена, абсолютно исключена.
2: Ой, Грег, я бы так не зарекался.
3: А тем более человек, который написал книгу «Let's make a deal».
2: Нет, Грег, неубедительно. Вот посмотри, что происходит. Сейчас New York Times опубликовала. С начала года, знаешь, сколько застрелили уже иммиграционные службы человек?
3: Пару десятков.
2: 21, совершенно верно. 20, в том числе граждан Америки щелкают, как это.
3: Вредная профессия.
2: Вредная профессия у кого?
3: У товарищей, кто проверяет, где другие.
2: И поэтому они убивают людей, да? Ой, Грег, слушай, не могу понять, все-таки, я не знаю, вот после встречи с НАТО, у тебя какое вообще впечатление такое?
3: Ну, ты говоришь, войны не было. После НАТО?
2: Да, после встречи, так называемого.
3: Страны НАТО, страны Евросоюза вкладываются, огромные, новые трудопроводы, новые инвестиции, все в экономику, потому что сама экономика не в очень хорошем проходе находится. Поэтому надо поднимать экономику, нужны рабочие места.
2: Поэтому Трамп попросил дополнительно 350 миллиардов для оборонного бюджета?
3: Да потому что это принесет 200 тысяч рабочих мест Америки.
2: Это не исправит железные дороги, мосты и все, что с этим связано.
3: Это ты так считаешь?
2: Нет, это не я так считаю. Посмотри,
3: а Трамп
2: что
3: считает по-другому.
2: Поезда у вас там падают, я не знаю.
3: Поезда антикварные.
2: Нет, это понятно, что антикварные. Да. На них все-таки надо.
3: Я на них ездил.
2: Да. Посмотри, там у нас кукурузный полис опрокинулся, там кукурузный дождь уже на ноне.
3: Никто воевать не хочет и не будет. Абсолютно.
2: Грег, был, помнишь такой фильм? «Никто не хотел умирать».
3: Журкевич.
2: Да. Никто не хотел, и тем не менее все умерли.
3: Ну, они уже пожилые.
2: Нет, они не пожилые.
3: С Бенюэнсом я успел пообщаться.
2: Ты от темы-то не уходи, Грег. Грег,
3: войны не будет, инвестиции идут в ВПК. ВПК.
2: Если ВПК
3: это единственная форма, когда вытащить европейскую экономику.
2: Если в ВПК идут инвестиции, то значит для чего? Почему идут не в другое место?
3: А потому что куда вкладывать-то? Все остальное американцами захвачено.
2: А как насчет того, чтобы немножко посоревноваться с китайцами в технологиях, по которым китайцы вас уже, как говорится, нагрели, обогнали еще раз?
3: Нет смысла.
2: Тоже смысла
3: нет. Китайцы уже обогнали.
2: А, уже обогнали, значит... Ну, значит, я так понял, что вы с преимуществом Китая и с его достижениями будете бороться тоже так, своеобразно.
3: Будем своеобразно.
2: Своеобразно, да?
3: Будем бороться.
2: Наращивая военные бюджеты.
3: Военный бюджет, ВПК, зарплаты.
2: Трампа продавили, как думаешь?
3: Я думаю, что... Мы все прекрасно знаем, что 3 ноября выборы. Все прекрасно знают, что популярно у электората. Трамп спит и видит хоть как-то сохранить Сенат. И минимально проиграть Конгресс. Поэтому он идет навстречу тому, что популярно американскому электорату.
2: Это начало войны.
3: Украина и Зеленский – это 60% рейтинга. Поэтому Трамп разворачивается в их сторону и дает понять, что Зеленского симпатизирует. Но я думаю, что после 3 ноября, когда выборы пройдут, на следующий день ситуация изменится абсолютно кардинально. Трамп идет навстречу электорату, ему нужны голоса.
2: А почему такой рейтинг сейчас? А почему сейчас Зеленский набирает? Что произошло?
3: Это последние несколько лет.
2: Несколько лет.
3: 60% держит все время.
2: То есть, значит, информационно американцам дали понять, что Украина выигрывает. Я так понимаю.
3: Информационно российского информационного лобби в Соединенных Штатах нет.
2: Это точно. О чем мы говорим, уже бог знает сколько времени.
3: За счет этого его нет, просто голоса нет.
2: Абсолютно надутые фигуры, они, так сказать, там они работают. Там.
3: Есть израильское лобби, есть там европейское лобби, но российское лобби просто нет. Некому. Нет ни одной организации, которая могла бы поднять свой голос за поддержку российского.
2: Те организации, которые себя причисляли как бы к российским, допустим, дворянское, так называемое, ну, раньше это было собрание, сейчас это сборище, которое тоже, так сказать, выступило с откровенно русофобскими заявлениями в Нью-Йорке. Да?
3: Абсолютно несерьезно.
2: Нет, я тебе говорю, что даже
3: я предлагал в свое время открыть сеть государственных этих библиотек. На базе библиотеки Ельцина, президентской библиотеки, открыть библиотеки в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке и Вашингтоне. Это были бы точки опоры. Но, да. К сожалению, меня никто не услышал.
2: Ну, тебя и сейчас никто не услышит, к сожалению.
3: Ну, ты меня слышишь?
2: Нет, я-то тебя слышу. И мы даже что-то пытаемся здесь говорить. Но, так, давай возьмем. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте.
2: Здрасте.
4: Грег, вот Рафаэль упомянул про эти поезда, я тоже сегодня смотрел по телевизору, там в Ричмонде там поезд, да, и там мост какой-то совсем, так сказать, древний, и рабочие устранили это неисправно, досками что-то, дырки заколотили, и все.
2: Ну
4: вот,
2: да.
4: Вот меня интересует, я сам по этому маршруту когда-то ездил, кстати, вот как вообще там люди себя чувствуют, то есть, мне кажется, какая-то глобальная деменция вообще, вот,
3: я вам должен открыть страшную тайну. Хотите?
4: Ну, давайте я доскажу, вот, uh-huh. Так что вот все эти факты, и в частности то, что Трампа чуть не пристрелили, это не по злому умыслу, это именно из-за доменции, сказать, в органах безопасности. Но вот как вы все объясняете это? Это действительно
3: страна, сказать, страшная тайна в том, что Amtrak, железные дороги Соединенных Штатов, принадлежат Конгрессу Соединенных Штатов.
2: А грузовые?
3: И грузовые есть частные.
2: Не, они почти все почти, частные.
3: Да. А вот Amtrak это то, что то, чем командует Конгресс.
2: Все, чем там командует грузовые, Конгресс. Грузовые сходят с поезда. Там никто не инвестирует в
3: инфраструктуру. А пассажирские в каком состоянии?
2: Ну, это я, например, пару раз, да.
3: Ты катался из Нью-Йорка в Вашингтон на этом поезде?
2: Да, из Нью-Йорка в Вашингтон я катался, а еще я иногда
3: облезлые сиденья.
2: Абсолютно. Это ужас был даже в 90-е. Я уже не говорю об этих коммютер-трейн, эти электрички, которые до Хабокина шли.
3: Которые до Пенсильвании, до Нью-Йорка, до Филадельфии, что ходят.
2: Да, это тоже, как говорится, это 19 век, это совершенно точно. Но опять вопрос-то, ведь я так понимаю, что смысл вопроса нашего уважаемого радиослушателя – почему туда не инвестируется?
3: Это надо договариваться республиканцам и демократам. Надо просчитывать ситуацию по штатам.
2: Все, уже можно дальше не продолжать. Договариваться республиканцам и демократам, это уже все понятно. Это все равно, что, знаешь, как говорится, Троцкому большевики с меньшевиками договариваются.
3: Да,
2: то же самое было, да, в первый, второй. Ой, господи. Да, слушаю вас.
5: Здравствуйте, Рафаэль и Грег.
2: Здравствуйте.
5: Олег.
2: Да, Олег.
5: Да, вот, знаете, все-таки на этой встрече, последней натовской встрече, наверное, Трамп больше действительно как-то риторически поддержал Украину вместе со всеми. Я так понимаю, ни денег, вот эти бешеные миллиарды, ни реальных патриотов ракет он давать им не собирается. Наверное, действительно, это для, может быть, для внутренней политики. Но вот... А главная проблема, наверное, да, это все-таки не в Трампе, а в том, что мы, так сказать, ну, наш сценарий достаточно мягкий по отношению к этим пресловутым главарям у прохунты. Ну, потому что, ну, представим себе, вот США при Трампе вела бы войну не с Ираном, а с этой злосчастной Украиной. Наверное, бы уже половина...
2: Уже бы Киев был бы расколошматен от и до
3: просто. Его бы просто не было.
2: Его бы просто бы не было. Совершенно. Да. Спасибо вам за звонок. Уважаемый радиослушатель, я вот хочу обратить ваше внимание. Сейчас началась очередная война бомбежек Америки. Какие цели? Что они бомбят?
3: Бомбежек Ирана ты имеешь?
2: А?
3: Бомбежек Америки,
2: Америки, Иран. Да, бомбежки Ирана, да. Сегодня у них, ну не Югославию, Югославию уже отбомбили. Да, вот, Иран. Мосты, вся инфраструктура, которая есть... Абсолютно. То есть то, что мы не делаем, американцы, которые нас призывают там каким-то гуманным еще там что-то вещам, они это калашматят совершенно конкретно. Потому
3: что Иран — это зло.
2: А, это правильные бомбы, как всегда. Да, я забыл. Слушай, просто время после серии прошло.
3: Да.
2: Да, вот
3: Масул. Ты две чашки кофе выпил и забыл.
2: Да? Ты думаешь из-за этого?
3: Да. Иран — это зло, это мировое зло. О чем Трамп недавно сказал, конечно.
2: Ну что, Трампа закажут?
3: Уже, я думаю, уже там список желающих. Там, ну, ты видел на похоронах этого?
2: 40 миллионов, это же просто...
3: Да, ты видел надпись?
2: Да, we will kill Trump.
3: Да?
2: Мы убьем Трампа, да. Да. Но это, как ты думаешь, это реально? Учитывая, как служба безопасности работает, то там это, по-моему, не так сложно будет сделать.
3: Единственное,
2: что... Он даже самолет поменял с перепугу.
3: На всякий случай, а случай всякий.
2: Там же есть отстреливающие эти просто ракеты, а на новом нет. Эти, ну, световые ракеты, которые должны, по идее, уводить.
3: Я думаю, сейчас Моссад будет охранять Трампа.
2: Тогда точно грохнут. Тогда точно грохнут. Да, слушаю вас.
6: Добрый вечер.
2: Добрый
6: ведущий и гость. Сергей, Москва.
2: Да, Сергей.
6: Хотелось бы узнать у Грега, скажите, а вот ну, в крупных городах Соединенных Штатов, вот почему вот не развит вот, вот такой улучшайзинг, как в Москве, допустим, вот, то есть, ну, вот стройки, подряды, ремонты, реновации и так далее, это что, ну, невыгодно или, ну, чем это объяснить? То есть там какие-то ограничения есть?
3: Спасибо. Ну, я вам такую страшную тайну на примере постройки одной станции метро на Ист-Сайде, которая после 30 лет была успешно построена.
2: Ист-Сайд — это район Нью-Йорка.
3: Угу. Суды из этих 30 лет шли лет 25.
2: А 5 лет строили?
3: Да, строили 5, даже меньше, года 3, наверное. Там сплошные суды. Суды, кто-то не согласен, кто-то не так поехал. Пока все суды не пройдут, муниципальные, городские, штатные, федеральные, ни одна станция метро построена не будет. Это вопрос огромного количества юридической закавыки.
2: Естественно, исключение составляет станция метро Сан-Франциско. Станция, которая была построена около офиса, который выкупил себе до строительства этой станции. Муж очень-очень-очень честный и порядочный конгрессвумен по имени Нэнси Пелоси.
3: Да ладно?
2: Да-да-да-да-да. Которая, собственно говоря, и увела туда эту ветку, чтобы построить рядом с офисным центром ее мужа. Вот. Было очень быстро построено, без всяких особых согласований. Все были за, никто с Нэнси Пелоси не спорил.
3: Тем более она была спикером Конгресса в то время.
2: Безусловно. А цена на недвижимость только за первый год, сейчас я не знаю, да, наверное, больше, взлетела в 5 раз моментально, когда станция метро это была построена.
3: Это рыночные отношения.
2: Но коррупшн, но криминалити. Ты же понимаешь.
3: Какие коррупшн, криминалити? Она даже не знает таких слов.
2: Конечно.
3: Честнейшая женщина.
2: Это же, слушай, я же все время забываю, Иран это зло, а Америка это добро. А если в Америке взятки берут откаты, это как называется?
3: Это by mistake, это ошибочно. Человек не знал, что это плохо, ему не объяснили,
2: да.
3: И поэтому он взял.
2: И вообще это подстава, и это происки России.
3: Это рука Москвы?
2: Это рука Москвы была,
3: взятка, да. В Америке это рука Москвы.
2: Russian gate, правильно, да. Все, да. Ну, понятно. Да, слушаю вас.
7: Да, добрый вечер, Рафаэль, и ваш гость,
2: да. Да.
7: Вот я хотел бы поправить вашего гостя, он сказал, что Иран это зло. А на мой взгляд, что вот его страна, США, раковая опухоль на нашей планете, сколько зла принесла эта страна многим народам. Посмотрите, что вы делаете.
3: Вы знаете, я пошутил.
2: Это была шутка. Грег, не перебивайте. Алло. Да, пожалуйста, говорите. Ну все уже, ну что ж ты перебиваешь?
3: Ну человек не понимает, что юмор не чувствует.
2: Ну и чувство юмора еще обязательно должно звонить с чувством
3: юмора. Ну зачем же поливать то, чего не было сказано? Ну.
2: Ты потом можешь ответить, не надо перебивать радиослушателей.
3: Нехорошо передергивать.
2: Так, да ничего страшного, а то вы не передергиваете.
3: Нет.
2: Ничего. Отвечай давай, так сказать, что у вас, сколько зла вы натворили?
3: Америка творит только добро.
2: Это понятно.
3: Самая добрая, самая хорошая страна в мире. Вот смотри, Венесуэле. Сейчас что произошло? Было землетрясение.
2: Так.
3: 150 миллионов долларов подарили Венесуэле, подарили. 1000 военных отправили. Налоги, санкции сняли с Венесуэлы до 31 октября, сняли.
2: Но это почему до 31 октября?
3: Все роскошно, все замечательно.
2: После этого что-то планируете?
3: После этого будет следующее землетрясение.
2: Ясно. То есть, если я тебя правильно понял, Грег, это помощь, которая оказана. Я согласен, да, действительно оказана помощь. Кстати, не только они, и другие страны, Китай помогал.
3: Разве?
2: Да, то есть я тебе... И вот то, что там самые большие в мире разведанные запасы нефти, это никакого значения не имеет для Америки.
3: Это совпадение.
2: А тебе не кажется, что за 150 миллионов долларов и 1000 солдат, они хотят купить эти миллиарды, сотни миллиардов баррелей нефти, которые там находятся?
3: Они не хотят купить, они хотят контролировать эту добычу,
2: все понятно, да.
3: Ну ничего, еще впереди Куба,
2: да,
3: еще кубинские.
2: Глаза добрые, глаза дядюшки Сэма, который помогает.
3: В Колумбии,
2: слушай, например. Я вспоминаю, мне это вот добрые глаза, что напоминает? Мне это напоминает газету, которую выпустили, помнишь, во время американо-испанской войны за Кубу, там солдат американский наклонился, это был фотомонтаж такой, убитой якобы девочкой, которую испанцы убили. Это, собственно говоря, послужило потом поводом для аннексии Кубы, а заодно и Филиппины они, так сказать, оторвали. Вот мне кажется, это из этой категории.
3: Когда собака виляет хвостом.
2: Ну да, это, в принципе, вот из этой же все категории идет. Это, да, вообще что-то неописуемое, конечно, да. Это точно совершенно. Так, ну что, давай возьмем. Да, слушаю вас.
8: Ой, здорово, Рафаэль и Грег, любимые мои друзья.
2: О, Господи.
8: Не виделся с вами 3 недели.
2: И что вы говорите? Попали где же...
8: Эфира. Будьте аккуратны, желаю вам удачи, мирного неба над головой и здоровья.
2: Ясно, спасибо большое.
3: Но пасаран.
2: Такие тебе нравятся, да, значит, да?
3: Но пасаран,
2: рот-рот. Вот в этом вся твоя американская...
3: Не, ну я понимаю, если бы я это говорил, но я же шутил.
2: Значит, послушай меня. радиослушатель, любой радиослушатель, любой, имеет право на тень, на долю своего сомнения. Понимаешь? Ты пошутил, твою шутку, может быть, человек не понял. Ну, что такого? Что ты так реагируешь?
3: Ну, это вот так, такие обидные слова говоришь.
2: Да ладно, обидные.
3: Америка — рак человечества. А как это можно так говорить?
2: Ну, хорошо, Америка — опухоль.
3: Любой рак и опухоль оперируются.
2: А что ты так думаешь? Может быть, он имел в виду рак? Так сказать,
3: он хотел этого предложить операцию?
2: Я говорю, что...
3: По удалению рака и опухоли?
2: Грег, перестань перебивать. Я тебе просто говорю. Ты что думаешь? Может быть, он имел в виду рак? Это вот этого членистоногого, который ползает. Что ты так реагируешь? На варе шапка горит, что ли? Ну, так оно, может быть, и есть. Так, слушай, ты знаешь, да, что сейчас происходит? Судилище над Чарльзом Кирком, убийца. Признал он вину. Да?
3: И что делать?
2: А?
3: И что делать?
2: Нет, что делать, я не знаю, твои прогнозы. Дадут пожизненно, расстреляют, повесят.
3: Я думаю, голову. Что гуманное американское правосудие и хорошая команда адвокатов, которая спонсируется наверняка мощными либеральными деньгами, найдет возможность смягчения приговора.
2: До какой степени?
3: Ну, я думаю, лет 20 получится, потом выйдет через лет 7-8 по амнистии.
2: Ты знаешь, я вот то, что ты сейчас сказал, это серьезно. Посмотри, что получилось. Дело в том, что я смотрел заседание этого. Защита этого негодяя, она потребовала показать... А там была Эрика Кёрк, соответственно, вдова. Ну и, соответственно, близкие люди там были. Дочери не было, там детей не было, но взрослые все были там. И они настояли, чтобы показали кадры убийства, момент убийства.
3: Оле.
2: Я смотрел, значит, на эти кадры. Эрика, значит, она выбежала просто в истерике, выбежала оттуда, просто не могла смотреть на это. Но я вот тебе говорю, что это ты сейчас вот сказал, что там будут адвокаты, то что это там действительно за этим негодяем стоят достаточно серьезные люди.
3: Конечно.
2: Так что это был все-таки заказ?
3: Я думаю, что это был заказ раз, и что за ним, и что его будут отмазывать два, и отмазывать будет очень жестко. И как мы знаем, если вот позиция защиты такая, что права убийцы и права жертвы...
2: Что уже становится нормой в Америке, согласись. Ну,
3: одинаковые. Ты человек, и я человек, да, права не могут быть нарушены. Вот он с ненарушенными правами там сидит и отбивается. И вся защита на этом... Да не, ну я думаю, что он, если 20 лет он получит, я буду сильно, честно говоря, удивлен, может быть, лет 10 получит.
2: То есть вот так даже?
3: Не-не-не, я не думаю. Учитывая настроение нынешнее, это левую либеральную политику, это американский социализм, нескончаемость.
2: Они сейчас разыгрывают, помимо этого, разыгрываются еще вот какая карта. Дело в том, что он себя, значит, я уж не знаю, позиционирует как гомосексуалист. У него там любовник какой-то молодой появился, непонятной наружности, непонятного гендера. И, значит, они сейчас это говорят о том, что Чарли Кирк оскорбил его чувства. Он там какой-то там третий, 28-й какой-то пол. И вот, значит, то есть фактически получается. Я, кстати, не удивлюсь, если действительно ему дадут лет 10, он лет 5 отсидит. Потому что это считается спровоцированное убийство.
3: Как бы не оправдали.
2: Вот, я,
3: суд
2: вот,
3: присяжных. Кстати, там да. Еще присяжных могут подобрать правильно.
2: Как О.Джей Симпсону, помнишь,
3: да,
2: подобрали?
3: Да.
2: Так он, мужик ушел
3: просто. И если у него нескончаемый финансовый поток и поддержка адвокатов.
2: Абсолютно. Работают лучшие фирмы, это просто что-то.
3: Ну вот.
2: Причем от него там чуть ли не родители уже отказались, а там просто поддержка идет, ну...
3: Так что нелимитированные финансовые адвокатские возможности могут делать все, если вспомним того же О.Джей Симпсона еще раз.
2: Да.
3: Который просто убил.
2: Да.
3: И
2: да.
3: Всем это было ясно и понятно.
2: Ясно. Ты знаешь, что... давай вот мы сейчас на затравку я тебе дам вопрос. Ты знаешь, Трамп не подписал закон о доступном жилье.
3: Да.
2: Это фактически прямой вызов, ну, Мамдани и, соответственно, вот всему этому леворадикальному, как говорится, обществу. Да? Как ты думаешь, на Нью-Йорке это как скажется? Ты же знаешь, что оттуда уже...
3: Народ бежит оттуда.
2: Сбежали, да, оттуда, да. Во Флориде в несколько раз поднялись цены на жилье. Да,
3: все врачи истерии поднялись сразу несколько раз цены.
2: Ну, да.
3: Нью-Йорк, Трамп не может такой закон подписать, потому что это ему серпом по одному месту. Он же девелопер.
2: Да.
3: У него 90% денег вложено в недвижимость, и вдруг в его недвижимость понесут вот этих ребят,
2: которые ничего не платят.
3: Которые жили рядом с недвижимостью, а сейчас они окажутся внутри. Не, ну это колоссальная проблема, конечно. Колоссальная недвижимость — это проблема страшная. То есть цены на аренду в манхэттенских квартирах, бруклинских квартирах, квинсовских квартирах и так далее, они просто зашкаливают. То есть студию дешевле, чем $3000 в месяц арендовать в
2: Манхэттене. Это еще без обслуживания.
3: Без обслуживания.
2: Потому что обслуживание там тоже будет 1000 или 1500.
3: Да.
2: Это да. Нет, это вообще это что-то неописуемое, потому что по сравнению с тем, что... Ну, я даже не хочу сравнивать, потому что если сравнивать там с тем, что было 10-15 лет тому назад, ну, это просто уже за предел. Ну, значит, что, социалистическая революция грядет,
3: товарищи? Она в опасности.
2: Она в опасности, думаешь? Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим.
3: Социалистически говорится в опасности каждый.
2: Кстати, поговорим по поводу социализма. Я сегодня начал этот разговор. Уж очень популярны становятся эти идеи.
3: Народ устал.
2: Народ устал, но народ не устал от новостей, которые звучат на радиостанции «Говорит Москва». Давай, Грег, вместе послушаем и подумаем.
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 4,8.
9: 20:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Лихачев заявил об 11-дневном запасе топлива на Запорожской АЭС. Цифры гендиректор госкорпорации «Росатом» привел по итогам консультации с делегацией МАГАТЭ. По его словам, текущий резерв составляет около 50% от целевого объема. Алексей Лихачев подчеркнул необходимость максимально заполнить резервуары для создания надежной подушки безопасности на случай полной изоляции объекта. Вопрос энергетической независимости крупнейшей в Европе атомной станции стал вторым по значимости пунктом повестки на встрече с Рафаэлем Гросси. Лихачев уточнил, что с начала конфликта ЗАЭС уже 21 раз вынужденно переходила на автономное питание из-за критических повреждений внешних электросетей. Дональд Трамп приказал нанести беспрецедентный удар по Ирану в случае покушения на свою жизнь. Президент США назвал себя целью номер один. Он признался, что отдал приказ американским вооруженным силам в случае своего убийства стереть с лица земли ключевые объекты Исламской Республики. Об этом глава Белого дома рассказал «Нью-Йорк-Пост», комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что на текущей неделе разведка Израиля официально предупредила Вашингтон о новом заговоре Тегерана с целью физического устранения американского президента. Дональд Трамп отметил, что в этих данных нет ничего принципиально нового. По его словам, он давно у Ирана в списке целей. Президент Сербии собирается подать в отставку после назначения парламентских выборов. «Потихоньку выношу вещи», признался Александр Вучич в эфире телеканала «Пинк». Еще в конце июня сербский политик предупреждал, что покинет пост главы государства через несколько недель. Тогда же он пообещал помочь правящей сербской прогрессивной партии победить на выборах со списком под названием «Объединенная Сербия». Как сообщил председатель сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, в партии ожидают, что Вучич возглавит список и станет кандидатом на пост премьер-министра страны. Борис Надеждин признан иностранным агентом. Российский политик включен в реестр за распространение недостоверной информации о решениях органов власти, проводимой ими политики и об избирательной системе России, согласно сообщению Минюста. Основанием для принятия такого решения также стало участие Надеждина в создании и распространении материалов иностранных агентов. Ему вменяются и призывы к участию в несогласованных массовых мероприятиях, митингах и пикетах. Кроме того, в список иноагентов попали предприниматель Тимофей Рогожин, журналистка Екатерина Воропай и объединение «Штаб кандидатов». О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 27, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8.
10: Реклама.
11: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
12: Я все знаю! Ты убил его!
11: Нет, Люк. Я...
13: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
14: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
18: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
19: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
20: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
16: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Америка Лайт» с американским журналистом Грегом Вайнером. Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Спорим, я надеюсь, с пользой для нашего общего дела. Так, Грег Вайнер так и не ответил на вопрос, за кого он будет воевать. Но я вам могу сказать, уважаемые радиослушатели, за кого будет Грег, не знаю. Но то, что он будет не против России, это уж точно.
3: Это 100%.
2: Я думаю, что Грег найдет какой-то ход. У него неожиданно будет командировка куда-нибудь в Австралию, да?
3: Да, или... в Венгрию достать.
2: В Венгрию опять, да. В общем, как говорится, есть способы, так сказать, применить свои таланты. Ну и потом, как я вам говорил, Грег наш человек. Человек, что называется. Грег, ну что, поздравляю. В Палм-Бич, когда полетишь, обязательно возьми, так сказать, с собой побольше всего, особенно это, потому что будет памятная фотография.
3: Можно в каждом аэропорту сейчас открыть молельню?
2: На кого?
3: Для Трампа. Сашо помолился? Трампа?
2: Нет, пока только переименовываем аэропорты. Уважаемые радиослушатели, аэропорт Палм-Бич, это, ну, нельзя сказать, что это очень крупный аэропорт, городишко небольшое, но, тем не менее, недалеко от Мар-а-Ларго, назван официально в честь Дональда Трампа.
3: Но он между Форт-Роттердейлом и Майами.
2: Да, ну, тем не менее, да, он не международный, по-моему.
3: Международный.
2: Международный Палм-Бич, а ну тогда вообще замечательно. Так что вот у нас вот такие вот дела.
3: Флорида, кстати, единственный штат Соединенных Штатов, где есть 12 международных аэропортов. 12.
2: Ну, курортная зона, господи, да. Что хочешь. Конечно, да. Давай возьмем. Слушаю вас.
7: А, да, здравствуйте еще раз, Рафаэль и уважаемый Грег. Это вот Константин позвонил, вы меня перебили, Грег. Я не договорил.
3: Извините. Можете?
2: Он больше не будет.
7: Да, я хотел бы поздравить вот лично вас с 4 июля. У вас праздник был.
3: Спасибо.
7: И хотел пожелать вам лично всего самого хорошего, добра, здоровья. Но все-таки, извините, я скажу, что ваша страна Я хотел бы пожелать ей следующее, чтобы это было последний юбилей в ее исторической жизни, yes. И чтобы она как де-факто и как де-юре прекратила свое существование и перестала приносить зло на нашу планету.
2: Все понятно, все, спасибо, я вас понял, Грег. Ну что, Грег, вот, пожалуйста, тебе глаз народа.
3: Я не буду комментировать.
2: Нет, комментировать не надо, тем более, что тебя же поздравили с 250-летием. Да. Ну, так сказать, и все, я думаю, что это самое главное. Так что иногда не самое последнее, а наоборот, самое первое надо запоминать. Остальное это уже, как говорится, детали.
3: Ну, Америка еще весь Виссарионович Сталин закапывал в 48-м году. От доллара отказывались и отказываются, говорят, что он умер. Что Соединенные Штаты умер, что американо-центричного мира больше нет. Ну, говорить можно все. А вот посмотреть на реальность, это немножко...
2: Ну, другое. Безусловно, да, безусловно, и, конечно же, когда эти большие страны, такие как Америка, Россия, Китай, ну, мы прекрасно понимаем, спроси любого окружающих, вокруг них все недовольны. Все недовольны абсолютно, понимаешь, это естественно совершенно. Это такое, знаешь, это одиночество, как говорится, патриарх, когда ты находишься наверху. Это, конечно же, всем не угодишь никогда, но к этому надо быть готовыми. И я думаю, что тебе тоже не нужно особо обижаться, потому что, ну, это естественное состояние. Потому что к Америке всегда так относились, резко полярно. Как, кстати, в свое время и к России, и к Советскому Союзу. Так что давай это будем воспринимать как какую-то данность. Но, тем не менее, все-таки... Сейчас проходят достаточно турбулентные процессы. А Трамп объявляет борьбу с коммунизмом. Что он имеет в виду? Я сегодня говорил, что нынешние социалисты во главе с Бенни Андерсом,
3: Мамдани
2: особенно, да, они ведь апеллируют не к марксистско-ленинской традиции, а скорее к Рузвельту, потому что Рузвельта в свое время называли, Франклина Делано Рузвельта, называли социалистом, коммунистом и вешали на него всех собак, абсолютно. Скажи, пожалуйста, это что такое за ренессанс такой произошел?
3: Это предвыборная кампания, другой там ничего не вижу.
2: Не, ну они выиграют, в Сиэтле выиграли мэр, это в Нью-Йорке
3: ну,
2: мэр
3: вот
2: выиграл.
3: Ну вот это один из последних...
2: Демпартию захватили фактически.
3: Это один из последних козырей Трампа, который у него остался, это раз. Два, народ устал бороться за жизнь, народ устал платить бешеные налоги, народ устал платить за все, причем цены на все растут, растут и растут. Ну, я не знаю, рассказывал я или нет, но вот я тут сходил как-то в Манхэттене позавтракать. Угу. Вот, и я рассчитывал в 9-10 долларов вложиться, а вложился в 35. Значит, объясняю, что я съел.
2: Да, давай.
3: Я съел 2 яйца, поджаренных, угу. Тостик, сосиску, кофе с молоком, и это было 32 доллара плюс чаевые, плюс налог. Итого где-то под 40. Угу. 40 долларов позавтракать. 4000 рублей.
2: В свое время, я помню, 40 долларов мы брали.
3: 3200, точнее.
2: Да, мы брали и шли, как говорится, в хороший японский
3: можно
2: ресторан.
3: Можно было день прожить за 40 долларов.
2: Не то, что день. Можно было в ресторан на, так сказать, там, 36-й это, можно было зайти в любой ресторан.
3: Цены дикие.
2: Я помню стейк в Рузвельт, в Рокфеллер-центре. Стейк стоил 19 долларов.
3: Да.
2: Ну, стейк, ты понимаешь, да? Там
3: цены, это... конечно, совершенно феерические, космические, и растут, и растут, и растут. Ну, то же самое, как я был в Риге недавно, там ценник просто зашкаливает, как живет народ с пенсиями по 150, по 250 евро, я вообще не представляю, как они, если там и...
2: Грег, ничего, скоро освободим вас, не волнуйся.
3: Нас латышей?
2: Сейчас не нас латышей и вас, американцев, обязательно освободим. Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Рафаэль, здравствуйте, Грег.
2: Здравствуйте.
0: Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем приезжал весной отец Илона Маска? Я забыл, как его зовут. Он что, хочет купить Сибирь?
2: Так, спасибо, хорошо.
3: Понимаете, Грег, здесь есть одна загадка. Дело в том, что Илон Маск ненавидит своего отца. Просто лютой ненависть.
2: Да, у них отношения не сложились.
3: Да, а папа носит систему, что он биологический отец. В общем-то, и этого отобрать Маск у него никак не может. Но он время от времени продает свою фамилию. Видимо, кто-то из российских устроителей, там, где выступал папа Маск, вот, пригласил его. За недорого. Он прилетел за недорого, посидел, попил, получил свой гонорар видимо, который его устраивал.
2: Но ты это точно знаешь? Или ты
3: фантазия? А другого варианта нет. Зачем нужен отец Маск здесь? За ними ничего не стоит. Нет,
2: какая разница, зачем? Ты точно знаешь? Ты так говори сейчас. Ты немножко, как говорится, фильтруй тогда. Это по твоему положению. Там, ты предполагаешь.
3: Я фильтрую и предполагаю.
2: Да. Короче говоря, это непроверенная информация. За нее ответственен исключительно Грег Лайнер. Так что вот так вот. И все.
3: Ну, сказать, раньше, когда...
2: Ну, может быть. Я не...
3: Я смотрел... Много передач по отцу Маска, там, за ним ничего.
2: Грег, у меня, послушай меня, мне несколько вот моих знакомых, с которыми я 20 лет вообще они не появлялись, они сейчас вот звонят, говорят там, а вот мы хотим приехать, мы хотим посмотреть, что происходит, там, это вот в
3: таком... И у меня то же самое.
2: То же самое, но им никто не платит, понимаешь? Да. Но люди
3: особенно хотят... американские то пенсионеры, я... кто выходит на пенсию, хотят сейчас приехать в Российскую
2: Федерацию. Ну, правильно, потому что пенсионеров же не уволят, не посадят, ничего, они могут спокойно ездить туда, где им...
3: Тем более визу сейчас выдают на 3 года автоматом.
2: Ну, вот тем более тогда. Кстати, это правильно очень позиция и политика.
3: И, кстати, визу россиянам в Америку выдают на 3 года.
2: А, ну они мультивизу дают, да,
3: на 3 года. Это, да, ясно. Единственное, что я слышал, что только сегодня...
2: Только надо в посольство ехать, бог знает
3: может куда. Может быть, кто-нибудь знает, что вроде собираются вводить выездные визы. Сегодня прошу, пожалуйста,
2: слушай,
3: в России, что ты...
2: Я тебя умоляю.
3: Как раньше в Советском Союзе.
2: Говорит, я тебя умоляю. Вводи там это что-то. Кто тебе такую глупость сказал?
3: Интернет.
2: Да. Ты поменьше в интернет ходи. Тебе же, кстати, тебе же говорят там, это, на какие-то сайты не ходи. Вот и не надо. Заходи на сайт «Говорит Москва», там все написано.
3: Так я не только на сайт, я даже в студию захожу.
2: В студию иногда. Заходишь уже, я не, тогда вообще... Не. Чего ж тебе надо, храняка? Все, что все это... Ой... Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Рафаэль, Грег, Вайс.
2: Да, Вайс, здравствуйте.
4: У меня глаз дурной, поэтому желаю Америке процветания, благополучия и победы.
3: Спасибо.
2: Ясно.
4: У меня вопрос отвлеченной темы. Вот, Грег, в Америке порядка 20 населенных пунктов, в том числе небольших городков с названием Москва. Может, Рафаэль, вы тоже были в
2: Нью-Йорке? Был. Да, в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк.
4: Да, и второй вопрос. А вот синдром столичности есть ли в Соединенных Штатах Америки? Я имею в виду со стороны тех, кто живет в провинции, и со стороны тех, кто живет в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Вашингтоне.
2: Понял, так, спасибо.
3: Есть синдром столичности, конечно, это Нью-Йорк, которому дико завидует Чикаго, как завидовало, так и завидует. Это Чикаго пыталась биться с Нью-Йорком.
2: Чикаго уже Лос-Анджелесу завидует.
3: В конце 90-х годов прошлого столетия еще. Все, кто читал, наверное, трилогию «Желания» про Анджела Каупервуда, да, Теодора Драйзера, все помнят всю эту битву между Чикаго и Нью-Йорком. Вот Бостон очень, очень закомплексованный город, страшно закомплексованный город. Но вот это основные, ну, Вашингтон не надо комплексовать, он у него и так все хорошо. Но самый, конечно, город, где огромные деньги, ну, Нью-Йоркская биржа в день торгует на 200 миллиардов долларов, например. Вот, и ничего с этим сделать невозможно.
2: Не, ну я тебе хочу сказать, если исходить, где все-таки наш радиослушатель спросил по поводу столичности, ну, воспринимать, допустим, Вашингтон как какую-то столицу, допустим, как в России мы воспринимаем Москву, сердце, да, России мы считаем, Вашингтон там никто никогда
3: Нью-Йорк,
2: не считает.
3: Нью-Йорк.
2: Но ты прекрасно знаешь, какой никнейм у Нью-Йорка.
3: Big Apple.
2: Да, не Big Apple, еще есть другой. Это, ну, простите, задница мира, они говорят. Ты знаешь, да, это прекрасно, это тоже. Нет, здесь этого нет. Американцы очень детерминированы, как раз вот они...
3: Поштатно.
2: Поштатно. Они все-таки гордятся своими штатами. Вот именно в штате. Особенно такие, как Техас, Флорида, Калифорния сейчас в той или иной степени.
3: Иллинойс,
2: конечно, где вот, собственно говоря, Чикаго, Новый Орлеан, соответственно, Луизиана. Там они все, наоборот, подчеркивают свою разность, свою разнообразность всегда. А на Вашингтон они смотрят просто как на какой-то придаток, с которым, знаете, такой незваный гость на вечеринке.
3: Неизбежный.
2: Да, вот пришел, вот что с ним делать, неизвестно. И каждый раз это в любом фильме, в любом там каком-то, я не знаю, посмотрите, в книгах, везде, это всегда это традиционное выражение. Ну, на F, так сказать, ах, эти гребаные федералы, я так мягко перевожу. Это постоянная апелляция вот к Вашингтону, что они постоянно куда-то вмешиваются, где их никто не просит.
3: Но Балтимор, который там рядышком, чувствует себя очень хорошо.
2: Балтимор? Грег, Балтимор — это ужас.
3: Был.
2: Он был и остался ужасом.
3: Сейчас там поменялось.
2: Ничего там не поменялось.
3: Сейчас он еще большим ужасом стал.
2: Что там стало? А, еще больше ужасом стало, да, это точно. Это полностью оккупированный наркоманами город. Просто. Кстати, Байден оттуда у нас. Уважаемый радиослушатель, беру подряд, не спрашиваю ничего, пожалуйста. Да, слушаю вас.
5: Скажите, пожалуйста, Рафаэль Грек, да. Вот на последней встрече натовской Трамп отругал Евронато за то, что они вот не отдают ему Гренландию. Хорошо, что он вспомнил.
2: Да, так это вот, точно.
5: Все-таки принесет ли он добро, аннексирует, заберет ли Гренландию
2: Отлично.
5: В остающийся свой срок?
3: Грек, давай. Ну вот смотрите, ВВП Соединенных Штатов $31 триллион.
2: Угу.
3: ВВП Дании 460 миллиардов. То есть 1.5% от ВВП Соединенных Штатов.
2: Так.
3: То есть Трампу купить и продать в одном пакете Данию с Гренландией не представляет ничего вообще.
2: А как же справедливость-то, добро?
3: Самое потрясающее, что во время этой европейской тусовки, когда премьер-министр Дании героически сделала заявление, что каждый дюйм гренландского луда мы будем защищать, никто не поддержал. Не было ни одного заявления солидарности. Это когда она сказала, что мы пятую статью, там, НАТО. А никто из остальных членов НАТО, так сказать, не помахал ей ручкой.
2: Чего бы это?
3: Как? Вот странно как-то.
2: А у них пятая статья, она только на восток действует, на запад она не действует, по-моему. Им так надо написать. Пятая статья – это только в случае нападения с востока.
3: В Советском Союзе в паспорте
2: писали. Если с запада атакует Канада, Америка, все нормально, будет все хорошо.
3: Помнишь, инвалид по пятой статье?
2: Да.
3: В советском паспорте?
2: Да.
3: Пятая статья была.
2: Ну, пятая статья, да.
3: Ну, вот сейчас тоже самое, тем более, та же статья в НАТО, да? Если у тебя Гренландия, ты инвалид по пятой статье.
2: Ну, так будете забирать Гренландию?
3: Я думаю, заберем. Купит. Чем то компенсирует? Ну, смотри, Турцию он купил.
2: Турцию купил?
3: Купил.
2: Как?
3: F-35.
2: Так, не, подожди. То, что он там купил, не купил, это дело дышка. Это же не стало частью Америки.
3: Зеленскому он подарил.
2: Гренландия.
3: Грек,
2: подожди, ты давай не путай, пожалуйста. Ты сейчас вульгаризируешь и без того вульгарную политику Америки. Одно дело контролировать, это я там согласен, но это он присоединить хочет, будет какой-то там 128-й штат, понимаешь? Вот же о чем речь идет.
3: Если Гренландия не растает к этому времени,
2: так, то что?
3: То он ее присоединит. А если растает, то ну что делать?
2: Так тем более надо присоединять, там же пахать можно будет, я не знаю.
3: Сеять.
2: Грег, вас империалистов не поймешь, понимаешь? Вы таки уже делаете что-то.
3: Таки да или нет.
2: Таки да или нет. Вы берете костюм или вы не берете костюм? Что вы еще, как говорится, с ноги на ногу?
3: А клиента надо знать в лицо.
2: Особенно начальство. Ну, да. Даня сказала, будем воевать. Ну все.
3: Ну да.
2: Значит, нужно, соответственно, значит, Дональду выйти против этой женщины. Я думаю...
3: Поджечь Гренландию.
2: Ну, что-нибудь надо придумать, спалить. Конечно. Я не знаю там... Вот. Самое главное, что никто ни Дания, ни Америка, никто не говорит, а что 44 тысячи гренландцев по этому
3: 48.
2: Поводу?
3: 48.
2: Уже 48?
3: Народ число растет.
2: Число
3: прибывает.
2: Слушай, я чувствую, издание...
3: Хотят компенсации.
2: По-моему, издания перебираются.
3: Да. Я думаю, что это компенсация есть.
2: Слушай, а ведь это же сейчас, знаешь, вот если нас слушают какие-нибудь нелегальные мигранты из самых разнообразных стран...
3: В Гренландию.
2: Ребята, в Гренландию быстро...
3: А там, кстати, нет, узбекских скоро... ресторанов нет, и грузинских ресторанов нет,
2: там что,
3: армянских ресторанов нет.
2: Как? И пловных нет?
3: Нет, ты представляешь, и приезжаешь в Гренландию, а там плова нет.
2: Ребята, чайхана в Гренландии, все, 51-й штат будет. Слушай, раньше Канада и Альберта, вообще это будет шикарно, конечно. Ну что, прекрасно. Я прекрасно, что я могу еще сказать? Так, давай еще возьму. Слушаю вас.
21: Рафаэль, Грег, добрый день.
2: Да, добрый.
21: Грег, всегда рад вас слышать.
3: Спасибо.
21: С вашей исключительной аналитикой. А у меня такой вопрос. А американцы вообще испытывают когда-нибудь чувство неловкости или испанского стыда за действия своего президента? Или вам вообще такое ощущение незнакомо?
2: Так, Грег.
3: Ну, как вам сказать? Тут две позиции. Первая позиция, если президент избран большинством населения Соединенных Штатов, то он прав. Второй вопрос.
2: Замечательная
3: логика. И всегда прав.
2: Причем, да.
3: А второй вопрос бывает, иногда бывает. Есть энная группа всяких интеллектуалов, американских университетов, там, центрах think tanks, так называемые, да, которых иногда ломает, их корежит. Как там, Платон мне друг, но истинно корежит, да?
2: Но истинно корежит, да.
3: Бывает. Есть такие издания, типа New York Times, Лос-Анджелес Таймс, Бостон Глоб, да. Это фейковые новости, да. CNN, да. Вот их корежат. Корежат очень больно.
2: Ты знаешь, какое совпадение? Когда они врали, то корежило других людей от того, что они пишут. У вас вообще страна сплошных корежений, понимаешь? Друг от друга.
3: Это залог динамического развития Америки.
2: Это да, причем от слова «Динамо» раскручивать, обманывать, да, от этого слова, я так думаю. Нет, но это, конечно, я должен сказать, что, конечно, вульгаризация сейчас, ну, просто какая-то страшная идет. И, конечно же, вот многие отмечают, Грег, я не знаю, как ты думаешь по этому поводу. Но, может быть, разная политика. Мы с тобой помним еще времена Рейгана, да, вот, там тоже была достаточно жесткая политика, но там была определенная предсказуемость. То есть было ясно, что люди по своим убеждениям, это антисоветчики, антикоммунисты, они борются против империи, как они это себе представляли, и действия, допустим, Рейгана, они были предсказуемы. Единственное, что так случилось, что достаточно сильный такой президент, как Рональд Рейган, ну, попало так, что в этот момент был такой генсек у нас, как Горбачев. Отсюда все и беды наши пошли. Но это было предсказуемо. Сейчас я даже сложно анализировать.
3: И имеешь в виду Горбачева предсказуемость?
2: Нет, я имею в виду предсказуемость Рейгана. То, что Горбачев был непредсказуемый, то, что он натворил, это отдельно. Но Рейган был по своей...
3: Рейган был победителем.
2: Да, он был. Ну как, он, конечно, он хотел, чтобы Америка доминировала. Конечно, там было все понятно.
3: Не было Китая.
2: Вот. Так, это другой вопрос.
3: Китайской мощи не было.
2: Но это же не основание, чтобы быть непредсказуемым. Сейчас мы не знаем, что будет завтра. Вот прошел саммит, вот обрати внимание, я каждый раз хочу подойти и обсудить какой-то момент, а я потом думаю, а какая гарантия, что завтра Трамп будет совершенно противоположное говорить?
3: Сам прилетел в плохом настроении на саммит, а улетел в хорошем.
2: Как ты думаешь, почему? Потому что ему ему пистолет подарили.
3: Два.
2: Два пистолета по голове.
3: Один в левую руку, другой в правую.
2: Слушай, я знаю даже, что ему Эрдоган сказал. Я вам дам парабеллум, будем отстреливаться.
3: Да-да-да.
2: На конспиративной квартире.
3: Из этого дворца.
2: Из этого дворца будем стрелять по прохожим. Да, это точно.
3: Ну, видишь, он же подарил лицензию на производство.
2: Ну да, там же Кольт,
3: по-моему. Патриотов.
2: Кольт же.
3: Патриотов Зеленскому.
2: Да какой он подарил?
3: Ну, почему? Где-то к 30-м году они на территории Польши начнут выпускать.
2: А, на территории Польши?
3: Конечно.
2: Ой, господи, да, это да. Это,
3: и все нормально, и все счастливы.
2: Все счастливы,
3: да. Зеленскому дали еще 70 миллиардов евро.
2: Ты знаешь, такая недоразвитая страна, как Япония, она я узнал просто, она где-то лет 30 тому назад тоже получила лицензию на этих ракеты Патриот. Знаешь, сколько она выпустила штук?
3: Где?
2: 30 штук и выпустила. 30 штук и выпустила всего.
3: Ну, видишь, она чувствует себя защищенной.
2: А знаешь, что они делали эти 30 лет? Так вот именно. Нет, они орали, кричали, что российская угроза, российская угроза, российская угроза. Но если угроза была, чего так мало произвели-то? Врали. Я думаю, дорого. И
3: стоит.
2: Врали, да. Но все равно автопром свой не спасли. Так что здесь уж, как говорится, чего делать. Грег... Опять, значит, вся Америка кишит, опять идет бурное строительство, началось в Белом доме, строится колоннада, строится арка триумфальная. Чего праздновать-то собирается?
3: Трамп-строитель. Он строит все ради своей победы.
2: Знаешь, мне этот строитель напоминает бобра, который эти плотины дурные строит и сам не знает, для чего он их строит.
3: Бивер,
2: да. Вот. Он строит запруды какие-то делает там. И это тоже там триумфальная арка. Я, насколько понимаю, сначала все-таки подвиг какой-то совершался, а потом триумфальную арку строили. А он еще заранее, да?
3: Ну, конечно, он же не римский император.
2: А кого он будет?
3: Он же не римский император, и не фараон.
2: А кто?
3: Дональд Трамп. Он сначала поставит арку, а потом будет праздновать.
2: Так что праздновать-то собирается?
3: Себя.
2: Победа над чем?
3: Над собой.
2: Над собой?
3: Над собой.
2: А, вот так вот. По фэншуй, значит, будет, по-моему, да? Ясно, да. 150 миллионов, там еще сейчас выделяются какие-то средства, очень колоссальные, уходят. Но так, это, дискотеку так и не построил он, танцевальный зал. Ты
3: Бал.
2: Знаешь, никак не может, да, Ballroom, да, это, да, да, никак не может построить. Что делать?
3: Я думаю, что в Москве есть люди.
2: Так.
3: Которым можно доверить строительство
2: танцевального зала. На рынке садовод прекрасные бригады
3: есть. Есть чудные
2: строители.
3: Люди. Есть, да. Узбекские бригады, есть молдавские бригады.
2: Надо из нашего дружественного Таджикистана брать, да. Ребят. Они там им все... Кстати, заодно по дороге в Гренландии пловны откроют.
3: Кстати, ты знаешь, сколько сейчас узбеков живет в Чикаго?
2: В Чикаго, я, кстати, слышал, там...
3: 70 тысяч.
2: 70 тысяч переехало туда, да, я слышал. Там
3: Брайтон забит узбекскими ресторанами. Магазин «Ташкент».
2: Да.
3: Сейчас самый крутой русский магазин.
2: Он больше International даже стал.
3: International закрылся давно.
2: Ну нет, там же что-то еще...
3: давно закрылся.
2: А куда?
3: Лет 20 назад.
2: Какие 20 лет? Ты что?
3: 20 лет назад
2: интернешнл. А что случилось?
3: Куда? Так они закрылись одновременно. Националь и интернешнл. Это же одна семья.
2: Но они же рестарили. Нет, Националь это рестарили.
3: Марик и Софа оба ушли из бизнеса и закрыли.
2: А, ну они, наверное, переехали. Я так понял. Да. Они, наверное, в Калифорнию переехали. Да, это те самые знаменитые владельцы этого интернешнл, где была, конечно, ну просто что-то невообразимое. Это, конечно, было...
3: Ну, там Netcost сейчас властвует. Где-то у нее 12 или 15 магазинов. Netcost. Филадельфия, ну, Нью-Джерси.
2: Понятно, понятно, да, ладно. Ладно, Грег, наша передача, уважаемые радиослушатели, подходит к концу.
3: Это невозможно.
2: Это возможно, Грег. И, кстати, я хочу сейчас немножко сменить анализ, потому что я хочу рассказать сейчас об одном событии, которое было 10 лет назад. Это событие для меня, оно очень такое сакраментальное, потому что оно до сих пор, я вот, так сказать, когда думаю об этом, без волнения говорить об этом не приходится. 10 лет тому назад был злодейски убит герой России Магомед Нурбагандов. Тот самый, который сказал перед смертью своим, бросил врагам, обратился к нам: «Работайте, братья». Это вот тот самый герой, герой, сын Дагестана, который не побоялся смерти, и как российский офицер принял эту смерть, мученическую, безусловно, 10 лет тому назад. Я уже сегодня говорил, хочу еще раз сказать, почему нет фильма, почему нет, почему наше Министерство культуры, так называемая культура, которая не понимает, насколько важны такие события, такие люди, которые историю нашей страны делают, гордостью являются ее. Ты можешь себе представить, чтобы в Голливуде уже было? Вот если бы вот так вот американский офицер, допустим, там погиб от рук террористов. Это же там рядовой...
3: Только по одному 11 сентября
2: сколько, да, было, сколько снято? Было снято. Мужа, я про пожарников. Про... У нас тишина. Ну, у нас такой министр культуры. Что значит? Денег нет у него, как все.

0: Плотника. Атаки отражены в период с 8 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. В Херсонской области без света остаются свыше 400 населенных пунктов после атак ВСУ. Аварийные бригады продолжают работы по восстановлению электроснабжения, которое было нарушено на всей территории региона, сообщил Владимир Сальдо. Накануне губернатор заявил о полном или частичном обесточивании левобережья из-за массированных ударов со стороны ВСУ. Сейчас без электроснабжения остаются все 14 муниципалитетов, 426 городов и сел. Восстановление осложняется атаками со стороны украинских формирований на участках, где сохраняется угроза повторных ударов. Бригада приступает к ремонту после оценки безопасности, написал губернатор. Медицинские учреждения, скорая помощь, водозаборы и объекты жизнеобеспечения работают на резервном питании, отметил он. И поставил задачу максимально ускорить восстановление и докладывать о каждом подключенном населенном пункте. В России с 1 сентября начнут предупреждать о риске азартных игр. Организаторы будут обязаны размещать информацию на своих сайтах при входе в букмекерские конторы и пункты приема ставок. Кроме этого, букмекеры и тотализаторы должны предоставлять доступ к информации о возможностях инвестирования денежных средств, отметили в Минфине. По данным ведомства, мера направлена на повышение финансовой грамотности населения. Ранее там сообщали, что россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год. Яник Синнер обыграл Новака Джоковича на Уимблдоне. Итальянский теннисист стал вторым финалистом турнира. Встреча завершилась со счетом 6-4, 6-4, 6-4 в пользу Синнера. В матче за титул итальянец сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. Игра запланирована на 12 июля. Теннисный турнир проходит в Лондоне. Его призовой фонд превышает 64 миллиона фунтов стерлингов. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 30 копеек, доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 26, ощущается на 2 градуса больше, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Нина Астанина к нам пришла, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Рутьюбе, в Ютьюбе и в ВК. Нина Александровна, ну давайте с самого горячего. Изучила я социальные сети. В социальных сетях только о вас и говорят, честно говоря, только о вас и говорят, да, прям вот. Причем говорят разное. А в основном, конечно же, резонанс вызвало обсуждение закона вот о насилии в отношении членов семьи или о домашнем насилии, по-разному он называется. Но многих как бы покоробил тезис, высказанный вами, что если принять закон, то мужчины откажутся от брака, потому что будут считать, что в любой момент как бы на них заявят. Вот, и люди прям прочли это, как будто бы вы выгораживаете тех людей, кто любит колотить собственных жен.
2: Вы не договариваете. Там продолжение еще есть. У нас так депутат сгоряча, оправдывая свою фамилию, обвинила в том, что я выступаю за убийство тысяч женщин. Оправдываю это убийство, поддерживаю это убийство ради статистики браков. Я действительно сказала о том, что любой принимаемый нами закон надо сначала 7 раз отмерить, потом отрезать. И при этом сослалась на то, что в 2017 году как раз были внесены изменения в Уголовный кодекс, которые привели к декриминализации домашнего насилия. И вот здесь вопрос, нужно это было делать или нет. Вот прошло 10 лет, и положение дел доказало, что коммунисты, вы, наверное, впервые это слышите сейчас, оказывается, единственная фракция в Государственной Думе, кто не поддержал тогда исключение побоев в семье из Уголовного кодекса, была фракция коммунистов. А вообще внесли в Госдуму этот законопроект депутаты фракции «Единая Россия», сенатор Мизулина. Вообще, разработчиком этого законопроекта был, кто вы думаете, Верховный суд. Пленум Верховного суда дал определение о необходимости вынесения семейных побоев за пределы вот этой вот статьи 116 Уголовного кодекса, и отсюда все пошло-поехало. А причина была не столько в состоянии, наверное, самого Уголовного кодекса, сколько в правоприменении. По мнению Верховного суда, мировые судьи, собственно, Верховный суд-то и был инициатором создания Института мировых судей, которые должны были и досудебные проводить там слушания, расследования, процедуру примирения, якобы мировые судьбы перегружены. Ну и вот для того, чтобы разгрузить мировых судей, давайте мы исключим вот эту норму, потому что у нас количество семейных конфликтов велико, далеко не всегда эти семейные конфликты доходят до суда, заявления зачастую забирают обратно, как правило, в эмоциональном порыве, и действительно, ну, отношения, что называется, уже испорчены. Тогда принятие этого закона вообще раскололо общество. Спор был громадный, но тут подсуетился ВЦИОМ, сказал, что 79% за выведение побоев, за то, чтобы их декриминализовать. И вот все это очень быстро было сработано. Назвали законопроект «Шлепки Мизулиной», который говорил, за шлепок там отнимут детей и так далее. Если угроза, наверное, с точки зрения тех аргументов, которые звучали на заседании. Тогда один из руководителей фракции «Единая Россия» Андреев Исаев выступал, и, наверное, какие-то основания для того, чтобы еще раз развивать наше наказание с точки зрения его гуманизации, наверное, основания какие-то были. Но прошло 10 лет, и эти 10 лет показали, что мало что изменилось в части тех преступлений, которые совершаются внутри семьи. Вот по статистике, которую представил МВД, ежегодно от 1000 до 1400 женщин, человек становится жертвами именно семейного насилия. Вот эти убийства совершаются в семье. И из этой статистики примерно 1100 – это женщины, 2000 – дети. Поэтому здесь же у нас УПК, статья 5, она дает определение, кто такие вот близкие родственники. Поэтому каких-либо разработок нормативных не требуется. Вот сегодня кто-то там считает, что вот он новый, новенький, на новенького пришел, все, мы начинаем с нуля. Да не с нуля начинать надо. Всегда так было в нашем русском обществе. Помните, первый такой нормативный документ «Русская правда», аж 10 век, где любое рукоприкладство осуждалось уже. Поэтому, выступая на заседании Госдумы, представитель фракции КПРФ Юрий Синельщиков и сказал, по сути дела, вот тем, что мы убираем сейчас статью «Побои» из Уголовного кодекса, мы узакониваем насилие в наших российских семьях. Мы делаем его допустимым. А руководитель-координатор фракции Госдумы КПРФ Сергей Ришульский вообще сказал, вот этот закон расколол общество, давайте мы тогда поименно в российской газете опубликуем, как голосовали депутаты. Трое против, фракция КПРФ не голосовала, все остальные голосовали за. Жириновский, сейчас вот там выступают депутаты фракции ЛДПР, что мы против насилия. За, он сказал, браки надо создавать по любви, не любят, поэтому бьют, поэтому... Ну, а если говорить всерьез, возвращаться надо. Возвращаться надо, исправлять ошибку, допущенную тогда в 2017 году, но не придумывать никаких новых юридических конструкций. Если эта конструкция была, надо ее вернуть, но еще раз подумать над правоприменением, потому что наша полиция, ну, сегодня, к великому сожалению, исходя из кадрового дефицита, действительно у нас трудно найти сейчас участково-полицейского, который знал бы, как живет каждая семья, да не каждая семья еще и в пустит этого полицейского, а когда случается факт семейные конфликты, тогда этого полицейского еще не найти. Но вот мы сейчас с вами обсуждаем только вопросы, когда событие случилось страшное, а у нас отсутствует вот профилактика. Профилактика этого самого семейного благополучия или неблагополучия.
1: Но
2: понимаете?
1: Здесь я понимаю, Нина Александровна, но, во-первых, для меня лично самой звучит всегда экзотично, когда семейное вот это насилие пытаются отделить от обычного насилия, это странно выглядит, потому что там, ну, правда...
2: И только не задавайте мне этот вопрос, иначе вы меня опять спровоцируете, скажете, что скажут, что остальное за семейное насилие. Так, как я говорю, потому что нет ни одного адекватного человека, который был бы вообще за насилие, где бы оно ни совершалось. Будь то это в квартире, будь то это на улице, будь то это в парке, в саду
1: и так далее.
2: Есть,
1: к сожалению, Нина Александровна, большой процент людей всяких, коучей, тренеров, которые очень агрессивно настроены, их огромный сегмент в социальных сетях, не знаю, изучаете вы эту тему или нет, где прям пропагандируется приучение женщины к, как это назвать правильно, к тому, чтобы она слушалась, и там буквально девиз такой, что бей бабу молотом, будь баба золотом. Такие люди тоже есть.
2: Слушайте, ну, люди, которые спекулируют сегодня и выстроили бизнес на как раз, наверное, тех проблемах, которые испытывает наша семья, но от таких людей надо избавляться, это первое. А второе, все-таки, мне кажется, что отсутствие критического уже вот мышления у нас, которое должно воспитываться у нас со школы, оно как раз и приводит к тому, что очень многие клюют на то, чтобы идти к этим коучам, слушать их, исследовать их рекомендации.
1: Ну, каким-то образом тогда надо убирать?
2: Нет, просто, дорогая моя. Вот просто так, еще раз, нет, вы не заставляйте меня, чтобы я говорила, давайте все там запретим этих коучей. Нет, вопрос в другом. А чем заменим? А у нас сегодня есть квалифицированная помощь психологическая? Нет. У нас даже закона о психологической деятельности нет. Вот мы разработали, я лично, 2 года внесли в правительство, и тянет правительство. Оказывается, здесь конкуренция партийная. Беда это. Вот беда это большая. То, что у нас вместо того, чтобы консолидированно принимать нужные обществу законы, начинает какая-то на перегонки партии состязаться. А какая первая из них? Вот неправильно это. Все, что касается семьи, материнства, детства, отцовства, здесь не должно быть политических разногласий, понимаете? И сейчас этот, принятие этого закона отложили на девятую сессию, mm-hmm. на осеннюю, вернее, на девятый созыв, на осеннюю сессию. Так. Для меня это печально, поэтому, когда появится профессиональная психологическая помощь, тогда и отпадут все эти коучи, которые, повторяю, спекулируют на семейном неблагополучии.
1: Подождите, люди же ходят к психологам, пытаются решить эти вопросы, а чем это отличается? Ну, как бы, чем вот профессиональная помощь,
2: о которой вы говорите? Можно вас спросить, а у нас где эти психологи, которые профессионально оказывают поддержку, так чтобы это было бесплатно, чтобы это было анонимно?
1: Ну, во-первых, а почему это должно быть бесплатно?
2: А как?
1: Ну, потому что люди учатся... Нет, подождите, люди учатся, Нинсанна. Ага. Люди учатся, получают образование, и они тоже хотят на этой помощи зарабатывать деньги. Почему нет?
2: Бесплатно не для самого психолога. Бесплатно для человека, который обратился за этой помощью. Потому что сегодня две категории семей, где есть и проблемы. Первое – это семьи, которые действительно испытывают проблемы и материального характера, свойства. Как правило, это и выражается иногда в семейные конфликты. И вопросы недовоспитания, когда человек не получил... нормальное образование, которое просто, ну, по жизни сопровождается уважительным его отношением к женщине, к мужчине. И вторая категория – те семьи, где, знаете, от толщины кошелька хозяин этой семьи считает, что он может себе позволить все, начиная от расправы над женщиной, тем, что я у тебя угроза, что я тебя у детей отберу, она тоже вынуждена вот так находиться в законопослушании. Может, тут Жириновский и прав, не надо было замуж выходить, но ведь это уже следствие.
1: Это вся ответственность тогда на женщину, это неправильно, потому что в семье оба ответственные.
2: Понимаете, мы с вами говорим о той семье, которая не является собой образец как раз, ну, вот с нашей точки зрения семьи, где оба любящих друг друга супруга. Иногда это делается из расчета. Богатый дяденька с толстым кошельком увидел симпатичную молодую девушку, думая, что он впоследствии сформирует Галатею, которая будет во всем следовать его рекомендациям.
1: Так может быть, и слава богу, что женщины сейчас молодые не хотят замуж выходить. Сами хотят построить семью, чтобы не зависеть.
2: Большая печаль. Что значит, сами построить семью? Разве нет, это не есть выйти замуж?
1: Нет, подождите, сами построить сначала свою жизнь, обрести какую-то прочность, чтобы, как вы говорите, по расчету замуж не выходить, и потом не быть во власти этого толстосума.
2: Ну, вы знаете, неизвестно, когда любовь настигнет. Иногда это случается сразу после школы, еще в школе, окончили школу и замуж вышли. Ничего плохого в этом не вижу. Ничего плохого не вижу, если наши студенты, еще не будучи обременены большими кошельками, уже влюбились и создали семью. Вот тут и надо им помочь. Приняли закон о студенческой семье, по которому ВУЗ обязан предоставить семейное общежитие такой семье. Здесь в случае, если девушка забеременела, уже она не стипендию получает 2500, а она получает 92 тысячи ежемесячно до исполнения ребенка полутора лет. Разве это плохо? Хорошо.
1: А вы думаете, что подобным образом можно провернуть как бы вот логику течения сейчас событий вспять и стимулировать людей выходить замуж и рожать не там после 30 лет, а после 20 лет?
2: Вы знаете, нет никаких норм. Я одинаково не поддерживаю тех, кто заявляет, что обязательно до 35 лет надо родить троих детей, иначе ты не состоишься как женщина. Это? Поэтому, ну, никакой. Но разве вы не слышали заявления такие?
1: Я слышала такие заявления.
2: Ну, я тоже слышала. Я не могу это поддержать, потому что это очень индивидуально. Может, она в 36 лет влюбилась и родила ребенка от любви и от мужчины, которого она очень любит. Поэтому равно как и со школьной скамьи, когда говорят о том, что чем раньше ты родишь, тем лучше будет для тебя, ты успеешь состояться, построить карьеру. Ну, как ты ее построишь, если у тебя нет родителей, дедушек и бабушек, которые возьмут на воспитание этого рожденного ребенка, и, кроме того, она еще не научилась сама зарабатывать, да еще одна осталась с этим ребенком. Поэтому нет здесь никаких возрастных ограничений и правил. Ну, у каждого это происходит в соответствии, наверное, с его внутренними установками, с, наверное, это особенности еще и семейного воспитания, это вопросы культуры, общее образование, традиции. Ну, кроме того, у нас же страна многоконфессиональная, у нас есть религиозные конфессии, хотя государство светское, очень многие следуют тем традициям, которые есть внутри каждой конфессии. Поэтому давайте мы эти планки устанавливать не будем, там, в 15 лет, 16. Вообще, по нашему семейному кодексу, вступление в брак с 18 лет. Есть исключительные случаи, когда принимает решение уже там глава администрации, это либо болезнь, либо там призыв в армию, либо наличие беременности. Но из этих исключительных случаев есть еще более исключительные, чего я поддержать не могу, когда у нас в национальных республиках свои, что называется, уставы и свои монастыри, вопреки нашему семейному законодательству, когда там 80-летние старцы берут себе в жены 10-летних девушек.
1: Но у нас
2: и общество
1: нет,
2: это... Уже, ну, у нас такого нет, но, простите, других... в респу... да. есть в республиках национальных, поэтому, к сожалению.
1: Нина Александровна, вас, ну, скажем так, на фоне того, что вот каким образом разворачивалась дискуссия вокруг этого закона о насилии в отношении членов семьи, вас саму-то расстроило, что как? Вас неправильно поняли, вырвали из контекста.
2: Можно, я, можно я вам объясню?
1: Да-да-да, конечно.
2: Вот вы говорите вокруг закона. Какого закона?
1: А, ну, вокруг закона о насилии в отношении членов семьи. Нет, декриминализации чей и так закон? Далее. В смысле, чей?
2: Ну чей это закон?
1: Думен был.
2: Кто вам сказал?
1: Не было?
2: Вот вам это кто сказал? Так, на сегодняшний день, у нас
1: хорошо.
2: Сегодня с вами 10 июля, какого-либо законопроекта, внесенного в Государственную Думу, нет, он отсутствует. Есть письмо, которое направила фракция «Новые люди» в правительство с тем, чтобы они высказали свое отношение к их предложениям и идеям.
1: Так.
2: Но никакого законопроекта в Госдуме нет, в Совет Думы законопроект не внесен. Естественно, ни в какие комитеты он не направлен, поэтому обсуждать нечего. Более того, Дума завершает свою работу, осталось... Ну, дай бог мне память, 4 заседания, и план уже этих 4 заседаний сформирован, повестка дня. Никто ничего на Совете Государственной Думы, никакого законопроекта им не нес. Поэтому нет предмета обсуждения, его никто не видел. Обсуждается идея, и вот этот вот, как мне кажется, понимаете, вот пиар на человеческой трагедии, он не просто неуместен сейчас, тема слишком деликатная. Я всегда говорю, ну, не надо вот...
1: А почему она деликатная, Нина Александровна? А почему
2: это да потому что деликатная? Это семья, потому что это семья. Тема это деликатная, потому что это личное.
1: Тема насилия, она не деликатная. Какая разница, что... Нет, я просто сама, правда, пытаюсь понять, какая разница между тем, что человек шел по улице, кого-то ударил, там, женщина ему не понравилась, например, а потом, если это дома в силу какого-то конфликта, там уже, ну, это семейный конфликт.
2: Назовите мне хоть одного человека адекватного, который психически здоров, который будет оправдывать насилие, где бы оно ни свершилось. Кроме самого насильника, естественно. Вот назовите мне таких людей, кто будет это оправдывать.
1: Нина Александровна, ну, вы тоже манипулируете сейчас. Немножечко. Ну, правда. Ну, есть люди, которые говорят, даже наши слушатели пишут, а как быть с тем, что мужчину довели, и поэтому... А такого миллион, я вам гарантирую.
2: Скажите, пожалуйста, а вот это психологическое, что называется, истязание, это не насилие? Вот то, о чем пишут слушатели, они правильно вам говорят? У нас есть этот термин сейчас в Уголовном кодексе – истязание. Это следующая 117-я статья Уголовного кодекса. Поэтому как быть? Ну, тоже, если хотим вынести за пределы семьи, не обращаясь к психологу, не найдя никого там, какому-то медиатору, не смогли урегулировать, ну, тогда решайте вопрос цивилизованно. Принимайте решение о разводе, если у вас дальше уже никак наступила такая несовместимость, и вы ради ребенка не хотите себя сдерживать в отношении там супруга или супруги. Мне кажется, что это было бы совершенно правильно. Но в данном случае никому не позволено, не позволено распускать руки. Никогда и никому, где бы это
1: вы упоминали
2: правоприменительную желание.
1: Правоприменительную практику, может быть, логично было бы, например, инициировать запрет на отзыв заявления.
2: Ну, такое есть в Казахстане уже.
1: А теперь, вот.
2: А теперь прежде чем вот принимать такое решение, давайте вместе с вами посоветуемся все-таки с обществом. Вот неправильно, если мы в этой студии с вами примем решение, давайте запретим, например, там, отзывать заявление. Вот сосед услышал крики в квартире, да, и подал заявление в полицию. А полиция... Вы правда, я тоже вижу здесь угрозы, я и высказала. Надо подумать, как это скажется на институте семьи. Вот приехала полиция, услышав громкие крики, там, например, там, крики ребенка. Все, этого достаточно, если написано уже заявление, чтобы пригласить органы опеки и этого ребенка временно изъять из семьи. А если и на 2 года посадить мужа, как вот сейчас в идеях, которые в письме изложила там фракция «Новые люди». Вот нормально это или нет?
1: Но... Почему нет? Возможно, это нормально.
2: Слушайте, если это сосед, который зуб точил вот на тебя, которому не нравится, как ведут себя люди?
1: Речь идет о доказательной базе. Речь идет о заявлении, которое, например, подает сама избитая женщина. Потом, пока он в кутузке сидит там 2 суток, звонят родственники отовсюду, мы тебя, если ты не это самое. Она, естественно, вся в этом шоке пребывает. Ей как будто нож в горло поставили. Она говорит, ну ладно, может быть, уляжется. И он говорит, я тебя так люблю, не могу. и поэтому забери заявление. Пройдет 2 месяца и снова по новой. А потом в итоге домашняя поножовщина, и уже она уедет на 5 лет за убийство.
2: Ваше предложение.
1: В смысле, мое предложение?
2: Ну, ваше предложение, какие в этой связи?
1: Мое предложение хорошо это рассматривать, четко не упоминать, что это какой-то домашний конфликт, и не увязывать это с институтом семьи, что надо сохранить семью. Если семья сохраняется только на почве того, что один любит, другой терпит, ну, это путь в никуда просто-напросто.
2: Мне кажется, что это вот такие, ну, рассуждалки, которые сейчас почему-то кочуют у нас в социальных сетях. Мне кажется, что уже прошло то время, когда один любит, а другой терпит. Почему? Потому что, ну, с точки зрения долготерпения, либо это уже вот тот самый абьюз, который нуждается,
1: да,
2: с которого выйти невозможно, и тут нужна уже помощь психолога. Но если мы всех сейчас за решетку направим, мне кажется, это тоже не совсем правильно будет.
1: Решетка не единственный выход.
2: В данном случае это речь идет об уголовном кодексе.
1: Так.
2: В данном случае речь идет об уголовном кодексе из-за как раз вот первый факт насильственных действий, угу, которые не привели вот к серьезным повреждениям физических. Сейчас, когда эта статья изъята, предлагается просто административное наказание. Угу. На что вполне себе Синельщик, вот Юрий Петрович, выступая, сказал, зампрокурор Москвы, что это неправильно, это не наша российская традиция. Любые телесные повреждения сразу должны быть уголовно наказуемы.
1: По сути,
2: поэтому, ну, это такая позиция была фракции КПФ, угу, она остается прежней, поэтому те, кто руку распустил, все, независимо от того, в каком месте
1: и
2: это происходит.
1: И он, должен это знать.
2: В каком месте человек. Это... Для того, чтобы он это знал, необходимо, чтобы была практика правоприменительная, чтобы никому не повадно, угу, было. Что касается права забирать заявление, да, такой закон в Казахстане уже вступил в силу. Отсутствие права забирать заявление. Написал заявление, независимо от того, кем оно написано.
1: Конечно.
2: Соседам, конкурентам по бизнесу. Написали, пожаловались, прощай, на 2 года упекли. Поэтому тут вопрос еще в доверии к нашей системе правоохранительной. Она у нас, к великому сожалению, 100% доверия не вызывает. Не знаю, как у вас, у меня нет.
1: Конкуренты по бизнесу могут найти и другие способы для того, чтобы расправиться.
2: Ну, тем не менее, это один из способов. Это один из способов. Тоже не надо этого исключать. Угу. Поэтому давайте не будем, как это случилось в 2017 году, вот просто так продавливать вот эту норму. Почему? Потому что тогда Павел Владимирович Крашенинников вынужден был даже оправдываться, делать публичное заявление, говорить, почему это произошло, хотя сам он был против того, чтобы изъяли норму побои из Уголовного кодекса. Сам был против. Более того, у него была поправка все-таки отягчающим обстоятельством считать беременных женщин, несовершеннолетних людей, которые, угу, находятся в заведомо зависимой ситуации. Даже эти поправки не были тогда приняты.
1: Мне почему-то кажется...
2: То есть так поторопились тогда. Зачем?
1: Мне почему-то кажется, что, ну, вообще по-хорошему, можно взять статистику по числу, например, людей, которые сидят за превышение самообороны в рамках конфликта дома, например, да, ну, сколько у нас сидит женщин, которые там во время драки схватили что-то, значит, и тыкнули своего мужа, он умер там и так далее. И это и их показания, и это уже будет показателем к тому, что система где-то дает сбой.
2: Ну, вот вы сейчас сказали, да не система это дает сбой, понимаете? Я как раз о доверии к нашей системе правоохранительной, потому что сочту это превышением самообороны, а хочу, накажу тебя и засажу за решетку.
1: У нас нет оправдания.
2: Поэтому,
1: да,
2: к великому сожалению, это есть. Оправдают, если ты там что-то занес, портфель, кошелек, конверт, или женщины, которые, как правило, лишены такой возможности, ибо у нас, угу, вот эти конфликты далеко не всегда происходят в семье с большим достатком. Еще раз говорю, надо исключить природу этих конфликтов для того, чтобы, ну, в семьях этого не происходило, посмотреть, а причины конфликтов на материальные, иногда ведь тоже и со стороны женщины, которая бедная, умученная этим домашним бытом, отсутствием возможности репетиторов нанять для детей, спортивной школы куда-то отправить, она в сердцах высказывает мужу о том, что вот, ну, где зарплата его такая-то, такая-то, а это не от него зависит. Поэтому давайте вместе подумаем, чем помочь таким семьям. Я вот о чем пытаюсь сказать. Потому что тут все равно два ключа у нас.
1: Нина Останина с нами, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. И сейчас информационный выпуск. Мы продолжим про Нижний Новгород. Поговорим, там уровень рождаемости впервые с 90-го года превысил среднероссийский показатель.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Использование, хранение и безопасность водорода». В эфире научный сотрудник Объединенного института высоких температур Российской академии наук Артем Ельянов. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Женское и мужское репродуктивное здоровье». В эфире главный гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук Вера Коренная. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Анатомия Москвы. История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. Гуляем по городу с экскурсоводом Верой Клюевой. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
6: В Басманном районе Москвы находится странный, необычный четырехэтажный особняк – дом-яйцо. Строение круглой формы декорировано красной керамической плиткой. Окна-балконы спрятаны в нишах. В этом доме 4 этажа, мансарда и прозрачный лифт, окна-иллюминаторы, а также подземный гараж. Потолок мансарды, венчающий здание, изнутри расписан золотисто-голубыми красками в стиле Ренессанса. Дом-яйцо относят к примерам так называемой лужковской архитектуры. В ней есть черты постмодернизма, историзма, эклектики и ар-деко. Возведен дом-яйцо был в начале нулевых. Его придумали архитектор Сергей Ткаченко и галерист Марат Гельман. Тогда все ждали миллениума, юбилея рождения Христа. У нас появилась идея поставить в Вифлееме родильный дом-яйцо. Но реализовать проект не удалось. А на московской почве он не прижился. Хотя в первоначальном варианте здание было более современным, объяснял один из авторов идеи. Дом продали вскоре после завершения строительства. Однако кто его купил, во сколько он обошелся, неизвестно. Известно только, что одному из возможных первых покупателей дом предлагали более чем за $1 миллион. Через пару лет первый владелец выставил дом на продажу, и к концу 2007 года дом еще продан не был. Тогда за него просили уже больше $10 миллионов. Покупать никто не спешил, а владелец цену не снижал. Фантастическую идею превратить яйцо в жилой дом восприняли как провокацию, шутку или эпатаж. Броский красный дом в форме яйца собрал весь спектр оценок и критики. От восхищенных откликов до звания худшего здания, которое было построено в Москве в те годы. Как бы там ни было, дом-сувенир стал популярной достопримечательностью Москвы. Возможно, когда-то дом-яйцо объявят памятником архитектуры.
0: Анатомия Москвы.
7: Говорит Москва.
0: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
1: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Нина Останина с нами, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Давайте про Нижний Новгород теперь, Нина Александровна, поговорим про хорошее. Средний показатель по России по рождаемости 1,352, а в Нижнем суммарный коэффициент рождаемости 1,357. Глеб Никитин говорит, что улучшение демографической ситуации связанный с реализацией регионального проекта уже «Основа». И в итоге у нас получилось, что в Нижний Новгород, по сути, единственный, видимо, регион пока что, где превышена рождаемость, средний показатель с 90-го года. Вот. Это все-таки реализация действительно того, что хорошо работают какие-то региональные программы, финансовое стимулирование или какие-то еще вещи здесь есть, как вы думаете?
2: И то, и другое, и третье. Знаете, я получила удовольствие, когда в Государственной Думе проводили парламентские слушания об итогах исполнения указа президента по поддержке многодетных семей. И пригласили как раз туда представителей из Нижнего Новгорода. Мне кажется, что покорен был весь зал, были представители из других регионов, общественные объединения. Вот их региональная программа «Основа», там много того, что есть в других регионах, там и финансовая поддержка, и цифровые сервисы, доступное здравоохранение, там социальная ответственность. Но очень важно было то, что сочетание мер региональной поддержки с теми мерами федеральной, которые заложены в нацпроекте «Семья». Угу. Понимаете, вот там есть, предположим, внутри этой региональной программы такой проект, который называется «Родительский основной доход». Выражая, переводя на бытовой язык, это свой региональный материнский семейный капитал. Миллион. Миллион. Так. При рождении первого ребенка. Не миллион сразу, ежемесячно начинается выплачивать эта сумма. Второй ребенок там увеличивается, третий ребенок, четвертый. И еще одна мера, которая не может не сказаться. Главная базовая потребность семьи сегодня, конечно, это жилье. Так вот, кроме того, что есть такая мера поддержки с федерального уровня, как там семейная ипотека, да, вот до 1 октября в политических целях решили там не увеличивать, чтобы народ-то не пугать, а так-то это грянет уже, она похоронит эту семейную ипотеку, но сейчас пока составляет 6%. А у них они взяли и всего 1,5% для многодетных, вот ставка при, ипотечная ставка при первоначальном взносе. А потом списывают эту ипотеку. А еще 450 тысяч получает многодетная семья из федерального бюджета, а 600 тысяч дают они у себя в регионе. А демографическое меню, которое сегодня распространяется на 42 субъекта федерации, где коэффициент рождаемости все-таки низкий, оно действует и в Нижегородской области, кстати. Ну, хочу сказать, что с гордостью, что вы тоже участвовали в том, чтобы утвердить это демографическое меню, и, предположим, там, при рождении первого ребенка в молодой семьи 300 тысяч рублей сразу. Да. Или аренда жилья, тоже за счет бюджета. Или 50% оплата услуг ЖКХ для многодетных семей.
1: Экстраполировать на всю страну такие практики можно? Или
2: а для
1: просто...
2: чего тогда и сделать этот пилотный проект, который сейчас демографическое меню на 42 региона распространен? Пожалуйста, он дал эффект в Нижегородской области. И да, на первом месте коэффициент рождаемости, второе – Вологодская область, и третье место заняла Рязанская область. Вот те самые исконно наши русские регионы, мы смотрели уже со страхом о том, что там коэффициент рождаемости настолько низок, что создавалась угроза вообще утраты нашей идентичности национальной. Но когда стали внимательно изучать сейчас, далеко не все так грустно, потому что вот поехали в Ленинградскую область смотреть, а у них, думаете, какой коэффициент рождаемости? 0,98. Блин, ну как же так? А мер поддержки у них может даже на одном уровне с нижегородцами. А причина какая?
1: Какая?
2: А причина в том, что женщины едут рожать.
1: В Питер.
2: В Питер едут рожать.
1: А про статистику?
2: Абсолютно верно. И статистика падает на Питер. Она как раз отрицательно влияет. И я думаю, что здесь нельзя только смотреть на голые цифры. Очень плохо, что у нас профильное министерство, к великому сожалению, подобным образом поступает. И получается, что Ленинградская область вполне себе самодостаточный регион с точки зрения финансовой обеспеченности, тоже получает дотации финансы из федерального бюджета, может, лучше тогда их в ТВУ направить. Поэтому, угу, конечно, в этом вопрос такой существенный. Но мне кажется, что, предположим, там такой есть цифровой сервис, который позволяет здесь же, предположим, любая семья может сразу понять, введя свои, так сказать, параметры, и год создания семьи, и количество детей, там, где они проживают, и заработная плата, доходы, расходы и так далее, все, они сразу получают комплексное представление о том, какие меры поддержки этой семье положены. Ну, замечательный сервис, замечательный. Почему тогда в другие регионы его не протранслировать? Поэтому вот так же, как некий золотой стандарт сейчас создан для наших коммерческих структур, где рассказывается о положительной практике в поддержке семей отдельными корпорациями на сегодня. Вот правильно было бы сейчас и нижегородский опыт, их вот эта вот программа решения демографической проблемы «Основа», сделать тоже общероссийский, это было бы абсолютно правильно. Но... Будем этим заниматься, потому что это совершенно верно.
1: Здесь тогда нужны сразу регионы скажут, что нужны федеральные деньги, потому что есть богатые регионы. Сейчас знаете, какой самый главный вопрос от многих семей, где рождаются дети? Почему в Москве, например, молочная кухня 11 килограмм еды на младенца в месяц, а, соответственно, в каких-нибудь даже областях соседних там уже такой роскоши нет. Поэтому понятно, что многие стремятся в Москву.
2: Дело в том, что у нас на федеральном уровне сегодня из мер поддержки есть только материнский капитал, есть только единое пособие, есть только 450 тысяч рублей для семьи, там, где воспитываются трое детей, которые выделяются на приобретение жилья. Вот, пожалуй, и все, что касается мер федеральной поддержки, да еще налоговые вычеты. При рождении второго ребенка налоговый вычет для семьи по доходу. Доходный налог уже не 13%, всего 6%. И еще сейчас президент подписал принятый Думой закон о ипотечных каникулах не на полгода, а на полтора года для семей с двумя детьми. Это меры федеральные. Ну, а все остальное сейчас это полномочия регионов. Ну, а теперь вы мне скажите, а что мешает губернатору, который не справляется с решением вот этих вот проблем демографических, что мешает тогда обратиться к правительству и сказать, что для того, чтобы решить эти проблемы, чтобы было как в Нижнем Новгороде, мне нужно ежегодно столько-то средств, и я их направлю туда-то, туда-то.
1: А вы думаете, туда-то. Они не посылают такие запросы?
2: Ну что вы, тогда вас сочтут как человека, который не справляется с теми полномочиями, которых наделил президент, и скажут, зачем ты такой губернатор, если эти деньги просишь? Вот и молчат все в тряпочку, говорят, что все у них хорошо и совсем справляются. Я вот о чем сейчас хочу сказать. Поэтому здесь, знаете, вот в хорошем смысле такое лобби должно быть, что губернатор должен отчитываться не перед администрацией президента, а должен отчитываться перед гражданами, интересы которых он должен защищать. У нас,
1: многие,
2: к сожалению,
1: скажут, что благодаря тому, что они отчитываются перед администрацией президента, в общем, граждане добиваются своего.
2: Ну, к великому сожалению, это любимый тезис, когда губернатор идет на выборы. Мне доверяют, меня здесь Москва поставила, под меня дадут деньги. А этот что тебе, оппозиционер, кто под него деньги даст? Никто под него деньги не даст. Неправильно это абсолютно. Вот я назвала вам демографическое меню. Взяли 42 региона по показателям, как раз там комплекс целых показателей, бюджетная обеспеченность, и 12,5 миллиардов рублей ежегодно распределяется из федерального бюджета в зависимости от количества жителей, которые, или семей с детьми, которые проживают в этих регионах. Вот Нижний Новгород попал сюда. Он попал, но он и софинансирование свое осуществляет. А кроме финансов, финансовых проблем. Вот у него есть, предположим, программа «Скорая демографическая помощь». Вот они дают такой отчет, нам прислали в комитет, мы мониторим эту историю. Положительный результат – это снижение числа абортов на 13,5% они показывают. Но не за счет запретных мер, за счет того, что, позвонив на эту скорую демографическую помощь, условно говоря, мужчина или женщина получают... консультации. Они говорят, что причиной того, что не могут себе позволить ребенка, отсутствие работы. Друг мой, приходи сюда, приходи тогда, вот вице-губернатор, который этим занимается, мы порекомендуем, куда тебе трудоустроиться для того, чтобы была гарантированная заработная плата. Не разовые там 100 тысяч рублей дали, а гарантированная заработная плата. Поэтому вот эти 13% складываются не от того, что запретили просто клиникам делать аборты, а как раз из того, что рекомендации превратились в конкретные действия.
1: Ограничения, вот думаете, никоим образом здесь не влияют? Например, что частные клиники не могут делать, плюс вот эти режимы тишины.
2: Режим тишины – это не ограничение. Режим тишины – это время на, что называется, подумать, но, с другой стороны, мы с вами, женщины, прекрасно понимаем, о чем разговор идет. Подумала, потом тебя уже никто не возьмет.
1: Потому что количество недель будет выше.
2: Потому что у тебя срок уже, да. Поэтому думаю, что и здесь это тоже присутствует, конечно, но мне хочется верить, что тот отчет, который поступил сегодня из правительства Нижегородской области о том, что вот эта скорая демографическая помощь, это не про запреты, я думаю, что, наверное, имеет право все-таки на существование.
1: А когда в критерии эффективности работы губернатора включили рождаемость, естественно, это все по линейке можно легко измерить, то есть там количество абортов снизилось, количество рождаемости повысилось, но из того, что как бы я замечала и какие статьи читала, есть такая история недооценки тяжести именно родительства и внимания к родительству. То есть родить – это из всей вот этой цепочки самый простой. Не сделала аборт – молодец, родила, в статистику ребеночек попал. А дальше? Например, там денег не хватает, там алименты муж не платит, если есть развод, ограничения, соответственно, по работе, бабушки, дедушки далеко, нянчик социальных нету. И вот это все накладывается, что она с одним-то еле-еле справляется, а в душе ей хочется второго, третьего, пятого, десятого.
2: Вы в Компартию не хотите вступить?
1: В Компартию?
2: Потому что то, о чем вы сейчас говорите...
1: Я говорю о жизни.
2: Это как раз... Ну, есть позиция нашей партии. Я не поддерживала, никогда не поддержу искусственное ограничение абортов, запрет частным клиникам на проведение этой операции, исключение процедуры прерывания беременности из программы ОМС, потому что для меня вот любая женщина, которая принимает такое решение, адекватная женщина, это огромный такой вот психологический, мне кажется, стресс испытывает и женщина, и если она сделала это, когда они приняли совместное решение с мужем, ну, если это четвертый, пятый ребенок, и семья понимает, что нет средств на то, чтобы... Ну, какие же запреты тогда в частной клинике? Она поедет в другой регион, это сделает, или пойдет к бабушке, это сделает, к знахарке это сделает. Поэтому, конечно... В большей части, в 80% случаев, причины, по которым женщина прерывает беременность, это причины материальные, с одной стороны, а с другой стороны, это причина такая, которая зависит уже не от материального обеспечения, а от степени доверия к власти. Вот хочется знать, что будет завтра в той стране, где женщина рождает ребенка. Сможет ли она бесплатно его устроить в детский садик? Будет ли бесплатная школа? Сможет ли она дать ребенку высшее образование? Поэтому еще раз говорю, будет ли обеспечена инфраструктура в том месте, где она проживает? Ну, не надо же всех сталкивать лбами в мегаполисах крупных. Одни разговоры только о том, что у нас надо развивать малые города, малые поселения, сельские поселения. Ну, что-то в сельском поселении, на даче только жить. Производства-то там нет, а где зарабатывать? Только учитель в школе, да только фельдшер зарабатывать, а все остальные или там, ну, еще заведующий клубом. А дальше?
1: Ну, как, чтобы вырастить ребенка, нужна деревня, по сути. Вот сейчас это и работает.
2: Бы... Где работает?
1: Нет, в смысле, работает снова эта поговорка, что так оно только и работает. Что в одиночку нет.
2: Было бы очень хорошо, поэтому, конечно, нас часто обвиняют, да вот, вы там коммуняки все сводите к тому, что опять деньги дай. Не надо недооценивать вообще, ну, степень, что ли, сознательности наших людей, особенно молодежи, когда они принимают решение о вступлении в брак, о рождении ребенка. Все это правильно, но они задумываются, смогут ли они дать своему ребенку достойное воспитание, образование. Очень каждый родитель хочет счастья своему ребенку.
1: А им на это говорят. Вы слишком зациклены на деньгах. Что у вас? Он вас за тарелку супа он вас объест. Я такое слышал.
2: Ну да, наверное, говорят, но давайте мы абстрактно вот этих говорильщиков не будем сегодня вспоминать.
1: Не будем.
2: Лучше персонально их вспомним, потому что, как правило, это представители власти. Вот, предположим, там приходит условный министр здравоохранения, нам и говорит, что женщины, они зациклены на карьере, вот, они тут не хотят рожать, и когда такой упрек в сторону женщин, ну, это такое ущербное такое определение в части нежелания женщин рожать, что женщины зациклены только на том, чтобы делать карьеру, я восприняла это как оскорбление всего нашего женского сообщества. Почему? Потому что, ну, причин-то тут много, они системные, эти причины. Когда спросили студенты, которые пришли к нам на слушание, почему не рожаете, она говорит, ну, Нина Александровна, объясните мне, я из Липецка, я сейчас учусь там-то, там-то, на третьем курсе, первое, факультет коммерческий, и второе, квартиру родители снимают. Если я сейчас рожу ребенка, я тогда, я хочу получить диплом, я тогда должна буду уйти в академический отпуск, а на что мне жить-то вместе с ребенком в этом отпуске? У меня ответа не было, и я хотелось бы этот вопрос задать всем тем, кто дает подобного рода рекомендации. Вы до 35 родите ребенка, в студенчестве не родите, то тогда уже не сумеете это сделать, и ребенок больной, и вы не сможете это сделать. Все это враки. Потому что вот на сегодня, до тех пор, пока мы не создали условия, после которых можно с молодежи нашей спросить, мы не имеем права задавать подобные вопросы, давать подобные рекомендации. Вот сделали все, чтобы бесплатное образование в ВУЗе, обязательная комната в студенческом семейном общежитии, обязательно няня, куда можно было, с которой можно было бы ребеночка оставить, если это оба студента, они учатся, и если мама одна воспитывает этого самого ребенка. Обязательно трудоустройство с гарантированной заработной платой, обязательно жилье по окончании вуза, потому что тут-то комната была, а дальше получил распределение, поехал работать в медик, и что, и где ему жить тогда? Угу. Вот тогда можно спрашивать, а сейчас надо воздержаться от такого рода рекомендаций и, еще раз говорю, перестать кошмарить нашу молодежь.
1: То есть история, получается, с деторождением, она все-таки не столько имеет как бы ценностный аспект, что как будто просто не хотят и все эгоисты, а сугубо просто экономически, потому что, ну, страшно надорваться.
2: Не, неправильно. И ни то, и ни другое нельзя как бы абсолютизировать. Угу. Здесь важна система. С одной стороны, действительно, без базовых материальных потребностей, без их обеспечения, ну, это просто невозможно. Ну, куда этого ребенка принести, куда с ним прийти, и чем потом его кормить, и
1: еще самим питаться. Еще упрекать будут, что-то
2: родила, второе,
1: да.
2: И второе, ну да, это твои проблемы. И второе, конечно, очень важны вот эти вот ценностные установки-то. Ну, в какой стране я буду жить со своим ребенком? Будут ли для меня понятны вот эти вот правила игры завтра, послезавтра и так далее? Не будет ли мой ребенок изгоем? Как в школе он будет себя чувствовать? Не будут ли булить его, но если я не смогу материально обеспечить? Можно, нужно
1: сразу.
2: И должно. Для этого должно быть социальное государство. Менять надо подход к тому, чтобы переходить от риторики о том, что у нас семья – главная базовая ценность, к тому, чтобы действительно сделать все, чтобы эта главная базовая ценность была окружена вниманием и поддержкой со стороны власти.
1: Есть ли, с вашей точки зрения, недооценка важности поддержки женщин, которые в довольно уже взрослом возрасте рожают детей, например, после там, 35 лет? То есть мы видим, что у нас есть программа по стимулированию ранней рождаемости, но при этом реальность говорит про то, что женщины в 35 рожают, и в 40 рожают, и так далее. И здесь вопрос там, медицинского характера, вопрос еще, кстати, квартирного характера, потому что у нас все программы в основном касаются именно на молодежи там, до 35 лет, а как быть с остальными?
2: Вы опять говорите
1: это
2: то, о чем я с трибуны Государственной Думы, со всех трибун говорю, и главам тех регионов, которые у себя меры поддержки сводят к возрастным критериям. Вот давайте мы молодым мамам в возрасте до 30 лет, мы там дадим разовую помощь 100 тысяч рублей. Хорошо, а если 31 год помощь не дадите, или выходит здесь представитель фракции ЛДПР, я вышла и сказала, если еще раз выйдете с таким законопроектом, где предлагаете возрастные ограничения и неуважительное отношение к женщинам после 35 лет, я тогда на всю Россию выйду и скажу, не поддерживайте эту политическую партию, потому что она дискриминирует женщин. Пусть женщины всей России голосуют против вас. Если честно, это просто такая дискриминационная норма, вот с точки зрения как бы не только юридической, вообще нравственной, оценочной, и не надо тогда говорить о общественном признании высокой миссии женщин на этой земле, если мы говорим, что до 30 лет не родила, ты перестаешь быть женщиной. У мамы возраста нет, у женщины-матери возраста нет. В 45 лет она мама, если первый ребенок, она молодая мама, и тогда все меры поддержки в еще большей степени должны быть ей адресованы, потому что она приняла для себя, ну, такое важное, отважное решение. Может быть, уже и состояние здоровья, оно отличается от девушки, которой сегодня 25 лет, поэтому вдвойне и втройне здесь не только нужны, не нужны дискриминационные меры, наоборот, наоборот, большие меры и материальной поддержки, и общественного внимания, и социальной поддержки. Мне кажется, эту маму надо окружить и возвеличить ее, вообще возвести на пьедестал. Но молодцы наши женщины, когда они принимают такое решение. По разным причинам женщины рожают детей в таком уже более серьезном возрасте, там, после 40 лет. Это и причины, и состояние здоровья репродуктивного. Это и разного рода жизненные, вы знаете, обстоятельства. Ну, был любимый человек, а потом жизнь так или судьба привела к тому, что для себя приняла решение, вообще замуж не выйду и семью создавать не буду. И вот появляется ребенок, она будет одна его воспитывать. Счастье, счастье, помочь надо, надо. Решение очень важное, поэтому я еще раз, пусть в нашем обществе укоренится формула, что у женщины матери нет возраста, нет возраста. И не надо считать, во сколько лет она родила. Это дискриминационная норма, которая, увы, исходит зачастую от представителей власти, потому что у нас даже есть законодательство, которое ограничивает право на социальные гарантии как раз по признакам возраста. У нас по Конституции любая дискриминация запрещена. Давайте добавим еще в Конституцию, что запретить еще и дискриминацию по возрасту.
1: Как вам предложение по созданию всяких алиментных фондов, чтобы государство все-таки выплачивало алименты, а потом само гоняло за должниками?
2: Не обижайте меня, потому что я сама понимаю, что сегодня сумма задолженности 250-279 миллиардов рублей по алиментам, она бьет не столько по самим плательщикам алиментов, не столько...
1: Она не бьет, они же не платят.
2: Нет, бьет. Она бьет, потому что всякого рода ограничения ввели для них на сегодняшний день. Она бьет и по другому родителю, который вынужден в одиночку воспитывать ребенка, но больше всего она бьет, конечно, по ребенку. Поэтому всякого рода общественные структуры, которые создались, как правило, это вот мужчины у нас там в Государственной Думе, Совет Отцов, задача одна сделать так, чтобы эти алименты не платить, чтобы там всякие придумать счета, отчеты. Женщина отчиталась бы, сколько она там баночек йогурта купила, сколько она потратила себе на то, чтобы сходить там условно, привести себя в порядок, сколько она потратила на пенталгин, если она заболела. Она не вправе сама себя лечить.
1: И все это за 3000 рублей.
2: Все это за 3000, ну пусть 5000 рублей еще. Я вот больше этих алиментов как-то вот не встречала, потому что когда приходят в комитет письма, вот хочется плакать вместе с той женщиной, которая не может догнать этого самого...
1: Там же есть еще одна проблема, что одно дело есть долги по алиментам, когда просто не платят, а есть же еще большая категория, кто платит там даже меньше минималки, но по факту не проходят, ну, как должники.
2: Сейчас уже как раз правоприменительная практика такова, что мы внесли закон, я, сенатор Гибадзинов, депутат Мария Дробот, чтобы размер этих алиментов был не ниже одного прожиточного минимума в субъекте федерации, где проживает ребенок. Повторяю, что алименты это все-таки на ребенка. Поэтому рассуждать о том, что если он платит там не 5 тысяч, а условно не 19, а 20 тысяч, она на себя их, эти деньги, так сказать,
1: на Мальдивы полетит,
2: использует и на своего там сожителя нового или кого-то еще, вот как говорят мужчины, так неуважительно это звучит, печально, но надо полагать, понимать, что в этой категории-то есть и женщины, мамы-кукушки, которые бросили своего ребенка, поэтому нельзя все сводить только к тому, что должники это мужчины, и настраивать наши...
1: больше.
2: И настраивать женщины против мужчин.
1: Нет, вот здесь вот
2: да мы с вами не раз на эту тему уже говорили,
1: здесь
2: я понимаю, что...
1: Здесь не настрой против, здесь опять же просто банальная статистика.
2: Ну, увы,
1: внутри, вопрос воспитания
2: внутри этой встает. Статистики, внутри этой статистики еще и женщины есть, к великому сожалению.
1: Но
2: вот поезжайте в Архангельск и послушайте там, в Архангельске в законодательном собрании как раз речь идет о тех, увы, специфика каждого региона своя. А там, оказывается, ребята-моряки, которые уходят в дальнее плавание для отдельной категории женщин, замужество 1, 2, 3, 4, 5 и рождение ребенка превратилось в своеобразный бизнес по тому, чтобы собирать вот эти алиментные деньги. Я никого здесь не оправдываю, я никого здесь не восхваляю, но подход ко всем, кто забыл о своих обязательствах перед ребенком, будь то мужчина,
1: почему
2: будь то женщина, даже матерью отцом не называют.
1: Тогда?
2: Я вот о чем сейчас говорю. Вы какую ответственность тут предлагаете сейчас вести?
1: Ну, понимаете как, вот налоговая служба умеет как-то хорошо налоги собирать. Почему
2: вот
1: с такой же эффективностью
2: удивительно. Поэтому тут вопрос-то в законе или опять в правоприменении. Я же вижу, когда... А если у нас сейчас так же в проактивном порядке, вот как принят закон, предположим, бабушка там за ЖКХ 2 месяца не проплатила, бах, у бабушки вот. Карточку ее закрыли. Почему бы так не сделать в отношении вот этих вот, простите, даже не хочется их добрым словом называть, там,
1: людей.
2: Никакие они не отцы. Да людишки это какие-то люди. Поэтому сегодня что предложили? Жертвой вот, наверное, таких горе или недородителей являются, конечно, дети. Так. И дети страдать не должны. Ишь, мы живем в социальном государстве, статью 7 Конституции никто не отменял, поэтому я за то, чтобы из бюджета выделить средства, создать алиментный фонд. Фонд. Угу. Ежемесячно ребенок получает не ниже 1 ПМ в субъекте проживания своего, но при этом вот этого должника, которого нашли отца, ну не бывает потерянных людей в нашем государстве, всех найти можем, Интерпол подключим. Так вот, как раз обязать его затем в геометрической прогрессии выплачивать деньги в этот самый алиментный фонд. Ну, это международная практика. Чего тут велосипед изобретать?
1: Нина Останина была с нами, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, я с вами прощаюсь. До понедельника. Всем хороших выходных.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
0: Телефон рекламной службы 900.

0: Именно поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
0: «Имена поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось о наследии, которое объединяет народы России.
2: Загадочного духа Шеликуна люди верили на русском севере. Он появлялся перед Рождеством, вылезал из речной проруби, колодца или болота. Поведение духа двойственно. Он может совершать как добрые, так и злые деяния. Шеликуны могут утащить кудель у ленивых предельщиц, подкараулить, забраться в дома, амбары и незаметно извести или своровать припасы. При этом дух мог подарить детям конфеты, а незамужним девушкам или женщинам пряжу, шелк или ленты. Описывают Шеликуна так. Он небольшого размера, с кулачок. Может ходить на конских ногах с копытами. По-разному говорят о его главной особенности. Одни утверждают, что у духа конусообразная шапка, а другие думают, что у него такая голова. Люди верили, что под Рождество появлялась целая группа шеликунов и начинала проказничать. А передвигались они по селам и деревням особым способом. Об этом рассказала кандидат филологических наук, доцент Института журналистики МПГУ Елена Бучкина.
3: Еще есть таких вот важных моментов, кроме того, что они сезонные, маленькие, связаны с водой. И кроме того, что у них острая голова, это то, что они связаны с металлом, с железом. Они часто передвигаются в железной ступе, на железной сковородке, на железных санях и так далее. И тоже связаны с огнем. То есть часто из этих, например, железных сковородок, на которых они передвигаются, тоже пышет огонь.
2: О появлении слова ведутся споры. Есть версия, что оно произошло от южнорусского названия коршуна – шулика. Согласно другим предположениям, слово «шеликун» произошло от древнеславянского «шуй», что означает «левый, плохой, нечистый». Примечательно, что и у якутов есть похожий дух – сюлюкюн. Внешне он похож на людей, но у него нет бровей. Сближают шеликуна и сюлюкюна остроконечная голова. Любопытно, что сюлюкюн и шеликун появляются во время святок. В Якутии существует альтернатива им – танха. Елена Бучкина рассказала, почему выходят на сушу духи именно в это время года.
3: Вероятно, это связано с тем, что вот этот вот период святок представлялся нашим предкам таким очень странным временем, когда граница между мирами, между нашим миром и миром духов, миром мертвых, становится наиболее прозрачной. Поэтому в этот период из того мира в наш мир может что-то проникнуть, как правило, опасное и вредоносное. Но и с другой стороны, это такой период, когда мы можем что-то важное узнать, да, потому что в том мире есть та информация, которой нет в нашем мире, мы можем попробовать что-то, допустим, важное для нас узнать.
2: Существовали святочные гадания, связанные с шуликуном. Девушки выходили на перекресток и слушали звуки. Их интерпретировали по-разному. Например, звон колокольчиков предвещал замужество в следующем году, а скрип досок – смерть. Похожее убеждение связано и с сюлюкюном. Так, если человек подслушает разговоры сюлюкюнов между собой, то может узнать судьбу на будущий год. Образ духа шеликуна описывается в книге современного автора Татьяны Мастрюковой «Тихие гости». Действие как раз происходит между Рождеством и Крещением, когда шеликуны появляются на суше. По сюжету три девушки приезжают в глухую деревню на каникулы. Там они встречают шеликунов. Духи пугают школьниц, приходят в образе односельчан, но при этом и помогают. Например, подсказывают, как развести в печке огонь. Помогает снять морок шеликунов повторение первой фразы, которую говорил дух при встрече. На Руси же верили, что мифические существа сами уходят обратно в воду во время крещения.
1: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8.
1: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 8 часов 6 минут, пятница, июль, день 10.

0: Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Один балл пробки в Москве, 20 градусов, ощущается как 20 градусов. Фанаты сборной Марокко устроили массовые беспорядки в Лондоне и Париже после проигрыша сборной на чемпионате мира. Ой, вообще, конечно, просто информирую, обсуждать здесь нечего мне, если честно, но про Париж конкретно шутка была такая, как будет выглядеть Париж, если проиграет Марокко, там горящий Париж, как будет выглядеть Париж, если Марокко победит, если выиграет, они с французами играли, все равно Париж горит. Но, честно, плевать на этот Париж. Горит он там или не горит, это его дело. Тем более, что причины вот этого расстройства и счастья мне вообще неведомы. Какие-то сборные что-то там проиграли, выиграли. Так, Алексей, а вам доплатят за моторы или вы по доброте душевной? Пишет Сталиненок. Сталиненок, какие некорректные вопросы вы задаете? Мы с Романом Щукиным коллеги, которые друг друга поддерживают. Понятно? Он меня, а я его поддерживаю. Это братство эфирное. Не путать с другим словом на ство, так сказать. Братство. Зеленский поблагодарил Турцию и Азербайджан за сотрудничество в обороне. Интересно, турки С-400 Украине передадут в обмен на поставки F-35? Всяко может быть, МТ-Уордс, всяко может быть. Но лишний раз можно посмотреть на то, кто такие турки и, собственно, какие цели они преследуют. Эрдоган, да, вот за эти F-35, которые ему пообещали американцы, он заявлений понаделал, что он там будет поддерживать Украину, и надо поддерживать, и в оборонной этой инициативе, так называемой Pearl, он собирается участвовать и вообще все дела. Раньше таких заявлений вроде не делал. Все как бы понятно. Поэтому, когда и если мы видим, как украинские террористы бьют по хабам газовым, которые, собственно, газ поставляют в Турцию, имейте в виду, Турция молчит, потому что ей нормально. Так вот. Я, конечно, не уверен, что ей будет нормально, если, допустим, сделать так, чтобы ничего не поступало туда. Ну, тоже ситуация, вы знаете, этот узел сложный. Турция контролирует вход в Черное море, там, ну, в общем, все не так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Так. А вы фильм «Гражданин Мститель» смотрели уже? В некоторых странах Европы фильм запретили, пишет Станислав. Честно, не смотрел и, ну, первый раз слышу об этом фильме и не знаю, о чем он. И поэтому, соответственно, не собирался даже смотреть. А надо посмотреть? Или... Ну, а о чем он, Станислав? Доброе утро! Вот, до вас была передача на радио, такой там хороший ведущий, вот, пишет Петр. Ну да, да, смешная шутка. И получается, потому что я там был, да. Так, Иран и США наглядно показали, что с Западом договариваться смысла нет, только сапог нашего солдата, выбивающий им зубы. Про что Лавров и сказал. Всем доброго утра, пишет Алекс Поляков. Да, вчера Сергей Викторович сказал вещь абсолютно доступную, как мне кажется, да, всем для понимания, особенно даже нашим упертым западным неприятелям, что Западу мы верить более не будем. Весь запас, так сказать, доверия исчерпан. Доброе утро, но я так понимаю, что с денацификацией на Украине мы ничего не сможем сделать, если они пантеоны Бандеры строят, пишет Василий. Во-первых, никогда не поздно пантеон Бандеры сравнять с землей. Василий, Бандеру еще туда не привезли, поэтому, может быть, есть смысл дождаться, когда привезут, вот, и потом там же это и закопать просто, перепахать и до свидания. Это первое. Второе, что касается денацификации на Украине. Специфический момент, который некоторые не учитывают. Обратите, пожалуйста, свое внимание, как европейцы действуют по отношению к украинцам. Они их бросают в топку. Ну, понятно. Особенно тех, которые находятся на территории Украины. Но уже пошел разговор активный о том, что пора бы бросать в топку и тех, которые успели уехать в Европу. Почему? Потому что есть дефицит живой силы у ВСУ. Дефицит такой, что где-то надо брать наемников от 30 до 50% в пехоту. Об этом сказал министр обороны Украины, террорист, негодяй и подлец Федоров. То есть где-то надо брать живую силу, людей надо где-то брать. И все, уж все активнее и активнее уже идет разговор о том, что пора бы этих людей брать в Европе, потому что они в Европе сидят, денежку получают европейскую и все такое. А как бы было бы замечательно, если бы они отправились бы в окопы, и там бы они бы и сгинули, говорят европейцы. Если вы думаете, что я как бы... передергиваю факты, преувеличиваю какие-то вещи. Ничего я не преувеличиваю. Вот сейчас будут цитаты. «Военно обязанных украинцев нужно лишить временной защиты в ЕС», заявил глава МВД Эстонии. Цитата. «Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы», говорит глава МВД Эстонии Игорь Таро или Тара. Он отметил, что эта мера необходима, ее введут быстро, если одобрит Еврокомиссия. Конечно же, Еврокомиссия одобрит. Добавляем сюда следующее заявление. Глава украинской оружейной компании Firepoint назвал перемирие наихудшим сценарием для Киева. Цитата. Денис Штилерман заявил, что в таком случае западные партнеры быстро забудут об Украине, перестанут переводить деньги, а все мужчины сбегут из страны после открытия границ. То есть, иными словами, Штилерман докладывает, украинцы не хотят воевать за украинский режим, нынешний бандеровский. Украинцы при первом же удобном случае, как только откроются ворота, убегут из этого концлагеря. А сейчас они убежать не могут. И это очень хорошо, считает Денис Штилерман, глава украинской оружейной компании Firepoint, Фламинго и все такое. Знаете, да? Вот тебе и все. Соответственно, на Украине, внутри, бандеровские власти, в лице в том числе и Штилермана, что, конечно, поразительно, да, что вот такие у нас, значит, пошли бандеровцы, но, тем не менее, что есть, то есть. Значит, в лице Штилермана, Зеленского, Буданова и всех остальных, они прекрасно понимают, что если открыть ворота, люди убегут. Не хотят они, потому что умирать за Зеленского и всю эту сволочь бандеровскую. Люди убегут, некем будет воевать. Поэтому ворота закрыты. И каждый, кто пытается пересечь границу, подвергается, ну, фактически иногда прямо казни на месте. То есть вот было видео, где человек пытался перелететь, по нему прям стреляли. Он, по-моему, на параплане летел, по нему стреляли. Прямо из огнестрела по нему палили. Судьба неизвестна. Но я думаю, что судьба его понятна. Его убили прямо в полете. Вот и все. Тонули там многие в реке. И много еще разных было случаев. Но вы это все знаете. Короче говоря, с Украины сбежать никаких вариантов. Никаких. Те, которые уехали, когда это можно было сделать, они сейчас находятся в таком положении, когда европейцы о них знают все. Знают, где они, что они, чем заняты, и могут их отправить назад. Что мешает? Некоторые технические, юридические тонкости. Вот, потому что, вроде как, нельзя по законам, которые есть в Евросоюзе, брать да и отправлять. Но есть специфический момент. Если этот человек не соблюдает законодательство той страны, в которой находится, его могут отправить назад. А несоблюдение законодательства той или иной страны – это сугубо технический момент. Не там перешел, не доплатил где-то каких-нибудь там взносов налогов, еще что-нибудь, где-нибудь покурил в неположенном месте, матюкнулся, и давай вперед в окопы на Украину. Так и происходит, и будет происходить. Не уверен, что это будет происходить массово и по приказу, и сразу всех их соберут, посадят там в вагоны и привезут на поезде. Нет, по одному... Понимаете, да? Вот со всей Европы будут собирать и отправлять. Но вылавливать будут по одному, чтобы не создавать истерии. Потихонечку. Один отправился, второй отправился, третий отправился. Если со всей Европы собирать, достаточно быстро можно будет эту живую силу поставлять бандеровскому режиму. А когда живая сила будет поставлена бандеровскому режиму, когда вот эту живую силу перевезут через границу, назад уже эта живая сила никуда и никогда не сбежит. Все, она уже находится тогда в рамках концлагеря. Значит, что подтверждает мое мнение относительно концлагеря на Украине? Вы знаете, что накануне произошел бунт во Львове, где некие люди, мы не знаем, кто они, решили отбивать одного из своих друзей, так, видимо, от ТЦКшников. Отбили такие, ТЦКшникам сожгли, сломали машину, перевернули, разбили. Все. История широко освещалась в средствах массовой информации. Многие из наших слушателей мне написали, мы это тоже обсуждали, что, мол, не надо обольщаться. Я с ними абсолютно точно согласен, с этими слушателями, и об этом мы говорили, например, вчера, что, мол, обольщаться не надо. Короче, всех, кто участвовал в этом бунте, выловили. Собрали, поставили перед камерой и заставили кричать их «Слава ТЦК!». Есть видео, показывать видео на радио смысла, наверное, большого нет. Ну, вот сейчас мы это видео.
1: Слава ТЦК! Слава ТЦК!
0: Ну вот дальше они приносят извинения. Теперь отдельное видео, видимо, с тем человеком, который был главным в этом вопросе, да, вот координировал тех, кто отбивал там, их товарища. Давайте посмотрим, что он говорит и как он говорит.
2: Германий Витальевич, вчора ви зробили прем'єр дії. Трогав бесіду ТЦК, був в волковольному сп'янінні. Чіпав військовослужбовець, який виконував свої задачі. Тим зробив бунт перед достихою, щоб зібрався люди. Я не хотів того зробити. Дійсно, я щиро вибачаюся перед всіма народом України, перед всіма військовими. Вибачаю перед своєю мамою і сестрою, що я на чудові такої фігні, я більше не буду. Клянусь чудити такої. Вибачаю ще раз українському війську, всьому народу України. Я більше не повторюю, це така. Я готовий внести любе покарання, яке мені скажуть.
0: Ну вот, это он так извиняется. Какие-то слова вы поняли, какие-то, может, не поняли, это не сильно важно. Сейчас я разъяснительную работу проведу. Значит, первое, как он выглядит? Он выглядит как футбольный фанат, на всякий случай, сразу. Он выглядит как кто-то из ультрас. Может быть, он и так из них. Какой-то провак, короче говоря, львовский. Такое ощущение. В том смысле, что националист, бандеровец. Но львовские бандеровцы, они, похоже, думали, что до них ТЦКшники не дотянутся. Потому что они вот, там, важный ресурс для поддержания стабильности вот, бандеровской власти на Украине. Это, вероятно, очень большая ошибка была с их стороны, потому что ресурсы, опять же, людские заканчиваются. Всех тех, кто не был бандеровцем на Украине, но способен был держать оружие в руках, их уже нашли и отправили. Да? Первое, где производилась насильная мобилизация на Украине, и первые, кого пустили на убой, это были жители регионов традиционно наших, русских. Это были не вот эти вот бандеровские пристанища и цитадели бандеризма, такие как Львов. Но ситуация плохая для киевского бандеровского режима, и приходится в том числе уже среди бандеровцев, ну, так сказать, отлавливать этих бандеровцев и отправлять на фарш. То есть бандеровцы уже одни ловят других бандеровцев и как бы предоставляют им возможность исполнить пророческую песню, которую они все пели, что они за Украину будут умирать. Им говорят, все, настало время умирать. Они, значит, думают, что это какая-то ошибка, и это местные ТЦК, значит, лютуют, и надо их просто попинать, и на этом все закончится. Нет, сейчас мы своими глазами видим, что бандеровский киевский режим стал пускать под нож бандеровцев молодых. Значит, вылавливают они всех этих бандеровцев, которые считали, что будут умирать только русские, которых будут насильно мобилизовывать и отправлять на фарш. Вот их выловили всех и говорят им, ну что, бунт вы устроили, извиняйтесь. Значит, ставят главного из них перед камерой. Еще раз, выглядит как футбольный фанат. Отдельно хотелось бы отметить его внешний вид с точки зрения растительности на лице. Борода, ну вот знаете, есть такое выражение, ваххабитское. То есть борода есть, усов нет, не знаю, что это может вообще значить. Может, ему так больше нравится. Вот, ну и костюмчик такой вот, традиционный для фанатья, кто любит там подраться на улице, еще что-то подобное. Дальше, как он излагает свои мысли на камеру? Он очень сильно боится. Очень сильно. У него всплеск адреналина, он в ужасе. У него дрожит голос, он срывается фактически на ноты, которые говорят о том, что он уже плачет. Это мы говорим о взрослом, на самом деле парне, все такое, вы сами понимаете. Он уже плачет. Он приносит свои извинения, ну, понятно, ТЦК, войсковым, то есть он говорит, прошу прощения у всех, кто, мол, на фронте. Приносит свои слова извинения маме и сестре. И говорит, что он больше так не будет. Он, конечно, больше так не будет, потому что он труп. Он труп. И ему это предельно четко объяснили бандеровцы из ТЦК. Ему, этому молодому бандеровцу, который подумал, что у бандеровцев все еще есть какой-то льготный суперстатус, ему объяснили, что все, ты труп. Другое дело, что я так полагаю, что ему объяснили какую вещь. Либо ты один труп, либо всей твоей семье. Кранты. И, собственно, поэтому он настолько сильно нервничает. И поэтому он про маму вспоминает, извинения приносит и так далее. Потому что, давайте будем говорить откровенно, киевский режим по семьям, как это, знаете, говорят, работает. То есть производит репрессии не только того, кто, там, скажем, противодействует бандеровскому режиму киевскому, но и семей, против семей этих людей. Короче, этот тип попал, он, понятно, мертвец. Все, можно даже ни о чем здесь как бы не спорить. Сейчас выберут форму его уничтожения и уничтожат его. На этом все закончится. Для него. И он это уже понял, и он поэтому, по сути, как человек, который перед смертной казнью что-то говорит, очень сильно нервничает. И это, в общем-то, ясно. Теперь важный момент. Раньше был расчет на то, что, возможно, здоровые силы на Украине смогут взять оружие в руки, обернуться против ВСУ и против националистов в рядах ВСУ и, ну, так скажем, очистить Украину от этой скверны, и мы бы им в этом помогли. Вы помните, это в начале СВО еще. Естественно, это уже, ну, не сработало, это все понимают, поэтому идем дальше. Были разговоры о том, что националисты украинские, разнообразные, все эти ультрас и прочие, это на Украине власть, в том смысле, что вот эта партия националистов, она может, ну, таких ультраправых, она может диктовать свою волю Зеленскому и вот этим вот, так сказать, бандеровцам, засевшим в верхах. Не может. Уже нет. Все. Такие пироги. То есть, если мы исходим из вопроса о том, кто из этих нацистов держит в своих руках власть, то это именно те нацисты, которые сегодня представлены верховной властью, так называемой, нелегитимной абсолютно, украинской. Все. То есть, уличные нацисты должны понять предельно простую вещь. Все. Они пушечное мясо. Все. Возвысить свой голос, рассказать, что во Львове не рабы, что вот на Востоке рабы, а на Западе не рабы. Все, рабы. Рабы. Да. Любая попытка противодействовать одних нацистов другим нацистам будет заканчиваться вот ровно так, как она заканчивается. Вот и весь разговор. Да? Мы эту всю историю описали, при этом заявления европейские некоторые я вот вам прочитал. И, соответственно, переходим к вопросу о денацификации. Возможно, мысль моя прозвучит парадоксально, но поведение европейцев по отношению к украинцам, вне зависимости от того, какие там политические взгляды у этих украинцев, приводит к уничтожению украинского населения и не то что денацификации, а де все вообще Украины как таковой. Ну, вот такая вот специфическая история. Ну, то есть, европейцы, ну, Запад, они очень, я говорю, выгодно устроились на данный момент. Вы видите, что по ним удары не наносятся нами, да? Мы же не наносим удары по Европе, очевидно. Европа по нам наносит удары через Украину. Вы это знаете. Это тоже не секрет. При этом они контролируют процесс поставки живой силы в ВСУ и контролируют процесс, чтобы никто там не сбежал. У них есть Зеленский, который изначально-то, конечно, и не прорусский, пророссийский, и не бандеровец, в том смысле, что он вообще, скорее всего, не идейный даже. Но он встал на бандеровские рельсы по одной простой причине. Ему так сказали сделать, он так сделал. То есть, если мы говорим о Зеленском, это вообще абсолютно беспринципное существо. Да? Это просто надо понять. Ну, это человек, который рассказывал, что у него дедушка, да, там, в Великой Отечественной войне, русские должны говорить по-русски, ну, все вы знаете. В итоге перезахоранивает Мельник. Это беспринципное существо. Все. Но это беспринципное существо идет по рельсам глорификации, то есть возвышения нацизма, прославления нацизма, и он выбрал. Он опирается на бандеровцев. Но, тем не менее, все равно, опираясь на бандеровцев, ему придется этих бандеровцев пускать под нож. Никуда он не денется от этого. И парадоксальным образом получается, что Украина не только денацифицируется, она вообще аннигилируется. В руках Зеленского. В любом ее виде. В адекватном виде. Я имею в виду тех людей, которые помнят нашу общую советскую историю, помнят нашу общую имперскую историю и вообще помнят, что мы один народ. Этих людей в концлагере стали ликвидировать первыми. Ну, вы это прекрасно знаете. Теперь, поскольку ситуация такая, какая она есть, есть нехватка живой силы, они ликвидируют своих, которые попроще. Естественно, этот процесс в определенный момент будет втягивать все более непростых людей в этот водоворот. В том числе и бывших соратников Зеленского, которых кто-то в тюрячке сидит, кто-то еще чего-нибудь. Это тотальный геноцид русского населения и всей его, так сказать, украинской ветви. Цель понятна, максимальный геноцид. Именно геноцид, пишет Ники. Да. Было бы, конечно, неплохо, чтобы вся украинская ветка это сообразила и оружие свое направила против реального врага, а не против России. Потому что реальный враг Украины и всех людей, живущих на Украине, это Запад. Потому что именно Запад превращает Украину в ничто. Именно Запад ее аннигилирует. Это, ну, так получается. На Украине нацизм, но не только украинский, ветхозаветный нацизм ничуть не меньше, пишет Сергей. А теперь вспомним вчерашнюю дамочку и сравним эти два видео. Правильно, Марго, вчера мы показывали видео, где поймали террористку, наши сотрудники ФСБ, которая готовила теракт против высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации. И как она отвечала на вопросы наших силовиков. Она была абсолютно спокойна, она была расслаблена, она все рассказывала, она не дрожала и все остальное. О чем это говорит? Мы вчера сказали, это говорит о том, что те террористы, которые действуют на нашей территории, предатели, которые действуют на нашей территории, они прекрасно знают нашу гуманную систему наказания. А те, кто противодействует там, в Киеве, киевскому режиму, знают, что там гуманизм отсутствует. Именно поэтому необандеровец малолетний, плюс-минус, пойманный другими бандеровцами постарше, стоит сейчас перед камерой и на мове, не на русском он говорит, на мове, он и не знает, наверное, русского нормально, на чистой мове, очень сильно извиняется от всей души и дрожит, и понимает, что он себя фактически все приговорил. И это так и есть. Вот такая вот специфика. 8.30 новости.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
4: Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
9: В это воскресенье тема программы «Детский мозг». В эфире врач-невролог высшей категории, доктор медицинских наук Ирина Преображенская.
8: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Эта фраза известна многим. У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, а они глядят. Сегодня мы расскажем вам о Рязани. В городе на каждом шагу можно встретить сувениры с изображением грибов. Они отражают популярность этого образа, который, в свою очередь, стал уже местным брендом. Добраться из Москвы в Рязань совсем несложно. Можно автобусом или поездом. Автобусы отправляются с двух автовокзалов – Щелковского и Котельников. Рекомендую выбирать отправление из Котельников, так как поездка будет более комфортной. В этих автобусах удобные кресла с дополнительным пространством и столиками, а водители делают 10-минутную остановку около заправки, где можно немного передохнуть и размять ноги. В общем, перевозчик надежный и хороший. За двоих человек поездка в одну сторону обойдется примерно в 2000 рублей. Другой вариант – это путешествие на собственном автомобиле. Рязань находится в пределах досягаемости по крупным автомагистралям М5 «Урал» и М6 «Каспий». Время в пути займет около 3 часов, но при отсутствии пробок можно добраться даже быстрее. Знакомство с городом предлагаю начать с его исторического центра, с места основания – Рязанского Кремля. Это огромный историко-архитектурный ансамбль 4 воротами. На его территории расположено несколько соборов и музейные экспозиции. Самое высокое здание Кремля – это соборная колокольня, ее высота – 83 метра. Если выйти за пределы музея-заповедника, то вы увидите Трубежную набережную. Ее протяженность около 400 метров. В выходные дни здесь часто можно встретить молодоженов, которые крепят замочек на ограду для счастливого и крепкого брака. Если пойти по пешеходной зоне в сторону Преображенской церкви Спаса на Яру, вы увидите памятник Сергею Есенину. Поэт родился и вырос в селе Константиново, которое находится в часе езды от Рязани. Также рекомендую вам прогуляться по Почтовой улице. На ней расположено множество заведений. Например, а у нас в Рязани удивительный ресторан. Здесь вы сможете вдоволь насладиться местной кухней. Советую отведать щучьи котлетки и блюдо под названием «Жареха». Цены в ресторане довольно демократичные. В Рязани много вариантов для размещения. В городе есть гостиницы, отели, дома отдыха и гостевые дома на любой ценовой диапазон. А вот местный сувенир, по которому многие узнают, где вы были, это фигурка «Грибы с глазами», а также продукция традиционного рязанского промысла «Михайловское кружево». Изделия отличаются многоцветностью и украшениями в виде геометрических орнаментов. А вот из сладости советую привезти в подарок близким леденцы на палочке, ягодные цукаты, сбитень из меда, шоколадные конфеты и мармелад. Все это можно купить в магазине при музее леденца. Кроме того, там можно посетить небольшую интересную экскурсию и сделать леденец своими руками. Желаю вам приятного путешествия.
3: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Так, а наши, вот что Останина такое говорит? Надоели эти дармоеды, пишет Наталья. Подождите, а что Останина говорит? Кстати, по-моему, Останина сегодня будет в эфире у Евгении Волгиной. Вы сможете ее спросить лично, а что вас, конкретно какое высказывание Останиной вас так задело? Просто я не слежу за ее высказываниями, если так вот честно вам сказать. Может быть, что-то действительно важное? Вот. Алексей, гуманность — это не сила, она ведет к смерти моих детей, даже если за мной будет победа, пишет Сергей. Понимаете, какое дело, Сергей? Я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю. И также вот сейчас мы видим заявление, да, на высоком уровне с нашей стороны о том, что гуманизм наш, он считывается, видимо, не как гуманизм. Эксперты об этом говорят. Наш гуманизм считывается Западом как нерешительность, слабость. И что-то в таком духе. То есть это проблема когнитивного восприятия, то есть умственного восприятия самого Запада. Запад не понимает гуманизма, потому что он, видимо, сам к гуманизму не склонен никогда был. И, соответственно, проявление гуманизма он даже не считывает, поскольку он это считывает... Он не знает, что, ну, Запад не знает, что такое быть гуманным. Судя по всему. Почему я говорю, Запад, судя по всему, не знает, что такое быть гуманным? Ну, во-первых, потому что, когда мы говорим о геноциде, так или иначе, мы будем говорить о западных странах в первую очередь. То есть тотальное такое уничтожение населения других стран – это, в кавычках, привилегия Запада. Во всяком случае, последние несколько столетий. Даже те же самые европейцы, которые убили и устроили геноцид на североамериканском континенте и так далее, это ведь тоже европейцы, это ведь тоже Запад. И это, наверное, ну, судя по тем оценкам, которые есть, самый страшный геноцид, который вообще когда-то был в истории человечества. То есть мы просто, от нас это далеко, и мы этому, может быть, не придаем такого значения, которое вообще-то должно многое нам говорить о самой сути этих народов, этих стран, о том, какова их история и о том, каково их понимание того, что правильно, а что неправильно. И сожалеют ли они по поводу того, что они там убивали миллионы людей? В общем-то, нет. Судя по всему, они не сожалеют. Вот в чем дело. И поэтому, к сожалению... Видимо, мы всегда исходим из... Знаете, как это? По себе людей не судят, есть такое выражение. Но все, и они, и мы исходим из собственного понимания мира в своих действиях. И они думают о нас так, как они думают о себе. То есть они принимают поэтому нашу доброту за слабость. И мы думаем о них... как о себе, через свою призму мы это, да, сознание своего проводим их действия, и нам вот кажется, что они там, ну, не могут же они быть настолько плохими, то есть все-таки они же вот, ну, там, люди, и они, наверное, как мы, не хотели бы, а они хотели, хотят и делают, вот в чем дело. Я скажу одну понятную вещь, никому не открою здесь глаза сейчас, это не то чтобы какая-то секретная информация. Удары по нам вглубь невозможны без тех технологий, которые предоставляет Запад Украине. То есть имеется в виду спутниковое наведение и имеется в виду машинное зрение у тех самых беспилотников. Это невозможно. То есть, если нет этой связи, все. Никаких ударов вглубь России быть не может технически. Они могут быть, но они будут вот... Они могут быть такими, как они были в какой-то момент. Вот что-то они куда-то там стреляют, куда-то оно летит, что-то оно долетает. Сейчас вы видите, что история совершенно иная. То есть это прицельные, четкие удары в нужные места для них. И это все абсолютно точно координируется с Западом. Без Запада, без западных технологий это невозможно. От слова «совсем». У Украины нет своей спутниковой группировки, Украина не создавала свои боевые ИИ, ну, может, что-то там и пыталась изобразить, что создавала, но это все чепуха. Так что мы имеем сейчас ситуацию, при которой все больше усиливаются удары европейские. И давайте будем говорить откровенно, американские по нашей территории. Да, это делается через Украину, но вот это вот так. Вот. Они играют в юридические всякие разные хитрости, изображают, что это не они, но по факту это они. Мы это знаем, и, судя по всему, опять же, я скажу из заявлений нашего руководства, все это знают, все это понимают. Другое дело, что мы стоим сейчас еще пока, видимо, перед определенным выбором. И выбор этот заключается в том, ну, начать отвечать напрямую или нет. Вот и все. И, соответственно, связанные с этим сложности и риски. Я так понимаю, что когда и если совокупность тех проблем, которые нам приносит Запад своими ударами по нам через Украину, эти проблемы, вес их перевесит опасность наших действий и возможных последствий от прямых ударов по ним, мы придем к этой ситуации. Вот в чем дело. И я так понимаю, что мы всячески изо всех сил пытаемся сделать, чтобы этого не произошло. А они, к сожалению, не пытаются сделать, чтобы этого не произошло. Поэтому мы говорим им о том, что это провоцирует начало Третьей мировой. А они говорят, что нет, нет, не провоцирует. А оно провоцирует, на самом деле. Угу. Вы смотрели интервью с Маргаритой Симонян? Она очень четко объяснила нашу позицию западному журналисту, да и всем европейцам в целом. Вопрос, поймут ли, пишет Серг. Я смотрел, не полностью, но некоторые цитаты я смотрел. Из них у меня сложилось впечатление, что вот там была фраза такая у Маргариты Симонян. Она сказала, это разговор слепого с глухим. Она говорит, мне кажется, что это какой-то разговор слепого с глухим. На самом деле не кажется, это так и есть. Если посмотреть на этого журналиста, на его вопросы, на его попытку, да, каким-то образом так нарисовать ситуацию, что есть какая-то замечательная Европа, которая вообще, ну, как бы ничего, а Россия могла бы, может быть, свою, так сказать, не идти по лестнице эскалации, Россия и счастлива была бы идти не по лестнице эскалации. Проблема заключается в том, что по лестнице эскалации идет Европа, это, ну, очевидно. Да, небо над Прибалтикой, которое они открывают фактически для ударов по нашим, ну, по Санкт-Петербургу. И все остальное тому в доказательство. Да, заявление властей Нидерландов, вот я вам читал, премьер-министр, который говорит, надо поддержать максимально темпы ударов по России, внутрь России, которые идут. То есть, к сожалению, эскалация в этом смысле, это не процесс, который мы контролируем, это процесс, который контролируют они. Эскалацию наращивают они. В данный момент это так. Разные периоды жизни есть, мы можем как угодно, что угодно судить об этом, но конкретно сейчас эскалируют ситуацию европейцы. Ну, Запад. Почему они это делают? Я думаю, что потому что они уверены, что мы, ну, так скажем, по ним не ударим. Мы по ним не ударим. Они так, они в этом уверены. Вот. Хотя есть интересное заявление, тоже вот вчера оно было, сейчас я открою свой канал, канал называется «Гудошников» в Макс, подписывайтесь. Президент Чехии Петр Павел, русофоб, сразу подчеркну, много было. Один из тех людей, у него идея была одна, например, концлагеря для русских, которые на территорию Европы приехали. И не только в момент начала специальной военной операции, концлагеря сделать. Такая идея была у этого человека. То есть это русофоб страшный. Но, цитата, у Украины и стран-партнеров есть два месяца на возобновление переговоров с Россией, чтобы конфликт не перешел в масштабную эскалацию. Почему два месяца? Вот вопрос. Да? Я предполагаю, что на Западе считают, что Россия не пойдет на эскалацию до проведения выборов. И я полагаю, что они считают, что мы проведем выборы, а после этого если они не успеют к этому моменту изменить свое поведение, будет масштабная эскалация. Вот так они считают о нас. И, собственно, об этом говорит Петр Павел в интервью The Telegraph. У Украины и стран-партнеров есть 2 месяца на возобновление переговоров с Россией, чтобы конфликт не перешел в масштабную эскалацию. А удары вглубь России натовским оружием – это уже масштабная эскалация. То есть мы на самом деле сейчас находимся не в ситуации, когда Россия и Европа столкнулись над Украиной или на Украине. Мы находимся в ситуации, в которой уже Европа с нами воюет. Уже воюют. Не в полной мере, то есть они не включены в это сами физически, то есть они там не идут войсками, не летят на своих самолетах и все в таком духе. Но максимум, что можно выдавить на фоне вот этих всех юридических хитростей, которые они устраивают, они выдавили уже. Все, ну дальше некуда. По ядерной державе, и не просто ядерной державе, то есть есть страны, у которых есть ядерное оружие, у нас есть сокрушительное оружие, все это прекрасно знают, они бьют вглубь. Для понимания, то есть это безумие абсолютное, это абсолютное безумие. Это, в общем-то, если посмотреть на эту ситуацию трезво, ужасно страшная ситуация для всего мира, прямо сейчас. И это делают они. В расчете на то, что они где-то как-то нас могут вот там продавить, потому что мы, в том числе, по их мнению, слабые. А слабостью они называют наш гуманизм. Дальше вопрос, мы правда гуманны или нет? Ответ – да. К счастью или к сожалению, я не знаю. Мы, да, действительно, исторически так сложилось, гуманны. К своему противнику относимся мы с, ну, так скажем, даже иной раз сочувствием. Даже бандеровцев гнусных мы все еще считаем заблудшими братьями. Вот так. При ситуации, когда мы и дальше будем проявлять гуманизм, их модель поведения, скорее всего, не изменится. Гуманизм с нашей стороны потребует от нас уступок им. Они считают, что они, пользуясь нашим гуманизмом, могут выйти на более сильные позиции, то есть, поскольку их позиции менее гуманны, они эти позиции считают сильными. Выйти на сильные позиции, когда они будут диктовать нам свою волю. А мы не сможем переступить порог нашей гуманности. Я полагаю, что, скорее всего, мы сможем переступить этот порог. Вот в чем дело. И я полагаю, что, к сожалению, кроме меня мало кто так полагает в этом мире. Во всяком случае, Запад точно так не полагает. А я полагаю, что все идет к тому, что Россия, наша страна, мы либо уже, либо совсем скоро будем находиться в ситуации, когда нам будет необходимо принять это решение и осуществить его. Вот так. Не только европейцы, но и граждане видят, что мы не ударим, пишет Алексей. Я бы так не думал насчет наших граждан. Я вижу, как в обществе формируются определенные или сформированы определенные взгляды, которые я бы назвал куда более радикальными, чем те, что транслируются вовне от, ну, туда, на Запад, от наших властей. То есть, в некотором смысле, я полагаю, что нашим властям приходится сейчас, ну, остужать пыл, я бы так сказал, народонаселения. Объясню. Я думаю, что на Западе считали, что своими вот этими ударами и всем остальным, и в том числе созданием сложной ситуации там на заправках и всем и прочим, они создадут ситуацию, при которой русские сожрут сами себя, сожрут свою власть изнутри. Я думаю, что они на это и рассчитывают. Они рассчитывают, что мы здесь сойдем с ума, друг друга начнем бить, да? Они пользовались разными способами для того, чтобы достичь этой ситуации. Вот сейчас они думают, что таким образом они к этому придут. Я полагаю, что ситуация складывается иного характера. Я думаю, что ситуация складывается следующая. Консенсус в обществе, либо назрел, либо он уже давно даже перезрел, заключается в том, что... наших обидчиков надо покарать. Другое дело, что у общества нет полноты информации, конечно. Мы с вами не представители спецслужб, нам разведки не докладывают. И мы не можем с вами, как общество, оценить последствия, да? То есть ждать, что европейцы после наших ударов ничего не будут делать, наверное, так не будет. Наверное, что-то они делать будут. То есть эскалация произойдет по всем фронтам, да? Со всех сторон. Но при этом запрос в обществе на то, чтобы наших обидчиков поставить на место, растет. Вот в чем штука. Не учитывать запрос общества невозможно. Это невозможно. Политики, когда разговаривают между собой, даже политики стран, которые находятся в, ну, так скажем, противоборстве, если не прямом, то косвенном, договариваясь о чем-нибудь, не могут не учитывать мнение людей, проживающих в стране. Если мы говорим о странах независимых, понятно, что Украина это не страна, там вообще ничего мнение не учитывается. Если мы говорим о Соединенных Штатах, если мы говорим о том же самом Евросоюзе, если мы говорим о нас, хотя Евросоюз, конечно, зависим от США, но понятно, что это не такое концлагерное положение, как у Украины. Когда мы говорим о нас, мнение народа невероятно важно. И сегодня наш народ, давайте будем говорить откровенно, мы все фактически находимся в ситуации, когда мы приняли бой, и мы сражаемся с машиной информационной, военной, технологической Запада. И, в общем-то, если мы не учитываем только там каких-нибудь совершенно глупых людей, которые чего-то до сих пор не понимают, все это понимают. Вы это понимаете, там, я это понимаю, власти это понимают, все понимают, всем все ясно. Вот. Что, нам сказали, что нас будут убивать. Другое дело, как нам сделать так, чтобы они разубедились в том, что они сами будут при этом очень хорошо себя чувствовать. Вот, дипломатия – первый способ, да, то есть ты говоришь о том, что, ребята, давайте уймитесь, вот у нас же то, все, пятое, десятое, вы же сами понимаете. Судя по словам Сергея Викторовича вчерашним, они, с одной стороны, я с радостью воспринял это заявление министра иностранных дел, потому что я люблю прямоту, вот эту понятность. Он говорит, все, доверия нет абсолютно, то есть исчерпан лимит доверия, в принципе. С другой стороны, я также понимаю, что речь идет о том, что словами, по сути, уже нашего противника, уже неусловного, убедить не получается. То есть объяснить что-либо как-то не получается. И это большая проблема. Большая проблема. Не только для нас. Это проблема для всего мира. И для того, как пойдет ситуация дальнейшая развиваться. А сейчас все говорит о том, и пока ничего не говорит об обратном, что ситуация будет развиваться именно по плохому сценарию. По плохому. То, что она развивается для нас по сценарию, в котором они прописали убийство нас, это понятно. Все. Сейчас фактически уже, ну, как бы, над чем на самом деле Россия думает? Вот если задуматься тогда, над чем Россия думает? Я думаю, что Россия думает над тем, чтобы... Ну вот, все, вступаем или не вступаем, как бы. Если не вступаем, то что? А если не вступаем, тогда усиление их ударов и все в таком духе, судя по всему. А если вступаем, то что из этого? Вступать надо, конечно, наверняка, да? Ну, в смысле, наверняка. Если вступаешь, то наверняка. Наверняка в таких ситуациях не бывает. Есть еще, конечно, один механизм, вроде бы, который мы с вами раздумывали над ним вот вчера. Раз они боятся с нами воевать напрямую, а воюют через хитрости на Украине, значит, нужно уничтожить этот инструмент. Значит, Украины как таковой не должно быть. То есть вот такой вариант. Но это тоже эскалация. Это тоже эскалация. Дальше тогда встает вопрос, если по такому сценарию идет разговор и дело, то после уничтожения этого инструмента вступят ли они напрямую или нет? Ну, давайте подумаем, вступят они напрямую или нет. После нашего удара по ним им, наверное, придется ответить нам, да? А если мы уничтожаем инструмент в их руках, они врубятся за этот инструмент, пойдут умирать? Вот здесь уже как бы получается вроде бы сомнительно, да, что пойдут. Следующий вопрос. Если с территории Прибалтики прилетают к нам беспилотники и бьют по нашим, по нашей портовой инфраструктуре, если мы снесем всю портовую инфраструктуру Прибалтики, это вызовет коллективный ответ НАТО или нет? Ну, вот вопрос. Украина — это инструмент, Европа — инструмент, весь Ближний Восток — инструмент, пишет Ники. Тут полностью согласна с позицией Караганова, пишет Анна. Проблема в том, что когда Караганов высказывал эту позицию, она казалась совершенно радикальной. Я понимаю, какую позицию вы говорите, я думаю, что и остальные наши слушатели тоже прекрасно понимают. Она казалась радикальной и казалось, что есть другие варианты. Окно возможностей сужается, судя по всему. И мы все ближе именно к тем методам, о которых говорил Караганов. К сожалению. Прям я говорю искренне, к сожалению, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы каким-то образом Европа изменила свои решения, но судя по тому, что происходит, они менять своих решений не собираются, и они только наращивают давление на нас. Не все в курсе, пишет Олег. Ну, он говорил о том, что мы по лестнице эскалации сразу должны резко взвинтить удары, там, ну, мощь ударов, и мы должны применить такие средства, которые приведут Европу в ужас. То есть мы должны прямо сразу на несколько ступеней вперед, и все. Ну, козырь, так скажем. Ну, жутко, честно говоря, говорить об этом, обо всем, и понимать, что... Пока, ну, я не вижу оснований, по которым мы могли бы надеяться на какой-то позитив в кругах европейцев. То есть, вот что там что-то произойдет. Я не знаю, что там должно произойти, чтобы это безумие с их стороны прекратилось. Не, ну, погонь такая. 9.00 новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
13: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших?
14: об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
14: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после

0: Рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, провиант. Гастрономическое представление.
1: Лимонные десерты. В кулинарии лимоны фигурируют с незапамятных времен. Одна из самых знаменитых сладостей – это лимонный курт. Она появилась в 19 веке в Великобритании. Курт или курдовое варенье – это густое сладкое лимонное варенье с приятной кислинкой, изготавливаемое из цитрусовых фруктов. Оно может использоваться к чаю, также подаваться для тортов, пирогов, печенья или просто подаваться в качестве джема. История создания ароматного лимонного курда тесно связана с развитием кулинарного искусства и использованием цитрусовых ингредиентов в приготовлении пищи. Цитрусовые были привезены в Европу из регионов, где они росли дикорастущими. В 17-18 веках, благодаря торговле и исследованиям, лимоны и другие цитрусовые стали доступными в Европе. Обычно лимонный курд приготавливается с использованием яиц, сахара, лимонного сока и цедры. Ингредиенты взбиваются вместе и нагреваются до загустения. Затем курд может быть использован как начинка для пирожных, тартов, пирогов, а также как топпинг для хлебобулочных изделий или десерта. Лимонный пирог – это тоже популярнейший десерт. Его готовят на дрожжевом и песочном тесте, украшают меренгами и глазурью, добавляют изюм, цукаты и орехи. Чтобы приготовить лимонный пирог, обдайте лимоны кипятком. С помощью мелкой терки очистите их от шкурки. Просейте муку в глубокую миску. Смешайте с разрыхлителем и туда же добавьте протертые лимонные корочки. Нагрейте сливочное масло в микроволновке до жидкого состояния. Перемешайте с сахаром, взбейте яйца, влейте смесь в муку, замесите тесто и поставьте его в холодильник минимум на полчаса. Лимонную мякоть порежьте дольками, удалите косточки и измельчите в блендере. Полученную массу смешайте с маслом и сахаром. Далее добавьте крахмал и щепотку кардамона. Тесто разделите на две части и раскатайте. Нижний слой поместите на противень и положите на него начинку. Накройте верхним слоем и аккуратно залепите края пирога. Далее нужно разогреть духовку до 180 градусов и выпекать 30 минут. Итак, лимонный пирог готов. Особенно вкусным пирог будет, если лимонную мякоть соединить с сахаром непосредственно перед тем, как выкладывать начинку на тесто. Так она будет более густой. А для румяной корочки, перед тем, как поставить пирог в духовку, нужно смазать его взбитым яйцом. Приятного аппетита!
0: Провиант. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 9:05, уже почти 6. Пятница, июль, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

2 балла пробки в Москве, 21 градус, ощущается как 22. Турция перепродала российские комплекты С-400 либо Объединенным Арабским Эмиратам, либо Катару, пишет Хюрет. Понятно. Будут защищать ОАЭ и Катар от дронов иранских. Интересно, конечно. Угу. Трамп сказал, что после саммита НАТО позвонит Владимиру Путину, но не звонит. Со стороны это выглядит как демонстративное пренебрежение. Может, конечно, сказать, что не было времени, пишет Сергей. Я обратил внимание, что не было этого разговора. Не исключаю, что этого разговора не было, потому что с нашей стороны посчитали, что не о чем разговаривать. Заявления Трампа на этом саммите, они были крайне агрессивны по отношению к нашей стране. Заявления главы Госдепартамента.

Рубио были крайне агрессивными. Трамп сказал, что удары вглубь России – это эскалация, но она может привести к миру. Рубио сказал, что они вместе обсуждают с Украиной планы по нанесению глубоких ударов по территории России. В принципе, о чем говорить-то? Так. Но факт остается фактом. Трамп очень широко рассказывал о том, что будет разговор. А разговоры этого, во всяком случае, если он и состоялся, то итоги этого разговора не были публичными. Да? Мы не знаем, не обо всех разговорах нам докладывают. То есть, может быть, действительно, наш президент и Трамп поговорили. Но если это такой вариант, как бы, действительно реален, что они поговорили, но об этом ничего не сказано, значит, разговор был, ну, так скажем, не самый веселый, да? То есть, чего-то такого прорывного сказать здесь нечего. Ну, и как раз заявление Сергея Лаврова вчерашнее, оно как бы подсказывает, что речь-то не только о Европе по поводу того, что запас нашего доверия исчерпан. Он же сказал о Западе, Сергей Лавров. Так что вот так. Да. Так. Так. Так, а зачем нам выборы, если впереди война, зачем тратить на это деньги, пишет Дмитрий. Смотрите, какое дело. Поддержка народа, это очень важно, я же вам сказал. Поскольку мы, что бы там ни говорили западники, как бы они у нас пальцем не тыкали, поскольку мы самостоятельное государство, для нас важно понимать волю народа, да, вот для власти важно понимать волю народа. Украина может вообще плевать на волю своего народа по одной простой причине. Власть Зеленского, она определяется не желанием украинцев, она вообще определяется в других кабинетах. Вот наша власть, она обеспечивается волей народа. Вот так. Все. Так, а Эрдоган интересный партнер, конечно. Наградные пистолеты всем раздал, и Урсуле, и Мерцу. Да-да-да, я видел это, Василий. Честно сказать, неинтересная тема с Эрдоганом про наградные пистолеты. Я понимаю, что эти формальные какие-то вещи забавные, они могут привлекать внимание, но, на мой взгляд, они не просто привлекают внимание, а они отвлекают от сути процесса. А суть процесса говорит о том нам, что наши С-400 передают какой-то третьей стране, турки, а сами будут вооружаться F-35-ами. Вот. Суть процесса заключается в том, что Трамп нашел подход к Эрдогану, а Эрдоган и рад, что к нему нашли подход. И определенное противоречие, которое существовало между Турцией и США, преодолено. И суть в том, что турецкий лидер сделал ряд определенных заявлений антироссийского характера, которые раньше он не делал. Значит, меняется сам характер отношений. Во-первых, Америки и Турции. Во-вторых, России и Турции. Ну и характер отношений России и Америки тоже, вы видите, в динамике находится. В негативной динамике. А согласие России не требовалось на перепродажу С-400, пишет MT Words. Не могу знать. Возможно, существуют какие-то договоренности, да, изначально, при продаже, при каких условиях и как, и по каким контрактам можно что-то перепродавать или давать, или арендовать. Я вчера краем глаза видел, что есть определенные специальные договоры, которые вроде бы не дают такой возможности кому-то отдать то оружие, которое ты купил у нас. Но также я видел, что турки ищут, опять же, юридические лазейки для того, чтобы эти вещи обойти. Ну и судя по тому, что пишет турецкое издание, турки либо уже нашли, либо в ближайшее время найдут, как бы по-хитрому, по бумагам это все провести. Вот.
А легенда о том, что турки после покупки С-400 хотели залезть в мозги комплекса, и он превратился в кирпич, так и осталась легендой, пишет Максим. Не знаком с этой легендой, вот сейчас от вас ее услышал, и, в принципе, не исключаю, что возможно. Поэтому без разницы, куда они их там передадут. Вот. А как Россия будет действовать? По-прежнему в повестке врагов, постоянно отвечая или неожиданно для них парадоксально? Вот что интересно, пишет Олеся. Олеся, дело в том, что сегодня в том состоянии, в котором находимся мы, в состоянии, да, противостояния, каких-то неожиданных ответов на самом деле, как мне кажется, быть не может уже. Все ответы ожидаемые. Другое дело, что Запад, эскалируя ситуацию, считает, что эти ожидаемые ответы не будут даны. Вот примерно, что мы с вами обсуждаем. Вот. А так все ясно, как и где может ответить Россия. Вот. Никаких каких-то вот дополнительных хитростей для Запада в этом смысле, я так понимаю, не существует. Все, Россия показала свои новые виды вооружений, Россия показала, что она может достать что угодно и где угодно. Все Россия продемонстрировала. Показали координаты заводов, сказали, что знаем, что там производится. Показали те ИИ-компании американские, которые занимаются, по сути, убийством нашего народа. Все показано, все. То есть карты, вот они на столе разложены, и вот мы говорим, вот мы все знаем. И, соответственно, исходя из того, что мы все знаем, они тоже примерно понимают, какие ответы мы будем давать, если будем. Другое дело, что они считают, что мы не будем их давать просто. Вот в чем дело. Об этом мы говорим. Вот. «Добро пожаловать на курорты турецкого края, хомяки», пишет Александр. Ну, это вчера первые шутки в комментариях по поводу С-400. Типа, надо еще как-то там безопаснее отдыхать на территории Турции. Мы туркам, конечно, много денег приносим. Я не имею в виду конкретно меня или каждого из вас, но я имею в виду тех людей, которые везут деньги туркам из года в год. Что с этим делать, понятия не имею. Ну, так. Ну, раз так, то так. Ну, что теперь? Может, они Ирану продадут, так обычно стреляются из наградных. Какой контекст подарка, пишет АК? Контекст подарка такой, что... Я так понимаю, Турция производитель оружия, и вот они производят это оружие, и он эти пистолеты подарил. Рекламирует свою военку Эрдоган. Сказано, что эти пистолеты не будут, скорее всего, храниться в личных коллекциях европейских, в кавычках, лидеров. Эти пистолеты изъяты на экспертизу, ну и, скорее всего, не будут возвращены. Ну, не будут их забирать их. Так сказать, новые хозяева. Вот. Я думаю, что контекст такой. Я не думаю, что контекст, мол, вам, вот вам по пистолету и застрелитесь. Нет. И я бы не искал здесь какого-то троллинга со стороны Турции. И не рассчитывал бы на какой-нибудь троллинг и на то, что Эрдоган там ненавидит эту Европу, и он там в связи с этим их так подкалывает. Не думаю, что это так. Было бы приятно так думать, но я заметил одну вещь. Когда тебе приятно как-то думать, попробуй так не думать. Потому что, может быть, ты впадаешь, да, в прелесть в какую-то. Тебе кажется, что вот оно где-то. Кто-то кому-то руку как-то не так пожал, кто-то отдернул, кто-то там спиной кому-то повернулся, кто-то еще что-то. Это все так, чепуха. Гораздо важнее, я понимаю, что политика это все равно отношения между людьми, я понимаю, но гораздо важнее обращать внимание на конкретные, важные, фундаментальные дела, вещи. Да. Угу. Производство ракет для Патриот на Украине может начаться уже через несколько недель. Это министр обороны Польши Косиняк-Камыш. Врет, не может. А другое дело, что европейцы будут по этой лицензии собирать просто где захотят, и все. Либо таким образом поставки ракет будут прикрыты якобы производством этих ракет на Украине. Вот. Да, если кого-то интересовал разговор про Volkswagen и то, что на милитаристские рельсы переходит
Германия, да, про выступление в парламенте я вроде уже упомянул вчера от АДГ. Volkswagen начнет закрывать свои заводы на год раньше, чем планировалось. Шпигель. В 1931 году прекратят работу предприятия в Цвикау и Эмдене. Через год в Ганновере. В 1934 упразднят производство Audi в Неккарзульме. Также производство компании планирует сократить сотрудников на всех производствах до 30-го года. До 30-го, подчеркиваю. Опять 30-й год. Ранее Шпигель писал, что Volkswagen считает, что существование концерна находится под угрозой. Под угрозой. Такие дела. Вот и мясо для похода на восток, пишет Миша Николаев. Нет, это другого характера рабочая сила. Это для заводов по производству оружия и для милитаризации Запада. Я вот не могу найти просто эту цитату вчера, которую говорила, по-моему, Вайдель, по-моему, говорила про Мерца. Не могу, вот ищу, никак не могу найти. Сейчас найду, видимо, я себе ее в архив не положил для эфира. Я так вот, знаете, архивчик себе собираю на темы, которые мы обсуждаем в эфире. Так, Вайдель вроде бы. Вот, сейчас попробуем найти. Так, призвала прекратить бойкот российского газа. Так, сейчас 30.06. Нет, это не то... так, милитаризация. Если вы понимаете, о чем я, не могли бы вы скинуть текст ее заявления мне, пожалуйста, друзья, в бот, в Максе или в Телеграм, если вы понимаете, о чем я говорю сейчас. Угу. Так, милитаризация Европы может обернуться трагедией для Запада. Это антидипломатика, пишет. Угу. Так, это другое. Это не то. Ребята, своей политикой, вот Нилс прислал, да, короткую вот стату дали, там есть большая, значит, она обращается к Мерцу. Своей политикой вы служите не Германии, а, возможно, обеспечиваете себе высокооплачиваемую работу после окончания полномочий, оставляя после себя выжженную землю. Это эмоциональное высказывание, там есть сущностное высказывание. Там есть то, что она говорит, конкретно Мерц, правительство немецкое сегодня делает. Именно в плане милитаризации и уничтожения производств автомобильных, например, то есть производственных мощностей мирных в Германии и перевод на военные рельсы для того, чтобы снабжать оружием Украину. Вот. Зато АвтоВАЗ сказал, что завод не предназначен для производства БПЛА, пишет Empty Words. Конечно же, завод не предназначен для производства БПЛА никакой, который производит там автомобили и все другое. Но это он, смотря какое время. Когда прижимает, все вдруг становится предназначено для того, чтобы добиться цели, добиться победы. Поэтому сейчас не предназначен. Дело же не в том, что он не предназначен сейчас, а дело в том, что АвтоВАЗу и другим автопроизводителям, наверное, стоит не то что задуматься, а уже сейчас начать работу по освоению производства оружия. То есть мы об этом говорим, и об этом говорят многие мои коллеги, на самом деле, старшие товарищи и так далее. Это действительно то, над чем стоит задуматься. Потому что рабочая сила есть, специалисты есть, есть четырехдневная рабочая неделя, потому что не можем, да, загрузить производство в этом смысле. Значит, в другом надо загружать производство. Смотрите, немцы под нож пускают Volkswagen. Немцы под нож пускают Volkswagen. Вы запредельно раздуваете военные расходы, хотя безопасность Германии от этого никак не выигрывает. Вы строите управляемую и финансируемую государством оборонную экономику взамен разрушенной реальной промышленности, оборонную промышленность, продукцию которой вы дарите Украине. Вот цитата. Как раз спасибо большое вам, Нилс, что помогли мне. Иногда довольно сложно найти в потоке, вот, да, если себе не отметил эту цитату. Я почему-то думал, что я отметил, наверное, как-то... Дрогнул палец в определенный момент. Но спасибо вам огромное за помощь. Вот эта цитата. То есть в Германии есть силы политические, которые прекрасно понимают, чем сегодня занимаются власти Германии. Власти Германии сегодня занимаются тем, что уничтожают промышленность реальную
и производят милитаризацию страны. То есть и тех людей, которых они будут вышвыривать на улицу с Volkswagen и так далее, они будут загонять на оборонные заводы. Вот так. Кто-то пригодится, кто-то не пригодится, кто-то действительно пойдет просто воевать, именно вот пешком пойдет воевать в таком смысле. Но смысл происходящего, сам процесс заключается именно в этом. Что все, как бы времена, когда Германия делала автомобили и весь мир восхищался ими и ездил на этих автомобилях, они довольно быстро заканчиваются. В автомобильной промышленности Германии, и это, ну, будет, может быть, некоторым людям, которые сейчас едут на немецком автомобиле и все еще про китайский говорят плохо, смешно вам будет, но, видимо, автомобильная промышленность Германии заканчивает свое существование. То есть, несмотря на то, что она там 100 лет, ей 130 лет, там Мерседес даже больше уже, чем 130, наверное, 140 уже. Все, вот такие процессы. Такие процессы, ребята. И они это понимают. Они понимают, что они напрямую не могут конкурировать с Китаем. То есть китайский автопром, вы можете смеяться, можете держаться за пузико. Китайский автопром абсолютно убил любой другой практически автопром на планете Земля. Дешевле, людям нравится. Все, прямая конкуренция невозможна. Немцы уходят в оборонку. Провайдер не слышал ранее, пишет Нилс. Немцы просто так ничего не делают. Если так решили, то по-любому пойдут на нас войной, пишет Антон Андреевич. Ну, естественно, если мы говорим о милитаризации, если мы говорим о переходе на военные рельсы, то ты не можешь перейти на военные рельсы и просто так. Типа, мы будем делать очень много беспилотников и ракет и всего остального, и что, будем складировать их? Военные рельсы — это военные рельсы. Да? Раскручивание вот этого маховика ВПК очевиднейшим образом делается под военные, ну, создается, да, под военные действия. Американцы расширяют производство, строят новые заводы и все остальное. Они открыто готовятся, говорят об этом открыто. Непонятно, правда, зачем говорить. А мы что, на спецсредства надеемся? Пишет АК. Ну, насколько мне известно, наша оборонная промышленность работает в режиме постоянства вообще. То есть максимально мы что можем, жмем в этом смысле. Понятно, что всегда есть скрытые резервы, да? Футболистов иностранных можно, например, не финансировать, которые у нас тут играют в футбол, развлекаются. Есть скрытые резервы. Нам тоже есть чем заняться. И АвтоВАЗ может вдруг обнаружить в себе способность производить оружие. И нефтяные компании могут обнаружить в себе желание защищать свои нефтяные объекты, которые, в общем-то, от которых зависит многое, да, в нашей стране, вы знаете. Все вдруг могут в какой-то момент понять, что, оказывается, война идет. Вот так. Вот так. Больше сожженных леопардов, пишет Конь Огонь. Да понятно, что больше сожженных леопардов. Понятно, что это путь в никуда для них. Все понятно. Дело не в этом. Дело в том, что каждый сожженный леопард требует от нас напряжения сил. И в войне на истощение они считают, что нас победят. И они переходят в режим войны на истощение с нами. Ну, пока у них есть ресурс в виде Украины. Вот. И они его используют максимально, отжимают все, что можно оттуда. Я хочу подчеркнуть эту вещь, меня не услышат и не поймут, но украинцы и те, кто считает себя украинцем, или по какой-то причине их называют украинцами, хотя они украинцами себя не считают, ну, в общем, все те, кто находится сейчас на Украине, и те, кто находится в Европе. Вас хотят убить. И все говорит о том, что вас убьют. Вы можете считать, что вас хотят убить русские, то есть мы. Но нет, вас и нас хотят убить европейцы. Цель отсутствия возможности сопротивления с нашей стороны,
и разделение всех ресурсов бывшего Советского Союза или Российской империи между странами, которые отчаянно в этих ресурсах

0: нуждаются. Это Европа, это США и все остальные. Без получения этой ресурсной базы они не конкурентны с Китаем. Они хотят наших ресурсов, потому что при неполучении этих ресурсов они не конкурентны, они не могут ничего сделать с развитием Китая. Они проигрывают и отправляются на свалку истории. Мы кость в горле. К сожалению. Без разницы, какую политику мы проводим. Без разницы, имперцы мы, советские мы люди, демократы мы, республиканцы, либералы. Вообще никакой разницы. Даже если какая-то часть нашего исторически народа вдруг решила, что они бандеровцы, это тоже подходит Западу. Без разницы. Вас надо всех истребить. Вам подписали смертный приговор. Я говорю конкретно для всех жителей Украины и всех тех, у кого украинские документы, находящихся в Европе. Вы пойдете под нож первые. Естественно, мы там же. Как бы. Нас туда же определили, на Западе. Но нас они определили напрямую и говорят, мы враги. А для вас более хитрая схема. Вам рассказывают, что они ваши друзья. Ну и вы там думаете, что это ваши друзья. Нет. Нет. Вы для них ресурс. Вы для них пушечное мясо. Цель, контроль всего пространства бывшей Российской империи, Советского Союза и так далее. Все. Вода, земля, полезные ископаемые, нефть, газ. Вся та классика, которая была известна еще во времена Второй мировой войны. Ничего в европейцах не изменилось с тех пор. К сожалению. «Долой уныние», пишет Антон. Это не уныние, Антон. Это, на мой взгляд, реальная оценка действительности. То есть теперь перейдем к воодушевляющим речам. Европейцы, не думайте, что не настанет того времени, когда вы получите по зубам. Вы получите по зубам, европейцы. Понятно вам? И... Настанет тот час, когда из концлагеря Украина будут освобождены те люди, которые в этом концлагере вынуждены находятся, и они встанут в наши ряды. И мы вам, европейцам, ваши задницы порвем на тот самый британский флаг. Понятно? Готовьтесь, как говорится. По-другому, видимо, не получится, к сожалению. Вот. Но мне бы очень хотелось, чтобы европейцы вдруг внезапно сейчас сказали: «Боже мой, да зачем нам это все?» Да зачем нам это все? Но они, видите, не говорят. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «История в школе. Что стоит за этим предметом?» В эфире заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат исторических наук Татьяна Мосичева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Детский мозг». В эфире врач-невролог высшей категории, доктор медицинских наук Ирина Преображенская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье.

0: воскресенье тема программы «Традиционные ценности в нетрадиционном мире. Вызов или опора?» В эфире психолог Андрей Грязнов. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Женщинам не раз приходилось отстаивать свои права на профессиональное равенство. Сегодня сложно представить, что в начале 20 века они не могли работать, например, юристами или адвокатами. Но это стало осуществимым, в частности, благодаря первой в России женщине в сфере правозащиты. Елизавета Казьмина родилась в Вятке в 1852 году. Она окончила гимназию и начала педагогическую деятельность в Котельническом женском училище. Однако Казьмина разочаровалась в преподавании и поступила на акушерские курсы в Казани. Девушка испытывала проблемы с деньгами, из-за этого она подрабатывала у прокурора Казанского окружного суда, юриста Анатолия Кони. Работа увлекла Казьмину, поэтому она решила полностью посвятить себя юриспруденции. Она переписывала документы, а со временем стала оказывать юридическую помощь бедным и отстаивать их интересы в судах в качестве частного поверенного, по сути, адвоката, но с одним условием. Она имела право представлять интересы своих клиентов только в той инстанции, которая выдала ей свидетельство. Судебные уставы 1864 года о женщинах в адвокатуре ничего не говорили. Этой работой могли заниматься исключительно лица с высшим юридическим образованием. И тут Кузьмина столкнулась с проблемой. В 1875 году она сдала в Нижнем Новгороде экзамен для получения высшего юридического образования. Впоследствии она успешно защищала интересы просителей в судах. Однако ей пришлось написать обращение в Московскую судебную палату с ходатайством. Казьмина просила допустить ее к экзамену на звание частного поверенного. Ей отказали из-за того, что женщинам было запрещено заниматься адвокатской деятельностью. Елизавета Казьмина обжаловала решение в правительствующем сенате и получила допуск к экзамену. Но уже в январе 1876 года министром юстиции было окончательно запрещено женщинам заниматься юридической практикой. Свидетельство, выданное Казьминой, было признано недействительным, из-за чего она не смогла продолжить строить карьеру. Умерла Елизавета Казьмина в 1927 году. Хотя она не смогла долго работать адвокатом, но она осталась в истории как женщина, боровшаяся за право на профессию.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: А 9:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все. Вот говорим мы о том, что европейцы очевиднейшим образом двигаются по лестнице эскалации, да, в противостоянии с нами, провоцируют нас, и вроде бы с этим все согласны, слушатели, но вот Дмитрий пишет о чем? А мы пока бордюры поменяем в Москве, логику объясните, пожалуйста. Объясню, Дмитрий, спасибо вам за этот вопрос. Часто видел этот, ну, так сказать, эту претензию, этот лозунг в комментариях, в разговорах. Знаю, что этот лозунг и этот, как бы, довод в споре, он рожден не на территории нашей страны. Это один из элементов вражеской пропаганды. Это просто нужно базово понимать. Смысл такой, показать россиянам и показать другим регионам, что Москва жирует в то время, как страна воюет, что Москва – это не остальная страна. На самом деле, теперь по пунктам, почему этот тезис про бордюры – это попытка нас обмануть и разобщить. Дмитрий, да? Теперь, соответственно, переходим к объяснению. Вы говорите, логику объясните. Поехали. Первое, что нужно знать о Москве. Москва один из самых задействованных с точки зрения обеспечения всего, что нужно и необходимо фронту регионов. Москва один из самых крупных регионов по количеству тех людей, которые подписывают контракт с Министерством обороны и идут защищать свою родину. Это москвичи. Москва – это, как вам известно, административный, политический и много какой еще центр нашей страны. Без Москвы и без управления, которое осуществляется из Москвы, страны не будет. Один из тезисов о том, что Москва и... Вот, и добавим туда, специально, чтобы было совсем понятно, как это работает, москали. Они действуют в своих интересах, а все остальные регионы под ними стонут. Это тезис бывших советских республик, которые рассказывали, что без административного управления из Москвы они станут вторыми, третьими и десятыми Швейцариями. Как видите, Швейцариями они не стали, они стали колониями Запада вооруженными, людей которых пускают на убой для того, чтобы добить Москву. Приняли, да? Теперь конкретно бордюры. Зачем же меняют бордюры? Я посмотрел, какой бетон используется для бордюров. Вибропрессованный бетон марка М350-М400. Производство его, большими буквами говорю вам, непрерывное. Непрерывное. Если вы остановите это производство, вы с большей долей вероятности не сможете его запустить заново. То есть, если вы говорите, так, мы бордюры больше не делаем и не кладем, то у вас завод уходит в простой, у вас люди с этого завода отправляются в никуда, и когда вы, и если вдруг внезапно захотите новых бордюров, их не будет. И надо будет заново либо отстраивать, либо ремонтировать завод, внимание, за бюджетные деньги. Бюджетные, те же самые бюджетные деньги. Существуют некоторые производства, которые непрерывны. И прерывание этих производств приводит к катастрофическим последствиям не только для конкретно этого производства, но и для отрасли, и для экономики в целом. Поэтому, когда ты научился делать бордюры, и ты делаешь бордюры, и у тебя есть заводы по производству, бесконечному, так скажем, да, непрерываемому этих бордюров, ты их должен делать бесконечно. Для понимания. Теперь некоторые социальные факторы, которые нужно знать. Сохранять хозяйство московское в порядке необходимо. Любая разруха, которую человек видит своими глазами и общество наблюдает своими глазами, неминуемо производит ощущение социальной нестабильности и волнения. Пример. Постоять в очереди на заправке. Разбитые бордюры по всей Москве, старые, производят точно такой же психологический эффект на людей. Это и о социальных, и психологических эффектах. Дальше. В Москве строительный сезон и сезон по замене там, асфальта, бордюров и всего остального короткий. Москва уникальный город с точки зрения его величины при том географическом расположении, которое у Москвы есть. То есть Москва находится в настолько северной точке относительно других мегаполисов мира, что таких крупных городов, как Москва, на этой широте вообще нет. То есть это мега-мегаполис, где живет официально 12 миллионов человек, а некоторые считают, что до 20, который находится в таких северных широтах, в которых ни одного такого мегаполиса подобного размера просто нет в мире. Очень короткий сезон, по сути, летний. Вот как мотоциклетный, так и строительный. Когда ты можешь исправить бордюры, когда ты можешь заменить асфальт, когда ты можешь произвести обслуживание водопровода, поэтому воду отключают летом на 2 недели, да, а не зимой. Поэтому бордюры перекладывают летом, поэтому асфальт ремонтируют летом. Короткое окно. Если ты пропустил это окно, ты не попал в это окно, то тебе приходится откладывать плановые ремонты на год. За год то, что уже было не в самом лучшем состоянии, ухудшится состояние этого еще больше. За 5 лет оно вообще все развалится. Чем сильнее это развалится, и чем реже будет производиться плановый ремонт, тем сложнее потом будет произвести ремонт всего этого, и тем больше потребуется вам денег, бюджетных, опять же подчеркиваю, потому что все эти ремонты осуществляются из бюджета Москвы. Бюджетных денег потребуется для того, чтобы это восстановить. Иными словами, понимая, что процесс производства бордюров и всего другого, сделанного из бетона, он фактически беспрерывный. Мы понимаем, что эти бордюры мы делать все равно будем. Есть 2 варианта. Мы их кладем вместо старых бордюров, которые потихонечку выходят из строя, либо мы их, например, складируем где-то, что тоже, в общем-то, очень странно. Ну, можно, конечно, складывать ровно там, где ты это производишь. Но в итоге, чем дольше ты тянешь с плановым ремонтом, тем дороже он тебе обойдется. Поэтому лучше производить профилактический ремонт. Пример бытовой. Ходить к стоматологу на плановые процедуры. А не прийти тогда, когда тебе нужно поменять всю челюсть. Все. Дмитрий, я искренне надеюсь, что вы слушали мой ответ. Ну, то есть, я надеюсь, что вы не ушли, потому что вы написали это сообщение до новостей про бордюры. И я искренне надеюсь, что я донес до вас мысль и логику того, что происходит. И почему это так происходит. Все. Вот. А может не производить бордюры, как не в себя, пишет Аксель. Я еще раз говорю, непрерывное производство. То есть сокращение производственных мощностей за счет выключения этих мощностей из процесса производства приводит к выведению этих мощностей из строя. Вы знаете, какая интересная штука? Вы, наверное, обратили внимание, что у нас дороги очень хорошо строятся. Например, красивая, прекрасная скоростная дорога М-12, которая строится с такими темпами, с какими никакие дороги никогда в жизни нигде не строились. Ну вот, казалось бы, зачем же нам строить М-12 сейчас так вот усиленно? Ну зачем? Ну потому что у нас есть асфальт, который мы производим, и, вероятно, это производство тоже непрерывное, плюс-минус. Потому что у нас есть бордюры, которые мы производим, и производство это беспрерывное, плюс-минус. Потому что любое производство практически вот таких вещей и в таких объемах, оно лучше, чтобы было беспрерывным. Любое прерывание приводит к простою и приводит к выводу техники из строя. И приводит к тому, что вы и ничего не сделали, и на большие деньги в итоге, как говорят в народе, попали. Поэтому, если ты делаешь асфальт беспрерывно, тебе его надо куда-то класть и строить дорогу. Если ты делаешь бордюр, тебе его надо куда-то класть. Вот. Какая же чушь про непрерывное производство бетонных изделий, вся непрерывность, которую декларируют производители этих бордюров, связана с непрерывным желанием не прерываться на высасывание бюджетных городских денег. Точка, пишет Валентин. Никаких точек, вы можете посмотреть сорт этого бетона и посмотреть, как он производится. Если вам, Валентин, нравится пребывать в состоянии, ну, как бы сказать, прелести, опять же, ну, вы можете дальше в нем пребывать. Но помимо... Если, допустим, вы не верите в непрерывность производства, хорошо, отсекаем этот вариант и говорим о других вариантах. Еще раз, ремонт сломанного стоит дороже, чем плановая замена. Точка. Ремонт сломанного дороже. Если у тебя весь город развалится, тебе потом это все будет сделать гораздо дороже, чем это делать планово. Я вообще не совсем понимаю людей, которые атакуют у нас производство. В информационном смысле. Вот это зачем мы производим, вот это мы зачем производим, а это зачем делаем. Вам не кажется, ребята, что наши враги сегодня нацелились на наше производство разнообразные? Вам не кажется, что когда и если враги пытаются уничтожить все, что мы производим, так или иначе, чего бы это ни касалось... А вы говорите, что какое-то из производств не нужно, что вы с врагами, в общем-то, заодно. Просто этого понять не можете, наверное, до определенной степени. Потом, нефть имеет отношение к производству асфальта? А, ребята, если вы перекладываете асфальт и не трогаете бордюры, это возможно? Или когда мы говорим о замене дорожного полотна и о том, что производится плановый ремонт работы, плановый ремонт дороги, эстакады, то мы говорим о том, что лучше комплексно производить этот ремонт. Об этом вы задумывались? Или как? У вас, грубо говоря, один зуб будет очень белым и красивым, а все остальные гнилые, или как? Ну, это же дорога. Дорога – это асфальт, это бордюры, это тротуар, это, ну, допустим, если это не городская дорога, то это бордюр, это разделительная полоса, это металлический отбойник, это свет. Кстати, на Западе не сильно освещают свои трассы, у нас вот освещение еще проводят, электричество. Все, это комплексная работа. Вот. Кладут бордюры плохо, не будут класть бордюры, будут говорить, почему нет ремонта, не угодишь, пишет Сергей. Но это я сейчас не про угодишь или не угодишь. Я про то, что когда наши враги очевиднейшим образом выносят наше производство ракетными и ударами беспилотников, они это делают, потому что понимают, что это очень больно. Простое производство... ремонт производства, плановые ремонты производства, которые нужно откладывать, они понимают, что они наносят нам болезненные удары. Вы, которые выходят и говорят, а зачем мы производим бордюры? Ну, потому что у нас есть производство, которое производит бордюры. И есть два варианта. Не производить их, а производить. Если вы их перестанете производить, у вас встанут эти производства. Если они встанут, многие из них потом не войдут в строй никогда. Заново придется делать. Это большие траты. Что? Все же элементарно. Элементарно. Нужно строить дороги разные, новые. Они перекладывают по три раза за сезон асфальт на одно и то же. В этом разница, пишет Алексей Тарасов. Нет, разница не в этом. А разница в том, что нагрузка на дорожную сеть в Москве, она колоссальная. Она колоссальная. И асфальт кладут, а он постепенно приходит в негодность. Те же самые платные дороги, в принципе, которые строятся по тем же самым технологиям, они не так быстро продавливаются, обратите внимание. Ну, не так быстро они продавливаются. То есть, я так понимаю, городские дороги, они сложнее в этом смысле. Городские дороги сложнее еще и в других смыслах, потому что они идут между домов, потому что под ними находится метро, потому что под ними находятся трубы разнообразные с водой, с электричеством. То есть коммуникации городские проходят под дорогами. И, кстати, в этом смысле, когда я говорю «бахнуть по Банковой», я имею в виду, чтобы бахнуть основательно. Основательно. Меня как бы здания мало интересуют там. Да? А вот привести к коллапсу систему водоснабжения, электроснабжения и всего остального, почему бы и нет? Те люди, которые у нас, я не понимаю, по какой причине, не понимают, что плановый ремонт дешевле, и он дает возможность не усугубить ситуацию с их, ну, непосредственно жизнью, вот, ну, как бы, комфортом жизненным. Вода, свет, все остальное. Это связанные между собой темы. Ну, я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Обратите внимание, что эти, эти темы связаны между собой. Дорожно-транспортная инфраструктура. Это комплекс. Комплекс. Все вместе и сразу. Так. Ой-ой, подожди. Как объяснить, что меняют новый бордюр и новую дорогу без дефектов в асфальте на то, что такие же новые бетонные бордюры и асфальт, пишет Кирилл. Есть договор. Есть компании, которые осуществляют ремонт. Договоры в бюджете закладываются, ну, вообще, траты на те или иные вещи в бюджете московском закладываются на долгое время вперед. Многие договоры долгосрочные. Какую-то часть дороги продавили, а какую-то часть дороги за время ее работы не продавили. Можно куском вырезать эту часть, которую продавили, и ее отремонтировать. Тогда следующая часть... сроков этих уже не выдержит, которые новая часть выдержит. Чего непонятного? Ну, что непонятного? Все, по-моему, понятно, предельно. В конце концов, любое производство – это рабочие места и доход наших граждан, пишет Михаил. В том числе. Это последнее, о чем я говорю, хотя, в общем-то, это, наверное, первое, о чем стоит говорить. А зачем слушатели посещают-то, если их машина едет? Не понял. Какие-то, видимо, опечатки у вас. У нас часто рассинхронизация ведомств. Из-за трубы электросетей приходится заново менять асфальт и бордюры, пишет Гермошлем. И это тоже. И это лишний раз подчеркивает одну простую вещь. Это комплекс дорожно-транспортной и не только, и вообще городской инфраструктуры. И так вот бывает, что положат очень хорошую дорогу с прекрасными бордюрами, а внутри труба взорвалась, там прорвалась, и начинает вода, вода, не частота или вода, хлестать. И очень хороший асфальт с очень хорошими бордюрами расковыривают и лезут туда чинить эти трубы. Вот такое бывает. Вот. А зачем слушатели посещают ТО, если их машина едет? А, ТО! Все, я понял, Максим, вы имели в виду это. Да, действительно, а зачем же вы ездите на ТО, если машина-то ваша едет? Что же вы ремонтируете ее, чуть-чуть масло меняете? Зачем? Она же едет, она же машина, она же целая. Зачем же вы? Зачем же вы машину, которая достаточно еще новая, и можно на ней ездить 10 лет, продаете и покупаете совершенно новую машину? Зачем вы трехгодовалую машину продаете? Зачем? Хорошая же, можно 10 лет на ней ездить. Зачем вы это делаете? Ну, вот тоже как вариант такого бытового объяснения других уже не совсем бытовых, а комплексных, важных, фундаментальных вещей там, в сфере строительства, в сфере производства бетона и всего остального. Ребята, давайте так. Зачем Китай строит города без людей, безлюдные города? Никогда вы не видели такого? В Китае есть города, которые выстраиваются просто, вот не было города, выстраивается целый город. Там никто не живет, там нет людей. Что, зачем они это делают? Китайцы бешеные, сумасшедшие, денег некуда потратить. У них вон американцы вооружают Тайвань рядом. Япония милитаристская уже практически сейчас заявляет о каких-то вещах. Постоянное давление. Трамп говорит, Китай враг номер один. Все в таком духе. А они города строят. Города-призраки. Многоэтажки стоят такие роскошные, прекрасные. Вы бы в таких жили, и за них еще много миллионов бы отдавали, чтобы жить. Но никто не живет в этом городе. Почему китайцы строят город-призрак? Пожалуйста, я даю вариант, чтобы вам возможности, время ответить. Вот у нас наверняка есть люди, которые прекрасно это знают. Но больше хотелось бы услышать это именно от Валентина, который не понимает про бордюры. И вот от Дмитрия, который вопрос по бордюрам мне задавал. Ну? Готовится к войне, пишет Алексей. Нет. Нет. Не только строят, но и сносят новые, пишет Супер П. И сносят. И строят, и сносят, и строят, и сносят. Делают все. Строят. И не живут там. На Украине городов-призраков миллион, пишет Конь-огонь. Да, там причина другая. Там народонаселение вымирает. А в Китае просто отстраивают, ну вот, на пустыре город с многоэтажками. Такой вот, не знаю, какой-нибудь небольшой городок на пару миллионов населения. Берут и отстраивают, и не живут там. Так и что? А в Китае нет войны, там есть куда деньги потратить на обустройство, пишет Валентин. Вы, Валентин, глухой, что ли? Я же вам говорю, не живут они в этих городах, города-призраки. Давайте, причину назовите. Ее все знают, кто интересуется вопросом. Дальше прочитай сообщение. Нет, не буду, Валентин, читать я ваше дальше сообщение, потому что вы уже в какой-то тон приказа перешли. Вы мне ответьте на один простой вопрос. Зачем Китай строит бетонные города огромные и там не живет? Хотя можно потратить эти деньги на все, что угодно. Поддержка строительной отрасли, пишет Строгинский. Инфраструктуру отрабатывают, пишет Алексей. Ну, в общем, да, вы все правы в этом смысле. Бетон в Китае делают. И бетон, и его производство беспрерывное. И ты можешь остановить эти заводы. И тогда это все потом умрет. И поэтому тебе необходимо куда-то этот бетон девать и что-то делать. И как-то поддерживать эти отрасли. И вот они строят города-призраки. В интернете найдете спокойнейшим образом эти города. О, не знал, пишет Алексей. Информация, как говорится, к размышлению. Поэтому каждый раз, когда вы вдруг увидите, что в Москве или где-то еще в городах какие-то бордюры, что-то бетон куда-то везут, кладут, заливают. Хотя зачем? Это нам не нужно. Такое уж это производство, ребятки. Ну, либо как бы и без них можно. Но тогда мы будем соответствовать тем картинкам, которые вот сейчас ностальгически рисуют, знаете, создают мини-игры, где ты можешь погулять по двору своего детства. Вот, вот такая картинка и будет. Ну, типа как в фильме пропагандистском, западном, низкопробном, низкосортном, комедийном «Евротур» описывали бывшее советское пространство, так скажем, постсоветское. В частности, они там Братиславу рисовали, где стоят пятиэтажки, вот, разрушенные полностью, и грязь вокруг просто, и все, и ничего нет. И какие-то люди в трусах ходят, и один из этих туристов платит доллар, и тот человек превращается там в какого-то там миллиардера абсолютного, увольняется, все, потому что ему цент дали. Вот, вот такая картинка. Снималась, по-моему, если я не ошибаюсь, в Латвии это. Там тоже много городов-призраков. Вот. Я еще смотрел в 2002 году, там и светофоры работают даже, пишет Телеграм. Вот. Пустыню в бетон можно закатать, пишет Строгинский. Ну, примерно. Вот. А вообще дожили, мы стали жаловаться на благоустройство. Совсем, что ли, с жиру бесимся, пишет Максим. Да есть такое, некоторые люди не понимают, что тот же самый бетон, он, например, ну, знаете, вот этот Валентин мне пишет, что на дроны можно было бы направить. Ну, конечно, можно было бы на дроны направить. Но Москва, я еще раз говорю, один из самых, если не самый, участвующий в этих вопросах регион вообще, в принципе. Очень много денег, средств и сил собственных, и люди, которые вкладываются в нашу победу. То есть прям много по-настоящему. Москва – город-герой. И сегодня тоже. Бетон для военных нужд тоже необходим. Будете смеяться. Вот. Враги наши в бетон закатали славянско-краматорскую агломерацию и вообще весь Донбасс, который был им подконтролен. И вы знаете, как сложно через это пробиться. Хоть дронами, хоть чем. Бетон – обалденная штука с точки зрения обороны и создания линии обороны. Тоже не забывайте об этом. Бетон нужен. А производство беспрерывное, потому что он застывает и превращается в камень. Есть такой прикол с бетоном, может, слышали. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
5: В эту субботу тема программы «Женское и мужское репродуктивное здоровье». В эфире главный гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук Вера Коренная.
4: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Закрытие бизнеса. Провал или зрелость?» В эфире бизнес-супервизор и автор книги «Архетипы предпринимателя» Юлия Овчинникова.
4: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Осторожно. Дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
8: Марин, ну куда ты опять собралась?
9: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
10: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
8: Рассказываем по пятницам после 12.
10: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
4: Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
4: Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Иван потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Мы в юности отправились в дорогу, наш чемодан

начинает пухнуть понемногу. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Его мы все нежнее бережем, мы обрастаем и вторым, и третьим. В окно давно уж некогда смотреть нам, нам только бы следить за багажом. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

кряхтя, за нами тащат позади. Наш скарб, так мало весивший когда-то, как много чемодан потертый, может сказать вам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжелым или легким.

Горит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

сырой февральский снег. Отчего, сама не знаю, но припомнилось вдруг мне: точка, точка, запятая, минус, рожица кривая, палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Детский мозг». В эфире врач-невролог высшей категории, доктор медицинских наук Ирина Преображенская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
0: Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
3: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Ближневосточный капкан». В эфире кандидаты исторических наук Сергей Засорин и Вячеслав Черемухин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много ль надо,

надо. Надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про...

любовь. Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать. Чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
3: В это воскресенье тема программы «Традиционные ценности в нетрадиционном мире. Вызов или опора». В эфире психолог Андрей Грязнов.
2: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Закрытие бизнеса. Провал или зрелость?» В эфире бизнес-супервизор и автор книги «Архетипы предпринимателя» Юлия Овчинникова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: А рядом учатся.

орлят не испугать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.

0: стражам учатся летать. Будят тревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взори, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
5: В эту субботу тема программы «Женское и мужское репродуктивное здоровье». В эфире главный гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук Вера Коренная.
4: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Использование, хранение и безопасность водорода». В эфире научный сотрудник Объединенного института высоких температур Российской академии наук Артем Ельянов.
4: Каждую субботу после 13 часов.
5: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
5: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов.
4: Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

что ж тебе не спится? В лоскуточек ситцем ведь слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом. Листопад — награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот вместе ты и я, но это только фотография. Мы ее порвем на части, вот и вся история.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.